0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот знаете, что очень мы здесь говорим красиво о симфонии любви, о Божьей любви, да, о даре Эдемского сада. Но ведь есть запрещенные способы и вот использование этого дара. И я бы даже назвала псевдодаром. Вот это гомосексуализм.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: Первый такой вот вопрос, да, откуда вообще мы берем понимание, что отношения должны быть только между женщиной и мужчиной?
3: При сотворении мы возвращаемся в Эдемский сад.
1: Прямо с самого начала.
3: Мы возвращаемся в самое начало, когда Бог создал человека мужчиной и женщиной. Если бы Бог относился к этому как к еще одному возможному варианту, то, наверное, об этом и в Библии бы говорилось,
1: бы было, да?
3: Что это допустимо. Но образец, который был дан в Эдемском саду на протяжении всей библейской истории, в устах пророков, в законах и заповедях звучал однозначно «только мужчина». И только женщина.
4: Более того, в Библии есть масса текстов, которые очень четко показывают, что Бог осуждает гомосексуальную практику.
1: Практику.
4: Четко.
1: Действие.
4: Без всевозможных там двоякостей. Очень четко в Библии этот вопрос показан.
1: А давайте прочитаем, где это написано.
3: Можно открыть книгу Левит.
1: Да, давайте.
3: 18 глава. 22 текст как раз говорит о отношениях мужчины с мужчиной. Не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость.
1: Да, вот что это... Вот это слово «мерзость» – это настолько ёмкое слово в плохом понимании, я имею в виду, что вот хуже уже некуда просто. То есть в Божьих глазах это все четко и понятно, да?
4: Новый Завет нам говорит о том, что... Да, пожалуйста.
5: Мы говорили о создании мужчины и женщины, и что Господь, как Творец, заложил определенные законы сексуальности.
1: Да.
5: И вот когда это законное выходит за предел допустимого, то оно становится тяжким грехом. И вот в Новом Завете мы также читаем о этом Божьем запрете, но смотрите, какой с интересной стороны. Здесь апостол Павел в первой главе послания к римлянам пишет о том, что люди, как бы зная и понимая, не понимая, а зная Бога, что Он сотворил, но они не познали Его как Бога, да, то Бог предал их превратному уму, делать всякие непотребства.
1: Давайте прочитаем это, где это вот написано. Это Римлянам, первая глава,
5: да.
1: И стихи.
5: 26 стих написано. Угу. «Потому предал их Бог постыдным страстям».
1: А вот давайте,
5: давайте
1: еще прочитаем, вот самый 25.
5: «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки».
1: Аминь.
5: Потому не прославив Бога, их Бог предал превратному уму.
4: Знаете, вот на самом деле послание к римлянам очень, знаете, так четко показывает и объясняет корни.
5: Причину,
4: откуда берется гомосексуализм и подобного рода отношения. Здесь Павел показывает, что все начинается с того, что человек забывает Творца. Это то, о чем мы говорили, да, о том, что когда из отношений уходит Бог, фактор Бога исчезает.
5: Место его занимает
1: нет стандарта.
4: Это
1: да.
4: Открывает возможности для всевозможных извращений. И здесь показано, что как только человек оставляет Бога Творца, что-то происходит с его природой, с его разумом. И поэтому мы читаем такие вещи, да, что Бог предал постыдным страстям, женщины заменили естественное употребление противоестественным. Библия называет гомосексуализм противоестественным проявлением сексуальности. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Я думаю, когда ты читаешь эти тексты, даже иллюзии не остается о том, что Бог допускает, что гомосексуализм в каких-то формах, в каких-то условиях допустим.
1: Хоть чуточку приемлем. Да.
3: Если кто-то скажет, что вот гомосексуалист по своей природе рожден с такой вот ориентацией,
1: да.
3: и скажет, что это провидение Божие, что да, Бог меня что таким Бог создал, то это глубокое заблуждение. Потому что вот в книге «Экклесиаста», например, в 7 главе такие строки мы читаем. Соломон пишет: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Поэтому как бы человек ни пытался изобразить, что это Божие провидение, но Божий взгляд на это выражен вот здесь, в книге «Левит», в законе о взаимоотношении сексуальных между мужчинами и мужчинами. Еще один текст, позвольте. 20 глава, 13 стих книги «Левит». «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость». И посмотрите дальше, реакция Бога. Ну и что? Сделали мерзость. А что теперь с этим делать?
1: Да
3: будут преданы смерти. Кровь их на них. То есть
1: кровь их на них, это отвечают за жизнь.
3: Не нужно здесь в этом случае винить Бога или кого-то, людей, общества. Вину Бог возлагает на самого человека. Все же, чтобы не быть до крайности, вот, что эти люди обречены, следует сказать, что в выборе этого человека лежит все, его будущее. Если этот человек узнает Бога, услышал Бога и возжелал жить по Божьим принципам, но он говорит, как вот в моем случае было такое, когда мужчина мне, как служителю, говорит: «Меня просто тянет к мужчинам,
1: и
3: я не могу с этим ничего сделать».
1: Да.
3: А ты не сможешь сделать, но Бог, которому ты можешь доверить свою жизнь, он может изменить тебя. Кровь на тебе, если ты не предпринимаешь шага к Богу, который является Творцом.
1: Я хочу прочитать
4: да, пожалуйста, 28-й текст из «Римлянам». Смотрите. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть здесь описан процесс. Когда человек не заботится иметь Бога в разуме, когда он исключает из своей жизни Бога, все божественное, все святое, о чем мы читаем в Библии, приходят эти злоупотребления в жизни человека. Но этот процесс можно рассматривать от противного, в обратном порядке. Когда человек, вот, находясь в любом состоянии, даже в самом падшем состоянии, в каком бы состоянии человек ни находился, когда он начинает заботиться о том, чтобы вернуть Бога в свое сознание, в свою жизнь, Бог начинает восстанавливать такого человека.
5: Друзья, мне кажется еще, что вот гомосексуальное проявление — это как бы протест. Протест против Божьего устройства,
1: потому что
5: Божьей сексуальности.
1: Да, как пару сотворил мужчину и женщину, не мужчину и мужчину. То есть если четко написано в других местах, что никак, не ложись и вообще все это...
3: Причем речь идет не только о мужчине с мужчиной, но и лесбиянство, женщина с женщиной. Это 26-й текст «Римлянам», то, что мы читали. «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины».
4: Вообще, отвечая на вопрос, почему, конечно, тут не только нельзя свести все к оставлению Бога. Есть еще факторы, скажем так, которые приводят человека к такому поведению. То есть это некая внутренняя сломленность.
1: И влияние, вот, я не знаю, мода или как назвать, то есть влияние, то есть
4: влияние,
1: да,
4: моды,
1: пропаганды.
4: С одной стороны.
1: Да, то есть вот молодежь видит это, понимаете, и они считают, что это свобода, оказывается.
4: То есть, знаете, как это преподносится? Сегодня это модно позиционировать, что если у тебя есть гомосексуальные отношения, ты продвинутый. То есть ты вот человек, который принадлежишь к некой богеме.
1: Да.
4: И как аргумент делается, посмотрите, вот в сфере искусства, да, в сфере там, да, моды, вот в сфере, ну, разных индустрий, таких вот, да, передовых, ведущих, значит, находятся люди, которые вот, ну, имеют однополые отношения. И поскольку молодой человек хочет тянуться вот к этому идеалу, вот они идут на этот опыт. Но гомосексуальный.
1: Потому что люди, вот, например, очень знаменитые, которые там достигли,
5: известные, артисты,
1: известные, да,
5: звезды,
1: и что есть,
3: позиционируют,
1: да,
3: как положительное.
1: Как положительное.
3: Вот знаете, что хотел бы сказать? Что, есть такая книга доктора Добсона,
1: да,
3: «Что хотят женщины, чтобы о них знали мужчины». Так вот, автор этой книги приводит исследование антрополога Анвина, который в своих исследованиях наблюдал историю развития человеческих цивилизаций. Он их насчитал в известной истории 88. И он заметил, что во всех этих цивилизациях было одинаковое начало и одинаковый конец. Угу. И начинались они все 88, с возвышения норм нравственности, любви, чистоты брака, детей, там, семьи полноценной. И когда цивилизация доходила до состояния свободы сексуальных страстей, то, о чем мы сейчас говорим, когда это пропагандируется и считается так модным и красивым, эта цивилизация уходила в небытие. На ее руинах появлялась следующая, которая снова возвышала чистоту брака, любовь, материнство и так далее. И когда она достигала снова этого же состояния, опять она уходила. История повторяется.
1: Вот я еще, знаете, думаю, что вот вы затронули, и Библия нам четко говорит, что союз — это мужчина и женщина. Но они говорят, что вот меня сотворил так Господь. То есть, понимаете, это в Библии ясно, что не написано. Вот. Но они говорят, что вот меня сотворил Господь. Я вот как думаю, да, что Господь не сотворял их так. А почему? Потому что ясно, как Он сотворил. Он сотворил Адаму и Еву, а вот потом, когда произошел вот этот вот грех, да, и уже ДНК было нарушено, и вот это началось постепенно. Я, конечно, не разбираюсь в этом, в генетике, я не ученый. Но вот я так думаю, что вот в процессе вот этого вот, как сказать, репродукция, то есть запустился процесс репродукции, и вот мы начинаем там между собой по-всякому.
4: Но это понятием, это вырождение.
1: Да.
4: Это вырождение. То, о чем Евгений говорил, да, о вырождении наций, цивилизаций, как раз это вот этот процесс.
3: Наверное, сложно нам с вами, мы не генетики,
1: да,
3: и точно доказать, что это именно на генном уровне, и он с, да, самых, да, малых первых дней, сложно сказать. Вот, мы можем говорить о людях, которые, возможно, пережили в своей жизни насилие, насмешку какую-то, издевательство, и оно могло повлиять на ориентацию.
1: Да.
4: Это есть. Психологический момент.
3: Да, это то, что приобретено уже было.
1: Да, хорошо. Вот вы, пасторы, да, вот к вам в церковь приходит человек, который практикующий гомосексуализм. Да, человек, который вот так живет. И одновременно он хочет быть членом церкви, хочет быть с Богом.
4: Ну, вот. Гомосексуалист, я хочу, чтобы мы сразу, да, все, да, точки над «и» расставили. Гомосексуалист, практикующий,
1: не может
4: быть членом церкви.
1: Аминь.
4: Однозначно не
1: Аминь.
4: Может, потому что, еще раз вернусь к Писанию, мужеложники Царство Божие не наследует.
1: Аминь.
3: Я думаю, что, может быть, стоит даже прочитать этот текст.
4: Да, да, пожалуйста. Но в то же самое время это не говорит о том, что для этих людей...
5: Все безнадежно, да?
1: Да.
4: Да, они не лишены надежды, но только при условии, если вот этот процесс повернется для них вспять. Это то, что мы, христиане, называем покаянием.
1: То есть оставить практику свыше. Такую оставить должен. Все.
3: Однозначно. Однозначно. Однозначно. Угу. Апостол

0: Если человек в своих предпосылках, приходя к служителю церкви, в церковь, он говорит «я практикующий», и этим самым позиционирует, что я, в принципе, как нормальный. Но вы меня примите такой, как я есть.
1: Вот это любовь проявится ваша ко мне так.
0: Да, здесь, наверное, следует сказать, что у человека нет самого главного, первого шага к тому, чтобы признать Бога как своего Творца. И если вам знакомо такое понятие, как 12 шагов анонимных алкоголиков и так далее. Первый шаг – это признание своей слабости и неспособности. Если же человек этого не признает, и он сразу говорит, я такой, я практикующий и так далее.
2: И мне это нравится.
0: Первое, что вот наша задача как представителей Бога, верующих людей, помочь этому человеку увидеть не суд, который вот ты, значит, получишь, а чтобы у него возникла нужда, чтобы она привела его к покаянию, что в конечном счете он сделает этот шаг. Я хочу, Господи, чтобы ты меня изменил. Если угодно, пересотворил.
2: К вопросу о любви. Знаете, как-то мой сын ко мне подходит и говорит, папа, ты меня любишь? Я говорю, конечно, сын, конечно, люблю. А можно я сегодня в школу не пойду?
1: Понятно.
2: Нет. Но ты сказал, что ты меня любишь.
1: Да, ты меня
2: уже. Я говорю,
1: не любишь.
2: Именно потому, что я тебя люблю, ты пойдешь в школу и будешь получать образование, потому что ты мне потом скажешь спасибо. Сейчас тебе кажется, что я тебя не люблю. Тебе кажется, что если я дам тебе какое-то послабление, вот тогда ты действительно меня любишь. Поэтому тут надо отличать любовь к людям, страдающим, или практикующим отклонение от нормы, божественной нормы. Бог их любит, но Он не любит их действия, Он не любит их практику.
1: И
2: Христос сделал все на Голгофском кресте для того, чтобы освободить человека. Есть у Иоанна, у апостола Иоанна такие очень сильные слова. «Если Сын, то есть Христос, освободит, вы истинно свободны будете». То есть речь о том, что Бог, когда освобождает человека, Он освобождает его целиком и полностью. Поэтому лично я не верю в генетическую теорию, в генетический рог такой, знаете?
1: Да.
2: Когда, вот если ты родился таким, с определенным генетическим сдвигом, или сбоем, то все, для тебя все закончено.
1: Да должен жить один,
0: Когда человек говорит, я ничего не могу с собой поделать, я хочу, но я не способен, вот здесь включается это то, о чем Бог. Сейчас Александр говорит, Бог – Творец. И если ты просишь Его, сделай со мной что-то, и что-то не получается, проблема не в Боге. Проблема во мне, в человеке. Насколько я действительно готов довериться его провидению, его влиянию на меня.
2: Знаете, когда человек сам себе оставляет такую лазейку, что все-таки, наверное, вот я останусь со своим грехом, с таким вот неправильным пониманием, Бог ничего не может сделать. Потому что Бог уважает наше право. Он не ломает нас как личность. Он приводит нас к пониманию того, что гомосексуализм — это грех. Гомосексуализм — это отклонение. Это то, что делает человека несчастным в конечном итоге.
1: Да, ему тяжело жить.
2: И покаяние заключается в первое.
3: Совесть.
1: Да.
2: Покаяние заключается первое в осознании того, что то, что ты делаешь, — это грех. И второй момент покаяния — это оставление. Но вот если задача человека — осознать, и когда человек осознает, Бог сверхъестественным образом вмешивается в жизнь человека, вмешивается в генетику, если хотите, и он меняет человека.
0: Абсолютно.
2: До такой степени, что человек полностью изменяется, его жизнь преображается.
1: Хорошо, где тогда корень? Вот можем подумать над этим и ответить на вопрос, где корень вот этой проблемы? Откуда все это? Потому что одно дело, вот я так хочу, а другое дело понять. Если мы ответим на вопрос, откуда это происходит?
2: Мы частично уже ответили, что самый главный корень – это когда из жизни человека уходит Бог.
1: Да.
2: Нельзя сбрасывать…
1: Библия нам говорит, что это падшая плоть человека, природа человека, падшая. То есть вот такие аномалии потом происходят.
0: Как сегодня, я прочитал текст о том, что люди пустились во многие помыслы. оправдывая свои похоти и

0: страсти как провидением Божиим, да, творением, да, да, Божиим. Есть... Но на самом деле это все отклонения, которые начались после грехопадения.
1: Да, и называют это свободой.
2: Мы видим, когда читаем третью главу книги «Бытие», да, вот, где речь идет о грехопадении, мы видим, что с человеческой природой что-то происходит.
1: Не то, да.
2: И происходит что-то не то, и причем происходит очень быстро. Третья глава — это грехопадение, четвертая глава — глава, где описано убийство, первое
1: сразу,
2: убийство.
1: Да? Сразу же смерть.
2: И Библия показывает нам вот эту динамику, что деградация человека, уходящего от Бога, она происходит с колоссальной скоростью, с катастрофической скоростью. И поэтому единственный шанс у человечества — это вернуться к Богу-Творцу, к идеалам, которые были заложены изначально. Другого шанса нет.
0: Причем самые основные отклонения человека после грехопадения именно в области сексуальности.
1: Сексуальность.
0: Это гомосексуализм, это многоженство. И все это Библия в себе содержит и рассказывает эту историю.
3: Как точно апостол Павел вот это выражает эту мысль, которую Евгений сказал, в послании Галатам в 5 главе он советует: «А я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, и дух противного плоти. И дела плоти известны, они суть». И вот он делает перечисление. Что именно? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Это как раз вот об этом.
0: Начинает говорится. Как раз об с все, что связано с сексуальностью. Прелюбодеяние, блуд верно. Стоит на первом месте.
3: На первом месте стоит.
0: То, на чем играет противник Божий, возжигая в человеке именно страсть к отклонениям сексуальности.
1: Вот знаете, верно. Мне вот Библия чем нравилась вот с самого начала, то, что это честная книга. То есть ясно, четко написано, что есть что. То есть Бог с нами не играет в пряталки какие-то, да? И там вот и вот так вот, и вот так вот. То есть все с самого начала четко сказано. И вот для меня вот таким вот был примером, это пример Содомы. Вот что Бог сделал там?
0: Содом и Гоморра.
1: Да, Содом и Гоморра. Вот что там такое произошло? Все знают, но вот некоторые там говорят, что вот нет, их Бог наказал не за это, а их наказал за...
0: Тогда давайте кратко вспомним эту историю.
1: Да? Да, давайте.
0: То есть в городе Содоме жил Лот, который являлся племянником известного патриарха библейского Авраама. Лот был праведный, то есть послушный Богу. В этом городе появляются странники, которых Лот принимает к себе. Жители города собираются к дому Лота, мужчины, и требуют, чтобы... Он вывел этих странников. И
1: гостей,
0: давайте прочитаем, как звучат эти строки, чтобы уже не голословно, а из текста.
2: Четвертый текст 19 главы. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, мужской род, кстати, используется, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом». То есть все мужское население, причем включая от меньших до больших, значит, «и вызвали Лота, и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». И используется термин, который используется...
1: Сексуальный.
2: Да, это сексуальный термин.
0: Адам познал жену свою и так далее.
2: Поэтому тут, знаете, никакой двусмысленности быть не может, в принципе. Хотя, конечно, справедливости ради нужно сказать, что такое поведение это было действительно нарушением правил гостеприимства, но нарушение правил гостеприимства, знаете, это просто цветочки по сравнению с основным грехом, за что Бог наказывает вот эту область, да, содомскую и гоморскую.
0: Почему грех Содома, вот так вот он как бы, как притча во языцах уже, да, говорят, содомский грех, именно гомосексуализм. Мужчины, причем это группа, это групповое, попытка изнасилования других мужчин.
3: И Лот понимал, о чем речь идет, да, что они хотят, что они требуют, поэтому предлагает им... двух своих дочерей, которые...
2: Ну, конечно, Лота в этом отношении сложно понять. Вот. Но, тем не менее, да, он как выход предлагает вот такой вариант. Но это другая тема немножко, конечно.
1: Вот меня, знаете, что вот сейчас заинтересовало? Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота.
3: Они были заодно все.
1: Представляете? Все заодно. Да. Вот так вот собраться всем городом около одного дома и давай-ка вот...
3: Требовать
1: да.
3: непотребства.
1: Да.
2: Как раз-таки Содом иллюстрирует, до какого безумия может дойти половое извращение. И на самом деле, если мы посмотрим сейчас да, на тенденцию, которая есть в мировом сообществе, к счастью, у нас в России такого нет.
1: Да.
2: И очень хочется верить, что и не будет.
1: Да.
2: Но в мировом сообществе мы видим, что постепенно меняется отношение общества к гомосексуализму. Хотя начинается это все, знаете, очень,
1: невинно,
2: очень тонко.
1: Так, да. Любовь красиво. Называется, свободы называется.
2: Совершенно да. верно. Да, есть даже такая теория Авертона, теория, с помощью которой меняется общественное мнение на диаметрально противоположное. То есть это такое четкое поступательное смещение акцентов. Когда берется какая-то запретная тема, она таким образом, значит, выставляется, что в конечном итоге оправдывается самое жестокое поведение, самое вот какое-то
0: безнравственное
2: и так далее. Все происходит очень постепенно. Эта технология известна как окно Авертона.
3: Технология дьявола.
1: Да. Вот, знаете... У меня все-таки вопрос. Давайте еще раз. Мы уже это сказали, все равно давайте еще раз, потому что это очень важно. Есть ли милость у Бога к таким людям?
0: Милость Божия, она распространяется вне зависимости от низости греха, в который человек пребывает, вне зависимости от твоего социального какого-то положения и взглядов на жизнь. Бог всех нас считает детьми. Хорошие мы
1: да.
0: или плохие
1: Ведь,
0: мы,
1: да.
0: больные или здоровые, зараженные грехом или не очень. Мы все его дети.
1: Да, то есть...
0: и то, что мы сегодня здесь озвучили, Бог готов и желает, как папа
1: да,
0: любит то... своих деток, мне, так он любит.
1: Да, мне родился, вот как матери, мне родился ребенок-инвалид. Я же его не избавляюсь от него, правильно?
0: Да.
2: Знаете, в свое время меня очень впечатлила и тронула фраза, которую мне сказал один из проповедников, пастор. Он сказал так, что нет такого греха, из которого Бог не может тебя вытащить. И это то, что мне дало колоссальных сил для того, чтобы избавиться от своих грехов, комплексов и так далее.
1: Самое главное, чтобы человек понял, что это грех, и чтобы, как написано в Откровении, кому нужно кланяться? Не своим желанием, но мало что мне хочется.
0: В итоге выбор...
1: Сотворившему.
0: Выбор за самим человеком.
1: Кому он будет кланяться? Будет он кланяться или себе своим да, желанием, или он понимает, что здесь все-таки Господь Богом.

0: совершенно не секретно.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Всем привет, друзья! Мы очень рады, что вы заехали вновь к нам в гараж на «Пит-стоп». И я хочу представить наших участников, которые сегодня с нами. Владислав, Оксана, Татьяна и я, Сергей. Начну я с такой интересной статьи, которую я достал в интернете. И мне она показалась очень интересная. Я думаю, что мы сегодня обсудим эту тему. Последние лет 10 с ходом времени происходит что-то неладное. Дни и месяцы пролетают стремительно. Казалось бы, только рассвело, а не успели оглянуться, уже вечер за окном. Конечно, многие прозорливо заметят, что чем взрослее становится человек, тем быстрее летит его жизнь. Но это не так. Даже молодежь не покидает навязчивое ощущение, как как-то уж очень быстро летит время. Французский художник Лео Кайяр понаблюдал за туристами в Лувре. Все знают, что такое Лувр. И выяснилось, что посетители разглядывали каждую картину не дольше 5 секунд. Столько же времени человек тратит на разглядывание фоток на экране компьютера или смартфона. Вот так начинается эта статья. И в заголовке этой статьи стоят люди, которые перелистывают, знаете, уже даже в Лувре, вот в таких крутых музеях, там где выставлены картины, они не в оригинале стоят, они стоят уже на таких экранах, там, где ты можешь перелистывать, то есть, стоя даже в одном месте, ты можешь пересмотреть всю галерею.
3: Ну, я понимаю, почему так мало времени люди тратят, потому что есть кое-что покруче, например, фильмы можно посмотреть, а уже какая-то картина такая, на что мне смотреть-то?
2: То есть 5
3: секунд хватает.
2: Ты считаешь 5 секунд, потому что это, ну, это не крутая картина, это не крутой фильм, просто картина.
3: Она не двигается, неинтересно.
2: Нет, так скажем, здесь говорится о крутых картинах, если уж говорить, так. О самых таких величественных, о так, самых чтобы, знаменитых. Ага. Вот, например, картина Джоконды. Вот. Им хватало 5 секунд.
3: Буквально. Я говорю о том, что сейчас такой ритм в жизни, что... Ну, человек просто жалко тратить времени, получается, на это.
4: Это к тому, что мы постмодернисты какие-нибудь там,
3: ну,
4: да?
3: Это да.
2: Ну, Владик, твоя версия, почему ребята, молодежь вообще?
4: Ну, потому
2: буквально
4: что...
2: Буквально 5 секунд.
4: Вот я, в принципе, уже ответил, потому что они постмодернисты. Им окей, они все понимают примерно сразу. Примерно за 5 секунд они понимают идею, смысл, что хотел сказать автор. Все.
3: Но на самом деле, может быть, и правда время ускоряется. Просто мы это не замечаем.
4: Но... Есть такая небольшая правда, скажем. Значит, в Китае построили дамбу большого размера, больших площадей. Вот. И, собственно, из-за того, что уровень воды очень разнится по разным сторонам, произошло смещение. Поэтому время реально изменилось. Вот такая небольшая заметочка.
2: Интересно, но хочется сказать, что раньше время не летело так быстро, так как сегодня.
3: Я, например, когда была маленькая, не думала, что я буду когда-нибудь девушка, там закончу школу. Я думала, да, чтобы я школу закончила, сейчас 100 лет пройдет. А как-то все быстро пролетело, правда?
4: И вот я здесь.
2: Нет, то есть, смотри, Тань, а сегодня дети твоего, которые были такого возраста, как ты тогда, вот сегодня, когда они живут, они думаешь,
3: они также
2: думаешь, не думают, что, ой, до моей до 20 лет еще вообще как не знаю.
3: Ну да, они думают так же, как мы думаем, до пенсии нам еще.
2: То есть значит ничего не изменилось?
4: Не, я наоборот думаю, я уже боюсь, думаю, сейчас скоро 60 лет стукнет и все. Это уже страшно.
3: У меня, правда, такие сомнения, как будто бы время как-то ускоряется, правда.
4: Надо думать на опережение просто.
2: Ну, от чего зависит ритм жизни человека или время? Вот у кого-то течет быстрее, у кого-то медленнее. От чего, как вы думаете?
4: Ритмика. Слишком много событий в нашей жизни есть. Вот.
5: Вот как раз у меня есть информация по этому поводу.
4: Ну-ка.
5: Как раз все делится на две части. Для кого-то время бежит быстро, для кого-то медленно, но для одного и того же человека оно может идти и так, но в разных ситуациях, скажем так, по-разному. Возьмем один опыт, который там проводился, вот в том исследовании, которое я проводила. Завели людей...
2: Значит... Ты лично проводила?
5: Нет.
3: Читала об этом.
5: Читала об этом, да. Okay. Проводили такой эксперимент. Заставили людей пообщаться друг с другом, просто вот тех испытуемых, которые там были. И потом говорили им о том, выбрали их для конкурса или нет. И тем, которым говорили, что их выбрали, для них время прошло быстро. Ну, как бы по итогам. А тем, которым сказали, что нет, извините, вы нам не подходите, для них время, которое прошло, показалось вечностью вообще, что они там потеряли столько времени и сидели там очень долго. Ну, просто зависит от тех событий, которые проходят.
3: Человек вышел ни с чем, ему показалось, что все было плохо, и даже время.
4: Да. Время зря потратил.
2: Я тоже считал именно вот эту вот штуку, там некоторый нюанс. Все, ты правильно сказала, но там людям говорили, что вот масса людей, ну, команда, и тебе говорили, что, ну, вы общаетесь с вами, и потом мы будем вызывать по одному, и вы будете говорить, кого вы выбрали для того, чтобы выполнять какое-то задание вместе. И вот они выбирали, вызывали людей, и кому-то они говорили, что всем, они всем говорили, что вас никто не выбрал. Извините, тогда вам нужно это задание выполнять одному. А кому-то они говорили, что вас выбрали все. Поэтому, извините, для, как бы для того, чтобы уважать всех, вы будете выполнять задание один. Ну, вас все выбрали, но... И люди, которые выполняли, которым сказали, что вас никто не выбрал, для них время длилось, вот как раз как Оксана сказала, о, как долго, вот выполнение задания. А люди, которым сказали, что вас выбрали все, но выполняете уже задание один, потому что раз уже это... Они, для них время пролетело очень...
3: То есть настроение влияет.
4: Стимул настроения.
3: Когда я не люблю математику, мне кажется, так, такой длинный урок там, да? Ну да.
5: Да.
2: А еще какие-то
5: как есть? Вам, как вам такой вариант, когда вы идете домой с остановки по старому пути или когда идете новой какой-то дорогой, неизведанной? Какой путь вам покажется короче?
2: Нет, ну это известно, что известный путь быстрее.
3: Новый. Но он короче. Интереснее, да.
4: Он тут уже получается другая вещь. Он интереснее новый путь, но он дольше получается. Потому что сколько раз.
3: Если тебе было весело, значит, тебе показалось, что как-то все коротко.
4: То есть ты один идешь.
5: На самом деле, он выходит дольше, чем старый путь. Старый путь, ты знаешь, куда уже идешь, а там ты идешь и не знаешь, где поворот, где чего. В общем, это проходит дольше.
4: Да, просто, потому что иногда на старом пути ты уже не... Твой мозг, что ли, он понимает, куда идти надо. Ты даже не задумываешься об этом, что ты делаешь.
2: Ну, известная поговорка «лошадь на домой идет быстрее».
4: О, да.
2: Это к этому. Потому что, когда ты едешь куда-то неизведанно, дорога обратно уже домой кажется быстрее.
4: Потому что каждый неизведанный, каждый новый момент ты пытаешься контролировать, понять, узнать новый. И получается, вот это очень много чего у тебя в голове. Вот.
3: Ага. Что там еще интересненько?
5: Есть еще несколько фактов, я буквально быстро их перечислю. Что касается монотонности, к примеру, мы болеем долго, неделю. В прошедшем времени это нам кажется, очень, что это все быстро очень прошло, там болели. Однако, если там какое-то мероприятие, там тот же лагерь, например, сколько впечатлений за те же 7 дней мы получаем, это кажется время, что проходит нас дольше гораздо, чем, например, когда мы болели. С возрастом тоже время, кажется, проходит быстрее.
2: То есть и возраст тоже влияет?
5: Возраст влияет, да. Была такая статистика, что вот, например, 1/5 вашей жизни, когда вам 5 лет, это 1 год целый, то есть большой отрезок вашего времени. Когда вам 50, однако, это уже 1/50. И, соответственно, время кажется короче.
3: Наверное, потому что человек...
2: Вот это, как ты говорила, Таня, значит, мне уже сейчас 7 лет, да, я в школе, вот ты говоришь, я была в школе, и ты думала, о, мне когда исполнится 20, это будет жуф. А когда тебе стало 20, и когда, чтобы тебе исполнилось 40, да, ну, это столько, я уже прожила половину, еще плюс 20, какая разница. То есть, в зависимости от того,
3: но
2: сколько
3: почему быстрее? У человека, который работает, учится, у него и быстрее время идет, он занят делом.
4: Ну, ты же когда был маленький, ты же особо... Ну, конечно, ты делал, вот, но...
3: Ну, все равно.
2: А чего занятость?
4: Вот, это то же самое на самом деле. Когда ты идешь по новому пути, вот, ты когда только начинаешь жить, для тебя новый путь. Ты каждый момент пытаешься так поймать каждый момент, запомнить его, вот. И для тебя каждый
5: вот
4: момент
5: как
4: важен.
5: Раз пункт, про который ты говоришь. Когда человек набирается опыта, он почти все изведает в конце своей жизни, то есть у него нет уже каких-то новых видов деятельности, ему становится скучно, и время уже тянется. Поэтому для него нужно какие-то новые... виды деятельности изучать.
2: Чтобы... Оксана, я предлагаю, давайте я продолжу, что здесь интересно говорится в статье. Ученые что утверждают? Вот к тому, что те ребята, 5 секунд им хватало для того, чтобы такую информацию, казалось бы, картины великие, такие известные. Значит, они говорят, изменилась стратегия смотрения вот сегодня. Это похоже на детскую манеру чтения, при которой ребенок выливает сюжет, простите, вылавливает сюжет и пропускает описание. Так и взрослые сегодня предпочитают использовать свое время эффективно и информативно. Из-за этого меняется моторика взгляда. Глаз долго не задерживается на одном объекте, взгляд скачет. Выходит, что 5 секунд – это тот физиологический минимум, который необходимо современному человеку, чтобы не только успеть адекватно воспринять окружающий его мир, но и получить чувство полной удовлетворенности от увиденного.
5: Я даже слышала, что 5 секунд хватает человеку, чтобы влюбиться во внешность. Даже 3, по-моему.
2: Ты слышала, а я сегодня читал, что молодому человеку, парню, мужчине достаточно 8 секунд смотреть на девушку, которая хотя бы ему нравится, чтобы влюбиться в нее. То есть, если он будет больше 8 секунд смотреть, все. То есть...
6: А если он нечаянно посмотрел?
2: Нет. Ну, конечно же,
6: это
2: же статистика, и это же все так условно. Для кого-то так, для кого-то
4: и 20. Некоторые люди иногда говорят.
2: Для какого-то каменного сердца и 20 секунд будет на самую красивую.
5: 20 лет, например, чтобы полюбить.
6: Ну, это жестоко.
2: 20 лет. Это уже не каменное сердце, а уже другое сердце. Отсутствие.
3: Ну, у нас вообще сегодня такой вопрос серьезный. Наверное, надо прислушиваться еще к советам мудрых каких-то людей, которые там прожили жизнь, подумали
2: так,
3: о времени.
2: Да, и кого ты нам предлагаешь?
3: Просто, ну, многие люди считают, что очень мудрым человеком, наверное, самым мудрым во всем мире, который жил когда-либо, был Соломон. Вот. И слова этого мудрого человека записаны в Библии. Книга Екклесиаста, я вот сегодня Библию взяла.
2: Ты молодец.
3: Вот. И здесь написано, как он считает, что вообще все в жизни, как он пишет, суета-сует, сказал Екклесиаст, суета-сует, все суета. То есть получается, что все дела, которые люди делают, вообще это все пустота, все время, которое мы тратим, вообще оно ни для чего и не надо.
4: Ну что тогда тратить?
3: Это сказал мудрый человек. Вот, ну, как вот это как вы думаете об этом?
4: Как сказал мудрый человек, все.
2: Верить и слушаться.
6: Верить, слушай.
3: Считаете ли вы свои дела, вернее, время, которое вы потратили, что это все в пустоту? Или, может быть, смотря какое
4: дело? Ну, если ты распыляешься на кучу дел сразу же, вот, тогда
3: так,
4: вот
3: можно. Зато ты много успеваешь.
2: Вот я лично думаю, мне кажется, здесь просто можно сказать свои мнения. Вот Соломон, вот он был мудрым человеком, бессомненно, и он говорит так, мое мнение. Он здесь имел в виду, что все, в принципе, не означает, что ничего не надо делать. Означает, что все, что вы делаете... Это все лишь инструменты, это лишь средства. Это все и суета, и пройдет. Там-то, кстати, он дальше сказал, что ничего под солнцем не меняется. Хотя мы говорим, да, что сегодня темп ускорился. Но время, оно как отделяется каждому человеку, сколько там в районе сейчас, 80, 70, 50 лет, да, кто как живет. Вот, и...
4: Правда, кто как проживет.
2: Кто как живет. Угу. Вот, и, то есть, все равно, и что тем людям во времена жизни Соломона выделялось, что нам выделяется, то есть все суета-сует, ничего не поменялось. Но просто в зависимости от того, что мы делаем и к чему идем. Вот мне кажется, здесь главный вопрос поставить цель, для чего мы это все делаем. Вот это уже не суета.
3: Вот люди еще говорят, многие, вот бы вернуть время, я бы там поступил как-то по-другому. У вас такое было? Может, ситуации какие-то?
5: Стараюсь.
3: Я вот тоже думаю, если бы я могла вернуть время, я бы там начала учиться на 5, школу бы закончила золотой медалью. Но что-то
4: может
3: все равно
4: быть, не распылялось на некоторые
3: очень
4: вещи, да?
3: Да, говорят, но что-то пустое бы...
5: Очень многие говорят там, что когда видят, там, что ты играешь на каком-то инструменте или что. Вот я какая была, надо было мне учиться, чтобы я все бросила там. Как я сейчас хотела бы играть на фортепиано?
4: Ну, вот на самом деле, вот эти все вопросы, они касаются каждого возраста. Даже, например, вот, скажем, нам сейчас не по 30 лет, да? Например, даже 40-летние советуют 30-летним. Потому что, казалось бы, не такой далекий промежуток друг от друга, да?
3: Да, все.
4: Вот. А вот они, некоторые из них дают советы 30-летним. Вот они говорят, в жизни все строится на компромиссах. Вы жертвуете чем-то одним, чтобы получить что-то другое. И не можете получить и то, и другое вместе. То есть распыляться – это, ну, это заведомо...
2: То есть
4: совет, ситуация.
2: Суть того, что делать что-то одно.
3: А правда, да. Хочется и то, и другое. И хорошую работу, и в то же время иметь время для развлечений.
2: А мне кажется, здесь другое имеется в виду. Вот они говорят, мне кажется, здесь они не говорят о том, что тебе надо или только учиться, или только работать, или только спортом заниматься.
5: Что-то отдать ради того, чтобы что-то получить.
2: Мне кажется, если ты хочешь... развиваться в сфере там, ну, каких-то, в сфере экономики, ты должен изучать экономику, ты должен развиваться в этом плане. Отдых, конечно, у тебя не будет отдых в сфере экономики. У тебя будет там отдых, одно, другое, но я имею в виду, ты максимально все должен сделать, чтобы, да, для тебя важно сейчас развиться в этом и быть полезным обществу именно в этом, поэтому ты можешь достигать максимума в этом плане. То, как на мне мой друг сказал, что лучше не уметь что-то во всех сферах по чуть-чуть, так ты никогда не станешь, ну, достигнешь какой-то цели высокой в чем-то. А лучше в чем-то одном достичь, ну, великого. Она, лично она скрипачка, кто мне об этом говорил, она скрипачка, она училась на скрипку очень долго, и школа, то есть у них особенная школа. Потом колледж, потом консерватория, и все как бы на совершенствовании вот этого. Теперь она там играет в очень крутых оркестрах, там, на корабле по... Ездит
4: вот то же самое сказал.
2: В общем, добилась многого, и талант у нее очень большой, и очень большой профессионализм.
4: То же самое сказал 49-летний Эриксон. Он говорит, одним словом, сфокусируйтесь только на чем-то одном. Вы можете добиться большего в жизни, если сфокусируетесь на том, чтобы делать что-то одно очень-очень хорошо.
3: Отличная мысль. Так человек может какой-то вклад оставить в историю или вообще человечество.
2: Тань, я предлагаю нам хотя бы в конце вывести главную суть, что мы хотим сказать. Вот, у нас мы говорим о том, как, на что сегодня тратить время и вообще для чего оно нам дано. Как вы считаете?
3: Ну вот как прочитали, что избрать какое-то важное дело в своей жизни.
2: Найти свое предназначение.
3: Найти, да.
4: Мы рождены с чем-то базовым, с какими-то базовыми навыками, талантами, да. Вот. Они, наверное, нам не просто так даны. Может быть, нам не стоит, как бы, опять же, распыляться на что-то другие. Вот. Классно поддерживать что-то, какие-то другие навыки. Вот. Но если нам мы уже чем-то одарены.
2: Тань, и там вообще я знаю, что Соломон пишет в третьей главе.
3: Давайте-ка прочитаем.
2: Он пишет как раз ответ.
3: Ну, это вообще, он говорит, что я познал, что нет для них, для людей, то есть, да, ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. А еще он говорит, что я увидел, нет ничего лучше, как наслаждаться человеку своими делами.
2: То есть, получается, дела могут быть разные, но добрые, да?
3: Добрые. И тогда весело будет. Вот, еще веселиться надо, он говорит.
2: Да, эти стихи мне известны. Когда я читал, я для себя вывел такой, значит, вывод, что Бог дал жизнь. Жизнь – это время. Время – это жизнь. И найти предназначение свое – это отлично и хорошо. Но Бог нам дал время и жизнь для того, чтобы... стать похожим на него. Он нас сотворил, и он хочет, чтобы мы стали на него похожими быть. И это все, что мы делаем, работа, это хорошо, спорт, учеба, это все лишь инструменты, там, отношения в семье и так далее. Правда, правильно нужно поставить приоритеты, и это важно.
3: Ну вот он говорит делать доброе, ведь правда так? Как-то жить интереснее, когда делаешь доброе.
2: Я предлагаю закругляться. Все-таки мы всех ответов не можем сегодня сказать. Оставим, как говорится, время подумать для наших телезрителей. Друзья, вы были у нас в гараже на пит-стопе. Мы надеемся, что чем-то сегодня вам помогли в исследовании этого вопроса о времени. Пока.
3: Пока.
7: Господня земля. И что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Итак, проповедь называется «Кто виноват и что с этим нам делать?». И это извечно вопрос, какой национальности, ну я не знаю, правильно ли формулирую национальность или какого народа этот вопрос извечный, кто виноват и что делать, в каком народе об этом говорят чаще всего, и литература пропитана какого народа этими вопросами. Это извечно чей вопрос? Наш, да, это извечно русский вопрос, кто виноват и что делать. Существует две знаменитые формулы в русском языке. Это, во-первых, кто виноват? Кто виноват? Только не я. Да? То есть вот в русском языке кто виноват? Только не я. И что же нам с этим всем делать? Итак, я, знаете, всегда задаю вопрос. Если в нашей стране, казалось бы, эти вопросы задает человек, которого волнует все, что происходит в этом мире. И если это так, то почему нас окружает, я бы так сказал, мягко говоря и мягко выражаясь, что ж такой бардак-то кругом? Если это извечно русский вопрос, кто виноват и что делать? Дело в том, что верующие люди, они совершенно не отличаются от тех людей, которые живут в этом мире. И когда я смотрю на христиан, и уже с позиции опыта определенного, да, больше 20 лет совершаю служение пастора, я замечаю интересную вещь, что верующие люди сталкиваются с такой же проблемой. У них вечно кто-то виноват в их повседневной жизни, в их проблемах, и их вечно волнует вопрос, что же с этим делать. То есть я вижу, что есть некая несостыковка у верующих людей в вопросе того, что есть религия, а есть жизнь. И вроде создается иллюзия, что в религии все у людей прекрасно, замечательно. У нас многонациональная страна, многоконфессиональная страна. Основная конфессия у нас какая? Православие, иудаизм, ислам и протестантизм. Есть немножко кришнаитов, ну и так далее. Итак, казалось бы, мы живем в стране, где люди многоконфессиональные, верующие, с религией вроде все в порядке, храмы строятся, как грибы после дождя, пук-пук-пук-пук-пук, вырастают. Люди в церковь, ну, раз строятся храмы, значит, наверное, люди туда ходят, прихожане ходят, а что ж жизнь не меняется? И получается, в сфере религии у нас все с вами хорошо, мы с вами знаем, Нина, правда? Мы же знаем, что надо в субботу в церковь прийти, да? Что надо делать в церкви? Помолиться надо, еще чего? Попеть, прославить Господа, еще чего надо? Услышать проповедь, хорошо, еще что? Дары принести, пообщаться и пойти домой. Все, то есть с религией все хорошо. И вот когда мы с вами читаем Библию, то создается иллюзия такая у некоторых. Вот есть книга «Левит», которая четко расписывает, как же человеку поклоняться Богу, да, как с Богом строить отношения. И Новый Завет, когда вы читаете, то тоже создается интересное впечатление, что ну вот, возлюби Господа Бога, возлюби ближнего, и на этом как бы все и закончилось. Я опять задаю вопрос, если это все, то почему, то есть если мы все делаем правильно, почему такие проблемы вокруг нас, почему мы живем в таком, мягко говоря, бардачке, в бардаке, в чем проблема? Дело в том, что, мои возлюбленные братья и сестры, религия – это неотъемлемая часть, или вера человека в Бога – это неотъемлемая часть его повседневной жизни. И я сейчас хочу вам показать на, На примере Писания я хочу показать, насколько тесно связана вера в Бога с повседневной жизнью. Вера в Бога, она уникально практическая, она практичная, она, вера в Бога приводит человека к правильному образу жизни. Вот так, если уж изъяснять. Какая же книга об этом говорит? Итак, мне хочется, знаете, любовь к Библии вас вызвать, любовь к Библии. И именно не просто к чтению Библии, да, вот именно к прикладному, есть искусство прикладное, правильно? Наука прикладная. Как Писание сделать вот тем, что вам поможет жить в практической вашей жизни. Итак, если мы с вами берем книгу «Псалтырь», то книга «Псалтырь», она говорит об отношении Бога и человека в разные периоды жизни. То есть книгу «Псалтырь» вы читаете, и, допустим, там может быть написано, что мне хорошо и мне приятно, и вот я пишу это, рассказываю Богу об этом. Или, допустим, я попадаю в какую-то критическую ситуацию, и я к Богу взываю. То есть книга «Псалтырь» об отношениях Бога и человека в различных обстоятельствах жизни. А какая книга Библии самая практическая, самая вот что ни на есть учит человека жить, поступать, правильно принимать правильные решения в любых обстоятельствах вашей жизни? Какая книга? Притчи. Правильно, мои возлюбленные братья и сестры. И ценность этой книги, притчи, как раз в том, что эта книга учит взаимоотношениям людей между друг другом. Относиться эта книга учится к жизни самых разных ценностей жизненных, правильно реагировать на определенные ситуации, которые нас окружают в нашей жизни. Это книга «Притчи». Она относится к разделу книг «Премудрости». «Премудрости» – уже в самом даже в этом слове есть смысл. Относится к разделу «Премудрости». Володь, какие книги относятся к этому разделу? Книга, вот к разделу премудрости библейских, какие книги относятся, кто знает? Володя говорит, «Экклесиаст». Правильно? Аминь. Так, кто еще сказал? Сережа говорит, добавляет, книга Иова. Правильно, книга Иова. В чем разница в этих книгах премудрости? Дело в том, что книга Иова – книга премудрости, но она раскрывает одну тему. Книга Иова раскрывает одну тему. В этой книге вот жирным таким путеводителем, путеводной такой звездой на протяжении всей этой книги раскрывается премудрость, как человеку реагировать или как человеку относиться к чему? К испытаниям, к страданиям. Молодец, Василий Васильевич. То есть книга Иова – это книга премудрости, как человеку относиться к страданиям. Книга «Экклесиаст». О чем эта книга? И тоже просматривается только одна тема в книге «Экклесиаст», книга «Премудрости». О чем там рассматривается? Ну, о чем она? Какая тема там? Что человек ищет в этой книге? Смысл жизни. И находит он этот смысл жизни. Кто может этот текст процитировать? «Выслушай сущность всего». И какая сущность? «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». То есть мы видим, вот она, книга «Премудрости», и там просматривается вот эта одна тема, одна мысль глубокая или широкая. Книга же «Притчи» – это книга «Премудрости». Кстати, «Псалтырь» – это книга о взаимоотношениях человека и Бога, но там есть псалмы премудрости. Допустим, псалом 36 или псалом... Кто напомнит, какой? Какой псалом? 118, правильно. Книга «Псалтырь», но там есть псалмы, которые тоже о премудрости. Итак, притчи – это же сборник различных тем. Их там очень много, и они там разделены. Поэтому книга «Премудрости», притчи, она отличается от книги Иова и книги Екклесиаста. В общем, тут общаюсь я с одной группой людей, проповедуем по интернету. Ну, есть определенное время, когда мы с ними встречаемся. И я им задал вопрос, я их спросил. То же самое, что 2 недели назад спрашивал у вас, о чем Библия? И они мне сказали, мы знаем, о чем Библия, но когда я с ними стал общаться, я понял, что они не знают, о чем Библия. И второй вопрос я им задал, попытайтесь мне сформулировать главную идею Библии, да, главную мысль библейскую. И она проста, да, истина вот эта библейская. В чем суть? Ну, суть Библии в чем? Возлюби Господа и возлюби ближнего. На сих двух заповедях весь закон и пророки. О любви, короче говоря. То есть, если взять Библию, то основной лейтмотив или основной принцип Библии – это любовь. Когда вы знаете основной принцип библейский, потому что Библия, она же не о всем написана, она же не может Библия разобрать каждую жизненную ситуацию. Вот нас живет там, допустим, 9 миллиардов человек на земле, и каждый попадает в какие-то определенные ситуации. Библия не описывает каждую ситуацию, но она дает четкую вот такую линию направления. Если вы знаете принципы, которые изложены в Библии, вы можете принимать какие-то решения, обдуманные и взвешенные. Вот, поэтому существует вот эта книга притчи, которая более детально раскладывает принципы определенные, которые, постигая и познавая, вы можете правильно принимать в жизни своей решения. Итак, хочу, чтобы вы просто влюбились в эту книгу, потому что это моя любимая книга из Писания. Или так скажу, я ее прочитал больше всех книг, которые в Библии. Да, вот 66 книг у нас синодальный перевод. Я многократно прочитал всю Библию, но если брать каждую книгу отдельно, то книгу притчи я прочитал больше всего. Я даже не знаю, сколько раз. То есть я не там, сбился со счету, там, после 30 раз я уже не считал. Да? Книга притчи. Самая моя любимая книга. Почему это самая моя любимая книга? Потому что у этой книги есть автор. А кто автор этой книги? Притчи. Да, если мы с вами... Книга притчи. Открывайте первую главу, первый стих. И там написано «Притчи Соломона». Какого Соломона? Что за Соломон? Тут, смотрите, четко подчеркнуто, что за Соломон. Что это сын Давида, царя Израильского. А почему мне это очень важно? А если я вам задам вопрос, вспомните, пожалуйста, что Соломон просил у Бога? Вот после того, когда он воцарился, первая его просьба к Богу. Что он просил? Мудрости. Помните, он молится Богу и говорит, «Боже, дай мне мудрости. Единственное, что я у тебя прошу, дай мне мудрости, чтобы я мог правильно поступать в тех или иных жизненных ситуациях, потому что твой народ чудный». Как в пословице сказано, да, Господи, чудны, как дети твои, да? Не, да? Но дела детей еще чуднее, да? Чудны, Господи, дети твои, но то, что они творят, это тоже чудно. Итак, друзья мои, Соломон написал. Как вы думаете, сколько притч входит вот сюда, в книгу притчи, сколько притч Соломона здесь? Сколько штук? 20 А сколько притч? Сколько их штук? Более 900. В книге притчи более 900 притч царя Соломона. А все ли эти притчи, все ли притчи, которые Соломон написал, вошли в книгу притчи? Откройте, пожалуйста, третью книгу царств, четвертую главу, 32 стих. Третья книга царств, 4:32. О Соломоне идет речь. «И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005». Другими словами, Соломон написал 3000 притчей и еще 1000 песней. Но в книгу притчи вошло сколько? 900. То есть, другими словами, можно сказать, что в книгу притчи вошли самые отборные притчи, которые нам с вами вот именно необходимы для того, чтобы мы могли строить правильно взаимоотношения с людьми и правильно реагировать на те ситуации, которые с нами происходят в этой жизни. В притче 25 глава 1 стих написано: «И это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского». И это притча Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского. То есть мы можем знать 100%, что часть притчи написал сам Соломон, которые вошли в книгу. Но мы видим, что было очень много притчей, 3000 штук, и мужи Езекии, при царе Езекии были мудрые мужи, которые взяли притчи, собрали и включили еще в эту книгу. Соломон писал притчи 900 лет до Рождества Христова, а Езекия сколько лет до Рождества Христова жил? Примерно. 700. То есть через 200 лет во время царствования царя Езекии были еще добавлены притчи в эту книгу. Также в этой книге слова мудрых есть, не только слова Соломона, притчи 22 глава, также притчи 30 глава, помните, притча Агура и Лемуила, 31 глава, притча Лемуила, то есть это слова мудрых. Каково же основное направление, к которому должно привести изучение этой книги, притчи? Притчи 3 глава,

его, а влево у него богатство и слава. То есть к чему должна привести вот эта книга притчи человека, если он ее изучает, и он ей руководствуется как правилом жизни? К чему должна его эта книга привести? К долгоденствию с правой стороны и к богатству с левой стороны. Человек будет жить долго и будет богат. Обязательно ли 100% это так будет? Не обязательно. Ну, есть исключение из правил, правда? Книга Иова, мы же читаем с вами, да? Не обязательно. Но мы говорим об общей направленности, то есть о закономерности определенной. Если человек блажен и он снискал эту мудрость, то гарантированно, закономерно он будет жить долго и будет богат. За некоторыми исключениями. А в основном закономерность такова, что он будет жить долго и будет богат и в славе будет находиться, а не в бесславии. Поехали. Будем изучать с вами, что же это за книга. Итак, рассмотрим структуру этой книги. Что она из себя представляет? Книга притчи. Притчи 1.1. Притчи Соломона, сына Давида, царя Израильского. Это притча Соломона. Кому эта книга или какова цель этой книги? Какова цель написания? Для чего Соломон написал эти притчи? Для чего вот эти мудрые люди написали эти притчи? Какова цель написания этой книги? Притчи 1 глава, 2-3 стих. Для чего она написана? Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Итак, для чего эта книга написана? Чтобы познать мудрость и наставление, чтобы понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда, правоты. Давайте разберем каждое слово потихонечку. Чтобы познать, слово стоит, чтобы познать, да, написано слово познать. Так, чтобы познать. Вот слово познать можно перевести с еврейского языка на русский, более точно будет значение таково. Прочно ухватиться. Схватиться очень прочно. Есть такие песики в Америке, сейчас они очень популярны. Питбуль. Знаете собаку такую, питбуль? Это бойцовская порода. Чем она отличается, вот питбули, от других песиков? У нее хватка такая мертвая. И когда она вцепляется в предмет зубами, то вы ее можете хоть трясите, хоть крутите, собака не разжимает челюсти. Вот у питбуля так челюсть устроена. Вот если говорить об этом тексте, то эта книга написана для того, чтобы вы, вот будучи людьми, могли мудрость вот эту, которую Бог вам желает открыть, так ухватиться за нее, чтобы не отпускать ни при каких обстоятельствах. Вот для этого она написана, эта книга. Чтобы вы не в одно ухо нам влетело и вылетело, а чтобы это стало неотъемлемой частью вашей жизни. И у вас ее забирают, вот как у питбуля, что-то пытаешься отнять, а отнять не можешь. Вот для чего она написана. Схватить прочно. Дальше написано. Познать, да, схватиться за нее. Мудрость и наставление. Вот это слово написано, наставление. Его можно с еврейского языка перевести вот как.

как исправить, дисциплинировать. Есть еще такое слово, вот очень такое популярное сегодня. Тренинг. Знаете, тренинг. Как вы понимаете слово тренинг? Сереж, тренинг что? Ну, когда вас вот просто берут, дисциплинируют или тренируют что-то делать. Вот ребенка садишь за стол, учишь его покушать, и он, допустим, просто берет лицом с тарелки кушает, да? А вы ему говорите так, не ручками кушай, это не лицом кушай. Даете ему в одну руку ложечку и начинаете его дисциплинировать, тренировать его, чтобы он научился кушать ручкой. Да-да-да-да. Повторяешь, чтобы закрепить. Итак, эта книга, смотрите, написана для того, чтобы ты схватился прочно, и она тебя как тренирует, она тебя дисциплинирует, эта книга. Она тебя раз за разом ведет, чтобы ты научился. Для чего это делать? Понять, да? Наставление понять. Слово стоит понять, вот, ну и что такое? Понять, понял. Вот не отражает оригинал действительности. Найти практическую ценность для ситуации, в которой я нахожусь. То есть книга притчи тренирует тебя, чтобы ты вцепился в эту мудрость и чтобы ты обнаружил для себя, как мудрость применять в каждой жизненной ситуации. Вот для чего эта книга написана. Чтобы ты умел этим знанием, мудростью пользоваться в жизненной ситуации, которая у тебя происходит в твоей жизни. Вы знаете, сколько людей мне, допустим, пишет там в интернете, они спрашивают, там, Виталий Вальтерович или там, пастор, скажи, что мне делать в этой ситуации? Как мне быть вот в этой ситуации? Как мне поступить, если муж то и то? Как мне быть, если жена то и то? Так вот, вот эта книга притчи, она написана для того, чтобы ты, читая ее, постигая ее, мог знать, как тебе поступать в той ситуации, в которой ты оказался. Смотрите, какая ценная эта книга. Насколько, какова ее ценность? Дальше что написано? Изречение разума, чтобы понять изречение разума. То есть ты практическое применение чего? Изречение разума. Вот это слово «разум», «разум». Разум, оно и как раз речь идет о том, чтобы ты понимал разумных людей. Вы знаете, что мы живем с вами в мире, в котором очень много информации. Согласитесь? Вот давайте тема, которая вас интересует. Вот скажите мне, какая вас волнует тема? Вот кого волнует какая тема? Назовите мне. Любую тему. Ситуацию жизненную, любую, давайте. Политика. Вот берете, сейчас заходите в интернет, Google, и там столько будет написано. Там и правые, и левые. И там кто за Навального, и кто не за Навального. Кто за пятого, кто за десятого. Много же информации. Давайте еще информацию по семейным отношениям. Как быть, если что? Жена разлюбила. И заходите в интернет, там же сколько вам дано информации. Так вот, вот эта книга написана, притчи. Она написана для того, чтобы ты мог отличить черное от белого. И эта книга написана для того, чтобы ты мог разобраться со всей вот этой мудростью, которая тебе сегодня преподносится. Она всегда была, эта мудрость. Вон возьмите там 300-400 лет тому назад те же философы, которые психологи или каких там ученые различные. Они много написали интересных книг. Так вот, чтобы в этом разбираться, эта книга написана. Дальше мы читаем. Усвоить правила благоразумия. А это что? Усвоить правила благоразумия. Усвоить правила благоразумия. Слово благоразумие можно перевести как
как применить к жизни, усвоить правила поведения, как себя вести в тех или иных ситуациях. Да, то есть как это, как вы понимаете, постигаете, вы все уразумели, вы за это ухватились, вы научились видеть, как этим пользоваться в своей жизни, но дальше написано, что вы не просто видите, как пользоваться, а вы пользуетесь этим в своей жизни. Вот для чего. Вот для чего эта книга, цель этой книги. Вот вы знаете, много людей, и верующих, и неверующих, мы можем много говорить красиво. И не просто красиво, а правильно. Вот выходит сюда пастор на кафедру и говорит все правильно. Да? А когда он ушел с кафедры, ты за ним пошел и смотришь, как он ведет себя на жизненном пути. И ты думаешь, говорит одно, а живет совершенно по-другому. Так вот. Вот эта книга притчи, она как раз для того, чтобы научить тебя не только познавать, не только знать истину, не просто отсеивать одно от другого, не просто понимать ситуацию, в которой ты находишься. Потому что сегодня, так, с точки зрения веры в Бога и религии, можно сказать, что там пандемия, катастрофы происходят, и я же не совру, если я скажу, что мы живем в конце истории. Правда? Христос грядет. Аминь. Любой человек выйдет сюда, скажет вам вот это, и вы скажете аминь. Правда же? Но вопрос-то не в том, что вот это знать. Все это знают, все это понимают. А вопрос заключается в том, как ты живешь. Как ты практически применяешь то, что ты изучил в Слове Божьем. Вот для чего написана эта книга. Я считаю, это одна из выдающихся книг, который вообще может быть. Итак, кому она написана? То есть это цель ее, а кому она написана? Адресат, кому ее посылает Дух Святой? И мы читаем с вами притчи 1 глава, 4 стих, и тут написано «Только пастору Нижней Церкви Киссеру Виталию Вальтеровичу». Да? Только ему. Кому? Читайте. Притчи 4 по 6 стих. «Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножится познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их». Кому написано? Во-первых, простым, ну тут слово стоит простым, да, простым дать смышленность. Я читал некоторые переводы, там в некоторых переводах глупым, неправильный перевод. У Кулакова, если в оригинале вы будете смотреть, то мне кажется, что перевод Кулакова или институт перевода Библии Заокский, он более точно переводит, кому эта книга написана. И вот это слово «простым», оно, его можно перевести как людям, которые не имеют жизненного опыта. Не имеется даже в виду возраст. То есть вы можете иметь возраст и 70 лет, но у вас опыта жизненного... Есть, допустим, ребята 18 лет, у них жизненного опыта больше, чем у 80-летних. Вот речь идет о тех людях, у которых опыта нет. Вот они живут... Я вот приводил пример, сестра ко мне подходит и говорит, Виталий Валерьевич, я не знаю, что делать. Ко мне пришли, короче, люди, позвонили в дверь и сказали, сестра, мы принесли тебе аппарат, в розетку втыкаешь, прикладываешь к больному месту, и ты здоровая. И я, говорит, купила этот аппарат, сколько стоит? 20 тысяч рублей. Я говорю, ну как, выздоровела? Она говорит, поумнела. Видите? Ну, я бы сказал так, не поумнела, вот она, вот у нее опыт набирается. То есть есть люди, видите, что они могут жить достаточно долгую жизнь, но опыта не имеют. И вот эта книга написана именно для этих людей, у которых нет опыта. Дальше мы читаем, для кого она написана. «Дать смышленность» или можно перевести так,
дать точное применение знания. Точное применение знания юноше. Юноша. Это люди, которые мало знают о жизни. Мало знают о жизни. Ну, я вот смотрел фильм «Они сражались за Родину», и там главный герой, он говорит, ну, я, говорит, уже, ну, как бы, мне умирать можно, я жизнь повидал, мне там 50 лет, а вот этот там паренек 18-летний, он еще ни пороха не нюхал, ни жизни, и вот он ушел из жизни. Вот, понимаете, вот это как раз категория людей, которые, вот, ну, не знают жизни они. Вот для них эта книга написана. Кстати, вот с молодежью тоже общался, молодежь мне написали о том, что они начали изучать эту книгу. И я, знаете, я прям подскочил от радости, потому что я понимаю, насколько она для них важна. Если они правильно будут вникать в эту книгу, если будут ее изучать, исследовать и практически применять на практике, вот тренинг, если у них будет, если они будут тренироваться, именно поступая, как эта книга учит, я уверен, что они будут жить долго, они будут богатые, и во славе они будут находиться, если они будут эту книгу использовать. Но смотрите, можно было бы ограничиться вот этим, сказать неопытным, ну и ничего не знающим. Но не так. Дальше написано. «Послушает мудрый, и умножится знание». И разумный для себя найдет мудрые советы. То есть эта книга, смотрите, какие слои общества охватывает? Все. Невозможно сказать, знаете, если человек мне будет говорить, я такой мудрый, я все знаю, мне притчи не нужны. То Слово Божье говорит, помните, как апостол Павел говорит, кто думает, что он что-то знает. Помните, какое там слово стоит? Тот глуп и не знает ничего так, как нужно знать, как должно знать. Итак, адресат касается всех. Хорошо, я не вижу времени. У меня проблема там с часами. Я не вижу часов. Потому что я... могу долго проповедовать на эту книгу. Когда полчаса пройдет, скажете, хорошо? Скажете, все, хватит. Итак, какова главная идея этой книги? Какова главная идея? То есть нужно понять, главная идея какая этой книги, притчи. Притчи, 1 глава, 7 стих. Итак, мы видим, что с первой главы, с первого текста идет, кто написал, а цель этой книги, адрес, кому она написана, ну и какова ее главная идея этой книги, то есть о чем она идет, речь в этой книге. Притчи, 1 глава, 7 стих. «Начало мудрости, страх Господень, глупцы только презирают мудрость и наставление». Начало мудрости – страх Господень. Вы видите, тут напрямую есть связь между страхом Божьим и началом мудрости. Что значит страх Божий? Кто может мне сказать? Потому что люди не понимают, что такое страх Божий. Они говорят, ну, многие разные интерпретации дают в отношении этого слова. Что значит страх Божий? Бояться? Да, знаете так, не то, что словом, вот видите, в русском языке слово «бояться» и «страх», он носит вот такую негативную окраску, да? Я вот тоже общался тут с молодой парой, и они меня спрашивают, они меня просят, «Пастор, расскажи, как Библия говорит о взаимоотношениях мужа и жены». И я им привожу текст, и там в этом тексте, помните, написано «жена», да, боится мужа своего. И жена это сразу, о чем мне его бояться? Я тушканчиков не боюсь. Да боится, а что значит боится мужа?
Уважать, правильно. То есть стоит слово, которое написано «боится», но начинаете изучать с греческого языка, там идет речь об уважении, о почтении, о почтительном отношении. И вот когда речь о страхе Божьем идет, то с одной стороны страх Божий – это как раз глубокое уважение и почтение человека к Богу. Да. И именно, вот смотрите, какая взаимосвязь. Какая взаимосвязь? Человек в церковь ходит и говорит, я люблю Бога, я верующий, я 100% верю в Бога. При этом спокойно кого-то дурит там, обманывает, нарушает заповеди Божьи. Спокойно он это делает и говорит, я люблю Бога, я люблю Бога. Я вам хочу сказать, что книга притчи, она как раз показывает, что если ты имеешь начало мудрости, страх Божий. То есть, если ты говоришь, что ты уважаешь Бога, то первое, что будет с тобой происходить, первое, у тебя отношения с Богом, они будут перенесены на отношения друг с другом, на отношения в этом мире, в котором ты живешь, на отношения в ситуациях, которые в жизни происходят. Если ты говоришь, что ты любишь Бога. И вот эта книга, как раз вот ее основной лейтмотив этой книги, она как раз и показывает, что вера и жизнь, они совершенно неотделимы друг от друга. Если человек верит в Бога, то его жизнь, она будет отражением этой веры. Когда человек вот бегает и кричит «скоро конец света, скоро конец света», при этом спокойно может обманывать людей, или, допустим, один мне говорит «я верю в скорое пришествие Иисуса Христа». Ну, мне людей жалко, я хочу, чтобы они разбогатели. Я втяну их в определенный процесс, там, пообещаю им горы золотые, давая им благоденствие, я с них, конечно, возьму и там 10% себе в карман. Заработаю на них. У меня вопрос. Если ты веришь в скорое пришествие Иисуса Христа, помните там, когда 1844 год, когда люди верили в пришествие Христа, они что делали? Они все продавали. Их совершенно не волновала материальная составляющая. А когда человек мне говорит и проповедует, что он верит во второе пришествие Христа, при этом он помогает людям богатеть и берет 10% себе, там, или сколько, я не знаю, и в конечном итоге обманывают людей, люди остаются в полном, короче говоря, и без денег, и без ничего. И он говорит, я хотел как лучше. Если ты проповедуешь о скором пришествии Иисуса Христа, значит, тебе вот эти вещи совершенно не должны волновать. Как это увязать-то? Как связать это в одно? Итак, страх Божий напрямую связан с мудростью. И дальше мы идем с вами. О чем будет? Первое. В книге притчи «Уроки мудрости» с 1 главы 8 стиха по 9 главу 18 стих. Мудрость говорит. Там речь идет о том, что мудрость как личность выступает. Она разговаривает, мудрость с человеком, пытается поговорить. И вот мне очень нравится вот этот текст, притчи 1 глава 29 по 33 стих. «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно, спокойно, не страшась зла». Вот что мудрость говорит. Человек, который меня слушает, говорит мудрость, он будет жить безопасно, спокойно, не страшась зла. Дальше идет собрание притчи Соломоновых с 10 главы по 22 главу. Притчи царя Соломона. Сын, как он говорит, сын мудрый радует отца, сын глупый – огорчение для матери. Дальше идут слова мудрых, это с 22 главы по 31 главу. Чем они отличаются, притчи мудрых? Они отличаются более обширным или более глубоким и широким
разъяснением или картиной более широкой и разъяснительной. Вот если у Соломона притчи такие: «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для него», то притчи премудрых, помните, там просто идет описание каких-то уже историй, более подробно, больших таких пластов. Дальше. И мы с вами в конец переходим. 31 глава, помните, там наставление матери. Мать дает наставление своему сыну. «Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчугов». Хорошо, вот о чем книга или основной лейтмотив книги притчи. Ну и затронем пару тем. Давайте парочку тем затронем, и на этом все. Я надеюсь, что вы влюбились уже в эту книгу. Темы, которые раскрывает книга притчи. То есть, если мы говорили, что книга Иова одну тему раскрывает, книга Экклесиаст раскрывает тоже одну тему, то книга притчи раскрывает множество тем. То есть много сторон затрагивает нашей жизни. И первую тему, которую хотелось бы затронуть, первую тему – страх Божий мы не будем трогать, там о страхе Божьем идет речь. Давайте мы с вами посмотрим, что тема о смирении. Тема о смирении. Притчи очень о смирении много написано. Притчи 3 глава, 34 стих. «Если над кощунниками он посмеется», речь идет о Боге, «то смиренным дает благодать». Вот это слово «смиренным давать благодать», а «кощунникам он посмеется», то можно перевести так, что человек несмиренный человек, он находится в каком состоянии в отношении с Богом? В каком? Еще какое слово можно подобрать, помимо конфликт? Вот есть в Библии слово конкретно, там написано, в каком состоянии находится грешный человек в отношении с Богом. Вражда. Состояние войны, военных действий. И таким людям не свойственно получить благодать, которую они не могут эту благодать получить. Почему? Потому что находятся во враждебном отношении с Богом. У меня вопрос сразу есть. Как слово «смиренный» можно перевести? Что значит быть смиренным? Что значит быть смиренным человеком? Кто такие смиренные люди? Что понимает смиренный человек? Вот так. Что смиренный человек понимает? Хорошо, первое, Василий Васильевич, правильно. Смиренный человек понимает, каково мое положение перед Богом. Это первое. Еще что он понимает? Я, допустим, понимаю, каково мое положение перед Богом, в то же время я могу сказать: вот гад, грешник. Я ж раскаялся. Уже я в положении перед Богом, я себя понимаю прекрасно, но я не понимаю положение другого человека. Вот смиренный человек – это человек, который понимает свое состояние перед Богом. Второе, что он понимает свое собственное состояние, каков он. И третье, что он понимает, каков он и каковы люди, которые его окружают. Смиренный человек вот это понимает. Человек несмиренный не понимает этого. Он себя считает. Вот смотрите, он себя может считать, что он ниже Бога. Он кается перед Богом. Помните пример Иисуса Христа о молящемся фарисее? Он говорит: «Господи, я благодарен Тебе, Ты любовь мне дал, там милость свою послал, и благодарю Тебя, что я не такой, как он». Видите? То есть не всегда в нашем сознании, когда мы думаем, что я понимаю, что я смирен перед Богом. Вот смиренный человек, он понимает свое состояние перед Богом, но он и понимает себя в отношении другого человека. Он осознает свое состояние собственное и понимает состояние других людей. Вот это смиренный человек.
Человек, который ну, только себя считает грешником и себя лучше других, это человек несмиренный. Хорошо, следующая тема, которая раскрывается в книге притчи. Вот кто переживает определенные трудности в жизни? У кого есть? Поднимите руку, чтобы я видел. У кого есть трудности? Хоть какие маленькие? Есть? Прекрасно. Так вам и надо. А почему это так вам и надо? Вот смотрите, притчи 3 глава с 5 по 8 стих. Чему учит эта книга? Тема, вот, которая раскрывается в этой книге. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Итак, какова основная тема? «Надейся на Господа». Все, вы понимаете, вот Слово Божие, вот эта книга премудрости, она тебя учит, что да, ты можешь оказаться в любых жизненных ситуациях, но человек, который надеется на Господа, он устоит. Помните, есть еще, убегает человек в башню, да, Господь как башня, и в безопасности находится. А, вот я знаете еще, какой хотел вам текст дать из этой книги? Книга притчи, 9 глава, 10 стих. Вот эта тема, которая раскрывает страх Божий. Страх Божий. Смотрите, почему мне нравится вот этот 9-10 стих. 9 глава, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». То есть, такой, знаете, как параллельные вещи. Начало мудрости – страх Божий, и познание Бога – это мудрость. Другими словами, можно сказать так, что страх Божий – это есть богопознание. То есть искать Бога в каждом дне своей жизни – вот это и есть мудрость. Искать водительство Божьего – вот это и есть мудрость. У тебя переживания какие-то в жизни, проблемы там, с детьми проблемы, в отношениях проблемы. Мудрый человек – это тот, который ищет с Богом отношения, и тут написано «надейся на Бога». Надейся. Сегодня Миша показывал эту банку с этими, с паучками там или чем он говорил. Вот вы должны надеяться, что Бог держит эту баночку. Никуда она не денется. Хорошо, еще какая тема? Тема смирения, тема упования на Бога, тема мудрости прослеживается в книге этой. Следующая тема, на которую хотелось бы обратить внимание. Мои возлюбленные братья и сестры, обратите на нее внимание. Опасность внебрачных сексуальных отношений. Она говорит об этом. Притчи 2 глава 16 по 19 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей, забыла завета Бога твоего. Дом ее ведет к смерти, стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается, не вступает на путь жизни». То есть, смотрите, тема, которая прослеживается, это не один текст, это тема целая. Книга притчи разворачивает эту тему и пытается научить, кого она учит. Кому она адресована, мы с вами говорили? Всем, всем. Знаете, апостол Павел очень такой акцент делает. Кто думает, что он, Саша, что там, стоит, берегись, чтобы не упасть. И следующее, о чем книга притчи, тема следующая. Лень. Сколько лени тут уделено, внимание. 6 глава 6 по 11 стих. «Пойди к муравью, ленивец, и посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложа руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Вы понимаете, почему человек, который научен практике жизни, вот этой премудрости, у него в одной руке долгие годы жизни, а в другой – богатство.
Потому что это не ленивый человек. Одна девочка меня спрашивает, как мне найти парня хорошего? Я говорю, все просто. Берешь книгу притчи, она, кстати, интересная такая девочка, она говорит, я вот читаю Библию, и вот вы мне сказали книгу притчи прочитать, все, я, говорит, ее прочитала, такая классная книга, и она мне задает вопрос, я говорю, она говорит, как мне жениха найти, а я ей говорю, а ты вернись к книге притчи и посмотри, как там в притче написано, как жениха найти. И она говорит, а, он должен быть работящий. Я говорю, да, если он с тобой гуляет и сидит в интернете, тюк-тюк-тюк, там в танчике, пих-пих-пих-пих-пих, гоняет, все, ты будешь бегать на работу, он будет только покупать себе новые и новые игры. Понимаешь? Вот это мудрость, которая, правда? Даже учит тебя. Так что, девочки, смотрите, если он ленивый, или ты ленивая, тебе, знаете, вот я своей дочурочке говорю, Диночка, помой, пойди посудку. Она мне говорит, лев на улице. Да, там же, знаете, вот ленивые люди – это уникальные создания, которые находят, тут же они найдут, как им отмазаться, как им что придумать, чтобы только не работать, понимаете? И вот эта книга мудрости, она учит. И я уже думаю, так, мне надо Дину приучить, потому что если кто-то ее в жены возьмет, потом назад мне принесут же ее. Скажу, забирай, не умеет ничего делать. Понимаете, это очень важно. Эта книга раскрывает тему лени. И дальше что она еще раскрывает? Опасность языка. О языке своем нужно контролировать его. Притчи 10 глава с 31 по 32 стих. Там написано, уста праведника источают мудрость, а язык злоречивый отсечется. Еще тема – взаимоотношения с людьми. «Сын мой, если будут склонять тебе грешники, не соглашайся». Правда? Люди попадают в различные ситуации, когда ты говоришь, сынок, есть же вот, помните, я вам прочитал, чтобы постигать слова мудрых. Не только мудрость, которая записана в книге притчи, но мудрость, которая изречена, которую люди произнесли. И это высказывание есть такое. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Помните, это вот это народная мудрость, да? А в Библии написано так, апостол Павел говорит, не надейтесь, дурные сообщества, что там, развращают добрые нравы. И мне далеко ходить не надо. Я вот, вы приводите ко мне в дом, допустим, вы приводите ко мне своих знакомых, я сижу, даже с ними не контактирую, у меня ухо слышит их речи, и я уже конкретно понимаю, что это за люди. И я уже говорю, слушай, с этими людьми тебе лучше не контактировать. Или этому человеку я задаю вопрос, я спрашиваю, это что такое? Ты почему так разговариваешь? То в чем проблема? В чем причина? И ты понимаешь, что вопрос взаимоотношений очень важен. Вот молодежь, поймите, с кем вы связываете сегодня свою жизнь, то есть в какой круг вы входите, общение и кем вы себя окружаете, это ваше будущее. Это то, куда вас приведут. Поэтому Слово Божье, оно четко описывает, с кем надо строить отношения. Слово Божье учит, кого вы должны себе в друзья находить. И оно даже мудрецов учит. Понимаете? Самая лучшая книга Библии – это книга премудрости Соломона. Пусть Господь вас, мои возлюбленные братья и сестры, побуждает эту книгу читать и... Что делать? Практиковать. Помолимся, попросим благословения. Я влюблен в эту книгу. Я наслаждаюсь, когда эту книгу читаю. Ну и глупостей тоже все равно много. Ну, что делать? Там же, видите, не только для глупых написано, для всех написано. Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь и заботу, которую Ты к нам являешь. Мы благодарим Тебя, Господь, что когда Ты говоришь о взаимоотношениях с Тобой в нашей вере, Ты говоришь о том, что эти отношения, они приводят человека к мудрости, к разуму, к определенным жизненным поступкам, к поведению.
Я, Господь, прошу у Тебя прощения. Я надеюсь, что каждый мой брат, каждая сестра, который будет читать эту книгу, книгу притчи, чтобы вот взяли свое имя, там написали вот имя, допустим, там, я не знаю, Светлана, там, Алена или там Виталий, или Владимир. И все, что там написано, пропускали сквозь свою призму, как для себя, как будто Бог к ним говорит. Вот именно ко мне Он говорит. И смотреть, насколько я соответствую тому, что здесь написано. Где у меня есть проблемы? С чем нужно, над чем нужно поработать? Что нужно изменить в своей жизни? Я прошу Тебя, Господь, благослови, чтобы мы были людьми, о ком написана вот эта книга. Началом мудрости, страх Божий. Господь, научи нас так строить с Тобой отношения, чтобы каждый день нашей жизни прибавлял нам мудрости, правильных поступков, правильных слов, правильного поведения. Для того, чтобы наши дни были долгими, Господь, чтобы мы стали во славе Твоей находились и были, Господь, богатыми. Во имя Иисуса Христа наша молитва Тебе, слава, честь, хвала и благодарность. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Будучи на земле, Христос часто исцелял людей от различных болезней. И сегодня люди также хотят исцеления и также хотят излечиться, избавиться от многих болезней и недугов. Насколько миссия врача может быть созвучна с миссией христианина? Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях врач-педиатр из города Москвы Нина Пакулева. Нина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что вы приехали к нам. И сегодня хотите поговорить с нами, я думаю, о многих интересных вещах, касаемых не только, да, здоровья обычного нашего физического, но, возможно, и духовного здоровья. Нина, скажите, пожалуйста, насколько вам комфортно быть врачом в современных реалиях, которые диктуют определенные стандарты и принципы, и, может быть, даже врачебные тайны?
2: Ну, конечно, работая в медицине, неважно, работаешь ты в городской или в частной, как бы на религиозные моменты там есть табу. Поэтому как бы это, конечно, приносит определенный дискомфорт, потому что многим есть о чем сказать, да, и человек мог бы услышать, но ты не можешь этого сделать. Как бы для других, как бы, это абсолютно не нужно. Поэтому, как бы, но если бы ты сказал, возможно, человек бы и мог откликнуться, потому что, ну, как бы, он, может быть, и вообще это никогда и нигде не услышит. Но ты, опять же, не можешь ничего сказать. Поэтому дискомфорт определенный ты испытываешь.
1: Но что-то же можно все равно озвучить, да, какие-то, может быть, определенные принципы здоровья, наверняка вы о них говорите.
2: Да, конечно, принципы здорового образа жизни, как бы, они озвучиваются, и, в принципе, как бы, если человек начинает их придерживаться, как бы, ну, я педиатр, соответственно, как бы, там речь идет о ребенке, но если сам взрослый, как бы, не придерживается этого, то ребенок, конечно, очень быстро тоже перестанет это делать, поэтому как бы если происходят изменения, то они происходят, конечно, во всей семье, и тогда уже есть шанс, что как бы взрослый человек сможет еще где-то услышать и уже что-то более глубокое, более ценное, чем просто здоровые принципы жизни.
1: Да, я поняла вас. Но вот хотелось бы поконкретнее все-таки относительно вашего внутреннего вот этого комфорта, да, потому что человек вы верующий, и насколько вам внутри самой приходится, да, справляться, может быть, вот с этими какими-то вот противопоставлениями, да, когда вы и врач одновременно, и одновременно должны вот, вот эти принципы, да, здорового mm-hmm. образа жизни вместе с христианством как-то преподнести человеку. Как вы стараетесь это делать? И делаете ли, бывают ли такие моменты?
2: Ну, здесь получается так, что когда человек готов слушать, то как бы я стараюсь рассказать что-то, да. Если человек не готов слушать, соответственно, я не рассказываю. Но здесь, на самом деле, как бы, когда ты видишь человека и понимаешь, хочет он что-то менять в своей жизни или не хочет, то ты как раз очень хорошо начинаешь понимать Христа, когда вот он был на земле, и к нему тоже приходили люди, которые хотели исцеления, как бы, но он часто понимал, что да, они хотят сейчас исцеления, но через какое-то время они придут опять, и им будет опять нужно исцеление, потому что они ничего не хотят как бы менять в своей жизни.
1: Это интересно.
2: То есть, и тогда ты понимаешь, что вот ты в точно такой же ситуации. Ты просто...
1: А можете вот опыт mm-hmm. какой-то рассказать? Может быть, к вам также кто-то приходил из тех, кто ранее был, да, пациентов, и они, например, понимали, что вы тогда сказали очень важную вещь, которые необходимо задуматься, или, может быть, что-то им помогло из каких-то определенных принципов, и они приходили отблагодарить вас. Были, может быть, такие примеры в жизни?
2: Ну, так как я работаю в частной клинике, то люди не всегда возвращаются, но часто бывает, что когда ты рассказываешь людям о здоровом принципе жизни, они очень сильно удивляются. То есть как бы для них это совершенно новая какая-то информация, которую они никогда не слышали. Как бы, они иногда чему-то удивляются, потому что они даже не представляют, что это так работает. То есть как бы мы привыкли, что как бы у нас есть причинно-следственная связь, как бы, но вот здоровый образ жизни с тем, что происходит в нашей как бы повседневной жизни, как бы люди почему-то не могут никак связать в своей голове, что одно будет связано с другим. То есть как бы они считают, что если ребенок накормлен, там одет, посещает школу, там секции, то в принципе как бы ну априори все должно быть вроде как хорошо, а то, что там как бы надо еще там следить там за сном и за всем остальным, как бы и как это связано со здоровьем, как бы люди не всегда об этом думают.
1: Вообще удивительно, конечно. Почему удивительно? Потому что все-таки, мне кажется, родители, они как-то нацелены всегда, вот, ну, чтобы их ребенку было хорошо. И вот ради вот этого хорошо я готов на все, да, там вот, пожалуйста, давайте вот эти принципы внесем, давайте еще какие-то, да, определенные моменты изменим. Но вот у вас вы говорите, что не всегда, что все-таки родители не хотят слышать, да, каких-то принципов.
2: Ну, как бы не всегда родители, как бы, ну, как бы да, не всегда родители хотят что-то менять, потому что,
1: ну, как если думаете, почему?
2: Их все устраивает. Ну, здесь все зависит от самого человека. У кого-то это личные причины. То есть, как бы это надо знать человека, тогда я смогу ответить на этот вопрос. Если как бы его не знаешь, здесь можно строить очень большие догадки, но они ни к чему не приведут. Но, как правило, в основном это комфорт. То есть, как бы, как взрослые, так и дети, они не хотят лишаться этого комфорта. Часто бывает, что родители за, но дети против. И особенно если в семье главенствует ребенок, то, соответственно, на этом все дело и заканчивается.
1: Да. Нина, а вот мне интересен ваш личный путь вот к этим здоровым образом жизни, да, то есть определенным принципам. Мне интересен путь ваш вот изначально, когда вы вдруг почувствовали, что хотите что-то поменять в своей жизни. Вот когда это произошло, в какой момент?
2: Ну, первый раз я познакомилась с Библией в детстве. То есть, как бы, папа читал нам детскую Библию, то есть, как бы, истории про, там, Ноя, там, Моисея, там, какие-то Давида я знал. А потом, в принципе, как бы, я встретилась с этим уже в институте, когда я поступила на первый курс института. У нас... Я была старостой, и, как бы, один из моей группы, молодой человек, он по субботам не отвечал на телефон, как бы был недоступен. Вот. А ну, достаточно часто что-то у нас проходило по субботам, там, если мы занимались там, анатомией или еще с чем-то. Вот. До него было не дозвониться, не дописаться, ничего. Вот. Ну, так как я была старостой, как бы, мне нужно было понимать, что происходит с человеком, как бы я его все теребила. Что происходит? Почему у тебя нет? Вот. Ну и в конце концов он сдался и сказал, я хожу в церковь. Я говорю, ну ты меня напугал, ну и что в этом такого? Вот. Ну и он пригласил меня в церковь. Я приехала в субботу, посетила богослужение, мне понравилось. Вот. Ну так как семья у него вся была верующая, как бы...
1: Нина, а что понравилось?
2: Я попала на праздник, вот, поэтому мне понравилось то, что...
1: Атмосфера?
2: В церкви как бы ты не просто сидел, uh-huh. вот, да, там что-то происходило на сцене, то есть не просто была там прочитана проповедь, да, там была какая-то сценка на тот момент, было много пения, то есть вот это мне понравилось, то есть вот дух не того, что все сидят, все по струнке, как бы, а, ну, достаточно такое живое, скажем так, живая атмосфера, ну, и, соответственно, потом как бы уже... Началось изучение Библии, как бы я помнила, что мне читали в детстве, и мне стало интересно, что же написано во взрослом варианте. Mm-hmm. Вот.
1: И отличается начала... ли, да?
2: Да, отличается ли, как бы, ну, понятно, что для детей там все очень сильно упрощается. Вот. И я начала с первой книги «Бытие», ну, и так дальше пошло-пошло, потому что было все время интересно, а что там дальше, ну... И вот так оно и получилось.
1: Настолько интересен момент, что вам откликается Божье Слово, Библия, да? Потому что для некоторых это ну, обычная книга, или кто-то просто называет мудрой книгой, да, кладезь мудрости. Но вот почему желание было изучать это слово Божье?
2: А здесь очень большую роль сыграла субботняя школа. То есть, когда я присутствовала на ней, мне всегда было интересно то, что говорили другие братья и сестры. То есть, как бы у меня тогда, конечно же, был урочник субботней школы, то есть, как бы я его тоже изучала. Но каждый раз, каждый урок для меня это было откровение, потому что я сидела и слушала, думаю, да где же вы это нашли, да там же это не написано, да откуда же это все взялось?
1: А давайте раскроем немного вот субботняя школа, что она из себя представляет, что там разбирается на субботней школе?
2: Как бы в нашей церкви на каждый квартал есть урочник, на каждую субботу есть свой урок. То есть это отдельная тема, там подобраны стихи из Библии, раскрывается какая-то тема. Соответственно,
1: то есть более углубленное такое изучение, писание.
2: Да, да. Вот. И, соответственно, как бы некоторые там братья и сестры, они даже цитировали стихи из Библии. Мне было интересно, когда же я дойду до вот этих стихов в Библии, когда же я их прочитаю. Потому что, ну, очень часто мы выдергиваем библейские стихи, как бы, а еще интересен сам контекст, в котором это написано, потому что иногда он, ну, достаточно по-другому раскрывает то, что как бы Бог хотел сказать. Поэтому было достаточно интересно. И на самом деле, когда читаешь Библию уже не первый раз, то о каждой книге остается какое-то свое впечатление. И вот иногда, когда читаешь уже по второму кругу, ты начинаешь смотреть совершенно по-другому на различные вещи.
1: А что для вас открылось после чтения определенных текстов, может быть, да, в Библии? Что вы узнали нового?
2: Ну, новое, конечно,
1: про
2: было.
1: Себя, я имею в виду,
2: про себя, но думаю, что как бы я ничем не отличаюсь от остальных. Это, наверное, было первое. То, что как бы мы очень часто любим как бы сравнивать себя с другими и говорить, что вот я лучше. Когда читаешь Библию, то понимаешь, что просто у меня был как бы как раз вот с этим опыт. Я прочитала книгу Иеремии, и там как бы вот, когда я прочитала эту книгу, у меня прям было такое стойкое ощущение, думаю, ну, Господи, ну что ж они такие твердолобые-то все, ну сколько раз можно было говорить, а они все время наступают одни и те же грабли, да, ну, в принципе, книга начинается с того, что как бы, нет, не Иеремия, Исаия, что как бы, куда вас еще бить, как бы, чтобы вы поняли, вот, и после как бы определенного количества времени я наступаю на одни и те же грабли, и Бог мне так напоминает, ну ты же читала, ты вот не хочешь обратить на это внимание. Вот, поэтому на самом деле...
1: А может быть, расскажете какой-то определенный опыт из жизни, когда вот вы понимаете, что вот, ну, снова эти же грабли, а снова я оступаюсь, и когда вот Бог вам, возможно, раскрылся в этих историях совершенно с другой стороны? Может быть, есть какой-то такой опыт?
2: В силу как бы своей природы, всего остального, как бы я человек, который должен быть уверен, что все пройдет гладко, поэтому надо все 150 раз проверить. После этого только как бы можно дать себе как бы отход ко сну. Поэтому

0: ну, в смысле обманщиком, потому что ты другим говоришь, а сам этого не делаешь. Вот с таким чувством полного разочарования в себе и во всем остальном ты ложишься спать, ты даешь себе обещание, что завтра как бы ты обязательно там ляжешь спать вовремя, там все будет хорошо. С утра, пытаясь вылезти из теплого одеяла, ты обещаешь себе, что сегодня что бы ни случилось, как бы чего бы ни надо было сделать, ты как бы придешь и ляжешь спать вовремя. Но все, порой возвращается на круги свои.
1: Да, и никто не идеален, и, да, и вот да. Невозможно
0: придерживаться. И поэтому здесь на самом деле как бы помогает то, что Бог дает тебе много обещаний, которые говорит, что, например, обещание, которое говорит, что каждый день моя благодать к вам, она обновляется. То есть как бы каждый день, когда я встаю, я надеюсь, что, Господи, сегодня у меня получится. И действительно, есть такие дни, когда оно получается. Вот, поэтому как бы здесь Божье Слово достаточно сильно поддерживает. И если не читать Библию, то как бы, во-первых, ты можешь не понять некоторых моментов, когда ты ведешь себя неправильно, да? А вот именно так через Библию Бог тебе говорит, что вот здесь это было неправильно. Вот. Но и также ты можешь в Библии подчеркнуть много моментов, которые будут тебя ободрять и дальше продолжать, как бы, чтобы ты боролся, скажем так, в этом направлении и, соответственно, не складывал свои попытки.
1: Нина, а с кем-то из пациентов удавалось об этом переговорить как-то, может быть, лично, при личной беседе? Ну, вот так вот раскрыться относительно Священного Писания?
0: Может Нет, потому что родители, как бы, их интересует только здоровье ребенка, и что им конкретно в данном случае делать, чтобы ребенку было хорошо, поэтому как бы нет.
1: Но, вот, как я понимаю, большинство как бы вот приходит за определенными принципами, да, и эти принципы вы часто озвучиваете. Давайте более углубленно расскажем, что за принципы, да, определенные, вот, которые вы также практикуете, я думаю, в своей жизни, да. Вот, расскажите о них.
0: Ну, если мы берем здоровье ребенка, то здесь что? Воздух, солнце, вода, воздержание, сон, соответственно, правильное питание. Как бы, то есть вот эти...
1: Воздержание здесь вот в плане каком? Это пост какой-то определенный или
0: нет,
1: что?
0: Нет, воздержание как бы это в принятии пищи, то есть как бы определенное количество до определенного времени, как бы определенные продукты. Ну, соответственно, дальше это вредные привычки, то есть это не обязательно там курение и так далее, но это, например, дети приходят, они постоянно как бы щелкают пальцами, то есть как бы изначально это вредная привычка, которая может потом перерасти в болезнь. Да, кто-то как бы неправильно сидит, то есть это тоже вредная привычка, которую как бы надо исправлять. То есть как бы вот такие вещи.
1: Ну, начинается, безусловно, все с родителей всегда. То есть родители как пример. И вы как фокус внимания на родителей больше или на ребенка смещаете при общении?
0: Все зависит от возраста ребенка. То есть, если ребенок маленький, то, конечно, это родители. Если ребенок большой, то я стараюсь донести до самого ребенка. Ну и, конечно, параллельно я стараюсь смотреть, как на это реагируют родители. Потому что если родитель со мной согласен, то я понимаю, что в принципе, скорее всего, как бы что-то сдвинется с места. Как бы. Если я вижу безотсутствующий вид, или как бы там родитель сидит в телефоне, я, конечно, не могу на 100% сказать, что ему там неинтересно, он там ничего не слушал. Но как-то моя уверенность в том, что что-то изменится, она резко падает вниз.
1: Нина, скажите, а вы врачом в свое время захотели стать, потому что хотели людям помогать или потому что какие-то более другие вот принципы на тот момент у вас были заложены, может быть, внутри родителями или еще кем-то, обществом?
0: Ну, у меня на самом деле был большой выбор, кем бы я хотела стать, и я не очень, честно говоря, поначалу задумывалась, пока там время не пришло к более старшим классам. Вот. Но потом, так как у меня семья медиков, как-то вот оно так осталось одно единственное, и оно, соответственно, уже пошло. Ну, а в плане помогать людям, как бы, в принципе, у меня всегда было такое желание. Я даже не могу вспомнить, когда оно у меня появилось в первый раз, но вот сколько я себя помню, в школе как бы нас очень часто как бы ко мне кто-то приходил, рассказывал, какие у него проблемы там, как бы, поэтому иногда люди даже просто меня сами находили, и порой у меня было такое ощущение, что у меня, наверное, на лице что-то написано, что ко мне можно подойти, мне можно рассказать, вот, поэтому, ну, вот так как-то она получалась.
1: То есть как вот призвание.

0: И вот эта миссия, она у вас, можно сказать, всю жизнь.
1: Ну, как бы, наверное,
0: такого,
1: да.
0: Может быть, духовного даже целителя, возможно, не исключено такое, да, если к вам за советом приходили.
1: Ну, да.
0: И помогало? Вот люди потом как вообще после этого совета могли как-то преобразиться, может быть, духовно обновиться?
1: Ну, так как мы были еще детьми, я не знаю, насколько там все это было духовно, но некоторые действительно не возвращались, некоторые приходили еще несколько раз, но, ну, наверное, какой-то эффект был, но меня это не всегда устраивало, потому что как бы ты, ну, я чувствовала себя как бы немножко использованной. Тебе пришли, ага, рассказали, но дальше как вот как человек, как личность, ты был неинтересен.
0: То есть это было раньше ощущение?
1: Да, в детстве к тебе пришли, получили помощь, все, дальше о тебе забыли. Ну, так же, в принципе, было и у Христа. Пришли, получили помощь, развернулись и ушли.
0: А сейчас как?
1: 10 прокаженных было.
0: Я поняла вас. А сейчас как? Вот когда вы делитесь чем-то?
1: Сейчас, так как я уже знаю Бога, я понимаю, что реакция людей на самом деле, и придут они ко мне или не придут, скажут ли они мне спасибо или нет, на самом деле это не так важно. Важно это то, как бы, насколько я действительно смогла выполнить то, что мне поручил Бог, и что на самом деле Он думает обо мне, и любит ли Он меня или нет. Все остальное, на самом деле, как бы это уже не настолько важно.
0: Здорово. Вот это понимание поистине, оно прекрасно. Когда человек приходит вот к этому пониманию, вот, на мой взгляд, это просто прекрасно. И я думаю, что наверняка люди, видя вас, уже вот, вот этот свет, да, внутренний, потому что это, безусловно, есть, это видно, и они уже вот этим вот заряжаются, и, возможно, кто-то когда-то вспомнит ваши советы и принципы. А я хотела бы еще вот уточнить у вас вообще про ваш характер. Вот какие черты вашего характера особенно вы хотели бы вот сейчас озвучить, вот, которые вам помогают в вашей профессии и вообще в жизни?
1: Это упорство. А мне ничего никогда не давалось просто так. То есть ни в учебе, ни где-то в других каких-то аспектах жизни. Поэтому если бы у меня не было этой черты, то я бы ничего не достигла бы. Вот. И на самом деле как бы это помогает жить, особенно в врачебной профессии, потому что мы очень много всего не знаем. Соответственно, как бы поэтому очень часто бывает, что ты понимаешь, что ты здесь бессилен, и как бы тебе нужно найти какой-то другой выход. И тогда, соответственно, это стимулирует тебя, чтобы поискать где-то еще.
0: Поняла. Нина, а вот это вот упорство, это приобретенная черта характера уже при общении с Богом, при вот, да, раскрытии Его в вашей жизни, вот веры, да, по мере роста веры? Или это всегда у вас было, вот эта вот линия характера?
1: Это у меня было всегда, но называлось это по-другому. Это было упрямство. Потом оно трансформировалось в упорство.
0: Ну, вот, кстати, упрямые люди, действительно, они вот если их правильно направить, вот дети также, да, если их направлять, то очень даже целеустремленные люди, получается. И вам это помогает сейчас в работе, возможно, вы стабильны. Есть такое? Вот стабильность в плане работы? Или иногда немного поколебимы? Может быть, что-то не получается?
1: Стабильность имеется в виду в чем?
0: Вот в плане профессии вашей.
1: Это в плане, хочу этим заниматься дальше или нет, в чем стабильность заключается?
0: Да, вот именно, вот может быть, когда-то у вас возникал вопрос, а мое ли это вообще, вот эта миссия?
1: Ну, мне кажется, этот вопрос возникает у всех медиков, всех учителей, ну, в принципе, у всех людей, которые, соответственно, работают в сфере общения с людьми. Потому что это достаточно тяжело, особенно учителям и медикам, потому что, ну, как бы, каждый считает себя медиком и лучшим учителем для своего ребенка. Поэтому здесь, на самом деле, как бы, эффект выгорания, он, ну, присущ всем, но особенно вот этим профессиям. Поэтому, да, конечно, у меня были такие вопросы, как бы вообще зачем мне было это нужно и куда я пошла. Можно было выбрать что-то более полегче. Но на самом деле есть у меня еще одна черта характера. Это любовь к учебе. То есть, да, она как, на какой-то мере затихает, но потом она активизируется с новой силой. То есть, если я периодически не учусь, как бы, ну, мне дискомфортно, мне чего-то не хватает в жизни, мне вот чего-то надо.
0: То есть стремление к развитию.
1: Да, да, такое вот, постоянно. Поэтому как бы, а так как медицина это как раз поле непаханное в любую сторону, то есть там хоть всю жизнь учись, ты все равно ну, не успеешь все узнать, то как бы вот здесь, на самом деле, с одной стороны, как бы это ну, достаточно тяжелая профессия, а с другой стороны, вот как раз это меня поддерживает, потому что в какой-то момент ты, когда выгораешь, ты слышишь что-то новое, и ты так, хоп, о, это я могла бы сказать вот здесь, вот здесь и вот здесь, это было, могло помочь. Это здорово, и, соответственно, это как-то, ну, приподнимает настроение и все остальное, и, соответственно, ты как-то воспрянешь духом и, соответственно, продолжаешь в том же духе.
0: А что вас поддерживает? Вот, или кто вас поддерживает в такие моменты, особенно когда вот выгорание происходит?
1: Ну, при выгорании я еще человек творческий, поэтому мне
0: интересно,
1: надо...
0: Интересно, здесь вот подробнее, пожалуйста.
1: Мне надо заниматься творчеством, то есть как бы, ну...
0: А каким видом творчества?
1: Я люблю шить, я люблю как бы вязать, соответственно. Я люблю что-то, ну, конструировать, если так можно сказать. Вот, поэтому как бы, ну, заниматься чем-то руками, скажем так. Вот, поэтому здесь, как бы здесь, конечно, каждый человек должен знать себя. Я, например, знаю, что если за неделю я там нигде ничего не сделала, то есть не посидела там, не повязала хотя бы там часок, еще чего-то там не поделала, как бы у меня начинается дисбаланс. И чем больше я не занимаюсь этим, соответственно, тем больше этот дисбаланс у меня будет. Вот, поэтому как бы здесь мне просто надо хорошо сесть, повязать, пошить, вот, почитать. Я тоже люблю читать. Вот, и, соответственно, как бы я стабилизируюсь более-менее. Вот. Это один вариант. Второй вариант, как бы я поддерживаюсь с помощью духовной литературы. То есть я люблю читать книги духовные, потому что так ты можешь пообщаться с человеком, узнать его там многие мысли, мнения. При этом как бы человек не будет давить на тебя своим авторитетом, как бы он не будет тебя переспоривать, как бы у тебя есть время как бы отложить и подумать о какой-то фразе, как бы а не так, когда ну, с человеком ты разговариваешь, и, соответственно, как бы ты вроде застрял на этой мысли, а он уже пошел дальше. То есть как бы у тебя есть как бы возможность вот этой остановки. Вот, то есть как бы я люблю духовную литературу, она мне помогает восстанавливаться. Ну и, конечно, это сон, которого мне не хватает.
0: Да, и, пожалуй, это вот как принципы ваши такие определенные, да, по восстановлению.
1: Да.
0: А вы также вот советуете кому-то вот переключаться таким же образом? Может быть, детям советуете?
1: Да, конечно. Ну, вообще это как бы... Ну, все знают этот принцип, что как бы если ты работаешь умственно, тебе надо поработать физически. Поэтому еще один способ – это дача. Ну, это, к сожалению, только определенный сезон в году. Поэтому как бы, когда приезжаешь, там ты... оставляешь телефон, тебя никто не беспокоит, ты не дергаешься, поэтому ты забываешь обо всем, и ты уходишь, как говорится, в поля. Поэтому да.
0: Нина, вы такой человек, достаточно открытый, вот с вами очень комфортно общаться, разговаривать, а вот когда вы с пациентами общаетесь, вы как-то стараетесь себя ограничивать, сдерживать?
1: На самом деле я совсем не открытый человек. Это, наверное, такое впечатление. Ну, плюс, наверное, это, ну, скажем так, отголоски профессии. Потому что если ты не можешь найти с родителями, с ребенком контакт, тебе достаточно тяжело. То есть как бы ты должен показывать человеку, что ты готов с ним контактировать, ты хочешь ему помочь, поэтому как бы на самом деле все не так.
0: Да, а вот все не так. Вот здесь вот я хотела бы поговорить.
1: А, ну, имеется в виду, что как бы я, конечно, хочу помочь своим пациентам, поэтому как бы если родитель идет на контакт, то, конечно, я поговорю с ним. Значит, если родитель не готов, соответственно, как бы я не буду этого делать. Я как бы я считаю, что ну так же, как и Господь, что нельзя ничего навязывать насильно. Понятно, что если человек не готов, он вас не услышит, но и есть свобода выбора, которую Господь дал также каждому из нас. То есть, как бы, если человек не готов, не хочет, я не буду настаивать, потому что это не будет ни для него пользой, как бы, и, возможно, и, скорее всего, так и будет, это его еще больше оттолкнет. И знаю по себе, если мне что-то пытаться навязывать, как бы я даже вообще это рассматривать не буду.
0: Нина, бывает так в жизни, ну вот я даже на своем примере могу рассказать, что вот, ну, как человек хороший и как врач замечательный, да, он придерживается каких-то определенных принципов, и моральные, да, какие-то вот определенные законы для него, они в приоритете. И такой человек, он всегда привлекает. Вот к нему хочется приходить, да, что-то рассказывать. Вот скажите, на вашем опыте, вот так же люди приходят, возвращаются, что-то их привлекает? Вот как думаете?
1: Наверное, привлекает то, что ты общаешься с человеком открыто в плане того, что ты с ним честен. То есть, как бы, если там что-то меня не устраивает, то есть, как бы, я говорю, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, если вы не будете дальше следовать моим рекомендациям, как бы, я не смогу вам помочь. То есть, как бы, здесь, ну, у человека дальше идет выбор. То есть, как бы, возможно, как бы, именно это привлекает. Возможно, привлекает то, что когда ты человеку все объясняешь, как бы, подробно, да, как бы, для чего этому нужно, почему. Но, к сожалению, это страдает сейчас наша медицина за счет того, что нет много времени на каждого пациента. Возможно, пациентов привлекает и это, потому что ты как бы все раскладываешь по полочкам, и как бы мама, когда от тебя уходит, соответственно, как бы она понимает, что она должна зачем делать. Некоторые мамы, они действительно переспрашивают, вот, а мне сейчас куда? То есть как бы иногда приходится 2-3 раза сказать, куда. Иногда приходится маму успокаивать, потому что как бы мама как бы находится в стрессовой ситуации. То есть как бы ты проявляешь терпение, доброжелательность, ты как бы не кричишь, не как бы... Еще, наверное, одно качество – это, наверное, когда ты не осуждаешь. То есть очень часто как бы врачи осуждают то, что вы неправильно лечили ребенка или что-то делаете, то здесь как бы надо просто, наверное, за счет того, что как бы идет более корректное как бы указание на то, что это было неправильно. То есть я говорю, что объясняю, почему так было неправильно, говорю, что в следующий раз вот так лучше не делать. То есть как бы это достаточно корректно, мягко, возможно, привлекает и это.
0: Мне очень нравится вот эта вот позиция, что вот ненавязчиво, но при этом мы говорим о принципах, да, и вот эта ваша миссия, она, ну, просто это дело всей жизни. И вот люди, которые к вам приходят, те люди, которые, может быть, возвращаются, есть ли у них изменения какие-то? Вот наверняка вы видите, анализируете, сопоставляете то, когда они приходили раньше, и то, какие они приходят сейчас. Видите ли вы изменения, может быть, в характере, в поведении, там, в здоровье элементарно, да?
1: Да, те, кто начинает прислушиваться, как бы, да, у них есть изменения. То есть, как бы, они приходят и сами говорят, да, у нас стало лучше. И вот с такими, в принципе, как бы, ну, можно уже работать дальше и открывать что-то следующее. То есть они готовы слушать, потому что, ну, как бы мы все, как бы, особенно родители, они нацелены на результат. То есть если пришел, как бы назначили лечение, помогло, соответственно, да, доктор вроде хороший, я буду к нему ходить. Если, грубо говоря, не помогло, ну, значит, уже подумаю. Поэтому здесь, да, дальше они уже готовы слушать что-то еще.
0: Мне вот интересен был еще момент. Вы ранее говорили, что не получали обратно вот этой вот какой-то реакции определенной от человека, которому, например, открылись, сказали, вот тебе нужно вот так и так, поменяй, пожалуйста, вот эти моменты, да? А сейчас вот нет вот этого чувства какой-то опустошенности после того, как вы что-то отдали? Или возникает иногда?
1: Ну, здесь, когда ты что-то говоришь, то ты все равно как бы, ну, работаешь с человеком, то есть как бы ты все равно... Когда к тебе приходит следующий ребенок с мамой, ты все равно под нее пытаешься подстроиться. То есть это определенное все равно, конечно, как бы напряжение. Поэтому, как бы, да, конечно, к концу дня ты иногда чувствуешь это опустошение, потому что, как бы, особенно когда тебе не хотят слушать, ну, как бы такое впечатление, что день прошел зря. Вот, поэтому, как бы, но с другой стороны, как бы, нет вот этого чувства разочарования. То есть, как бы, раньше как бы все было для меня очень важно тоже как результат. То есть как бы сегодня там я рассказала вот этим об этом, ой, какая я молодец, как бы день прошел не зря. Как бы сейчас, если все-таки как бы родители меня не слышали и не услышали, то, соответственно, как бы И я говорю: Господи, значит, сегодня я спасала сама себя. Значит, сегодня я просто как бы выполняла то, что ты мне сказал. Дальше это уже как бы на твое усмотрение, и с этим дальше ты делаешь уже сам, что ты хочешь. Я свою часть работы выполнила, я молодец.
0: Да, слава Богу, что вот такое познание, оно происходит, и это наверняка держит нас в определенном таком, в тонусе постоянном. Из-за этого, я думаю, что вы хотите всегда развиваться и дальше расти в этом. А вот еще у меня такой момент вот возник, да, внутри. А вот люди, которые вот к вам приходят, они пациенты, да, вы им советуете определенные принципы. А вот ваши знакомые, ваши друзья, да, также вот родственники, как у вас происходит с ними вот диалог в плане там, это больше уходит в такие русла, как врач, вы советчик, угу. Или вы как человек больше вот начинаете с ними общаться и вот устраивать диалог на таком уровне?
1: Ну, как говорится, нет пророка в своем отечестве. Это работает всегда и везде. Поэтому здесь, на самом деле, все, что рассказываю я, это не особо воспринимается. Поэтому в последнее время я делаю так. Я нахожу какую-нибудь хорошую лекцию там, или еще что-то. И говорю: о, там было что-то интересное, пойдем послушаем. Ну, например, с мамой. Вот. И мы вместе слушаем, как бы, и, ну, даже сказала не я, там еще какие-то там обоснования были. И как бы, ну, у человека что-то щелкает, и мы уже вместе начинаем что-то менять в своей жизни. Вот, поэтому это сейчас...
0: Отличный способ, кстати.
1: Сейчас происходит вот так.
0: Да, на фоне примера какого-то определенного, да, вы показываете, вот так вот можно, что это работает. Да, интересный подход. А вот в плане вашего характера, то, как вас Бог ведет и направляет в ваше вот это вот усердие, да, вот какой сам Бог для вас? Вот как Он вам открывается вообще вот в течение вашей жизни? Какой характер у Него для вас?
1: Сначала Бог был, наверное, отцом. Потому что я только его узнала. Я понимала, какие у него есть требования ко мне, скажем так. Вот. Потом Бог стал братом. Потому что появились более тесные отношения. Вот.
0: Как бы... А это когда произошло?
1: Ну, это... В процессе. Но это уже пройденный этап, скажем так. Вот. Бог стал братом, потому что как бы он, как бы я видела его руку, как он защищает, как бы, как он помогает. А потом Бог стал другом. То есть...
0: Еще я... ближе.
1: Да.
0: Получается.
1: То есть, как бы, сейчас мы на этом этапе. Вот, потому что, как бы, я понимаю, что ему можно все рассказать, как бы, он всегда поймет, он никогда не осудит. Но это не значит, что как бы, я не пожну последствия своего неправильного поведения. Но я знаю, что я могу всегда прийти, и он не откажется от меня. Это самое главное.
0: Да. Я думаю, что вот эта вот мысль, это просто ключевая мысль и совет... Наверное, и для родителей, и для детей, что Бог — это Отец, который принимает нас такими, какие мы есть, да, несмотря ни на что. Нина, вот пару слов еще скажите, что бы вы хотели для наших детей, дети — это наше будущее, для родителей, да, вот какой самый такой основополагающий совет вы бы дали?
1: Здесь, наверное, общение. Общение и изучение Библии вместе. На самом деле это самый увлекательный момент, когда строятся отношения, когда дети могут понять, какой Бог на самом деле через своих родителей. И здесь родители могут многому и научиться через то, как Господь действует и через их детей. То есть, как бы вот здесь это совместное времяпрепровождение изучением Библии. Возможно, посещение каких-то мероприятий, там, библейских, в том числе игры библейские. Очень хорошо, когда все вместе проходят какие-то библейские квесты, библейские игры есть дома. Это очень сильно развивает, как бы, не только, конечно, изучение Библии самой, но это развивает и память, и, соответственно, мышление, и вот эта вот связь причинно-следственную, которую, как бы, так сложно, как бы, родителям объяснить своим детям. Это, как бы, ну, в игровых моментах, скажем так, очень много чего решается, как бы, различных проблем, которые взрослые, ну, не могут в лоб сказать ребенку, чтобы он сразу их понял. Поэтому, как бы, вот здесь вот так, вот такой совет.
0: Нина, огромное вам спасибо за эту беседу, за этот диалог. Очень душевно с вами общаться, да, вот на такой ноте прекрасной. Я думаю, что мы закончим эту беседу. Спасибо вам и Божьих вам благословений.
1: И вам. До свидания.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Никогда не забывайте, что все мы дети Божьи, и мы все находимся в руках нашего любящего Господа, который нас принимает любыми, такими, какие мы есть. Всего вам самого доброго. Пусть Господь хранит ваши семьи. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на программе «Загадки древних рукописей». Как вы относитесь к различным переводам Священного Писания? Или, может быть, вы читаете его на языке оригинала? У нас в гостях историк, библеист, заведующий кафедрой Заокского университета, кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович. Мы говорим...
2: Здравствуйте.
1: Мы говорим об истории Древнего Израиля в период Второго храма. Ну и в прошлой программе мы говорили, собственно, о политическом окружении, в прошлых программах о политическом окружении тогдашнего иудейского государства, ну или даже можно ли это назвать государством в полном смысле. Вот. И, наверное, имеет смысл поговорить также и о культурном окружении. Вот чем характеризовалось, мы поговорили уже о диаспоре, о распространении распространение иудаизма по территории, ну, практически по всей территории тогда освоенного мира. Вот. Ну и поговорили о том, что верующие люди, иудеи, ну или как это назвать, ну да, верующие в единого Бога люди к этому времени уже разговаривали на разных языках.
2: Да. Дело в том, что действительно, вот вы стали говорить про разные переводы, и у всего этого есть определенная, так скажем, история. Потому что, собственно, начинается все с того, что после того, как Александр Македонский начал свое победоносное шествие по территории Ближнего Востока и дошел аж до Индии, и он, и его последователи уже после его смерти взяли на вооружение такую очень интересную политику, политику эллинизации восточных народов. Что такое эллинизация?
1: Даже, наверное, не взяли на вооружение, а фактически...
2: Проводили такую политику.
1: Да, придумали эту политику.
2: Что такое эллинизация? Надо сказать, что эллинизация – это процесс долгосрочный, в долгосрочной перспективе. Это процесс насильственного насаждения эллинского или греческого образа жизни на восточных территориях. Процесс насильственный. Потому что, собственно, ну вот то, как греки себе представляли жизнь, в том числе культурную, политическую и так далее, они пытались вот это вот все перенести на восточные земли, на восточную почву, на восточные народы, чтобы их, так скажем, вот эти восточные народы, которые с точки зрения греков, они, может быть, были не такими цивилизованными, чтобы их вот в этом смысле оккультурить, что ли.
1: Ну, варвары, туземцы.
2: Да. Поэтому, собственно, вот такой процесс, агрессивный довольно-таки, он привел к тому, что стал насаждаться греческий язык, греческий образ жизни, греческий образ мышления на этих восточных, в этих восточных странах. Кроме того, греческие солдаты, офицеры, они фактически оставались в этих странах, они брали в жены себе представительниц вот этих различных народов Востока, рожали себе детей, которым давали греческие имена, которым прививали любовь к греческой культуре. Но вместе с этим эти дети, они фактически впитывали два типа культуры – восточный и греческий. Не говоря уже о том, что каждый город, который завоевывался, он фактически назывался через раз, если не чаще, он назывался названием Александрия. Вот. И вот, собственно, такой процесс.
1: То есть это даже не новые города осваивались, а именно завоеванные?
2: Да, иногда завоеванные города. Они просто переименовывались и назывались словом Александрия. Вот мы уже говорили с вами о такой вещи, как там, Иудея в период греческого владычества. Вот политика и деятельность Антиоха IV Епифана на территории Иерусалима, на территории Иудеи, она ведь тоже была связана именно с насильственным процессом эллинизации.
1: То есть она как раз укладывается в принципы...
2: Совершенно верно. Вот, поэтому здесь не было, в общем-то, какой-то, знаете, вот, во всяком случае, в его лице израильский народ, евреи не чувствовали, не видели какой-то толерантности, какой-то, знаете, вот здесь нам, политических каких-то условностей и прочее, прочее. Всего этого не было. Поэтому он просто насаждал, насильно насаждал вот, греческий образ жизни, заставлял есть свиное мясо, что, в общем-то, было для евреев запрещено, запрещал обрезываться, потому что в греко-римском мире, там еще дальше, если более в дальней перспективе смотреть, и для греков, и для римлян позже обрезание воспринималось как членовредительство. Вот. Потом многие евреи захотят просто обратить свое обрезание вспять, и как-то были придуманы операции для того, чтобы скрыть свою вот такую еврейскую идентичность. Это тоже было частью процесса эллинизации для тех людей, которые были восхищены, знаете, влюблены вот в этот греческий образ жизни, греческую ментальность, греческое, так скажем, вот, греческое мировоззрение и прочее.
1: То есть я теперь себя не ассоциирую.
2: Да, абсолютно. Были такие люди, и их было много. Поэтому вопрос в том, что вот это насаждение, оно привело к определенным последствиям. Греческий язык стал распространяться по всему вот этому завоеванному миру. Вот, в греческий образ жизни стали влюбляться, потому что, ну... Сначала, может быть, первое поколение завоеванных людей, они каким-то образом сопротивлялись этому. Второе поколение, те, которые рождались уже в этом, они уже перестали этому сопротивляться, они уже это принимали. И поэтому, естественно, греческий язык стал распространяться, греческая философия, ментальность стала распространяться. И это было, как знаете, это было как... Вот стремление к тому, чтобы стать цивилизованным человеком.
1: Ну, по большому счету, ведь обучение элит, использование, привлечение элит завоеванных государств, это, в общем-то, было и в Вавилонской империи.
2: Да, конечно.
1: В общем-то, и персы это использовали.
2: Персии,
1: просто,
2: да.
1: Просто греки это распространили уже не только на элиты, а вообще на...
2: Да. Ну и, собственно, мы здесь сталкиваемся с тем, что вот это греческое стремление к познанию, потому что это часть культуры, часть греческой эллинской цивилизации.
1: Греческая философия.
2: Греческая философия, греческая наука, вплоть до таких вещей, как механика, техника и прочее, прочее. Но стало приводить к тому, что стали появляться образовательные центры. И вот одним из таких образовательных центров стала Александрия египетская, где была построена библиотека, где был построен музеон, где там существовал... Многие сравнивают Александрию того времени с современным Оксфордом или Кембриджем. То есть это наука-град, в который стремились попасть и ученые, и юноши для того, чтобы получить образование. Там находилось очень много ученых.
1: По сути, более продвинутый даже так наукоград, чем какие-нибудь Афины.
2: Да, конечно, безусловно. Потому что, собственно, там была библиотека. И туда поступали фактически труды многих и философов, и ученых того времени, и более раннего времени. Вот, то есть все то, что вы хотели или жаждали найти, вы могли найти именно на территории Александрийской библиотеки. И вот, собственно, общество, оно столкнулось с тем, что такой двоякий, так скажем, ну, двоякий такой момент. С одной стороны, еврейская диаспора, община, которая находилась в Александрии, она была большая довольно-таки, она нуждалась в том, чтобы прочитать текст Священного Писания теперь уже не на еврейском языке, который они, в общем-то, забывали, а прочитать его на греческом языке. Прочитать его на греческом языке, на том языке, который стал, как мы уже говорили, лингва франка, то есть общеупотребимый язык.
1: Так сказать, языком межнационального общения.
2: Да, межнационального общения, совершенно верно. С другой стороны, вот это греческое население, которое благодаря еврейскому присутствию стало узнавать о библейских, там, еврейских пророках, стало узнавать о еврейской истории, стало узнавать о еврейском боге, который совершал там чудеса и прочее, у них появилось желание, чтобы в библиотеке Александрийской хранился текст не только на еврейском языке, который, так скажем, находился только лишь в, так скажем, в синагогах и так далее, в Иерусалимском храме, а чтобы он был в этой библиотеке на греческом языке. И вот поступила в Иерусалим просьба к первосвященнику о том, чтобы первосвященник выделил бы толковников, переводчиков для того, чтобы перевести текст библейский с еврейского языка на греческий. И вот таким вот образом в III, во II веках до нашей эры появляется то, что называется септуагинта, от слова 70, потому что, ну, по одним данным 70, по другим данным 72 ученых, толковника или переводчика, они приехали в Александрию для того, чтобы перевести текст библейский на греческий язык. Это было довольно-таки, скажем, эта история окружена какими-то, знаете, какими-то чудесами, что, значит, эти люди работали, значит, по отдельности, и фактически через определенный период времени, значит, у них появился одинаковый, абсолютно одинаковый текст. Ну, понятно, что это некое такое легендарное какое-то свойство у этой истории есть. Тем не менее, факт остается фактом. В III-II веке появляется то, что называется септуагинта, появляется текст Священного Писания на греческом языке, который теперь могут прочитать не только евреи, который теперь могут прочитать и греки, и варвары, и все те, кто владеет греческим языком, они могут познакомиться с библейской историей, они могут познакомиться с историей народа Божьего, они могут познакомиться с идеями библейских пророков вплоть до вот, начала, как мы говорим, периода Второго храма. Угу. Вот таким вот образом. Поэтому, собственно, что происходит? В дальнейшем мы видим, что и Новый Завет будет написан, заметьте, не на еврейском языке, он будет написан на греческом языке. И авторы Нового Завета, которые в своей обыденной жизни в Палестине, они продолжают говорить на арамейском языке, который они усвоили во времена пленения, в обыденной жизни, говоря на, так скажем, на арамейском языке, мы видим, что когда они пишут, те же самые апостолы, которые пишут там тексты посланий каких-то, они пишут их на греческом языке.
1: Ну, собственно, если о посланиях, так они направлены были в основном куда-то в диаспору.
2: Да, совершенно верно. И не только в диаспору. Они были направлены иногда в церкви, которые уже на тот момент времени состояли не только из евреев, но еще и из эллинов. Угу. Кроме того, но они же пишут еще и Евангелие.
1: А Евангелие все были тоже написаны на греческом языке?
2: Они были написаны все на греческом языке. Единственное, что возникает в науке значит, есть в науке предположение, что Евангелие от Матфея первоначально было написано на еврейском или на арамейском языке. Просто есть документы исторические, очень древние, которые оговаривают, что Матфей сначала написал Евангелие на арамейском языке, вот, а потом уже оно было переведено на греческий, и вот теперь мы имеем текст Евангелия от Матфея на греческом языке. Но если имелся первоначальный текст на арамейском или еврейском языке, мы его сегодня не имеем, он утерян. Угу. Ну, потому что, собственно, Матфей писал для евреев, в отличие от Марка, Луки и Иоанна. Поэтому, собственно, как раз христианская церковь, она изначально усвоила уже греческий язык. И поэтому, когда апостолы пишут библейский текст, для того, чтобы сослаться на ветхозаветные какие-то пророческие тексты или какие-то еще, они пользуются как раз в основном септуагинт.
1: То есть они уже ссылаются на греческий.
2: Они ссылаются на греческий перевод. Хотя понятно, что греческий перевод, как и любой другой, собственно, это комментарий. Мы должны всегда помнить, конечно, о том, что любой перевод – это комментарий, это видение автора. Если немножечко отвлечься, здесь нужно сказать о том, что фактически перевод – это искусство потерять. Потому что переводчик сталкивается с проблемой такого характера интересного, когда он сталкивается с какими-то идиомами, с какими-то выражениями такими, которые были присущи тому или иному периоду еврейской культуры, он не всегда может адекватно это передать на русском языке.
1: Просто даже набор понятий, которые есть в языке, он, конечно, определяется... Ну, текущим менталитетом
2: абсолютно
1: носителей.
2: Верно, абсолютно верно. Поэтому он должен либо вот так вот буквально переводить, рискуя, что его просто не поймут, либо подбирать какие-то аналогии или тождественные какие-то вещи, которые, ну, до конца полностью, они не могут быть тождественными. Поэтому в любом случае что-то теряется. Вот искусство перевода – это искусство потерять, чтобы потерять как можно меньше. Вот в этом смысле я скажу о том, что на протяжении практически 23 лет в Заокском университете существовал и продолжает существовать институт перевода Библии, и на протяжении 23 лет переводился текст Священного Писания. Это была колоссальная работа. Она была, как бы, заключалась не в том, чтобы как-то так подправить синодальную Библию, синодальный перевод, а полностью от начала до конца перевести библейский текст там, с еврейского, арамейского и греческого языков на современный русский язык. Поэтому сегодня, слава Богу, нам этот текст доступен. Он является вполне и богослужебным. Его можно прочитать, он очень красивый и возвышенный, и вместе с тем он понятный. В отличие от того, что иногда, я не говорю всегда, но иногда это, вот мы с такой проблемой сталкиваемся в синодальном переводе, потому что, ну вот, по свидетельству людей, которые его переводили, этот синодальный перевод, он уже на момент выхода в 1876 году, он был уже несколько устаревшим.
1: Просто есть отношение некоторых людей, которые говорят, что вот есть некий...
2: Эталон.
1: Да, некий эталон, некий, ну, назовем так, священный перевод, который можно использовать, в том числе в богослужебных целях. Угу. А все остальное – это, ну, жалкое подобие.
2: Я, наверное, позволю себе не согласиться, потому что мы, собственно, мы очень уважаем синодальный перевод, и мы выросли все, так скажем, духовно на синодальном переводе. Но вместе с этим мы должны понимать, что меняется поколение, меняется язык, меняются образы какие-то. И поэтому библейский перевод – это серьезная задача, и поэтому это серьезный вызов. И поэтому вот... У этой работы, можно сказать, нет и не может быть конца, потому что общество всегда запрашивает определенное какое-то, знаете, вот здесь...
1: Ну, то есть это некая актуализация.
2: Да, на, совершенно верно.
1: Ну, то есть в современных уже каких-то понятиях передача мысли, да. передача смысла, которая была заложена в начальном...
2: Да, кроме того, надо сказать, что недавно фактически прошла презентация аудиоверсии Библии в современном русском переводе, поэтому вот можно с этим также ознакомиться. Вот очень красивый текст, очень красивое чтение этого текста, поэтому любой человек, который вот там едет где-то в дороге, вот он может просто прослушивать библейский текст, и это замечательная работа, которая была сделана в том числе, так скажем, вот, сотрудниками нашего университета. Я имею в виду в данном случае не чтение текста, а вот перевод, да, подготовку и перевод текста. Вот таким вот образом. Поэтому Септуагинта стала определенной, очень важной, серьезной вехой и очень важным фактором в подготовке как раз прихода Мессии. Потому что наша основная как бы, идея сейчас в этом заключается, показать, что факторы определенные сложились для того, чтобы вот пришел Спаситель. И мы видим, что когда он пришел, благодаря распространению греческого языка, которое произошло благодаря эллинизации, вот мы видим, как весть евангельская она стала распространяться.
1: То есть есть масса отрицательных моментов в эллинизации, но с другой стороны, эллинизация позволила охватить, ну и можно даже так сказать так, пригласить большое количество людей, которым в принципе вот эта вот весть о Боге, о Мессии, была недоступна.
2: Да, можно сказать так. Кроме того, надо сказать, что греческий текст Нового Завета, ведь он был, Новый Завет был написан не на каком-то, знаете, классическом возвышенном языке, который мало кто знал и которым мало кто владел. То есть это был язык, который назывался койне. Это общеупотребимый язык. То есть это язык, который был присущ, так скажем, не всегда каким-то возвышенным ученым и прочее. Это язык, на котором говорили вот, разные люди. Это, так скажем, некоторые сравнивают этот язык, знаете, с чем? Когда человек, вот, такой вот, человек, например, говорит на английском языке, но вместе с этим он иногда может думать на каком-то другом языке. То есть он знает определенные правила, вот, но это не его родной язык. Поэтому койне – это очень часто не родной язык для людей. Это очень часто какой-то язык, который, вот, который могут использовать разные-разные люди. Не все, то есть это
1: то
2: не,
1: есть он упрощенный.
2: Не упрощенный. То есть это не язык Гомера и так далее. То есть это язык такой. Вот он довольно-таки упрощенный. Вот, поэтому момент это очень важный. То есть вот, собственно, Новый Завет был написан на вот таком вот языке. Ну, еще один очень важный фактор, который мы должны упомянуть в отношении приготовления прихода Спасителя, это, конечно же, греко-римский мир, потому что складывается определенная ситуация, культурная, политическая, благодаря которой евангельскую весть можно было распространять очень легко и очень просто. Почему? Потому что создается какой-то мир, когда контролируются, например, создаются дороги. Вот предположим, до сих пор в Риме сохранилась так называемая Аппиева дорога. Она была построена в IV веке до нашей эры. Она до сих пор существует. Это такая брусчатая дорога, которую не могут испортить там, ни люди, ни автомобили, ни какие-то другие реалии.
1: Ну, ее, наверное, все-таки как-то ремонтируют, содержат?
2: Или... Тем не менее, это дорога, которая существует уже много-много веков. Вот. То есть вопрос в том, что она когда-то появилась в IV веке, был такой некий Апий, который вот спонсировал, так скажем, говоря современным языком, спонсировал постройку этой дороги. Ее назвали его именем, вот, и она, собственно, идет из дальних рубежей к Риму. Угу. Вот, до сих пор существует. Вот строительство дорог, оно было в Риме очень важным, так скажем, показателем цивилизованности этого народа, этого государства. Почему говорилось, все дороги ведут в Рим? Потому что вся Римская империя, она фактически была покрыта сетью этих дорог. И если вы выходили откуда-то там, с каких-то дальних окраин Римской империи, вот по этим дорогам вы могли прийти в Рим. Спокойно, без всяких проблем.
1: Это, в принципе, вопрос связанности различных территорий. То есть это, например, стоит сейчас
2: в том числе
1: перед Россией о том, что да. Вот строятся дороги, потому что это обеспечивает возможность человека откуда-то с очень далекой периферии попасть
2: в центр.
1: Какие-то центры. Может быть, речь даже не о Москве, а даже просто об областных каких-то центрах.
2: Правильно. Но мы не должны забывать о том, что сейчас 21 век.
1: Конечно.
2: А то речь шла о, так скажем, первом веке до нашей эры, первом веке, втором веке нашей эры. И поэтому, что я хочу сказать? Дело все в том, что эти дороги, они были еще и хорошо охраняемы. И поэтому евангельская весть, которая стала распространяться, вот эти дороги, они способствовали как раз и тому, чтобы беспрепятственно весть евангельскую распространять. Потому что вот греко-римский мир, он был в том числе, так скажем, здесь были очень важными пункты и создания какой-то, знаете, безопасности, в том числе на дорогах, унификация жизни граждан Римской империи. Вот, все это тоже как-то складывалось в общую копилку для того, чтобы беспрепятственно весть могла бы это распространяться. Вот. Пожалуй, наверное, на этот момент можно как бы поставить точку.
1: Спасибо большое, Эдуард Михайлович, вот за интересный такой экскурс, за анализ ситуации. Дорогие друзья, приглашаем вас читать Священное Писание в том виде, который для вас доступен. Всего доброго, до свидания.

0: 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Мы продолжаем говорить о шести стадиях брака. И сегодня вместе с нами в студии Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Роман.
3: Сегодня пятая стадия – опустевшее гнездо. Есть такое мнение, наверное, у многих. Думают люди, вот сейчас всех замуж выдадим, женим сыновей и, наконец-таки, будем отдыхать. Насколько это реально?
4: Это очень хорошая позиция. Главное, я бы добавила отдыхать вместе. Да, отдыхать вместе с супругом. Ну, вообще, на самом деле,

0: Очень непростой период для людей, для супругов. Он начинается тогда, когда младший ребенок покидает родительский дом, вот, и супруги остаются опять вместе. И важно сказать, что до этого они жили с детьми порядка там, 20-30 лет, очень привыкли к этой роли, роли мамы и папы. И когда последний из детей покидает дом, люди чувствуют опустошенность. Некоторые даже впадают в депрессию, у некоторых начинаются какие-то психосоматические заболевания. Вот. И здесь, возможно, три варианта событий. То есть вот первый вариант событий, он не очень хороший, я уже его сказала. То есть люди думают, что все, ну, как бы моя жизнь теперь кончена, все хорошее было в прошлом, ничего впереди не светит. То есть люди замыкаются, закрываются, некоторые даже заболевают. Второй вариант событий, он состоит в том, что люди начинают активно строить жизнь не дома, но делают это порознь. То есть не вместе, а раздельно друг от друга. То есть жена строит какую-то свою жизнь, муж строит какую-то свою жизнь, но не вместе. И третий, ну вот самый такой лучший вариант, это когда люди опять находят общие цели, общие связи, опять они создают команду из двух людей. То есть эта стадия, задача ее в целом в чем-то похожа на стадию вот молодожены, когда были. Тогда задача была наладить эмоциональную связь, создать команду людей, соединить два мира, отношения сделать главным приоритетом. Вот, по сути, то же самое должно произойти и здесь, на стадии вот опустевшего гнезда. То есть и очень важно, опять-таки, поставить какие-то свои новые цели, какие-то новые цели на брак. Об этом очень, ну, редко кто задумывается, потому что первые вот предыдущие четыре стадии брака, цели, они как-то сами собой были. Люди только что поженились, ну, вот на стадии молодоженов, у них были, ну, цели общего будущего, там, счастливая семья, дети, появление ребенка, поставить детей на ноги. Как-то вот жизнь, она, обстоятельства сами предполагали к тому, чтобы у людей были какие-то цели. И при том дети, они являются таким достаточно сильно объединяющим звеном, ну, вот, который объединяет очень людей, склеивает отношения. Здесь же предстоит специально ставить цели, специально понимать, для чего мы вместе. Потому что, когда у человека нет цели, он чувствует полностью дезориентацию, ну, это такое тревожное, очень дискомфортное состояние смятения. И если человек даже не верит такой мысли, что нам вместе будет хорошо, что есть какой-то смысл дальше жить, и что что-то интересное у нас будет в виде как у пары, то тоже ничего хорошего не происходит. Но отношения в этом случае разваливаются. То есть это такой период, когда, если раньше цели были как-то сами собой находились, то здесь нужно цели ставить, ну так, осознанно.
1: Искусственно.
0: Искусственно, осознанно к этому подходить.
1: Ну да. Вот действительно, это может быть серьезной проблемой, потому что остаться в одиночестве... Нет детей, нет внуков, потому что они тоже, если и появятся, то где-то уже в чужой, не в чужой, а в другой семье.
0: Да.
1: И вот здесь вот, конечно же, кажется, что вот жизнь не имеет смысла. А может ли быть такое, что некоторые родители хоть и отдали своих детей, там, выдали замуж или женили, но не отпустили?
0: Конечно, такое бывает сплошь и рядом.
1: Это проблематично?
0: Очень.
1: В чем выражаются вот эти проблемы?
0: Во-первых, это проблематично для самих родителей, это очень проблематично для детей. То есть вообще вот наблюдая, да, супругов вот на стадии опустевшего гнезда, то есть в этом случае они могут быть... Ну, я видела только два варианта, на самом деле, развития событий. Третьего как-то промежуточного варианта нет. Либо они становятся очень большим благословением своим выросшим детям, либо они становятся очень большим проклятием. Вот. То есть благословением они становятся тогда, когда они отпускают детей от себя, когда они начинают уважать их самостоятельность, относиться к детям как ко взрослым уже людям, потому что и они понимают, что все, воспитательная функция закончилась. Воспитательная функция заканчивается где-то, ну, к 18-20 годам, ну, там, 21, когда у ребенка еще формируется мозг. А дальше уже все. Наша роль как родителей, она полностью, ну, как бы себя изжила. И уже воспитывать своего ребенка не надо. И учить его жизни. Все, тем более, если ребенок вышел в самостоятельную жизнь, если он живет отдельно, сам себя обеспечивает. Здесь уже происходит такой вот переход, которого, может быть, многие ждут, выравнивание отношений. Ну, то есть отношения взрослые-взрослые, уважительные, когда те же самые... Как вот я говорила про состояние взрослого вот на первой стадии, то же самое здесь. Очень хорошо понимать, где заканчиваются мои границы, где начинаются границы уже той, по сути, чужой семьи, уже семьи, моего ребенка, и не лезть на чужую территорию без спроса. То есть и очень большим благословением являются как раз те родители, которые уважают границы своих детей и которые оказывают помощь, которые реальную помощь оказывают. Не лезут там со своими непрошенными советами, не лезут на чужую территорию, а именно оказывают посильную помощь. Потому что, ну, как было уже видно из всех предыдущих стадий брака, ну, стадии есть очень непростые, допустим, стадии появления ребенка, тоже стадии семейных уз. То есть если, ну, родители помогают с внуками, пока они маленькие, приходят, например, их нянчить, именно когда их позовут, и делают это так, как просят, не так, как они считают нужным, а именно так, как их просят. Вот. Для того, чтобы в этот момент отпустить молодых супругов погулять, ну, там, в ресторан, время провести для укрепления вот супружеских отношений, это просто является огромным благословением именно для молодой семьи. То же самое, как и на предыдущей стадии семейных уз. А на женщине, ну, и на мужчине лежит очень большая нагрузка. Допустим, если представить такую ситуацию, взять хотя бы 3 детей, и, например, у 3 детей по 2 секции, это какая нагрузка ложится на женщину хотя бы в плане того, чтобы отводить детей и приводить? Если, например, бабушка возьмет на себя труд, например, водить 2 раза ребенка в бассейн одного и забирать, это будет очень большое, ну, просто благословение и помощь вот этой вот семье.
1: Ольга, ну вот иногда я встречаю другую крайность, когда некоторые вот такие родители, уже отпустившие своих детей, говорят: все, не привозите нам внуков, не трожьте нас лишний раз, просто дайте нам спокойно жить, не нужны нам ваши проблемы. Это другая крайность является нормой?
0: Я хочу сказать, что люди имеют на это право. На самом деле люди имеют на это право. И я вот, ну, то есть я знаю мнение, я иногда общаюсь с европейцами, ну, в частности, с финнами, например, я знаю их мнение. Они говорят, что это вот в вашей стране отношения бабушек и внуков, они какие-то просто слишком перенапряженные. Они говорят: у нас такого нету. У нас, когда вот люди женятся, и у них появляется ребенок, как-то нет такого требования, чтобы бабушка, например, обязательно приходила помогать. То есть если она помогает, это, конечно, считается, ну, как за помощь, это очень здорово. Но, по сути, кто несет ответственность за ребенка? То есть это тоже другая крайность. Я считаю, что это неверная позиция полностью перекладывать свою ответственность за детей на бабушек. То есть рожать детей и передавать бабушкам. То есть кто мама, кто родители, кто несет ответственность за ребенка? Мне кажется, что родители. В данном случае как бы сложно, вот, ну, я не хочу там клеить ярлыки никакие, нормально это или ненормально. Сложно понять, ну, вот, в такой теоретической ситуации, почему люди говорят: не привозите нам внуков. Да, сложно. Возможно, действительно они устали, возможно, действительно они хотят отдохнуть, а может быть, у них было 10 человек детей, которые... Вот. Но с другой стороны, если отношения хорошие, да, то... Мне кажется, можно договориться и прибегать к помощи родителей, и это очень здорово.
1: А как чувствуют себя родители, отпустившие детей, если они уезжают далеко, и они остаются вообще в одиночестве?
0: Ну, я бы хотела сказать, если у них хорошая эмоциональная связь между друг с другом налажена, это уже не одинокий человек. То есть если у меня есть супруг, с которым у меня связь, как бы далеко ни уехали наши дети, я не могу назвать себя одиноким человеком, потому что у меня есть супруг. И то же самое можно сказать про него. Здесь в зависимости от того, как это можно переживать, зависит все от того, насколько человек эмоционально отпустил своего ребенка или нет. Если человек отпускает своего ребенка действительно полностью и позволяет ребенку уйти в самостоятельную жизнь и радоваться за него, то, мне кажется, неважно, куда бы ребенок этот ни уехал, хоть в Австралию, хоть в Америку, хоть очень далеко. Но иногда такая ситуация бывает, когда настолько цепляются за ребенка, что даже в соседнюю квартиру его не могут отпустить. И постоянно идет вмешательство в жизнь и разрушение вот этой вот новой семьи, что, в принципе, ну, очень нехорошо.
1: Ну да, конечно. Есть еще один вопрос у меня, возможно, необычная ситуация, но тем не менее. Некоторые дети не торопятся жениться или выходить замуж. 30-40 лет, и очень долго живут вот в таком одиночестве со своими родителями. А вот в этом случае стадия «опустевшее гнездо» приходит или нет?
0: В этом случае стадия опустевшего гнезда тоже приходит, но как бы родителям в этом случае нужно искусственно ее привести в свою жизнь. То есть даже если ребенку 30 лет, например, 35, он живет на одной территории с родителями, ну как-то так получилось. Я, ну при том, я хочу сейчас взять нормальную здоровую ситуацию, когда ребенок не алкоголик и когда он не живет на деньги родителей. Все-таки содержать такого ребенка уже все. Это уже не ребенок, это уже взрослый человек. Ну, допустим, вот взрослый человек, их выросший ребенок, живет на их территории, имеет работу, сам себя обеспечивает. В этот момент супругам точно так же нужно переключиться на стадию опустевшего гнезда. То есть опять воссоздать друг с другом связь, сильную команду, поставить свою какую-то общую цель. Потому что в этот момент действительно появляется очень много свободного времени. Они уже, потому что выросший ребенок, он не требует постоянного ухода, его не нужно уже никуда водить по секциям. Вот. И есть такой очень хороший способ, так называемый, я с детьми его постоянно делаю, тетрадь желаний. То есть, когда у меня ребенок что-то хочет, какие-то желания появляются, он там, мама, купи мне это. В данный момент я не могу ему это купить. И у нас есть такой специальный блокнот желаний или тетрадь желаний. Я говорю, записываю блокнот желаний. Во-первых, он записывает, и получается такой хороший список. Потом к празднику можно что-то купить. Там, ну, Новый год, 8 марта, там, 23 февраля, день рождения. Уже я понимаю, чего они хотят. И вот такой же блокнот желаний желательно вести людям на стадии семейных уз, на стадии маленького ребенка. То есть, когда очень много вроде как всего хочется, но люди не могут этого позволить, потому что маленькие дети. И вот эти все вещи можно записывать. Это касается и путешествий, и различные курсы, курсы по изучению иностранных языков. И действительно, когда люди остаются одни, вот это самое то время для того, чтобы начать все вот это вот реализовывать, опять поставить себе какие-то цели, зажить интересной жизнью. Но на самом деле жить интересной жизнью, да, и приносить себе, создавать себе интересную жизнь, нужно не дожидаться вот этой фазы опустевшего гнезда, когда дети уйдут, и начнется в душе такая вот уже пустота. А это желательно делать заранее, как можно раньше.
1: А каким образом? Может быть, вы какие-то конкретные советы дадите, на что обратить внимание?
0: Ну, допустим, я со стороны как женщины могу сказать, это понятно, первый период, когда вот появляется ребенок, ну, он требует очень много сил. Да, мы не берем прямо период совсем-совсем такого младенчества. Но потом очень важно вернуться к своим хобби каким-то, найти себе занятие, найти себе какое-то дело по душе, чтобы не растворяться, не допустить такого, чтобы полностью раствориться в жизни семьи, в жизни детей. Потому что когда такое растворение происходит, а потом дети, они обязательно уходят из семьи, вот и получается вот эта вот душевная пустота. Просто уже держать в себе постоянно такую мысль, что вот дети, они желанные члены, они гости, они когда-нибудь уйдут. И чем же я буду заниматься? Вот когда дети мои уйдут, у меня должно быть какое-то интересное дело, что не повернет в пучину там какого-то отчаяния, опустошения, чтобы жизнь интересна, она желательно, чтобы уже была. Не допускать вот этих вот состояний, когда вот дети покидают дом.
1: Все должно быть заранее. И подготовка к этой стадии тоже.
0: Заранее.
1: Наверное, последний вопрос. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание, как готовиться к этой стадии, потому что действительно часто бывает так, что ситуации застают нас врасплох. Вот пришло это время, а я у разбитого корыта, вроде бы как-то и знал, планировал, что это будет, но, тем не менее, неожиданно все равно. И часто люди в депрессию уходят или вот такое вот какое-то сложное состояние.
0: Это очень похоже на то, как в Россию неожиданно приходит зима. Никто ее не ждал, но она пришла. Ну, как вот я уже говорила, очень важно правильное отношение к своим детям выработать, что не растворяться в жизни детей. Опять же таки, постоянно с супругом укреплять вот эту вот эмоциональную связь. И заниматься чем-то таким интересным, полезным. То есть своя жизнь должна быть интересная. И вот, кстати, можно запросто начать это делать на стадии семейных уз. Там, потому что дети становятся уже самостоятельными, они не настолько уже зависят, не нужно там круглосуточно с ними быть. И вот уже женщина может выходить куда-то, она может опять начать работать, она может какие-то хобби там свои реализовывать, образование какое-то новое получить. Но очень важно иметь такое дело. Причем дети, им очень хорошо. Вот просто детские сердца, даже вот выросших детей, они очень радуются, когда они видят, во-первых, отношения мамы с папой крепкие, и, во-вторых, когда они видят, что у родителей есть своя интересная жизнь. Угу. И дети, они начинают подражать. То есть если родитель живет интересной жизнью, даже когда ребенок маленький, ребенок учится у него неосознанно, и потом он вырастает, находит свои какие-то интересы и тоже начинает жить интересной жизнью.
1: То есть это школа для детей одновременно?
0: Для детей школа, да. Угу. Отношения в семье – это вот такой учебный фильм, который они смотрят 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и учатся. Все, их мозг все запоминает, все у них откладывается, все модели поведения, все у них откладывается.
1: Некоторые дети своих родителей считают стариками, причем даже если они еще и совсем не старики. Но, наверное, если у родителей есть хобби, есть какое-то увлечение, то таких родителей уважают, на них равняются, и иногда другим сверстникам рассказывают, а вот мой папа или вот моя мама.
0: Да, они испытывают гордость.
1: Да, действительно, очень важно. Да. Спасибо вам большое, Ольга. Дорогие зрители, наша программа подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.threeangels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Скрипников Евгений, священнослужитель. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
1: Почему часто христиане пугают людей адом, вечным огнем, вечными мучениями? Неужели они думают, что таким образом человека можно привести к Богу?
2: Ну, испугать человека — это очень легкий способ для манипуляции. Однажды один дедушка принимал крещение в декабре месяце в проруби. И люди, которые видели это, спросили его: «Дедушка, дедушка, а вы не боитесь холодной леденящей воды?» Он ответил: «Я боюсь горящих котлов ада». И пошел креститься. Но, наверное, стоит задуматься, является ли этот мотив приемлемым для христианина. Конечно, Священное Писание...
1: Не, может, оно и приемлемо, но никто им не гнушается. Очень многие, от многих слышали мы, что если ты не будешь соблюдать Божьи заповеди, если ты не будешь там делать то-то, то-то, то-то, то-то, то попадешь в ад и сгоришь в аду.
2: Да, но с другой стороны, если мы читаем в Библии, что Бог есть любовь, то как же тогда нам совместить две этих концепции?
1: Вот я вас спрашиваю.
2: С одной стороны, Бог есть любовь, с другой стороны, как написано, некоторых и страхом спасаете. Кстати, я хотел бы прочитать этот текст из послания Иуды, первая глава. Мы прочитаем этот текст в другом переводе, перевод Института перевода Библии в Заокском. Первая глава, 22 стих и далее. «Будьте милостивы к тем, кто колеблется. Других спасаете, вырывая прямо из огня, с иными, однако, и в самом сострадании своем будьте осмотрительны». Угу. То есть к чему приглашает нас Иуда? Спасая людей, мы должны приложить определенные усилия, мы должны быть осмотрительны, мы должны быть к ним милосердны, чтобы не осуждать человека, но в то же самое время спасать мы должны целенаправленно, чтобы вытащить человека из огня.
1: А что это за Иуда, которого вы цитируете?
2: Иуда, послание Иуды, один из апостолов.
1: Не тот, который его предал, не Искариот другой.
2: Искариот, да, который
1: предал Христа. У Христа было два апостола.
2: Два ученика,
1: по имени
2: которых, угу, которых звали Иуда. И вот как раз-таки один из них, тот, который был верен Господу, он приглашает нас, чтобы мы спасали людей, делали это с усердием, с милосердием, но в то же самое время, чтобы мы делали это таким образом, чтобы спасти их и вытащить из огня. Таким образом, текст оригинала не содержит известной фразы, избитой фразы «спасайте со страхом», потому что такой метод благовестия, он, когда мы пугаем человека, запугиваем. А как это было во время Средневековья? Сегодня, читая книги по наследию реформации, мы можем увидеть, что приезжали священники, некоторые из них даже начинали жечь свою руку, и это было ужасное зрелище. И, конечно, люди боялись этих мучений и быстро спешили, чтобы как-то покаяться, исповедоваться.
1: Но, с другой стороны, разве это не правда? Разве не будет дьявол и смерть, и ад, брошенный в озеро огненное, и все, кто не покорились Богу, все, кто не верили в Бога, они тоже же будут уничтожены этим вечным огнем? То почему бы не использовать этот мотив? Ведь Библия об этом говорит.
2: Ну, во-первых, мы должны задать вопрос, насколько этот мотив приводит к Богу, насколько он позволяет понять характер Божий. Вот, к примеру, человеческие отношения. Если я, ну, скажем, проявляю любовь к своей жене из-за страха или из-за каких-то любых мотивов, помимо привязанности к ней.
1: Нет, но она же, как можно проявить любовь к жене из-за страха? Она же не обещает сжечь в огне вас.
2: Да, то это очень хорошо, что моя жена так не обещает. Но некоторые люди проявляют любовь по совершенно другим мотивам.
1: А чего они боятся в браке, например?
2: Может быть, они боятся обмануть доверие другого человека.
1: Ну, это, мне кажется, как раз вот и истинное проявление любви. Не разочаровать любимого человека,
2: не
1: обмануть доверие его, оправдать оказанное тебе высокое доверие.
2: Но это не любовь из-за страха. Это не любовь из-за
1: я
2: того,
1: говорю,
2: что
1: то есть это
2: жена
1: не,
2: готовит
1: не одно и то же.
2: Ужин.
1: А Бог говорит, что
2: мужу
1: я, в конце
2: страха
1: концов, всех сожгу огнем, кто мне не покорится. И, с одной стороны, это мотив не совсем правильный, потому что, ну, мало кто почувствует любовь Божью, да, вот в этом. А с другой стороны, это истина, потому что так написано в Священном Писании. И как нам быть? Говорить об этом или не говорить? Если говорить, то как?
2: Давайте подойдем к событиям эсхатологии по-другому, к событиям конца света. Да, действительно, Бог предупреждает, что наша земля будет уничтожена огнем. Да, будет совершена генеральная уборка, можно так выразиться. Как однажды это уже было сделано водами потопа. Сначала землю очистили водой, в конце времени очистят огнем. Но Бог не просто в определенный момент времени, как некоторые говорят, разозлился и уничтожил допотопный мир. Бог предупредил. Мы знаем, что 120 лет Ной проповедовал, строил ковчег. То есть он готовился, готовил свою семью, и этот ковчег был открыт для всех желающих. То есть Бог не просто испугал и, или же, наоборот, в один момент уничтожил весь мир. Бог предупредил. В чем была добрая весть? В том, что вы можете быть спасены. Ни один человек, который захочет спастись, он не погибнет. Есть средства спасения. Но нужно было, конечно, в это поверить. Нужно было в этот ковчег зайти. И, к сожалению, только 8 человек это сделали. 8 человек и те животные, которые зашли в этот ковчег. Mm-hmm. Весь остальной мир допотопный, он был уничтожен. Точно так же дело обстоит и с последним временем. Да, действительно, Бог предупреждает, что земля и все дела на ней сгорят. А по-другому быть не может, потому что человек настолько сегодня отравил и землю, и космос, все это пространство, что оно должно быть очищено от последствий греха. Но в то же самое время Бог желает сохранить жизнь человека. Если мы с вами говорим, что нужно запугивать людей, или что есть Божья воля в том, чтобы мы так благовествовали, мы противоречим посланию апостола Павла, потому что, что он говорит? 1 Тимофею, 2 глава. «Господь Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Вот это желание Бога, чтобы ни один не потерялся. Но, к сожалению, человек принимает выбор.
1: Так нет, это понятно, что и, допустим, люди, которые проповедуют Евангелие, они тоже хотят, чтобы все спаслись. Например, человек не воспринимает, ему говорят, прими Господа нашего Иисуса Христа, поверь Его словам. Он говорит, да ну, я как жил своей жизнью, так и буду своей жизнью жить. И тогда, если ему, допустим, сказать, ну ведь, голубчик, ты ведь поживешь, остальные-то будут жить вечной жизнью, а ты в аду окажешься и будешь гореть там в огне. Хочешь этого? Попробуй-ка. Вот поднеси свою руку к газовой комфорке, включи газ, зажги спичку, пусть этот газ горит, и попробуй подержать хотя бы 3 минуты над этим горячим огнем руку. Почувствуй, как тебе будет приятно. И так вот тебя ожидают такие вот мучения. А может, он после этого задумается? В чем плохой этот мотиватор?
2: С одной стороны, мы должны, конечно, человеку предоставить полноту истины. То есть мы не должны скрывать о том, что его ожидает. И Христос, когда проповедовал, он говорил всегда истину в полноте. Он говорил, я пришел для того, чтобы дать жизнь, я никого судить не буду. Если вы в меня не верите, значит, вы уже сами себе фактически этот приговор подписали. Именно об этом говорит Евангелие от Иоанна, 3 глава. Мы должны предупреждать человека, что его ожидает в случае того, что он откажется от Божьей вести.
1: Но Библия говорит о том, что грешники, в конце концов, будут таки гореть в огне.
2: Библия говорит о том, что в конечном итоге грех будет уничтожен, смерть, ад, как пристанище, как могила, да, как пристанище мертвых будет уничтожено.
1: Грешники
2: и
1: будут
2: грешники
1: гореть в аду?
2: Тоже будут уничтожены.
1: Будут огнем?
2: Огнем.
1: Они
2: огнем
1: это чувствовать будут?
2: Будут уничтожены.
1: Это будет больно? Или как вы думаете? Или это просто чик, уничтожен, они не почувствуют ничего?
2: Я не могу сказать о чувствах, которые они испытают, но Священное Писание говорит о том, что грешники будут сожжены, как солома. Угу. Больше всех, конечно...
1: Нет, там не написано, если вы цитируете
2: книгу про Иезекииля,
1: там сказано «одни, как солома»,
2: «одни, как солома»,
1: «другие, как ветви», есть еще
2: да.
1: и корень, который
2: и
1: может
2: сатана, гореть. И сатана, как раз-таки, да. Вот он прочувствует все последствия своего восстания, потому что на этой скамье подсудимых он должен оказаться первым. Угу. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Сегодня существует такое мнение, что Бог будет мучить людей, грешников во всю вечность. Вот как раз-таки, если об этом мы говорим, то тогда мы дискредитируем Бога, потому что есть очень много людей, которые в такого Бога верить не хотят, они не принимают картину такого Бога. Если Он любящий, то как Он может позволить, чтобы, с одной стороны, в Новом Иерусалиме люди радуются, поют гимны, славят Бога, с другой стороны, есть какая-то гиена огненная, да, как это было в Древнем Израиле, мусорка, свалка, где люди мучаются. Можно ли сказать, что этот Бог прекрасный Бог?
1: Не, ну люди многое чего не принимают из того, что в Библии написано. А разве в Библии не написано о том, что будут мучиться день и ночь во веки веков? Книги Откровения.
2: Библия и книга
1: Откровения. И там плач, и скрежет зубов, и так далее. И в Евангелии об этом сказано, ведь это слова Библии.
2: Да, это слова Иисуса Христа, слова апостола Иоанна. Но мы должны не забывать о том, что книга Откровения — это все-таки пророческая книга, это символическая книга, где есть определенные символы, которые указывают на состояние.
1: То есть вы хотите сказать, людей, что вечный огонь и ад — это что, просто аллегория?
2: Вечный огонь — это символ. Как вот мы иногда говорим человеку, да, ты вечно опаздываешь. Это же не говорится о том, что человек опаздывает всегда во всю свою жизнь. В Евангелиях и в книге Иуды мы находим следующее, что Содом и Гоморра были уничтожены огнем вечным. Давайте прочитаем этот текст, он заслуживает того, чтобы прозвучать.
1: Подверглись казни огня вечного.
2: 1 глава, 7 стих. «Как Содом и Гоморра, подобно блудодевствующие, ходившие за иной плотью, подверглись казни огня вечного». Греческий язык имеет такое свойство передавать качество времени. Здесь мы понимаем, что Содом и Гоморра не горят до сих пор, нет какого-то такого источника огня, который там был бы постоянно.
1: Напротив, они были там, где эти
2: под водой,
1: да. Под водой, мертвое море они
2: находятся. На дне мертвого моря. Они были уничтожены навеки, навсегда. Точно так же и сатана, и люди, которые, к сожалению, выбрали грех, они получат возмездие за свой выбор, то есть они будут уничтожены. Это и есть смерть вторая.
1: То есть это будет вечными будут последствия, да, а не сам процесс.
2: А не сам процесс мучения, не сам процесс мучения. Потому что даже с человеческой точки зрения это было бы нелогично. Потому что человек прожил несколько лет жизни, и теперь он должен мучиться всю жизнь без какого-то либо покаяния, без какой-то либо амнистии.
1: То есть вы хотите сказать, что ада и вечных мук бояться нам не нужно?
2: Конечно, нет, потому что ад — это могила. Угу. В Библии мы находим примеры, когда праведники говорили открыто, что они окажутся в аду.
1: А зачем тогда в Бога-то верить? Тогда, получается, можно жить, там, грешить напропалую все равно, а потом насладиться жизнью как следует, испытать все, все прочувствовать, все попробовать, а потом тебя вообще быстренько там, в одну секунду как соломинку сожгут, и ты даже, может, и не почувствуешь ничего, потому что вы, вот, например, не уверены были, будут ли они вообще боль-то чувствовать, когда их будут уничтожать этим огнем. Поэтому что тогда мотивирует людей к Богу приходить?
2: Знаете, вы мне напомнили тот советский анекдот, когда мальчик сказал, зачем с Богом портить отношения, если он есть. Я думаю, что мотив нашей веры не в том, чтобы избежать наказаний, не в том, чтобы избежать страданий, потому что если ты любишь Бога, если ты увидел красоту Его характера, если ты увидел Его силу в твоей жизни, Он спас тебя, Он спас твоих близких, Он подействовал в твоей жизни.
1: От чего спас и как спас? И где спас?
2: Разные ситуации бывают. Болезни бывают, какие-то катастрофы, аварии. Когда человек спасается от грехов своих, Бог дает ему свободу от привычек, потому что Евангелие — это сила Божия,
1: да, смысл-то?
2: Которая действует.
1: Все к одному концу. Какой смысл там, допустим, я вот даже иногда задумываюсь, вот молиться там об исцелении какого-то человека, который болен неизлечимой болезнью, и молится о том, что ну, продли его жизнь хотя бы там еще там, на несколько, там, на какое-то короткое время. Да какой смысл-то в этом, если Бог лучше знает все равно, кого, когда призвать, в какой момент, кому как, жизнь дать, какой момент жизнь завершить. Да может, он человек сейчас в таких отношениях с Богом находится, что он спасен будет для вечности. А пройдет какое-то время, да, он разочаруется вообще, в депрессию в какую-нибудь впадет, вымолили ему эти лишние там несколько лет жизни. И может, и от Бога-то уйдет за это время. Вот. Поэтому главный-то мотив, наверное, должен быть даже не то, что здесь нас Бог спасает, исцеляет или что-то с нами совершает от каких-то бед и катастроф, а то, что вечности мы можем лишиться. О том, что мы можем так и не увидеть той прелести, как апостол Павел пишет, не видел того глаз и не слышало того уха, что приготовил Бог любящим его. Вот. Это та первозданная земля, да, тот первозданный мир, в котором обитали Адам и Ева, это лучшее вообще, что даже не может представить себе человек. Вот этого мы можем лишиться. Бог из любви к нам пришел сам на эту землю, умер на кресте для того, чтобы мы это имели, возвратить нам этот потерянный рай. А мы, не приняв его любовь, можем не просто выразить ему высшую неблагодарность, а лишиться этого всего.
2: И в то же самое время вечности мы ожидаем даже не только ради самой вечности. Да, некоторые люди, особенно дети, они любят фантазировать, какая там будет клубника большая, mm-hmm. какие будут животные, путешествия в космосе.
1: Ну, это хорошо. Это
2: прекрасно. Но мы мечтаем о вечности, потому что мы встретимся с Богом. Вот почему в Библии сказано, что Новый Иерусалим, да, это город, где Бог будет жить рядом с человеком. Восстановлен Эдемский сад, потому что мы были созданы для жизни. Мы были созданы для того, чтобы жить вечно, жить счастливой жизнью, жить с Богом. И вот, наконец-таки, в день пришествия Христа эта мечта Бога исполнится. Он вновь воссоединится с своим творением.
1: И наша мечта, соответственно, те, кто
2: верит. И наша мечта, да, это наша заветная мечта — быть с Богом. И наша главная мотивация не в том, чтобы избежать страданий, каких-то казней, физической боли, душевной боли. Наша радость в том, чтобы увидеть Христа, потому что мы ценим Его подвиг, мы верим, что Он умер за нас, и выразить Ему признательность.
1: А можно ли так сказать, что те, кто хотят человека страхом вот таким, да, запугиванием привлечь к каким-то религиозным действиям, что они манипулируют просто им?
2: Безусловно, это очень жесткая манипуляция. Точно так же делают некоторые родители. Отец запугивает сына. Да, сын выполняет действия, поручения отца, но он его не любит и, может быть, даже не уважает. Внутри себя испытывает жгучую агрессию. Библия называет Бога нашим отцом. Да, в Библии написано «бойся Бога». Не раз в Ветхом Завете эти слова упоминаются.
1: А как же тогда
2: «бойся»? Что это означает?
1: Да, что означает?
2: В мышлении евреев слово «бойся» означает «уважай», «почитай». То есть бойся, чтобы не оскорбить, бойся, чтобы не обидеть, бойся, чтобы не причинить неприятные чувства. То есть ты слушайся Божьего Слова, воспринимай его как своего отца, и не раз Библия говорит, что «люби Господа всем сердцем твоим». Вот это самый чистый мотив. Если мы будем пугать людей, на какое-то время это будет эффективно. Мы сможем ими манипулировать, но для долговечных отношений с Богом страх не принесет никакой пользы. Только один мотив – это любовь. Царство Божие, Царство Христа построено на любви.
1: Угу. Спасибо большое, Евгений. Спасибо вам, дорогие друзья. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Надь, я вчера такое узнал, такое.
0: И что же ты узнал, Марк?
1: Ты не поверишь, ученые изобрели такой прибор, с помощью которого можно становиться невидимым. И назвали его шапка-невидимка.
2: По-моему, я что-то тоже читала об этом.
1: Представляешь, скоро каждый сможет себе такую шапку купить. Да еще фасон по своему вкусу подобрать. Вот, как тебе такой вариант?
0: Ты же что-то подобрал, да?
1: Да.
0: Давай посмотрим. По-моему, по улице такой шапки не очень удобно будет ходить.
1: А как тебе такой вариант?
0: Это, Марк, тебе шапка под цвет глаз не подходит.
1: Эх, как с тобой трудно. Вот, сама выбирай.
0: Ух ты, у тебя здесь целая коллекция, Марк.
1: Конечно, нельзя же отставать научному прогрессу.
0: Марк, а зачем тебе шапка-невидимка нужна? Наверное, в прятки играть, да?
1: Ну, можно и в прятки, только от этого занятия никакой пользы нет.
0: А, значит, шапка тебе нужна для пользы.
1: Ну да, например, сел в трамвай и катайся целый день. Кондуктор с тебя даже платы не возьмет, не увидит. Или вот, испачкал брюки, пришел домой, а мама тебя и ругать даже не станет. Кого ругать, если никого нет.
0: Здорово, Марк. Мне нравится.
1: Слушай, а так вообще можно одежду не стирать? Все равно не видно.
0: Слушай, да, и руки не мыть.
1: Точно. Хотя руки все-таки надо мыть, а то микробы заведутся.
0: Тоже невидимые.
1: Ага.
0: Да, пожалуй, тебе такую шапку рано покупать, Марк.
1: Это почему же?
0: Ну, потому что ученые придумали ее для добрых дел, а не для того, чтобы на трамвае бесплатно кататься.
1: Ну, кто же будет делать доброе дело в шапке-невидимке? Надо его делать, чтобы все вокруг видели тебя и сказали: вот какой молодец!
0: Эх ты, настоящее добро делать не для того, чтобы тебя похвалили.
1: А для чего же еще?
0: Настоящее доброе дело делают не ради себя, а ради других. И при этом не важно, видит тебя окружающий или нет. Например, Бог. Он ведь тоже невидим, но делает добро для всех.
1: Я, кажется, понял. Это как история о добром самарянине.
0: Ну да.
1: Тогда, может, расскажем ее ребятам?
0: Давай.

0: историю однажды рассказал Иисус Христос своим ученикам.
1: На человека, который шел по пустынной дороге, напали разбойники.
2: Они избили его, забрали все, что у него было, и оставили умирать под палящим солнцем.
1: Случилось так, что по этой дороге проходил один священник. Увидев умирающего человека, священник остановился. Подумал и поспешил дальше.
0: Через некоторое время той же дорогой проходил учитель закона Божьего. Он тоже увидел умирающего человека, но, как и священник, ничем ему не помог.
1: И священник, и учитель закона знали, что Бог заповедал людям помогать друг другу в беде. Но почему же они прошли мимо?
2: Потому что они привыкли делать добрые дела на показ, а здесь их никто не видел и не мог похвалить.
1: К счастью, человек, избитый разбойниками, остался жив. Мимо проходил один чужестранец, родом из Самарии. Увидев страдальца, он сжалился над ним.
2: Он промыл его раны, помазал их целебным бальзамом, перевязал, потом посадил на своего осла и повез в гостиницу.
1: Встретившись с хозяином гостиницы, чужестранец попросил его позаботиться о бедном человеке.
2: Он заплатил за него всю необходимую сумму и пообещал, что на обратном пути заедет снова и, если потребуется, даст еще денег.
1: Так, благодаря милосердию доброго самарянина, бедный человек был спасен от гибели.
0: А ученики Христа, слушавшие эту историю, узнали, что такое настоящее доброе дело.
1: Надь, а все-таки для какого доброго дела ученые придумали шапку-невидимку?
2: Ну, например, для того, чтобы изучать жизнь птиц. Оденет исследователь такую шапку, подберется поближе к гнезду, а птицы его не увидят и не улетят.
1: А еще с помощью этой шапки можно ловить разбойников и всяких бандитов. Была бы у меня такая шапка, я бы им задал.
2: Кому?
1: Разбойникам.
2: Каким разбойникам?
1: Ну, которые того человека избили, а добрый самарянин их его спас.
2: А, ну главное, чтобы эта шапка только у самих разбойников не оказалась.
1: Ага.
2: А еще я читала, что шапку-невидимку можно в медицине использовать. Например, делает хирург операцию, а ему за собственными руками пациента и инструменты не видно. Наденет он специальные перчатки, и все, ничего мешать не будет.
1: Это уже не шапка-невидимка, это уже какие-то перчатки-невидимки получаются.
2: Ну да, точно.
1: А еще шапку-невидимку можно использовать, когда в огороде копаешься. Наша тетя Клава, соседка по даче, всегда на солнце жалуется.
2: Но чтобы от солнца укрываться, достаточно простой газетки. Берем лист. Лучше побольше, чтобы шапка у нас получилась большая. Нам нужен квадрат. Ты знаешь, как делать квадрат?
1: Да.
2: Так, отрезаем вот эту часть ненужную. Ну вот. Вот такой у нас квадрат получился. Теперь вот эти уголки огибаем к середине, вот к этому к верхнему углу. Один угол отогнули, другой угол отогнули.
1: Тоже квадрат.
2: Опять квадрат получился. Теперь вот эти уголочки, видишь, у нас два таких уголочка, отгибаем еще раз к этому верхнему уголку. Вот таким образом. И у нас, смотри, у нас здесь два таких треугольничка. Берем вот один треугольничек, одну часть, и ее тоже отгибаем к серединке, но не до конца. Так, и еще раз. Получается вот такая часть. Вот, с этой стороны мы делаем то же самое. Отгибаем к середине. И еще раз. Так, хорошенько надо прижать, чтобы все у нас были стороны ровные. Ну все, шапка готова. Расправляем. Можно померить. Держи. Ну, чтобы тетя Клавия она была как раз, нужно побольше еще лист взять газеты.
1: Кстати, я придумал одно доброе дело. Когда я приеду на дачу, я всем соседям сделаю по такой шапке.
2: Ну, может, не стоит так долго ждать, чтобы сделать доброе дело? Есть у меня одна идея. Ты запомнил, как делаются эти шапки?
1: Да.
2: Тогда за работу. Держи.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский ансамбль.

Думаете, есть определенный негативный аспект. Верующий – это ущербный. Верующий – это такой затюканный, забитый. Верующий – это значит ненаучный. Верующий – это как бы недоученный немножко, да, обиженный жизнью. Верующий, но хороший. Как бы вот когда речь идет о том, что тебе нужно крышу сделать, и ребята, которые делают крышу, говорят, что верующие, там, баптисты или адвентисты, то все говорят, не, хорошие ребята, они такие молодцы, работяги. То есть вот это устраивает. Но быть верующим или стать верующим, не-не-не, вы что? Да ну это как бы удел таких немножечко забитых людей. Почему это так? Ну это может быть на нашем постсоветском пространстве, потому что у нас была активная пропаганда атеизма. И верующие люди, или как вы помните, кто постарше, религия – опиум для народа. Ну, вдуматься, да, вот что это? Религия – опиум для народа. То есть наркотики – это запрещенное, это табу, ни в коем случае. Я, конечно, очень не согласен с этим, потому что, да, имеет место религиозный фанатизм. Иногда, в каких-то определенных там моментах, течениях, конфессиях. Но, друзья, неужели верующий человек, который верит в своего Творца, делать что-то хуже для общества? Я прошу вас открыть вместе со мной ваши Библии, 10 глава книги Римлянам. Это потрясающее вообще послание в столицу Италии, да, и вот тут здесь апостол Павел говорит этим образованным людям, знатокам, он говорит, 10 стих, 10 глава, Римлянам 10:10, легко запоминать. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Он говорит какой-то постулат. А выше 9 стих он рисует картину. Ибо если... Ну, давайте с 8. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. А, пожалуйста, давайте остановимся. Маленькое, но уже появляется деление. То есть, еще раз, если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть устами исповедовать или признавать Иисуса Господом. Иисус – это кто? Это Сын Божий, представленный нам в Священном Писании, который взял на себя грех мира. Иисус Христос. Многие крестики носят, кто-то татуировки делает крестика. Но вопрос немножко в другом. Какое он имеет к тебе отношение? Что ты можешь, скажем, о нем знать и что ты знаешь о нем? И как оно работает? И вот он говорит, если ты исповедуешь своим языком или устами Иисуса Господом, то есть Богом, Царем, и сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Получается интересная картина. Бог и Христос. Он говорит, что если ты Иисуса исповедуешь Богом, Господом, и признаешь, что Бог воскресил его из мертвых, то есть нужно связать вот эти две личности в одну единую, которая желает тебе спасения, то ты спасешься. Интересно почему? Потому что Господь спасает через Иисуса Христа. Таким образом, когда мы грешим, Иисус берет мой грех и несет его на себе. Он снимает с меня мой грех. Агнец, которого все время в древности приносили в жертву, он указывал на Иисуса. Поэтому очень важно выстроить отношения между человеком и Иисусом. А не просто верить, знаете, во что? Ну, что в птичку, синичку там, да, в лужок, в зеленую травку. Не в это надо верить. Это результаты Божьего творения. Есть вещи, которые обязательно нужно принять. Принять устами и принять сердцем. Давайте сделаем паузу. Когда человек во что-то верит, он всегда будет об этом говорить. Никогда не, ну, жизнь показала, что никогда не будет такого, что человек думает и верит в одно, а говорит другое. Такое не работает. То есть, ну, это такое, знаете, как сказать, неправильное восприятие, оно может быть на каком-то этапе таким, когда человек говорит, да, я так не хочу, не люблю, не верю, ну, окей, я не буду об этом говорить, я скажу то, что вы хотите. Ну, так не бывает.
Писание учит нас, что от избытка сердца говорят уста. Поэтому уста и сердце, они должны гармонировать между собой, во что ты веришь и почему ты так веришь, и как ты это можешь озвучить. И вот здесь он интересную вещь говорит. Ты хочешь спасения, любой человек должен быть спасен, если он признает Господа своим Творцом.

0: Это настолько интересно, что Бог сегодня знает, что мир идет в погибель, Он из него спасает людей. Это настолько важно нам с вами понять, потому что если мы не поймем эту истину, мы можем заблуждаться до пришествия Христа, и потом будет слишком поздно что-то изменить в нашей жизни. Слишком поздно. Давайте теперь посмотрим на этот текст дальше. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вот интересно. Смотрите, в чем апостол Павел делает вот это различие. Сейчас мы прочитаем еще целый ряд текстов, и вы увидите, как красиво эта картина выстраивается между верой, сердцем и устами. Значит, еще раз, смотрим в этот текст и находим следующее, что сердцем веруют к праведности. Смотрите, если ты так не веришь своим сердцем, вот именно душою своей, ты никогда не сможешь родить эту праведность. Это будет видимая лишь такая, знаете, абсолютно не имеющая к человеку отношения, скажем, образ жизни, модель поведения. Это не, Бога это тоже не устраивает. Он говорит, да то, что ты говоришь, мне это, ну как сказать, люди много чего говорят. Мне важно, а что сердце твое говорит? И вот заметьте, когда мы подходим к каким-то серьезным вопросам, женитьба, там еще какие-то такие вот судьбоносные вещи, или когда, ну мы не знаем, как посоветовать, человек вот колеблется, и мы говорим, ты сердце свое послушай, да, и вот это самое главное, когда ты прислушиваешься к тому, что говорит тебе твое сердце. А может ли сердце, в котором живет Бог, Дух Святой, подсказать тебе такое, что потом в итоге тебя уведет с правильной дороги и поможет тебе быть погибшим? Ну нет, конечно. Поэтому он и говорит, сердцем веруют в праведность. Почему человек, например, вот это делает, а это не делает? Потому что он так верит, он мыслит так, он живет так. Отсюда, из сердца, мы можем такие слова взять, как патриотизм. Что такое патриотизм? Это вот этот самый как бы приверженность и настрой, да, такой абсолютно как бы преданный какому-то вопросу настрой. Он патриот там мотоциклов, он патриот там родины своей, он патриот. И вот дальше, да, Библии. То есть Бог не просто вырывает человека из его обычной жизни и потом его пытается куда-то там применить, в какую-то новую совершенно реальность. Нет, Бог приходит в жизнь человека. В его реальности Бог начинает с ним поселяться и жить. Так написано в Слове Божьем, что он говорит, приду, вселюсь, да, поселюсь среди них и буду жить среди них. Так и сегодня. Человек работает мастером-автослесарем. Бог приходит в его жизнь. Что меняется? Он перестает гайки в другую сторону крутить начинает или что? Нет, он продолжает так же жить, но в его жизни появляются новые принципы. Праведность, то есть он понимает, что обманывать клиента это неправильно, не только потому, что клиент разоблачит, найдет и накажет. Нет, что за это в тюрьму посадить? Нет, потому что если бы я был клиентом, я бы не хотел, чтобы меня обманывали, когда мне будут закручивать там какие-то вещи делать с моей машиной. И это тоже не самый убедительный аргумент. Не самый, потому что очень легко может человек сказать, ну ничего страшного, меня тоже немало обманывали, поэтому, ну обманут, а я буду знать, я буду обманывать и ничего страшного. Людей сегодня много, но он хочет по-другому подойти к этому вопросу. Он понимает, что вера, которая поселилась в его сердце, она от Господа. То есть, а если это машина Господа, вот Христос бы приехал в современном таком исполнении, заехал ко мне и сказал, о, брат дорогой, я знаю, что ты хороший мастер, все говорят о тебе, что ты хороший мастер, поменяй мне масло. А я такой говорю, слушай, да он не видит особо, фильтр не буду менять, потому что его откручивать потечет масло. Да пускай стоит, ничего страшного. Да и не все солью, слил 2 литра, 2 долил, а этот 2 литра у меня будут еще. Да, то есть, ну, такую какую-то глупейшую схему воровства. Или просто не постарался, там защиту поставил, она там дребезжит немножко, да, пусть ездит, ничего страшного. Это не моя работа, я масло поменял, остальное пусть делает кто хочет. То есть, получается, если бы это был Христос, ты бы сделал ему так? Ну, нет, конечно. А если бы это был твой, там, отец, например, да, твой друг самый лучший, ты бы так сделал? Нет, не сделал. А почему тогда другой человек, которого ты не знаешь, он уже вот может к нему такое плохое отношение? Тоже нет, да? И получается, Бог начинает сердце менять. И говорит, а если бы ты заехал, вот как бы ты хотел, чтобы мастер с тобой поступил? Только масло поменял, а остальное даже пальцем не прикоснулся. Нет, как приятно, когда ты делаешь что-то, человек, и говорит, я тебе там, кстати, и то сделал. И вот мы приходим к тому, что он говорит, сердце двигает человека к праведности. понимание того вопроса, который мы называем верой, оно толкает человека к праведной жизни. А уста, они исповедуют ко спасению, то есть ко спасению других людей, когда я не просто честно живу, ну, приехал я на автосервис, ну, сделал мне человек, я посидел, послушал, посмотрел, о, хорошо, молодец, хорошо сделал. Но я и мое спасение никак не изменится, если он не откроет рот и не расскажет мне о Спасителе. Поэтому очень важно, что устами исповедуют ко спасению, для того, чтобы человек мог научиться вот как бы Бога восхвалять своими устами. Не только жить так, но восхвалять. И они в отрыве, эти два понятия, не работают. То есть просто восхвалять Бога, но не жить, это неправильно. И жить, и не говорить тоже неправильно. Вот поэтому библейская модель очень четкая. Ты живешь так, сердцем живешь. Вот почему Бог убеждает нас, именно нашу внутренность, наши мозги, скажем, Он выправляет вот в то место, чтобы мы могли правильно понимать события происходящие, чтобы мы научились мудро распределять ценности нашей жизни, что временно, что вечно, что правильно, что неправильно, что целомудренно, что нецеломудренно, что этично, неэтично, ну и так далее. И потом мы могли говорить об этом спокойно. И вот это интересная ситуация. И потом он говорит, все Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Ну вот теперь представьте себе, в советское время было очень много случаев, когда люди стыдились, что он верующий. Да и сегодня многие стыдятся. Ну, не будем, скажем, юлить душой или кривить сердцем, кривить душой, но очень многие люди стыдятся сказать, что верующий. Я много раз это видел. Стыдятся помолиться в общественном месте, да, например, где вдруг увидят. Ну и что? Ну и что? Мусульмане молятся прямо на улице, на трассе где-нибудь, на обочине. Они не боятся. В аэропортах специально молитвенная комната, да, как говорится, мечеть маленькая, ты можешь зайти и помолиться. Люди этого не стыдятся. Почему мы должны стыдиться? И вот это дьяволом навеянная идея, что верующий – это всегда ущербно, потому что Бог тебя от многого ограничивает. И в результате появляется стыд, ложный, неправильный стыд, потому что якобы, ну, я живу не так, как все, видите ли, я мог бы жить лучше, интереснее. А я вам сейчас приведу несколько примеров. У меня есть много друзей, да и не только у меня, у вас их, наверное, не меньше. И что я обратил внимание? Я общался с разными людьми, и когда, например, парень сохраняет целомудрие, для того, чтобы потом вот ту единственную девушку в своей жизни найти, да, вот полюбить ее и привести домой к себе там или, ну, вместе создать семью. Девушка то же самое, она хранит свое целомудрие, чтобы потом стать верной, любящей женой тому молодому человеку, кому она себя посвятит. Люди смеются с этого, говорят, да вы че такое, да? Да это же жизнь, да, ой, ну какая разница, ну переспал, там интим без отношений, очень модная тема сегодня, в современном мире это вообще. И что мы видим в итоге? Люди, которые, казалось бы, вот, да, параллельно, вот мы начинали жить, там, кто-то вот видим разницу в этих людях, вместе знали того и другого. Один был такой вот, скажем, честный, старался все, а другой там гулял, был, скажем, неприкаянный. И что мы видим спустя время? Тот, который говорил, слушай, вот вы молодцы, у вас семьи крепкие, у вас все классно, а я вот все никак, потому что у меня вот не получается. А почему? А потому что тот, кто нас сотворил, а не Дарвин с его идеей, прививший нам мысль некоторым, эту теорию. Самая живучая теория во всей вселенной – это теория Дарвина, да? Он просто высказал идею абсурдную, да, теорию, говорит, ну что, я думаю, так могло бы быть. И оно прижилось как аксиома, как будто все видели, хотя ни один человек не видел переходный вид, ни одного, то есть рыба с ногами и плавниками, и там с хвостом что-то, да, уже половина хвоста отпала, уже там, ну, уже выросло другое что-то. То есть такого нету, есть готовые сформированные виды, вид собаки, вид кошки, вид того, есть женское, мужское, в собачке там и везде-везде, обезьяны, то есть это везде, как будто одна система запущена была, Ну так написано. В первый день, во второй, в третий, четвертый, пятый, шестой Бог сотворил все, что захотел. И мы даже в природе знаем, в растениях там двудольные, однодольные, корнеплоды там, ну и так далее, и так далее. То есть явно, что кто-то это запустил. Это не хаос, иначе мы бы все ходили, один с тремя глазами, один с одним глазом, без зубов там, знаете, там и так далее, с тремя ногами, пятью хвостами. Вот такими мы были, если бы эволюция была, понимаете? Но оно не работает, мы образ и подобие Бога. И поэтому он говорит, вера – это как раз признать, что ты от Бога, и ты должен быть в жизни на него похож. Сердцем поверить, что ты будешь поступать, как он. Ну, а если еще ниже посмотреть, то мы здесь читаем в 11 стихе, что верующий в него не постыдится. Опять же, интересный момент. Казалось бы, ну, стыдно перед людьми. А что такое? Вы заметили, что сегодня многие люди вообще не стыдятся людей? От слова совсем. Они могут ругаться на улице, они делают какие-то вещи постыдные на улице, в публичном месте, снимают, допустим, да, вот ролики, которыми там ТикТок тот же или еще что-то. Такие вещи, которые, ну, в голову не вкладываются. Ну, а прикольно же там, ну, вот как-то так. И получается, что верующий начинает стыдиться, что он как бы в этом не участвует. Как будто ты забитый, как будто ты какой-то монах. Хотя, кстати, в католической церкви, в православной церкви монахиня и монах, да, скажем, это как раз типа высшая степень посвящения Христу и Богу. И получается, что люди ничего не стыдятся, ни грешить не стыдятся, ничего. Верить в Бога стыдятся и признать, что я то или другое делаю или не делаю, потому что Бог так сказал. Вот он говорит, верующий не постыдится. А когда это произойдет? Когда Христос придет. Вот тогда не постыдится. Но, опять же, здесь он дальше показывает, что нет различия между иудеями и Еленом, 12 стих, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Очень важный текст, потому что он объединяет две категории людей, иудеев и эллинов. То есть греческое направление философов и иудаизм, людей, которые привыкли доверять и верить Богу. 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Ну неужели так просто спастись? Смотрите, ну это же текст потрясающий. Надо его взять, увеличить, распечатать, повесить в церкви, и все, все спасены. «Призови имя Господа». «Господи Боже, спаси меня». «Все, ты спасен». Но видите, что интересно? Он говорит, а где твоя праведность тогда? Я хочу на нее посмотреть. То, что ты хочешь быть спасенным, я и так понимаю. А вот я хочу, чтобы ты здесь на земле уже немножко по-другому начал жить и другим людям рассказал, что то, что я родился в этот мир, оно не напрасно. И когда человек скажет, ну, это теория, то я хочу, чтобы он посмотрел на тебя и сказал, что это не теория, а это сильнейшая практика. И вот он здесь дальше говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 13 стих, он где-то взят, он процитирован. Знаете, где он взят? Он взят из книги Иаиля 2.31. Иаиля 2.31 – это текст, который мы находим в нашей Библии, в Ветхом Завете, потому что там Иаиль записал видение, которое Бог ему дал для того, чтобы он мог передать остальным своим друзьям и будущим спасаемым принципы спасения. Вот он говорит, будет, 32 стих, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Интересно, что в другом переводе этот текст звучит следующим образом. «Но всякий, кто призовет имя Господне, спасен будет, ибо на горе Сионе в Иерусалиме спасение явлено будет, как сам Господь и говорил, и среди спасенных окажется каждый, кого Господь призовет». Вот интересно, пророк Божий не просто так написал. То есть это, знаете, как в лесу, когда ты потерялся и ищешь того, кто бы тебя услышал и помог тебе выйти из леса. И тот, кто ищет того, кто потерялся в лесу, тоже делает знаки, чтобы тот его услышал и откликнулся. Вот как выглядит идея спасения. Потому что спасение – это когда ты заблудился, когда у тебя нет выхода, когда тебе что-то угрожает. Гибель, смерть, там, я не знаю, хищный зверь и так далее. Тебе необходимо спасение. Вот пока мы не поймем, что мы находимся в дремучем лесу, дьявол – это рыкающий лев, грехи – это вот те самые гиены, которые нас поедают порой изнутри, и Бог ищет нас, да, зовет нас и хочет понять, а нам вообще нравится в этом лесу или все-таки мы хотим быть спасенными из него? А может быть, мы маньяки, знаете, по мышлению своему. Нам нравится, как грибники иногда шутят, ходить с ножом в лесу. То есть шутки шутками, а получается именно так. Господь говорит: где ты, грешник? И ты можешь сказать: все нормально, я здесь, меня не надо искать. А бывает момент, когда человек говорит: помогите, помогите, и вдруг слышит: ау, да-да, то есть, и вот они начинают искать. И вот Иаиль говорит именно об этом. Всякий, кто будет искать и кричать имя Божье, призывать: Боже, спаси, он будет спасен. Почему? Потому что он окажется среди спасенных, каждый, кого Господь призовет. То есть, прежде чем мне позвать Бога, я должен знать, что он меня спасет. Почему все кричат: мама? Неосознанно, когда страшно. Потому что очень много лет, ну минимум там 10, а то и 15 лет, да, вот детского взросления, при слове «мама» решали все вопросы. То есть страшно: мама, а мама раз на руки взяла, все, мама, мама, мама, мама. И вот так человек неосознанно говорит «мама», когда ему страшно. И в результате мы видим, вот этот текст очень важную истину нам открывает, что Господь хочет нас спасти, и мы должны хотеть быть спасенными. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 16 главу, и мы находим здесь один интересный отрывок, который снова нас потом еще возвратит в Римлянам 10 главу. Что говорит Христос? 7 стих, 16 главы от Иоанна. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Вот интересно, он говорит, Писание учит нас как бы тому, что мы должны понимать, что все события, они происходят в той последовательности, в которой Бог ее определил. Все бы хотели, чтобы Христос не уходил. Все хотели бы, наверное, чтобы он прожил до глубокой старости. Представьте, скольким бы он помог. Но он говорит, лучше, чтобы я ушел. То есть, ну как, будет же плохо без тебя, я знаю. Но будет важно для вас, чтобы вы прошли этот этап. Поэтому три вещи, которым учит нас Писание. Смотрите, первое. Он, Бог или Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. То есть он будет обличать людей во грехе. Каком грехе? Что не веруют в меня. Когда человек не верит в Бога, то что он делает, грехом даже порой нельзя назвать, потому что нет Бога, нет его закона. Ну, все так делают, все, какая ко мне претензия? А когда человек верит в Бога, он говорит, верующий так не может поступать. Как Писание Иоанн говорит, верующий в него не согрешает, а это грех. Поэтому я не могу это делать. Второй очень важный момент, что он говорит о правде. То есть об той истине, что я иду к Отцу моему. Что это значит «иду к Отцу»? Значит, ты Сын Божий. А раз ты Сын Божий, значит, ты Мессия. Мы уже тебя не увидим, только потом увидим. Значит, ты и есть тот самый наш Мессия. Вот, оказывается, что есть правда, что есть истина. Вот это важно понять. И третье – о суде. Многие не верят в суд. А что там будет? Или наоборот, суд Божий перевернут, и он представляет страх такой, что Бог будет, знаете, людей вот так светом с 10 сторон светить на виду всей вселенной и будут говорить: рассказывай, как ты врал, обманывал, воровал и так далее, и ты стоишь на Божьем суде, не зная, куда голову спрятать. Нет, потому что он здесь говорит о суде, что князь мира сего осужден. Поэтому если ты держишься за руку Божью, а не за князя мира сего, то тогда тебе нечего бояться. И поэтому, если возвратиться в послание к Римлянам, опять 10 главу, то вот здесь апостол Павел говорит: «Всякий, кто призывает имя Господне, спасется». А потом говорит: «А как призывать того, в кого не уверовали?» То есть как в этом лесу дремучем кричать? Какое имя? Караул? Или как говорит? Ура, ура! Да, мал-мал ошибку давал, вместо «ура, караул» кричал. Вот, так и тут. Получается, что он будет кричать, но кого он позовет? Он говорит: а как призывать того, в кого не уверовал? Если я не верю, что он мне поможет. Вот он. А потом говорит: а как веровать в того, о ком не слыхали? А как слышать без проповедующего? И как прекрасно, или как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое или доброе. То есть вот она, модель, да, сходится. То есть уста чьи-то, проповедника, который живет по праведности сердцем своим, он принял Иисуса, он рассказывает тебе о Боге. И тогда ты слышишь, твоя вера начинает возрастать, да, как клеточка, делится, делится, увеличивается. И потом он говорит, но если не послушались благовествования, но не все послушались благовествования, 16 стих, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? И делает вывод, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Что мы можем здесь фактически сейчас подвести? Мы понимаем, что веры не будет, если не будет слышания Слова Божия. А во что ты веришь? Ну, я верю, что там кто-то есть. И что? А если этот кто-то тебя убьет? Так, ну тогда что и всем. Ну, правильно, поэтому Слово Божие открывает. А почему Он любит меня, мой Господь? Меня, грешника. Почему Он любит? Почему Он говорит, любовью вечно я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение? А мы можем сказать, Господи, какое благоволение? Посмотри, сколько у меня проблем. В семье проблемы, на работе проблемы, дети, там, болезни, еще что-то. Он говорит, я знаю, но это часть того, чтобы ты мог все-таки быть спасен, потому что я, зная тебя, твое ДНК, твоего деда, прапрапрапрапрапрадеда, я знаю, что тебе хорошо, а что тебе плохо. Поэтому я никогда тебя не допущу быть искушаемым сверх сил. Я никогда тебя не брошу в этом лесу. Я сделаю все, чтобы ты был спасен. Но ты призови меня в день скорби, как говорит псалмист, да, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Вот это модель отношений. Поэтому главное, что строит Бог сегодня с нами, это отношения. Опять вопрос. Стыдно ли сегодня быть верующим? Мне нет. И абсолютно не стыдно, потому что если людям не стыдно мужчинам с мужчинами, женщинам с женщинами спать, то почему мне должно быть стыдно верующим человеку, потому что я не пью, не курю, веду здоровый образ жизни. И это только видимая часть айсберга, насколько я хочу быть похожим на того, кто меня сотворил. Пусть это будет девизом каждого из нас. Никогда не стыдиться своего Спасителя. Чтобы Дух Святой не обличал нас в том, что мы делаем грех, не верим в истину, и в итоге, как мы читаем, да, о Духе Святом, вот это очень важное, скажем, слово, да, о том, что человек не совсем понимает вообще работу Духа Святого, и как здесь сказано, что князь мира уже осужден. Не ты его, то есть не он тебя будет судить, не мода тебя будет судить, не сатана будет судить и говорит, ты не модный, ты не современный, а ты будешь говорить, ваша мода, ваши правила, оно далеко уже ушло за пределы здравого смысла. И не для рекламы, как вы видели сегодня или в последнее время, как Филипп Киркоров отмечал свое день рождения, как он залез на крест и танцевал там вместе со всем этим неистовством. Это вообще просто из ряда вон выходящие случаи. Уже люди уже не знают, что делать. Поэтому вот это важно понять, что князь мира осужден. Кем? Тем, кто сотворил этот мир. Поэтому устами исповедуют ко спасению, а сердцем веруют к праведности. Вот я желаю вам, чтобы никто из нас не постыдился слова христианин, слова верующий. И кроме всего прочего, чтобы у нас в сердце крепла вера. И устами мы всегда могли сказать, почему я так верю, почему я это ем, а это не ем. Почему я в этот день поклоняюсь Богу, а в этот нет. Ну, то есть я остаюсь христианином, но свящу и считаю святым этот день. И много разных таких моментов, которые Писание, о чем говорит Павел, да? Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому, если я так верю, и придет Христос, посмотрит на меня и скажет, молодец, что ты так верил, но ты многого не знал. Пойдем, я тебе расскажу, что я еще хотел тебе рассказать, о чем ты не знал. Что я вкладывал в это слово, когда говорил на горе Елеонской, блаженный плачущий или еще что-то. Что я хотел сказать через апостола Павла, и мы будем восхищаться, как Бог велик. И даже если мы спросим, Господи, почему у меня было так много проблем? Он скажет, так надо было. Я делал тебя крепче, я делал тебя сильнее. И люди, глядя на тебя, вот этот и вот этот был спасен. Пусть Господь нас благословит никогда не постесняться того, что мы в Него верим. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что в Слове Твоем открыта истина. О том, что князь мира этого уже осужден. Он уже приговоренный враг, который пытается еще сделать вид, что он успешный. Господи, я так Тебе благодарен, что у нас есть истина, есть Слово Твое. И благодарен Тебе, Господь, за то, что по Слову Твоему, как Ты уже сказал, у нас есть обличитель во грехах, Слово Твое, Дух Святой, чтобы мы не грешили, чтобы мы не тянули за этим миром. Помоги нам научиться призывать Твое имя в трудные моменты, чтобы мы уповали не на свою силу, не на знакомство, не на врачей, а Твое имя призывали, и тогда мы точно знаем, что мы будем спасены. Даже если Ты допустишь какую-то трудность и печаль в это время, но мы знаем, что в итоге восторжествует вся вселенная, глядя на Тебя, грядущего и спасающего Царя. Благослови Твой народ, благослови каждого человека в его бедах и проблемах, а Тебе да будет слава, честь и хвала во веки веков. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: В названиях блюдней часто присутствуют слова «монастырский» или «постный». Но этот продукт стоит попробовать, не дожидаясь черного дня. Ведь чечевица – незаслуженно забытый у нас, но замечательный во всех отношениях продукт. Сейчас в магазинах можно найти чечевицу нескольких сортов. Это разноцветные приплюснутые бобы от черного до серо-зеленого и ярко-оранжевого цвета. Несмотря на разнообразие расцветки, все они одинаково полезны. Любой сорт содержит витамины группы В и А. Кроме того, чечевица имеет богатый минеральный состав. Она делится с нашим организмом железом, цинком и фосфором. Огромный плюс чечевицы – это рекордное содержание белка и фолиевой кислоты, что делает ее настоящим сокровищем для вегетарианцев. Культура эта пришла к нам из Юго-Восточной Азии и покорила мир. В Египте из нее пекли хлеб, а в Германии чечевица стала традиционным блюдом на новогоднем столе. Популярна она была и в России. Более того, до революции 17 года наша страна была лидером по ее производству. Чечевица, благодаря своему полноценному составу, может составить хорошую конкуренцию белку животного происхождения. Растительный белок свободен от вредного холестерина, который попадает в организм вместе с мясными и молочными продуктами. Поэтому чечевица очень важна в питании людей, которые следят за уровнем холестерина. Бобы чечевицы богаты лецитином и метионином, которые снижают уровень плохого холестерина. А содержащиеся в бобах изофлавоны полезны для сердца. Поэтому, съедая блюдо из чечевицы, вы заботитесь о том, чтобы занятость кардиологов вашего города была меньше. Изофлавоны называют гормонами растительного происхождения. Они схожи с эстрогенами. Благодаря изофлавонам чечевица нормализует гормональный фон женщин. А приведенные в порядок гормоны – это защита организма от некоторых опухолей. Во-вторых, изофлавоны помогают сгладить неприятные симптомы менопаузы и предменструального синдрома. В маленьких бобах чечевицы хранится больше веществ, нужных для кроветворения, чем в других продуктах. И в первую очередь это хороший источник железа. Чтобы этот необходимый микроэлемент был полностью усвоен, вместе с чечевицей съедайте какой-нибудь продукт, богатый витамином С. Чтобы в полной степени насладиться полезными свойствами чечевицы, ее надо правильно приготовить. Клетчатка наиболее доступна, когда бобы сильно разварены, а вот витамины группы В теряются при варке. Поэтому отваривайте чечевицу в небольшом количестве воды и не выливайте отвар. Лучше используйте его для приготовления супов или добавьте в соус. Чечевица порадует вас тем, что по сравнению с другими бобовыми она варится гораздо быстрее. Особенно красная чечевица, которая варится всего 10-15 минут. Фантазия поваров по всему миру создала необъятное наследие рецептов кушаний, в которых чечевица выступает на первых ролях. Вы можете воспользоваться их опытом или приготовить свое фирменное блюдо. Главное, чтобы блюда из чечевицы приносили вам как пользу, так и удовольствие.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, мы решаем очень важную задачу. Нам легче читать саму Библию и понимать, что в ней сказано.
1: В этой программе призвание Петра, преобразование Петра, любимый ученик Христа Иоанн, Христос в Евангелии от Иоанна.
3: Петр и Иоанн, апостолы Иисуса Христа. О них нам рассказывает Евангелие. Всего апостолов было 12. Потом их число выросло до 70.
1: Апостол. Греческое «посол», «вестник». Первоначально этим словом назывались 12 учеников Иисуса Христа, которых Он избрал себе в постоянные спутники и соработники. Им, как живым свидетелем Его трудов, мученической смерти и воскресения, поручил Он провозгласить по всему миру благую весть.
3: Что мы знаем о Петре? Он был рыбаком, братом его был Андрей, который был Андрей Первозванный, и который пригласил потом Петра познакомиться с Иисусом. Звали его Симон, отец его был Иона или Иоанн в рукописи есть разночтения. Город, в котором они жили, назывался Капернаум.
1: Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за ним.
3: Петр был женат. Одно из первых исцелений Иисуса – исцеление тещи Петра. Сегодня еще показывают то место, где был дом тещи Петра. Над ней громады нависает похожая на летающую тарелку католическая церковь. Первые слова, которые обратил Иисус к Симону Петру, были: «Пойдем со мной, я сделаю вас ловцами душ человеческих». А последними словами были: «Ты иди за мной». Петр верно старался делать шаг за шагом на пути между этими двумя призывами, несмотря на то, что он нередко спотыкался. Когда Иисус вошел в жизнь Петра, этот простой рыбак стал новым человеком, с новыми целями, новой системой ценностей. Он при этом не стал совершенным, он оставался человеком. Нас может удивить, что Иисус увидел в Симоне такого, что позволило ему приветствовать нового ученика новым именем. Он дал ему имя Петр.
1: Петр. Мужское имя. В переводе с древнегреческого языка – скала, камень. Греческое «петрос» – камень. По-арамейски – кифа. Апостол Петр был среди самых близких учеников Спасителя. Только его, Иоанна и Иакова Господь взял с собой на гору Преображения, к дочери Иаира при ее воскрешении и в Гефсиманию на свою молитву.
3: Импульсивный Петр в то время на скалу не походил. Но, выбирая учеников, Иисус искал не идеальных людей, а обыкновенных, живых. Он избрал тех, кого могла изменить его любовь, а затем отправил их к вестью к другим людям, сказать, что он принимает каждого, даже тех, кто может отступиться. Мы можем спросить, что же Иисус видит в нас, когда зовет нас следовать за ним. Но мы знаем, что он принял Петра, и что, несмотря на свои падения, Петр сумел совершить для Бога великие дела. Готовы ли мы продолжать следовать за Иисусом, даже рискуя падать? Петр стал признанным лидером среди учеников Иисуса, одним из трех его ближайших учеников. Он первый признал Иисуса Мессией.
1: Иисус пошел со своими учениками в селение неподалеку от Кесарии Филипповой. В пути он спросил у них: «За кого принимают меня люди?» «Одни принимают тебя за Иоанна Крестителя», — ответили они, — «другие — за Илию, а некоторые – за одного из великих пророков. «А вы», – обратился он к ним, – «кем вы считаете меня?» Петр ответил за всех: «Ты – Мессия, помазанник».
3: Он первым выступил с проповедью во время Пятидесятницы и после нее. Вероятно, он был знаком с Марком, и проповедь Петра стала основой Евангелия от Марка. А еще он написал 2 соборных послания. Но Петр часто говорил, не подумав, он был резок, вспыльчив.
4: «И стал он рассказывать им о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, что отвергнут его старейшины, первосвященники и книжники, что убьют его, но через 3 дня он воскреснет. Ясно и открыто говорил он об этом. Петр же, отозвав его в сторону, стал ему возражать. Но Иисус, обернувшись и посмотрев на других учеников своих, укоризненно сказал Петру: «С глаз моих уйди, искуситель! Не о Божьем ты думаешь, а о человеческом».
3: Во время суда над Иисусом Петр 3 отрекся от него, он сказал, что даже не знает его. Позднее ему было трудно согласиться, что язычники достойны спасения на равных с евреями. Размышляя над его жизнью, мы понимаем, что энтузиазма недостаточно. Нужна еще вера и понимание. Иначе этот энтузиазм может угаснуть. Божья верность может покрыть нашу самую величайшую измену. Он 3 отрекся от Христа, поэтому после воскресения Христос 3 спросил Петра.
1: Когда они поели, Иисус спросил Симона Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они?» «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», — ответил тот. «Тогда заботься о ягнятах моих», — сказал ему Иисус. И снова во второй раз спросил он Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что люблю я тебя». «Паси овец моих», — сказал ему Иисус. И в третий раз спросил Иисус Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр был сильно огорчен тем, что Иисус в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И ответил ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Заботься об овцах моих», — сказал ему Иисус.
3: Лучше быть последователем, который терпит поражение, чем потерпеть поражение, пытаясь стать последователем.
4: Однажды в 3 пополудни, когда было время молитвы, Петр с Иоанном шли в храм. Тогда же к воротам храма, что назывались Прекрасными, принесли человека, неспособного ходить с самого рождения. Каждый день его сажали там просить милостыню у приходящих в храм. Увидев, что Петр и Иоанн собираются войти в храм, он и у них стал просить подаяния. Они же внимательно посмотрели на него, и Петр сказал: «Взгляни на нас». Надеясь что-нибудь получить, тот стал пристально смотреть на них. «Серебра и золота нет у меня», — продолжил Петр, — «но я дам тебе то, что есть у меня. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и иди». И, взяв его за правую руку, он поднял его. В тот же миг укрепились ступни и суставы ног хромого. Он вскочил, выпрямился и пошел. Затем он вошел с ними в храм и ходил там, прыгая от радости и хваля Бога. Все видели, как он ходил и хвалил Бога.
3: Иоанн, любимый ученик. Быть любимым – это самая великая движущая сила в мире. Наша способность любить растет по мере того, как мы сами познаем любовь. Мы умеем любить, потому что сами были любимы. Одним из самых важных слов о любви, о Божьей любви, были написаны человеком, который испытал особую любовь Бога. Иоанн, ученик Иисуса, называет себя учеником, которого особенно любил Иисус. Хотя выглядят эти слова нескромно, вероятно, они очень правдивы. Хотя о любви Иисуса много говорится во всех Евангелиях, у Иоанна она становится центральной темой. Иоанн сам испытал любовь Иисуса на личном опыте, поэтому был особенно внимателен к словам и поступкам Иисуса, которые показывали, как любит тот, кто сам есть любовь.
1: «Как Отец полюбил меня, так и я полюбил вас. Окруженные любовью моей, живите в ней,
4: исполняя заповеди мои, вы будете жить в моей любви, как и я исполнил то, что поручил мне Отец мой, и в его любви пребываю. Сказал я все это, чтобы вы могли разделить мою радость и сами радости преисполнились. Любите друг друга, как я вас люблю. Это моя заповедь вам».
3: Иисус знал и любил Иоанна таким, каков он был. Он дал Иоанну, его брату Иакову, прозвище «Дети грома». Возможно, после того случая, когда братья хотели вызвать огонь с неба, чтобы истребить не принявших Иисуса жителей самаритянского села.
4: Когда подошло время его вознесения на небо, он твердо вознамерился идти в Иерусалим и послал вперед вестников своих. Отправившись в путь, они пришли в село Самаритянское, чтобы приготовить ему ночлег. Но жители того села не приняли его, потому что он шел в Иерусалим. Увидев это, ученики Иаков и Иоанн сказали: «Господи, хочешь, мы вызовем огонь с неба, чтобы истребил их, как и Илия сделал?» Он же, повернувшись, укорил их и сказал: «Не знаете, какого вы духа. Ведь Сын Человеческий пришел не губить души людей, а спасать». И они пошли в другое селение.
3: В Евангелии, письмах Иоанна, видим Бога любви, тогда как из страниц Откровений гремит гром Божьего правосудия. Иисус зовет каждого из нас, как Он призвал Иоанна. Мы не можем постичь глубину Его любви, пока не примем тот факт, что Он всецело знает нас. Иначе можем решить, что Он любит нас такими, какими мы притворяемся, а не такими, какие мы есть на самом деле. Знание о том, что Он любит нас – великая движущая сила для перемен в наших душах. Его любовь не дается нам в награду за усилия, она освобождает нас для истинной жизни. Иоанна всегда интересовали духовные вопросы. До того, как стать учеником Иисуса, он был учеником Иоанна Крестителя. Его перу принадлежит 5 книг Нового Завета. 3 послания, письма, Евангелие, возможно, книга Откровения. Он не был совершенным, он злился, он пытался добиться особого положения в Царстве Иисуса. Евангелие от Матфея, 20 главе, описывается такой случай.
4: Потом подошла к нему мать сыновей Зеведея с сыновьями своими и, встав перед ним на колени, о чем-то стала просить его. «Чего ты хочешь?» – спросил у нее Иисус. «Позволь, – ответила она, – этим двум моим сыновьям сесть одному справа от тебя, а другому слева в царстве твоем». Иисус же сказал им в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить?» «Можем», — сказали они ему. «Из чаши моей вы будете пить», — говорит им Иисус. «Сесть же кому по правую мою сторону и по левую не я решаю. Эти места для тех, кому приготовил их Отец мой Небесный».
3: Но Евангелие описывает любовь Отца и Сына так, как никто другой. Боговоплощение в Евангелии от Иоанна описывается с точки зрения отношений Бога Отца и Его Сына Иисуса. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так размеренно начинается витиеватая речь Иоанна, и такой же, не всегда понятный с первого прочтения, речью наделяет евангелист Иоанн Иисуса. Когда Иисус говорит с людьми, то они понимают Его не всегда верно. Например, когда Он говорит с Никодимом о рождении свыше, тот не понимает, как можно родиться заново. Когда Он говорит с самарянкой у колодца о живой воде, то думает, что Он предлагает ей постоянно текущую проточную воду. Но в этом Евангелии выражена самая суть Евангелия.
4: Бог ведь так полюбил этот мир, что пожертвовал Сыном Своим единственным, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную.
3: Иоанн поставил перед собой задачу восполнить пробелы в прежде написанных Евангелиях и дать верующим в руки всесильное оружие для борьбы с появившимися ересями. В прологе к своей книге евангелист-очевидец говорит об Иисусе как о вечно пребывающей божественной личности. Стремится показать, что Иисус был не только величайшим из людей, но и Сыном Божьим. Иоанн избирает из речей Иисуса прежде всего те, в которых Сын Божий образно говорит о себе, как о свете, истине, настоящем пастыре, жизни, воде,

0: на исполнение своего замысла.
1: Может быть, я здесь окажусь в меньшинстве, но я убежден, что человек, который имеет любовь, он намного ближе к Богу, чем человек, который знает истину. Потому что знание надмевает, есть еще такой текст. И очень часто человек, который он знает много из закона, он хорошо знает Писание, он становится надменным, он питает этим свою гордыню. А гордыня и любовь — это вещи взаимоисключающие. Это, то есть ты не можешь любить другого человека, если ты наполнен гордыней, потому что гордыня — это самовлюбленность. Если ты любишь другого человека, как тоже Христос говорит, нет больше той любви, как если кто отдаст душу свою за друга своего. Ну, это крайняя мера, но это суть любви. То есть суть любви, что ты готов жертвовать ради другого, ты готов от чего-то отказаться ради другого, то есть ущемить себя ради другого, отдать часть себя другому. Это та вещь, которая для человека, исполненного гордыни, невозможна.
2: Не просто читать Библию, а дать возможности Богу встречаться с вами, говорить к вам через это слово. То есть не просто изучать ради изучения. Это важно, но на определенном, скажем так, начальном этапе. Дайте возможность Богу говорить к вам, менять ваши сердца, трансформировать вашу сущность.
3: «О Царь Бог мой! Слово силы во время оно ты сказал, и сокрушен был плен могилы, и Лазарь ожил и восстал. Молю, да слово силы грянет, да скажешь, встань душе моей, и мертвая из гроба встанет, и выйдет свет твоих лучей, и оживет, и величавый ее хвалы раздастся глас тебе, сиянью очей славы, тебе, умершим за нас».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. –

0: Духовное наследие.
1: И хочу, но не в силах любить я людей. Я чужой среди них. Сердцу ближе друзей звезды, небо, холодная синяя даль и лесов, и пустыни немая печаль. Не наскучит мне шуму деревьев внимать. В сумрак ночи могу я смотреть до утра и о чем-то так сладко, безумно рыдать, словно ветер мне брат и волна мне сестра, и сырая земля мне родимая мать. А меж тем не с волной и не с ветром мне жить, и мне страшно всю жизнь не любить никого. Неужели навек мое сердце мертво? Дай мне силы, Господь, моих братьев любить. Вы любите наблюдать за людьми? Где бы мы с вами ни находились, в больнице, в автобусе, в магазине или в метро, нас все время окружают люди, тысячи новых лиц. Я часто задумываюсь над тем, что все они, все окружающие меня каждый день люди, имеют свою судьбу, не похожую ни на чью другую. Кто-то сегодня влюблен, другой переживает горечь разлуки. Один радуется рождению первенца, второй переживает потерю близкого человека. А ведь у каждого из них свой, ни на чей другой не похожий внутренний мир. Личность человека многие века привлекала к себе особое внимание. Люди очень долго стремились проникнуть в тайны собственной души. Особенное внимание этому уделяли в XVIII веке сентименталисты, позднее – романтики. Героями произведений становились знатные особы – короли, герцоги, принцы. А маленьким людям, людям с обычными интересами, незнатным, уделялось совсем маленькое место в литературе. Чаще всего они изображались только в комедийном жанре. В XIX веке картина резко меняется. На сцене появляется человек из низкого сословия. Человек, никому не нужный и никому не интересный. Вспомним, например, Самсона Вырина Пушкина. Это чиновник 14 класса. Станционный смотритель, жизнь которого никому не интересна. Да и в этой жизни-то у него была только его станция да красавица-дочка. И эту дочку, эту красавицу-дунечку увозит проезжий офицер. И вместе с Дуней из жизни Вырина уходит что-то светлое. И постепенно его жизнь угасает. Он умирает. Он маленький человек, как окрестили его в XIX веке критики. Маленький – это значит незаметный, неинтересный, ненужный никому, но все-таки человек.
0: Духовное наследие.
1: Мне хотелось бы остановиться подробнее на повести Гоголя «Шинель». Ее герой Акакий Акакиевич Башмачкин тоже чиновник, всю свою жизнь служивший в департаменте, где к нему не оказывалось никакого уважения. Сторожа не только не обращали на него никакого внимания, но даже и не вставали с места, когда он проходил, как будто по коридору пролетала муха. Его сослуживцы постоянно издевались над ним, подкалывали его, острили, задавали неприличные вопросы, сыпали на голову бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не говорил Акакий Акакиевич. И только когда становилось совсем невмоготу, он произносил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» Он любил свою работу и, несмотря ни на что, каждый день с удовольствием приходил в должность и принимался за свое любимое дело – переписывание бумаг. У него даже были любимые буквы, доходя до которых он очень радовался. Когда он писал их, он помогал себе языком и подсмеивался, и подмигивал, и крутил губами. Так что по его лицу всегда можно было понять, какую же букву он пишет. И все было бы хорошо, если бы не одна маленькая проблема. Ведь Башмачкин должен был ходить в должность даже в самые лютые морозы, а шинель его была уже ни на что не похожа. И с состраданием читаем мы, какие лишения пришлось перенести этому бедному чиновнику, чтобы заказать себе новую шинель. И день, в который он надел ее, оказался для него настоящим праздником. Но по какой-то страшной случайности в этот же день, когда он вечером возвращался домой, с него сняли его новую шинель. Это было настоящей трагедией в жизни Башмачкина, потому что для него шинель была самым светлым, самым добрым в его ничтожной жизни. Однако Акакий Акакиевич не отчаивался. Он попытался найти шинель и для этого обратился даже к одному значительному лицу. Однако значительное лицо, отказавшись слушать, просто выставил его за дверь. Не помня как, Башмачкин пришел домой, слег и вечером умер. Так Петербург остался без Акакия Акакиевича, пишет Гоголь. Исчезло существо, никем не защищенное, ни для кого не дорогое, никому не нужное. Вы только представьте себе, что это такое, понимать, что ты совсем один, что ты никому не нужен. Однако это не так. У нас есть Бог, который любит нас, который всегда помнит о нас. Чего еще нам бояться, если у нас есть такая любовь? Пророк Исаия говорит: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Но давайте не будем забывать и еще один стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Еще раз посмотрите вокруг. Может быть, кому-то сейчас нужна ваша помощь. Не жалейте сердца, спешите дарить любовь.

0: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, верно ли предпосылка многих богословов и проповедников о том, что земля северная, которая упоминается в книге пророка Иеремии неоднократно, является Советским Союзом? Давайте внимательно посмотрим, где еще один раз встречается у пророка Иеремии слова о северной земле или северных народах. Посмотрите, например, 25 главу. Вот что сказано. «Всему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю вавилонскому, рабу моему, и приведу на их, на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением, и прекращу у них голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жернова и свет светильника». О чем говорят эти слова, друзья мои? 25 глава книги пророка Иеремии однозначно говорит о Вавилонском нашествии. Здесь прямо сказано, называется по имени царь Нововавилонской империи Навуходоносор, который придет с северными племенами, чтобы разрушить Иуду и Иерусалим. Кстати говоря, у кого-то может возникнуть вопрос: так это же 25 глава, а ты нам читал только что 16 главу. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание на последнее предложение, записанное в этом отрывке, только что процитировал, где говорится о прекращении голоса жениха и голоса невесты. Посмотрите, как, оказывается, схожи между собой эти стихи. Вот у нас Иеремия, 16 глава. И вот здесь у нас тоже сказано: «Я прекращу на месте сём в глазах ваших, в дни ваши, голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты». А вот дальше 13 стих говорит: «За это я выброшу вас из земли, в которой не знали ни вы, в землю, которую не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будете служить иным богам день и ночь». Друзья мои, это однозначно говорится о Вавилонском пленении. 25 глава и 16-я. Слова очень похожи, посмотрите, то же самое: прекращу голос радости, голос веселья, голос жениха, голос невесты. Земля будет пустыней, ужасом, да? А народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. То есть здесь другого не может быть. Не идет здесь речь о том, что Бог рассеял евреев где-то в Советский Союз. Тут все понятно. Это очень важно, когда мы читаем пророческие книги Библии в их историческом контексте, а не пытаемся в каких-то отдельных словах что-то там выловить такое, что может ассоциативно напоминать сегодняшние события. Очень важен исторический контекст. Что такое страна Северная? Очень хорошо понятно вот на этой карте. Перед вами Неовавилонская империя. Вот вы видите, как она нарисована бордовым цветом. И я уже упоминал вам о том, что вот эта территория севера Аравийского полуострова, она это непроходимая пустыня, ненаселенная. Поэтому все торговые пути, ведущие из Вавилона по направлению к Египту, они идут вот таким вот формой серпа или так называемый плодородный полумесяц. Поэтому, естественно, вот у нас Иудея, вот куда пойдет Вавилонская армия, и вот относительно Иерусалима, откуда она придет. Она придет с севера. Кстати говоря, Мессия, он приходит с востока. И если вы вчитаетесь в слова книги пророка Исаии 41 главе, то там говорится «голос вопиющего». Сразу я слышу в пустыне, голос вопиющего в пустыне. Нет, в пустыне никто не вопиет. Голос вопиет, запятая. В пустыне приготовьте путь Господу. То есть Господь приходит с востока, а на востоке пустыня. Поэтому Иоанн Креститель находился там, где была пустыня, и приготавливал пути Господу. То есть это своего рода география, которая была там. Вы знаете, это иногда сложно себе представить, когда попадаешь в незнакомый город, ну, я лично всегда пытаюсь сориентироваться, где у меня север, где у меня запад, где у меня восток. И вы знаете, иногда вот как переехал, вот побыл на каком-то месте и переехал, довольно далекий переезд на жительство в другое место. И сразу смотришь, небо звездное не то, дороги не так идут, все не так, да? Потому что в каждом месте есть ориентиры. Вот, Нижний Новгород – это свой ориентир. Это буква «Т» – слияние Оки и Волги. И, конечно же, а вот у израилитов, у иудеев, соответственно, мы уже Израиль сегодня, то есть это уже не израилиты, это уже иудеи, да? Тут уже у нас другой ориентир – с юга – опасность от египтян, С севера враги из Месопотамии, а вот с востока приходит Мессия. Поэтому, видите, на этих фотографиях очень хорошо показан, как уводили в вавилонский плен и ассирийский, да? Вот эта стрелочка ассирийский плен, вот это вавилонский, видите, куда уходят? На север идет дорога. Вот еще такой карте видно. То есть однозначно, друзья мои, книга пророка Иеремии, 16 глава, где говорится о возвращении из страны северной, явно не имеется здесь в виду Советский Союз, а конкретно говорится о Вавилоне. Но тут, конечно же, возникает очень важный и серьезный вопрос. А может быть, это пророчество имеет двойное исполнение? Почему об этом речь идет? Ну, посмотрите. С одной стороны, вавилонский царь, все понятно, 70 лет. Навуходоносор разрушил храм, но ведь после того, как храм снова отстроили, он снова был разрушен. Вот эти слова «выброшу вас из всей земли в землю, которую не знали ни вы, ни отцы ваши». Вот эти слова, может быть, они имели два раза исполнились. Первый раз – это Вавилон, а второй раз, может быть, это ситуация, связанная с разрушением храма в 70-м году. Знаете, Библия – удивительная книга. И я вам хочу сказать, есть много людей, которые исследуют Библию тематически, не текстуально. И это, ну, бывает зачастую палка о двух концах. Потому что при тематическом исследовании Библии у нас стих там, стих здесь, стих еще в третьей книге. Тот, кто пытается рассуждения свои нам предоставить по вот так разным стихам, он эти стихи сводит все воедино и дает свою интерпретацию. Правильная она или неправильная, вот это вопрос. Если мы постоянно исследуем Библию по стихам, мы перестаем видеть как контекст, так и взаимосвязь, которую есть, которую нам дают авторы библейских книг и в пророки в частности. Для меня исследование трех пророков – Иеремии, Иезекииля и Даниила является большим вдохновением, потому что на примере этих трех мужей, которые жили в разных местах, но в один и тот же период времени, можно судить о том, что несмотря на разных авторов, которые писали разные книги Библии, в Библии есть один соавтор – это Бог. Посмотрите, вот наш стих. Вот то, о чем говорит нам Иеремия. «Когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и их землю халдейскую сделаю пустыней, совершу над той землей все слова мои, которые произнес на нее, все написанное в всей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы. А вот посмотрите, что написано в книге Даниила. И здесь вот такие слова. «В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Медийского». А кто это такой Дарий из рода Медийского? Если мы почитаем 6 главу книги пророка Даниила, то мы увидим там то, как Валтасару, царю Вавилонскому, было написаны слова о том, что он найден легкий, взвешен, будучи на весах, и что царство его отдается персам и медянам, и как он был убит вот, на своей вот этой последней попойке, где они прославляли иных богов. А Даниил все это видит. И вот сменяется власть в халдейском царстве. И Даниил начинает думать, а исполнилось вот это пророчество Иеремии. Да, написано, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, что 70 лет исполнится над опустошением. Вы понимаете, как взаимосвязаны книги Библии? Если мы начнем говорить, это пророчество не конкретное, а его можно применять к любому событию, которое нам кажется, то тогда у нас, естественно, сразу же вся стройная гармония, которую Господь выстроил в Священном Писании, она моментально развалится. Поэтому я вам показываю вот эту вот взаимосвязь. Посмотрите, как много пророков говорят и называют точно по имени людей, которые связаны с избавлением израильского народа из вавилонского плена. Вот посмотрите, Исаия что говорит? Так говорит Господь помазаннику моему Киру. Кто такой Кир? Это царь персидский. Дарий медянин – это его союзник. Они вместе объединились в унию медоперсидскую и завоевали Вавилон. И вот что Исаия пишет. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, сниму пояс из чесл твоих, чтобы отворялись для тебя двери и врата не затворялись ради Якова, раба моего, Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня». То есть Бог использует царя Кира, язычника, который Бога не знает, для того, чтобы ради Якова Израиля, чтобы вернуть их из вавилонского плена. Вопрос. Исполнилось ли пророчество о том, что все иудеи вернутся из вавилонского плена и будут снова жить на земле своей. Как об этом предсказывает нам в 16 главе пророк Иеремия. Вот здесь-то и хороший вопрос – Вот здесь-то и хороший вопрос. Посмотрите на эту карту. Эти вопросы часто многие христиане не понимают. Перед нами история еврейских диаспор, которые образовались с 4 по 2, с 4 века до нашей эры по 2 век нашей эры. И вот у нас первая диаспора, видите, вавилонская. Из Вавилона не вернулось как минимум 40% тех, кого туда увели. А если вы почитаете внимательно книгу пророка Иеремии, то вы узнаете, что оставшиеся иудеи, которых царь Вавилонский не увел в плен после разрушения храма, восстали и бежали в Египет. Так образовалась вторая община, диаспора, египетская диаспора. А вот вам и Рим, а вот вам и Малая Азия, а вот вам и Киренаика, это восточная Ливия сегодня. Если мы посмотрим статистические данные, на момент первого века нашей эры в римской провинции Иудеи проживали всего лишь 30% еврейского населения. Все остальные проживали за границей, включая, например, такую известную личность, как апостол Павел, который не родился в Иудее, а родился он в Тарсе. Вот он, Тарс. Это Малая Азия, Каппадокия, римская провинция, сегодняшняя Турция. То есть, вот оказывается, как много обстоятельств исторических надо учитывать, прежде чем взять из книги пророка Иеремии 3 стиха и применять их на сегодняшнюю историческую ситуацию. Вы видите, что оно не работает. Не работает. С момента Вавилонского плена евреи не живут и не жили уже более чем 23 столетия. Не жили, даже 24-25 столетий, если так говорить, на территории земли обетованной. Это, конечно, накладывает определенные конкретные изменения на даже того, на то, как применялись в то время законы Торы. Ну, второй момент, который следует посмотреть, важный момент. Разрушение храма. Да, это основной аргумент. Вот посмотрите, был храм, разрушен был Навуходоносором, ушли иудеи в вавилонский плен, опять храм, второй храм, опять разрушен, евреи опять ушли в рассеяние. Может быть, вы видите, не похоже. Уже на момент разрушения второго храма огромное количество иудеев жило в диаспоре. Но похожи ли эти два исторических события? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего задаться таким вопросом. А вообще, что, где Библия вообще говорит нам о разрушении второго храма? И за что был разрушен второй храм? Вот посмотрите 16 главу Иеремии, и здесь мы увидим конкретно, за что был разрушен первый храм. Сказано, Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе, за что изрек Господь на нас это великое бедствие? Какая наша неправда? Какой наш грех, которым согрешили мы перед Господом Богом нашим? Тогда скажи им, за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и обратите внимание, и пошли вслед иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и закона моего не хранили. То есть, вот обвинение. Храм Соломонов, первый храм, разрушен. Раз. За то, что иудеи не соблюдали закон. Два. За то, что поклонялись иным богам. Как вы думаете, в первом веке, когда Иисус был на этой земле, эти две проблемы у иудеев были? Что иудеи поклонялись идолам во время Иисуса? Или иудеи не соблюдали Тору? Да, по-моему, наоборот. Все богословы наперебой называют иудеев законниками, а про Иисуса говорят, что он там закон отменял, но не об этом разговор. То есть ситуация совершенно другая. Посмотрите, единственное пророчество, которое говорит о разрушении второго храма, записано в книге Даниила, 9 глава. По истечении 72 седмин будет предан смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя. Что нам здесь сказано? Нам здесь сказано, первое, будет предан смерти Мессия, а второе, что после смерти Мессии будет разрушен город и святилище. Здесь что-нибудь типа о грехах Израиля говорится? Здесь что-нибудь типа о идолопоклонстве Израиля говорится? Вопрос, самый главный, который нам нужно понять, было ли разрушение храма второго наказанием еврейскому народу? Потому что традиционно понимание выглядит так. Евреи отвергли Христа, за это Бог разрушил храм. Но у меня вопрос возникает. Хорошо. Если бы евреи приняли Христа, неужели бы храм продолжал функционировать? Что, сам бы Иисус там приносил жертвы, что ли? Друзья мои, храм указывал на жертву Иисуса. Вы понимаете, что не мог он остаться целым, когда Иисус пришел со своей миссией и проливал кровь, как истинный агнец. Почему был разрушен храм? Нам апостол дает в послании к евреям однозначный вопрос, ответ. Храм разрушен, потому что ветхозаветное святилище является частью Ветхого Завета. И поэтому все стареющее и ветшающее близко к уничтожению. Вот почему был разрушен храм. Мы читали с вами уже эти тексты о том, что такое Ветхий Завет. Это послание евреям, 9 глава. Что это было богослужение в святилище земном, которое есть образ настоящего времени. Вот почему Павел говорит, что это богослужение в святилище земном, оно ветшающее, стареющее и близко к уничтожению. Ни слова, ни полслова нам не говорит Библия о том, что разрушение храма является наказанием евреям. Разрушение храма открывает путь нашему великому первосвященнику Иисусу для того, чтобы он приобрел в небесном святилище для нас вечное искупление. Друзья мои, вот о чем говорит нам Библия. В чем смысл тогда пророчества? Посмотрите, о чем говорит нам пророк Иеремия в контексте, и зачем и Иеремия говорит нам о возвращении Израиля из северной земли. Вот еще одна глава, 23 книги пророка Иеремии. И тоже слова «Жив Господь, который привел племя дома Израилева из земли северной, будет жить на земле своей». Смотрите его в контексте. В контексте у нас написано: «Соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться, и будут размножаться, поставлю над ними пастырей, которые будут пасти, и не будут бояться, не будут пугаться, не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро». Кто этот царь? Какая это отрасль праведная? Вы понимаете, для чего Господь собирает Израиль? Не для того, чтобы они снова стали той ветхозаветней державой теократической, которая свою роль выполнила, но для того, чтобы они познали Иисуса. Господь хочет вывести Израиль из вавилонского плена для того, чтобы дать им отрасль Давида. Друзья мои, сегодня так много я вижу верующие люди говорят о политике. И вот здесь своя политика. Там, когда начинаешь говорить об Израиле, читаешь эти христианские издания, там своя политика, потому что каждая там ситуация, каждое какое-то политическое событие, каждое конфликт там с палестинцами обсуждается в свете пророчеств Иеремии. Друзья мои, евреям не нужна политика, им нужен Христос. А вам? А нам всем? Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Программа «Независимость». Нина.
1: Узнав, что у меня дочь наркоманка, я не знала, куда мне деваться. Вообще безвыходность была. Для меня это был крах, потому что я очень хотела счастья своим детям. Вот. И получилось так, что моя дочь бросила техникум. Это для меня было вообще, ну не знаю, превыше всего, потому что у меня на тот момент образования не было. Я считала, детям давала образование как могла. Я знала, где она у меня находится. Но позвонив в ту квартиру, мне сказали, ее нет. Я пошла в милицию. Хотя милиции тоже не верила. Но на тот момент попался человек, сам милиционер, говорит, иди к милиции и говори. Вот всегда попадались люди, которым я верила, хотя не это самое. И милиционер, в общем-то, смысл в том, что я когда сидела в очереди к этому

0: Уже не понравилось, когда я стала говорить о своей дочери. А я уже хотела было не ходить, но на тот момент очень хотела помочь своей дочери. И у меня была книжка «Ежедневник». Я прочла ее и вернулась в группу. И не жалею. И что я услышала? Что нужно мне помочь сначала самой себе. Хотя на тот момент я все проблем не видела. Я же все старалась сделать хорошо. Я считаю, как у нас говорят, что белое пушистое, все делаю правильно. Я теперь понимаю, что это меня Бог привез, потому что однозначно. На тот момент моей дочери не было дома. Я бы бросила эту группу. Мне нужно было дочь вернуть домой. Я ходила, чтобы что-то узнать. Это самое. И пока я ходила, я поняла, что проблемы-то есть у меня. Но когда мне сказали, что вот ходить надо не для дочери, а для себя, я это подумала. Мои мысли никто не читает. Оказывается, мои мысли – самая главная вещь. И постепенно я стала понимать, что проблемы во мне. Я много чего не знала, много чего не умела. И я не могу помочь, потому что сама много не могу детям дать. Я многого не знала, как детей любить, как ухаживать. Я только могла дать им материальную заботу. То, что вот научила меня моя мама. А я никогда не давала детям одобрения, слова любви, поддержки. Это было не главным для меня, а по жизни, по сути, оказалось самым главным. Оказывается, Бог есть, я поняла это в программе. Он заботится и обо мне, об моих детях, и о всех людях. Но только я не давала ему помощи, потому что я все брала на себя. Это сверхответственность, гиперответственность, я все могу. И в результате я зашла в тупик со своей жизнью, с жизнью своей семьи. А вот эти программы созависимых, взрослых детей алкоголиков, жен алкоголиков, помогают найти правильный путь. И для себя, для своих близких. У меня столько болезней ушло, что я просто не верю сама себе. Дома у меня были отношения полностью испорчены. Я несколько дней кричала, я могла детей бить, я не могла останавливаться от этого. Я не знала, почему я не останавливаюсь. Но постепенно отношения наладились. Вот этот момент, когда с дочерью моей произошла проблема, это был моим тупиком, моим дном, моей последней каплей. Но на сегодняшний день я благодарна за все, что произошло со мной, потому что так меняются отношения. Да, отношения сложно строить, но теперь я знаю ценность этих отношений. Теперь я верю, что я могу что-то сделать с помощью Бога. А вот когда я первый раз в время училась говорить дочери, что я тебя люблю, у меня язык не поворачивался. И когда я ей сказала первый раз, что «Доченька, ты не виновата, что ты больна, и я не виновата», этого я узнала в программе. Но из этого есть выход, у меня язык не поворачивался. Но программа настолько замечательная, что то, что мы не умеем, нас предлагали, говорят, как будто ты любишь. И со временем я думала, почему же я не люблю свою дочь? А потому что у меня было столько много боли, обиды накоплено, что там все выжжено было. А вот постепенно это на группе все уходило, а заполнялось любовью, теплом, добротой. И вот эти вещи я постепенно приносила домой. Я говорю, у меня со временем перестал муж пить, боже мой. Вот это я не заметила, что мне муж перестал пить. То, что мне нужно, я понимаю, мне да Бог даст. Главное дело мне это признать и озвучить, и отпустить. И не контролировать, что будет это, не будет. А делать какую-то часть работы, вот ту, которую я могу сделать, значит, либо как-то готовиться, либо еще что-то делать. Ну чудо, жизнь просто лучше и лучше становится.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм – выход из кризиса». Заказать

Ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя, как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке – Библия, и мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях, знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знание. Вопрос сводится к тому, какое из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждения Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом, она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать на данном этапе, будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится, «повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки, это не имеющее смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно-научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Buenas noches, hermanos. Смотрим и слушаем, смотрим. Программа «Найди свой путь». Вместе с вами мы ищем свои мечты, делимся своими историями и вдохновляющими балладами. Меня зовут Борис, я ее ведущий, моя подруга Оля. В гостях у нас Виллис. Виллис, привет.
2: Добрый вечер.
3: Боря, у тебя сейчас когда-нибудь такое, чтобы ты прям оставался один, совсем один?
1: Один? Сейчас что-нибудь вспомню. Да, я вспоминаю, как однажды в торговом центре, когда я был маленький, мама оставила меня одного возле кассы, а сама пошла выбирать огурцы с помидорами. Я настолько растерялся, когда очередь стала приближаться. Я очень сильно заплакал, и дальше я уже не хочу рассказывать. Но в гостях у нас Виллис, и мы слышали, что ты однажды остался один в далекой стране, без связи, без близких, без еды. Расскажи нам.
2: Да, не знали, такая же это трогательная история, как твоя.
1: Но сейчас мы сравним. Хотя я считаю, шансов у тебя немного, но всегда есть надежда.
2: Да, это было 1.5 года назад, я тогда был в Бразилии, есть такое понятие литературный англизм, это когда молодые ребята и не только имеют возможность распространять литературу, это как и духовная, так и литература медицинская, и ты ходишь из дома в дом, предлагаешь людям приобрести как бы эти материалы.
1: Смотри, какой момент, а ты в Бразилии, ты как-то туда, это у тебя была командировка, или может быть ты жил там, учился, как ты вообще там оказался?
2: У меня было...
1: Просто ты не похож на бразильца. Вот почему.
2: Не похож. На самом деле, я просто учусь в Аргентине в одном университете, и у меня было желание, как и выучить португальский язык, потому что было много друзей из Бразилии, и также было желание нас встретиться с Богом. Объясню сейчас, почему именно этим путем я решил это сделать. Потому что много раз слышал, что молодые ребята, которые ездят на такой вид служения, у них действительно есть реальные опыты, и они встречаются с Богом, можно сказать, лицом к лицу. Да, это не происходит физическим контактом, но Бог там отвечает на молитвы. Вот. И я до этого никогда как бы реально его не испытывал в жизни и хотел прочувствовать действительно, как это отдаться полностью в служение.
1: Так, и как же ты решил это все прочувствовать?
2: Собрал чемодан, оставил телефоны, компьютеры, все, что было из техники дома, и отправился туда, знал адрес, знал, где есть вот та компания, которая занимается распространением книг, приехал туда, на пальцем им объяснил, что как бы это я тот парень, которому писал, хочу вот у вас поработать. Работа заключается в том, что они тебе дают книги, и ты как бы их распространяешь, продаешь, как бы за счет этого ты как же так же и проживаешь, питаешься, как бы и полностью себя обеспечиваешь.
1: Виллис, вот такой момент, может быть, не всем нашим зрителям понятно, вот я тоже не понял, ты собрался, поехал в Бразилию, ты выехал откуда?
2: Я выехал с Аргентины.
1: А, выехал с Аргентины.
2: Это у нас начались каникулы, и я решил их провести нестандартным способом.
3: И это все по собственному желанию?
2: Да.
3: То есть это даже не от учебного заведения?
2: Нет.
3: А.
1: Ну, ты у кого-то интересовался, или ты прямо вот сидишь и думаешь... Так, чем бы заняться летом, да, каникулы?
2: Нет, я знал, что это было и в Аргентине, но просто меня больше привлекал как бы новый язык, как бы, и хотелось посетить новую страну, да, это Бразилия, мне она очень нравилась по фотографиям, хотелось ее видеть вживую. И у меня был один знакомый товарищ, который ранее работал там, и он мне как бы дал все контакты необходимые, чтобы с ними связаться.
1: То есть ты сперва связался, а потом уже поехал?
2: Да. То есть у меня уже был адрес, я уже с ними ранее поговорил.
1: А без еды как же? Был ли такой момент у тебя, что ты действительно оказался без еды?
2: Да, был такой момент. Это когда прошло приблизительно 1.5 недели. Я не мог ничего продать. Все мои финансовые запасы закончились. Потому что сказали, много денег не бери, ты обязательно там будешь продавать книги, поэтому можешь не переживать. Я послушал как бы совета друзей. И через 1.5 недели деньги полностью закончились. Было время обеда.
1: Так, мы приближаемся к кульминации.
2: Да. Как бы уже дурные мысли посещали голову, потому что на самом деле ты понимаешь, что ты в другой стране, а знакомых здесь нет, на языке толком не говоришь.
1: А какие мысли? Да ну это все, зачем я вообще, да?
2: Да, я хотел как бы, уже думал позвонить семье, как бы найти каким-то образом связь и сказать, покупайте билет, я лечу домой, служение это хорошо, но дома лучше. Вот, я понимал, что как бы сразу это не вариант, что надо как бы помолиться, сесть, пообщаться с Богом и попросить действительно у Него помощи. Потому что меня еще поддерживал очень сильно один библейский текст, который Я вам сейчас хочу прочитать. Вот. Записан он в Евангелии от Марка, 10 глава, 29-30 стих. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений в 100 крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизнь вечной».
1: То есть, получается, этот текст вдохновил тебя на то, чтобы, так скажем, не сложить руки, не передумать, не взять билет, ну, как вот ты нам уже ранее
2: Он говорил. Мне давал уверенность в том, что, как бы, в конце концов я получу благословение, и это, как бы, это испытание, произошло? Да, которое мне нужно пройти. Я сел, помолился, как бы, и около часа читал Библию, чтобы немножко успокоиться, потому что, на самом деле, морально это было тяжело. Вот, проходит уже час, как бы, я понимаю, что еда на голову мне не упадет, надо идти продолжать работу, продавать книги, и... У меня появилось такое резкое побуждение прочитать еще одну главу. Я читал Псалом, как бы, да, для успокоения. Начинаю читать еще одну главу, и ко мне подходит одна женщина и говорит: «У вас есть таком Фоме?» Я на нее такими же глазами.
1: А что это значит?
2: Это значит, ты голодный.
1: А ты что, создавал впечатление голодающего человека?
2: Ну, я, в принципе, в обычный день сижу на лавочке, читаю Библию, ну, вроде бы прилично одет, нерванной одеждой, как бы...
1: То есть чистый...
2: Старался выглядеть, наоборот, презентабельно, да, чтобы, как бы, пытаться что-то продать.
1: А тут подходит какая-то женщина и...
2: И спрашивает, или ты голодный.
3: А да. На каком языке она спрашивала?
2: На португальском.
3: А,
2: то есть... Она спросила быстро, я сразу не понял, что она спросила, я у нее переспросил, она говорит: «Или ты голоден?» Я на нее так странно смотрю, говорю: «А почему вы меня спрашиваете?» Вот
1: подумал, что у человека еще со слухом проблемы, он еще голодный, как же не накормить только,
2: да? Да, вот. И она говорит: «Не знаю, у меня было такое желание спросить у тебя». Я толком даже не успел ответить, как бы, что да, я действительно голодный, у меня сложная ситуация. Она сказала: «Подожди». Я сидел напротив ее дома, и она заходит к себе домой. Говорю: «Ну, подожду, хорошо». Но я, в принципе, уже понимал, что это ответ от Бога на молитву, но до конца еще не осознавал все равно, как бы, полностью картину, что сейчас происходит, потому что было такое недоумение. И через минут 20 она выходит, зовет меня к себе домой. Вот. Я захожу, там был пир на столе, она действительно очень вкусно приготовила. И дальше история еще интересным способом продолжается. Мы с ней говорили на духовные темы. Эта женщина находилась как раз сейчас в поиске Бога. Она очень хорошо знает Писание. Она соблюдала 10 заповедей, соблюдала, в принципе, все, что написано в Писании. Да? Жила очень порядочной жизнью. И мы с ней около 3 часов, наверное, проговорили на духовные темы. Как это было, это сложно передать.
1: Смотри, Вилис, вот какой у меня вопрос тебе появился. Ты сказал, что, если я не ошибаюсь, после 2 или 3 недель пребывания в Бразилии у тебя уже появились сомнения, может быть, все это оставить.
2: Полторы недели, вот этот момент был переломный.
1: То есть полторы недели вот ты, так скажем, находился в маленьком таком вот эмоциональном скитании, когда у тебя вот не получалось, не задавалось. И вот эту женщину ты встретил спустя какое время?
2: Ну, через 1,5 недели. То есть до этого, в принципе, я понимал, что это служение, это нелегко, я это знал. Но когда уже пришел пиковый момент, когда ты понимаешь, что у тебя нет еды, нет денег, никто тебя не понимает, и ты голоден, то это уже, как бы, такое все скопилось, и было желание уехать, да.
1: Так, и вот после встречи с этой женщиной что, какой-то переломный момент, получается, произошел?
2: А ну, в принципе, в тот момент, как бы, она меня уже накормила, и моя главная нужда на сегодняшний день уже, как бы, ну, просьба у меня была, как бы, да, у Бога, это вот сейчас мне нужно благословение, чтобы, как бы, накорми меня. И в дальнейшем желательно, чтобы я мог, конечно, и продавать литературу, чтобы уже, как бы, себя обеспечивать. Вот.
3: Она у тебя купила что-нибудь?
2: Нет.
3: Нет?
1: То есть мастерство...
3: Вы разговаривали, но не купила.
2: Потому что это была женщина, как бы, не из богатой семьи, как бы, они были достаточно бедные.
1: Техника продаж применяться здесь не имела смысла, да?
2: Да, вы знаете, как-то, честно говоря, и не хотелось уже ничего продавать, просто хотелось поговорить с человеком, потому что это был очень приятный разговор, очень познавательный, потому что она хорошо знает Писание. Как мы говорили с ней 3 часа на интересные духовные темы, тоже это сложно передать, потому что... На португальском я толком не говорил, но, слава Богу, как-то он помог нам друг другу понимать, вот, и мы смогли продолжить диалог, и, в конце, вместе помолились, как бы, и продолжили общение.
1: Угу. Вилли, смотри, а вообще в течение какого времени ты находился, так скажем, ну, как вообще назвать вот эту твою деятельность, какое-то служение миссионерское или, может быть, командировка, вот?
2: Это называется литературный евангелизм.
1: А, точно, да-да-да, совсем я забыл. И вот сколько времени оно вообще продолжалось?
2: Это Literaturwesen был такие специальные программы для студентов, и она продолжается в зимние каникулы полтора месяца, от месяца до полтора.
1: Угу, от месяца до полтора. Так, и вот после вот этих вот полутора недель, когда вот это получается какой-то переломный момент с тобой произошел?
2: Да, это был первый момент в плане продаж, потому что после этого дня у меня пошли продажи вверх, я был шокирован. То есть действительно получалось и распространять литературу, как бы и оставлять вот людям и как и духовные материалы, так и материалы здоровья.
3: А еще были какие трудности, помимо вот данной
1: помимо
3: ситуации?
1: Помимо голода.
3: Да, вот, ну после вот, вот этого момента, еще потом были трудности?
2: Ну, естественно, трудности были некоторые, как и на самой работе, потому что когда ты много раз стучишь в дверь, предлагаешь людям действительно добро, очень хорошие материалы о здоровье, как его улучшить, духовную также литературу, и когда ты один, второй, третий, пятый, десятый раз слышишь «нет, нет, нет, спасибо», или наоборот, иногда не всегда приветливо тебя встречают, это иногда нелегко, но зная главную цель, как бы ты понимаешь, что за этим стоит выше, как бы что у меня цель.
3: А там вот, допустим, в Бразилии, как смотрят, допустим, государство? Нету проблем с распространением?
2: Нет, проблем с этим нет.
3: Ну, надеюсь, хоть повезло.
1: Смотри, ты ездил на литературный евангелизм всего один раз. Вот еще у тебя есть желание снова этим заняться?
2: Конечно.
1: Именно в Бразилии или вообще снова куда-нибудь?
2: Наверное, я бы все-таки поехал в другую еще страну куда-то.
3: Снова так же?
2: Да.
1: Столкнуться с новыми сложностями, да? Да. Вообще имеет значение, куда? Все-таки...
2: Ну, есть на самом деле страны, где легче это делать, есть страны, где тяжелее, это в зависимости, да, от характера людей, как бы, от типа, ну, как бы, кто-то более закрытый, да, из нации, как бы, вот мне еще кажется, что в нашем вот постсоветском союзе это делать сложнее, да, есть в Латинской Америке это делать легче немножко, потому что люди более открыты, вот. Поэтому я думаю, что разницы, в принципе, есть действительно, куда поехать.
1: Угу. А вообще какие-то рекомендации у тебя вот есть к ребятам, которые вот очень много ведь среди верующих миссионеров? И, может быть, не каждый знает вот свое предназначение. Потому что вот твоя история, вот на самом деле, я вот сейчас ее послушал, и, ну, ты знаешь, мне кажется, это действительно вот такое некое чудо, наверное, что человек чуть ли не скитается, а потом... Происходит какая-то знаковая встреча, ну, даже не знаковая, а такая кульминационная. И после этого просто вот, как знаешь, вот дела идут вниз, а потом резко идут вверх.
2: Да, я могу, в принципе, посоветовать всей молодежи, не только молодежи, если у вас есть внутри побуждение, желание служить, если вы не знаете, как это сделать, я думаю, если будете искренне молиться, Бог всегда даст ответ на молитву и подскажет, как это сделать, где это сделать, где это лучше сделать. И действительно, если человек это делает от чистого сердца, Бог всегда покажет путь, как можно ему служить.
0: Найди, найди свой путь.
3: Виллис, а скажи, после вот этого вот всего переломного момента, когда тебя женщина накормила и все тебе дало, у тебя взаимоотношения с Богом еще крепче стали вообще? Или
2: да.
3: Я просто не знаю то, насколько они были крепкими, но, судя по всему, были.
2: Была уверена, как бы, вера в Библию, да, уверенность в том, что это книга, которую написал, как бы, Бог посредством, как бы, да, своих апостолов, но не было личной встречи, и после такого яркого ответа, когда я действительно понимал, что это чудо мог совершить для меня Бог, потому что там еще был небольшой контекст, да, то, как эта женщина там оказалась, почему она именно время там была, это... полная история, ты начинаешь осознавать то, что как бы столько всего в один момент мог сделать только Бог. Mm-hmm. Потому что все назвать совпадением, мне кажется, это глупо, потому что Бог, он действительно существует, он отвечает на молитвы, и после этой с ним как бы встречи, после такой конкретной ответы на молитву, действительно отношения с ним, они укрепились, Библия стала как-то более живая для меня, да. Хотя, конечно, после этого тоже есть и переломные моменты, и сложности, и трудности, и переживания. Иногда кажется, что все же Бог иногда не слышит, но мы должны доверять Ему и не сомневаться в том, что Он всегда заботится о нас. И если мы иногда думаем, что Он не отвечает на наши молитвы, значит, может быть, мы просто не видим Его ответа.
1: Угу. Вилли, смотри, я сейчас... Вот у нас была очень большая, длинная и трогательная история. Времени у нас осталось совсем много, и вот хочется еще вот такой вопросик задать. Ты вообще вот учишься в Аргентине, а учишься-то в Аргентине, а приехал ты туда из какой-то другой страны, или ты там родился, может быть?
2: Нет, я сам с Украины. Вот. У меня было с детства, не как с детства, 16 лет у меня было такое большое желание уехать учиться за границу и как бы выучить либо испанский, либо немецкий.
1: Да, это я вот к чему. Просто я как раз понял, смотрю на тебя, думаю, вроде не бразилец, да не аргентинец, наверное, украинец. И вот хотел спросить, все-таки ты был в Бразилии, в далекой стране, в которой у тебя были сложности, как и акклиматизации, и общение с людьми, даже с языком, в конце концов, это всегда очень сложно. Но ты все-таки и из Украины переехал в Аргентину, извини меня, это, считай, тоже другой уголок света.
2: Там тоже был языковой барьер, и
1: там тоже был языковой барьер, да. А вот там вот какие-то вот были такие вот преграды? Ну, голод, ладно, нам голод уже не интересен. Мы поняли, что...
2: Ну, наверное, первая такая сложность, которая была, это с языком. То есть, что действительно, приехал я без знания испанского языка, не было тогда как бы тоже больших знаний английского языка, это так было очень поверхностно, вот, и несколько месяцев было трудно, потому что как бы сначала там все посмеялись, да, там вы на пальцах объяснились, что как к чему, как бы где туалет, где поесть. А потом, когда уже проходит там месяц, второй, ты хочешь действительно пообщаться с человеком, но у тебя это не получается. И когда это раз, два, происходит три, то есть так оно немножко уже начинает надоедать, ну и зато это тоже в это же время у тебя появляется такое же серьезное желание учить язык, чтобы быстрее на нем заговорить.
1: Вилис, ну тогда я тебе скажу «muchas gracias», что с испанского означает «большое спасибо».
2: Большое спасибо, да.
1: Друзья, у многих из нас в жизни возникают такие ситуации, когда мы оказываемся вдали от близких людей, вдали от всяческой поддержки, и нас порой в таких случаях преследуют большие неудачи. Но не стоит унывать и не стоит опускать руки, а наоборот, уповать на Бога, и в таком случае нас обязательно с вами будет ждать успех. С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас был Вилис. Вилис, спасибо тебе. Моя подруга Оля и я, Борис. Ставьте большой палец вверх, оставляйте комментарии. Пока. Адиос, амигос.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы вновь в программе «Небо на земле» продолжаем разговор о жертвах. И у нас в гостях Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: Жертвы. В прошлый раз мы поговорили о том, чем они не являются. Хотелось бы вот какой вопрос задать. А всегда ли была необходимость в жертвах? Было ли такое время в истории нашей Земли, когда жертвы не были нужны?
3: В книге «Бытие» повествуется о сотворении нашего мира, о сотворении Адама и Евы. И вот в контексте этого повествования, сотворения, мы находим Божье предостережение. Книга «Бытие», 2 глава, стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Слово «возделывать» более-менее понятно. Угу. В оригинале глагол «обслуживать», глагол «работать», а вот «хранить» — древнееврейский глагол «шамар», угу, он довольно неожиданно здесь используется, потому что он означает охранять.
2: А от кого охранять? В раю, да, вот в этом первозданном, безгрешном мире, да, нужно было бы им охранять сад.
3: Ну вот давайте иллюстрацию приведем использование этого глагола в следующий раз, mm-hmm, в Священном Писании. Да? Бытие, 3 глава, 24 стих говорит: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Mm. Да? То есть вот этот глагол снова здесь используется, и Эдемский сад представлен как вот охраняемая территория. То есть мимо ангела не пройдешь.
2: После грехопадения они уже не могли туда, да, войти. Ну а до грехопадения они и так там ходили. От кого им охранять-то нужно?
3: Вот. Использование глагола «шамар» показывает, что Эдемский сад был вот такой территорией по замыслу Божию, которую нужно было оберегать от внешнего нападения. Да? И, соответственно, это сразу же открывает нам картину какого-то противостояния, какой-то враг есть. Есть тот, кто хочет и попытается отнять этот дом, отнять Эдемский сад. И Господь открывает, что во Вселенной в это время уже идет вселенский конфликт. Mm-hmm. Уже дьявол реален. Вот тот, который называется древний змей, дьявол и сатана. И перед тем, как описывается трагедия грехопадения, Господь вначале показывает, каким образом можно уберечь этот сад. Да? И он говорит во 2 главе, мы прочитали в 17 стихе, «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В подлиннике используется интересная фраза, дословно «мот тамут» – два глагола, которые означают «умирать» в разных формах.
2: Вот. И у нас как попытались перевести «смертью умрешь», как будто можно не смертью умереть, а чем-то другим.
3: Так, это сразу обращает, угу, на себя внимание, и что совершенно определенно, Господь говорит, ты точно умрешь. Угу. Да? Вот как, например, в словах и в учении Иисуса Христа мы порой находим «истинно, истинно, истинно говорю вам». Да? Господь и так никогда не лжет, но когда Он что-то хочет подчеркнуть,
2: дважды повторяется,
3: неотвратимость, конкретность, определенность, серьезность вопроса, Он дважды повторяет.
2: Но, тем не менее, они почему-то не умерли в этот же день. Мы сегодня ответим на этот вопрос. Почему? Потому что многие задают этот,
3: да,
2: вопрос. Господь,
3: да,
2: дважды сказал «умрешь», а они продолжили жить, и Адам жил аж сколько там?
3: 930
2: лет.
3: Да. 930 лет. То есть у нас два фактора в этом Божьем слове. Первое – сторожите Эдемский сад. Есть враг, у вас попытаются его отнять. Вот как надо сторожить. И вот что будет, если вы не будете на страже. Смертью умрете в тот же самый день, в день, в который ты вкусишь от него. Потому вот это предпосылки для разумения того, как жертвы появились. В действительности, это был период времени, блаженное райское существование, когда смерти не было вообще никакой, в том числе животных. В жертвах не было нужды. Дальше, в 3 главе, уже появляется на поле деятельности змей. Третья глава, с первого стиха по шестой.
2: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел».
3: Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это слово «змей». В оригинале Священного Писания, вот именно ветхозаветной эпохи, есть целый ряд слов, которые переводятся как «змей». Угу. Есть несколько слов, которыми можно было бы описать разные виды змеев. Но Моисей по вдохновению Божию выбирает термин, который имеет весьма необычное значение. Здесь используется термин «нахаш». Глагол «нахаш» означает «колдовать», «быть медиумом», «быть посредником» между нечистой силой и вот в данном случае человеком. Таким образом, использование этого глагола и от глагольного существительного «нахаш», «нахаш» как «змей» и «нахаш» как «колдовать» идентично выглядит в оригинале Торы. Да?
2: Только по контексту можно понять, что это глагол или существительное.
3: Да, и позже, когда уже были огласовочки, в масоретском тексте, где-то в 6-8 веке нашей эры добавлены, да, то есть тогда уже, вот смотря на современный текст, напечатанный в Священном Писании, можно видеть разницу. А изначально, когда только лишь гласные в оригинале Торы присутствуют...
2: Они одни и те же.
3: Это идентичный термин. Так вот, Слово Божье показывает, что этот змей, он стал медиумом, он стал посредником воздействия на людей. Это вот тот, о ком Священное Писание напишет уже в книге Откровения, 12 главе, древний змей, то есть называемый дьяволом и сатаною.
2: Медиумом – это значит, что в него, получается, вселился, да, посредством него говорил дьявол?
3: Дьявол, да. Вот. Таким образом, Библия начинает рассказывать, что имел в виду Господь, когда сказал «защищайте, сторожите Эдемский сад». И дальше идет все по сценарию, в отношении которого Бог предупредил. Адам и Ева не были в неведении. Господь сказал им, каким образом у них попытаются отнять этот Эдемский сад. И вот появляется змей, и он начинает предлагать свое обольщение. И вот то, как он это делает, ну, во-первых,

0: Небо на земле.
1: Но нам важно обратить внимание на то, на каких уровнях осуществился процесс грехопадения. Мы находим здесь, во-первых, уровень мыслей. Сказано, что жена увидела, 6 стих, что дерево вожделенно, потому что дает знание. Так? Знание – это область разума, да? Область мозга. Он предложил ей нечто для ума. Дальше – слова. Подлинно ли сказал Бог – не ешьте ни от какого дерева в раю. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. И вот в том, как она отвечает и как она передает Божьи слова, она их искажает. Потому что она говорит, сказал Бог, 3 стих, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. В Божьей заповеди такого нет. Не сказано, что прикасаться нельзя. Говорится, не есть. И вот, коль скоро она устражила этот Божий запрет и фактически добавила от себя, то змей этим воспользовался. Да? И он стал таким образом демонстрировать, что на самом деле это Божье повеление, этот Божий запрет, он может быть нарушен. Конечно же, текст у нас, знаете, здесь очень насыщен.
2: Концентрированный очень
1: информация. Подобен телеграмме, где хочется много сказать, но слов мало. И потому вот разные исследователи, по-разному осмысливая вот этот текст, по-разному представляли его. Но вот этот вот факт добавления слов Евы к Божьим словам очевиден. Некоторые, например, рисуют такую картину. Это дошло нам из преданий народа Божия в историческом плане, что змей взял ее и чуть-чуть подтолкнул к дереву, и она прикоснулась, и не умерла.
2: И поняла, что все нормально. Да.
1: Да. И вот и таким образом на уровне слов произошел грех. А в Священном Писании написано «Не прибавляй к словам его». Книга Притчи, 30 глава, 6 стих. И еще один уровень – это уровень поступков. Сказано, она взяла плодов его, ела, дала также мужу своему, и он ел. Важно увидеть, что изначально грех был реализован на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков. И в результате, когда вот это произошло, когда они съели, как говорит 3 глава 7 стих, «открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание». То есть человек, когда согрешил, когда от Господа отступил, когда таким образом дьявол получил власть над людьми и над землею, человек пытается своими собственными усилиями, как говорится, своей сообразительностью как-то
2: решить проблему.
1: Вот. Ну и, конечно же, надо полагать, что тогда температурный режим был еще щадящим. Еще не было вот, Ледовитого океана и так далее. И вот та местность, где они проживали, вполне, может быть, как казалось Адаму и Еве, вот одежда для той местности вполне годится. Но дальше, когда появляется Бог, когда Он возвращает их в реальность бытия, они понимают, что этого недостаточно. То, что они предложили для решения этой ситуации, было явно недостаточно.
2: То есть мы... Ну, наверное, не только потому, что климат должен был измениться, а и по другим причинам было недостаточно.
1: У нас по-прежнему висит главный вопрос.
2: Да.
1: В день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона, коль скоро закон это... рассказ о том, как жизнь устроена, нарушаешь закон, умираешь. Да? Они должны были умереть именно в тот же самый день. Но по повествованию мы видим, что этого не произошло. И потому появляется вопрос, а что же произошло? Вследствие чего? Давайте мы посмотрим на 3 главу книги «Бытие», 21 стих. Здесь вот в этом месте нашего исследования.
2: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их».
1: Вот этот стих был предметом и до сих пор является предметом многих споров. Что это такое? Что это за одежды кожаные? Значит, есть мнение, что до этого они были духовными существами, а тут он кожею одел их. То есть вот что кожа – это вот наша кожа, да? Что об этом идет? Что он взял и создал кожу и сделал их таким образом защищенными теперь уже.
2: А как же до этого они должны были питаться там и все? Для чего духовному существу вкушать?
1: Конечно. То есть я просто привожу

0: существующее мнение. Да, некоторые полагают, что Бог взял и какую-то кожу сотворил, вот, ну, типа вот кожанки, да, какую-то кожаную одежду взял, изготовил. Но вот когда мы начинаем исследовать слова и глаголы, которые здесь используются, то оказывается, что глагол «сделал» в подлиннике, в оригинале, это древнееврейский глагол «аса». «Аса» означает «изготовить». Есть глагол «бара»
1: – «сотворить»,
0: сотворить, именно из ничего сделать что-то. Как вот в книге «Бытие» в самом начале, да, «берешит бара», в начале «сотворил». То есть Господь из небытия вывел нашу планету и вообще все, что существует. А здесь используется глагол, который означает «изготовить из чего-то уже существующего». Именно «изготовить». Потому нужно было где-то эту кожу найти. Он изготовил им одежду из кожи, которая уже где-то была. И вновь это вопрос перед нами ставит, где же она была? Ну вот на ком была кожа? На них была кожа, понятно, потому что они были изначально существами из плоти, сделанными так. Еще кожа была на животных. И вот когда мы изучаем слово «кожа», которое здесь используется, да, мы обнаруживаем, что в подлиннике Пятикнижья Моисеева этот термин практически эксклюзивно используется для описания кожи животных. Давайте посмотрим, например, на книгу «Левит», в начале первую главу, шестой стих. «Левит», первая глава, шестой стих.
1: «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части».
0: Здесь описывается жертва, и упоминается слово «кожа». Так? Речь идет о том, что при принесении жертвы с нее снимали кожу.
1: Жертву всесожжения.
0: Да. И дальше сказано «рассечет ее на части», то бишь жертву рассечет. Кожа остается. Да. Дальше мы читаем в 7 главе книги «Левит», в 8 стихе следующее. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику». То есть мы узнаем, что когда приносилась именно жертва, то кожа оставалась для использования, какого
1: для одежды,
0: нужно
1: там
0: было. Для одежды ли, да, для какого-то изделия и так далее.
1: Ну, также пергамент делали же, да, из шкур животных.
0: Да,
1: на нем писали.
0: Да. То есть речь идет о том, что когда Всевышний в день грехопадения одел Адама и Еву в одежды кожаные, первое мы выяснили, он сделал им, в смысле, изготовил из уже имеющейся кожи, и мы теперь знаем, откуда он ее взял. Он ее снял из животных. Когда мы читаем в третью главу книги «Бытие», 21 стих, там используются термины из книги «Левит». Из книги «Левит», где рассказывается о том, как жертвы приносить. Потому при исследовании оказывается, что причина, по которой они не умерли в тот день, была в том, что вместо них умерли жертвенные животные. То есть смерть все-таки состоялась, закон остался незыблемым, возмездие за грех – смерть. В тот день в действительности минимум два существа умерли. Но Божья благость явилась в том, что коль скоро Агнец был заклан прежде создания мира, коль скоро еще до сотворения всего мира Господь самого себя предложил в качестве этой жертвы, вот сейчас, вот в этот день, в день грехопадения, Господь стал открывать Адаму и Еве вот тот самый план спасения. Появилась нужда в жертвах как в способе демонстрации, как в способе иллюстрации того, что произойдет однажды, когда Агнец Божий должен будет отдать самого себя в жертву. То есть
1: эти жертвы были указанием на Иисуса Христа, на Его будущую жертву. Именно поэтому они не умерли в тот же день, ведь, да?
0: Да, именно так. То есть важно помнить, что Агнец Божий, который был предназначен прежде создания мира, это отправная точка. Потом есть грехопадение, а потом появляются кровные жертвы на земле. То есть они никогда не были целью, они никогда не были главным, они были способом демонстрации веры и способом прообразного указания на жертву Агнца Божия. И вот они, Адам и Ева, нагие, в одежде, которую попытались сами, как говорится, на ходу состряпать, они сейчас получают одежду на самом деле настоящую, прочную, которая может защитить их. И, что очень важно подчеркнуть, они одеваются в одежду тех, в кожу тех, кто умер вместо них. Получается, что вот эта идея облачения в жертву, она присутствует с самого начала. И позже уже в апостольских посланиях будет написано «облекитесь во Христа Иисуса». Mm-hmm. То есть дальше появится термин «одежда праведности», потому что они грешны, а вот Бог по милости своей, по благодати своей их одевает в результате принесенной жертвы. Вот эта праведность, которую они обрели, она, вне всякого сомнения, не была их заслугой. Они это получили верой, они получили это по милости Господней. Потому вот это ответ на вопрос, почему Адам и Ева не умерли, вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы.
2: Небо на земле.
0: Теперь, если мы вспомним, что изначальный грех был совершен сразу на трех уровнях, на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков, то очень интересно отметить следующий вновь лингвистический момент. Я хочу вернуться к истории о сотворении. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих, Бытие 2:7, написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Господь сотворил человека из праха земного. И как следствие, человек стал называться человеком по имени того материала, из которого он был изготовлен.
1: Значит, человек... В русском языке это не так хорошо отражено, а в оригинале, видимо, это яснее, да, прослеживается.
0: Да, и мне хотелось бы показать как раз этот лингвистический момент. Но, как говорится, предваряя, в русском языке есть термин «землянин». Угу. Да? Вот он связан с термином «земля». Угу. Вот таково же соотношение в оригинале Священного Писания. Адам – это человек. И также это слово используется для обозначения имени первого человека. Да? Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Адама – это земля. Вот если посмотреть, как эта фраза звучит в подлиннике, то дословно сказано «эт гаадам» – вот этот человек, «афар мин гаадама». То есть Господь создал, слепил человека из именно праха земли.
1: Но вот Адама – это именно прах, потому что эрц – это вот земля в каком-то понятии, там, да, страна или вот земля как планета, а Адама – именно вот прах. Да?
0: Адама – это глина.
1: Глина. Угу.
0: А прах – это афар.
1: А, вот то есть из праха,
0: из частиц,
1: глины.
0: Глины. Он его соединил, он его сделал и сотворил, и затем вдунул дыхание жизни. И вот, когда мы дальше прослеживаем вот этот термин «Адама», он в Священном Писании не так часто встречается, то находим один интересный отрывочек уже в книге «Исход», в книге «Исход» в 20 главе, в 24 стихе. «Исход», 20 глава, 24 стих. 20 глава известна многим тем, что в ней содержится текст 10 заповедей. Да? Это повествование о том, как Господь заключил завет с народом, который вывел из рабства. Угу. Итак, 24 стих говорит: «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». То есть сразу же после того, как прозвучал текст 10 заповедей, после того, как народ испугался, услышав этот звук, и попросил, чтобы Бог уже своим голосом не говорил, сразу же после этого звучит вот такое повеление: «Сделай мне жертвенник из земли». И в подлиннике это словосочетание «мизбах Адама». То есть этот термин, он отсылает нас к материалу, из которого человек был сделан, материалу, из которого человек был слеплен. И исследователи, кто читает текст в оригинале, естественно, не могли пройти мимо этого места, потому что напрашивается параллель. Угу. Человек сделан из вещества, на котором для скрепления завета с Богом и для заглаживания грехов своих нужно приносить жертвы. И потому, когда мы обращаемся вот к документам, сохранившимся со времен дарования Торы, и потом веками появлялись различные толкования и попытки осмыслить вот это все, то в частности, например, в Талмуде, я цитирую сейчас по классическому комментарию Санчина, мудрецы Талмуда спрашивают, откуда Всевышний собрал прах земной, из каких частей света? Ну и, конечно, многие страны тут, как говорится, с удовольствием предложили бы себя в качестве кандидатуры, да? И ответ. Мудрецы считают, что прах для создания человека был взят оттуда, где впоследствии возвышался храм, а именно с того места, на котором располагался жертвенник во дворе храма. Материалом для создания жертвенника является прах, ставший впоследствии фундаментом жертвенника. И это не случайно. Люди, приходя в храм, чтобы принести жертву и просить прощения за грех, возвращались при этом к месту сотворения Адама.
1: А подождите, они в 20 главе получают заповеди у горы Синай, да, а храм находился на горе Мария или Мария.
0: Да.
1: Но это в разных немножко местах.
0: Конечно же. Это, безусловно, аллегорическое толкование, но оно основано на лингвистических параллелях. Да, то есть говорится о том, что жертвенник делается из Адамы. В храме он стоит на Адаме. И даже если взять вот чуть-чуть дальше, 25 стих, «Если же будешь делать мне жертвенник из камней», это по-прежнему земля, да, это по-прежнему почва. Или даже когда уже он сделан был из дерева сетим. Дерево сетим из почвы берет себе питательные вещества, и оно из ингредиентов земли создано. Или же медь, которым этот жертвенник был обложен, это все взято снова из земли. То есть на ассоциативном уровне мудрецы усматривают здесь вот эту вот связь о том, что приходя поклониться Господу, приходя принести жертву, человек вспоминал, откуда все это пошло. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. Ответ – потому что тот, кто сделан из Адамы, Адам, однажды согрешил. И человек как бы возвращается к истокам, он вспоминает это грехопадение, и он признает и свою всеобщую греховность, да, как сын Адама, как тот, который произошел от него, и он признает свою личную греховность, он возвращается на место принесения жертвы. И еще, если обратиться к одному из толкований вот в этом контексте, дело в том, что гора Мария в истории народа Божия, в истории Священного Писания, она знаменательна тем, что там Авраам приносит в жертву своего сына. Угу. Так? Книга «Бытие», 22 глава, стихи 1 и 2. Господь повелевает и ведет его именно туда. И вот там, на этой горе, произошло чудо избавления. Вместо того, чтобы человек был принесен в жертву, приносится в жертву животное. И сказано, Господь усмотрит себе жертву. Жертва Исаака должна была быть принесена на том месте, где позже был построен храм. И на уровне ассоциации образной, на том месте, где был Адам сотворен. Так? То есть речь идет о том, что вместо человека кто-то должен был отдать свою жизнь. И слава Господу за то, что это произошло в лице Агнца Божия Иисуса Христа. В жертвах нужда появилась, потому что мы в лице Адама и Евы согрешили, но Господь нас избавил сам, став за нас жертвой.
1: И хочется добавить, что именно на этом месте, да, на горе Мария, и тот агнец от Господа, который запутался рогами своими в чаще, также был дан. То есть это также, наверное, является прообразом того, что на этом месте придет Господь, да, и слава этого храма, в который он придет, будет больше славы первого. То есть очень много параллелей, конечно, и Священное Писание удивительно гармонично в этом отношении. И, дорогие друзья, мы вместе с вами в течение последующих программ, которые мы посвятим и подробному изучению ветхозаветных жертв, жертв, которые приносились в святилище, мы увидим еще много интересного, и это поможет нам лучше уразуметь наше спасение, что Господь сделал для нас. Пусть Господь благословит нас в этом.
0: Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету. Ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! На мой взгляд, самое достойное и прекрасное проявление красоты человеческого духа – это любовь к другому, к такому, какой он есть. Но что кривить душой? Ни с кем из нас не бывает легко строить отношения. Но вот автор сегодняшнего письма заставляет задуматься, говоря о том, как бывает горько, когда кто-то, кого ты любил, не услышал при жизни всех тех ласковых от тебя слов, которые ты не захотел в свое время произнести. Пишет Ирина К. из Орловской области. Мы ее будем называть просто Ирина. Начинает она письмо словами. В жизни человека бывают разные ситуации, счастливые и трагические. В 1998 году я, тогда еще атеистка, то есть неверующая, познакомилась по переписке с человеком, находящимся в местах лишения свободы. Завязалось бурное общение, и мы договорились пожениться. Но денег на дорогу и прочее у Ирины не было, и Виталик, ее будущий муж, что называется, ударил во все колокола. Он тогда писал всем, с кем мог связаться, для того, чтобы они помогли. И в конце концов, некий Писпензе прислал деньги на дорогу. Этот добрый поступок побудил ее взяться за чтение Нового Завета, присланного как раз накануне. Долго описывать путь обращения Ирины. Но в ноябре 1998 года она покаялась и стала верующим человеком. А 2 декабря 1998 законной супругой Виталия. Муж и Бог были для нее слиты воедино. Именно так. Муж был на первом месте в те дни. Во Владимире, где Виталий отбывал срок, Ирина попала в теплые объятия христиан. Для нее все конфессии были безлики. Главное – Христос. А какое вероисповедание – все равно. Жизнь, как пишет сама Ирина, похожа на полосы добра и зла. И за 4 года общения с мужем, периодических встреч, письменного общения, все стало на свои места. Ирина поняла, что не кто-то другой, а Бог, только Бог, является самым надежным спутником жизни. Он и первый спутник жизни, а потом уже все остальные. 28 апреля приняла водное крещение Ирина. Но отношения с мужем, как вот пишет сама Ирина, вот по ее выражению, были полосатые, как зебра. То хорошо, то плохо. Они оба стремились к взаимопониманию, но не могли его достичь. Они оба говорили о любви, но у каждого было о ней свое представление. К августу 2001 года Ирина решила развестись с Виталием. Но, как она сама пишет, Бог категорически воспротивился этому ее решению, и этого не произошло. И опять же, как сама пишет Ирина, началась полоса зимы в их отношениях, началось похолодание в их отношениях. У них были разногласия и в вопросах религии. Но как-то Ирина стала ощущать все больше мира и тишины в его письмах. В это время Виталий тяжело заболел. Ирина удивлялась этой перемене и внутренне славила Бога. Но она сетует. «Мало я говорила Виталику добрых слов, но писала ему стихи. Они ему нравились. И вот 19 мая 2003 года он умер в больнице в Санкт-Петербурге. Денег у меня нет ни на поездку в Санкт-Петербург, ни на то, чтобы вывезти тело в город Ливны, где я жила на тот момент. Я возложила все на Бога и на тех людей, которые по долгу службы должны были выполнять эти обязанности по захоронению». Заканчивается письмо Ирины такими словами. «Я не знаю, где его могила. Это будет один из заросших холмиков многочисленных безымянных зэков, куда ничья рука не положит букета цветов. Я понимаю, что цветы ему уже не нужны. Они нужны живым, как свидетельство, что о нем помнят. И еще меня не покидает одна мысль. Мы так мало любим живых и так горько плачем по умершим. Люди, любите друг друга, пока вы живы. Дарите цветы живым». Ирина, Орловская область.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: Ну а следующая история, которую мы сегодня с вами вместе прочтем, произвела на меня не меньшее впечатление. Пишет нам Галина из Марийского края. Письмо ее начинается такими словами. «Мы с мужем живем вместе уже 24 года. Я родила ему 3 сыновей. Старший уже служит в армии. Но вся наша с мужем совместная жизнь была отравлена тем, что он много пил. Приходя с работы пьяным, он устраивал скандалы, оскорблял меня. Дети боялись его и плакали, и нам частенько приходилось даже убегать от него к соседям. Часто муж обещал бросить пить, но даже после того, как у него случился инфаркт и ему дали 2 группу инвалидности, он не смог отказаться от алкоголя. Но, как пишет сама Галина, надежда ее оставалась только на Бога. Но как и кому молиться правильно, она не знала. Но вот летом 2000 года к ним в дом зашла женщина, которая продавала книги о Боге. Она рассказала Галине, что существует живой Бог, которого мы не видим, но который может нам помочь. Для Галины это было действительно удивительным открытием, как пишет она, настолько мало она знала о Боге. Галина стала читать Библию после этой встречи, стала молиться Иисусу Христу. И вот с 2001 года начала посещать церковь. Галина приносила Господу все свои проблемы и вместе с братьями и сестрами в церкви молилась об избавлении своего мужа от алкогольной зависимости. Слава Всевышнему! После этого муж больше года не пил. Был такой срок его воздержания. Но осенью 2003 года он решил отметить с родственниками свой юбилей – 45-летие. Естественно, в день рождения он сорвался, пил целую неделю. Галина с сыновьями ежедневно преклоняли колени перед Богом и со слезами умоляли об избавлении мужа и отца от этого недуга. Галина очень надеялась и верила, что Господь исполнит по ее молитве свое драгоценное обетование, записанное в Библии. И здесь в своем письме Галина цитирует из книги пророка Иеремии из 29 главы. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». На 8-й день своего запоя муж Галины неожиданно заявил: «Все, хватит, не хочу больше, вина никакого. Пусть даже мне будет плохо». Это были не пустые слова. Действительно, ночью ему было очень плохо. Галина с детьми даже думали, что он может умереть. Но искать вино он никуда не пошел. И на следующий день, весь день, он чувствовал сильное жжение в груди. Это было прединфарктное состояние. Но Галина с детьми опять молились об исцелении отца и мужа. И к вечеру его состояние улучшилось. Все обошлось. «Разве это не чудо Божье?» – спрашивает в своем письме Галина. «Я объясняла мужу, что от всех недугов его спас сам Господь. И он, хотя и не считал себя верующим человеком, но согласился. Благодаря Богу наша жизнь стала налаживаться». И вот таким обращением завершает свое письмо Галина. «Люди добрые, молитесь друг за друга, за мужей, жен, детей, престарелых родителей своих, за ближних. Верьте Богу, Он любит нас, грешных людей, и желает спасти каждую душу». Галина из Марийского края. Это не первое и не последнее, но вместе с тем уникальное подтверждение того, что сам Господь держит свое слово.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь в провинциальной Палестине первого века разительно отличалась от жизни людей в таких крупных городах, как Ефес, Александрия, Рим. Люди, жившие в Палестине, занимались в основном сельским хозяйством, ремеслами, строительством и рыбной ловлей. В районе Генесарета очень много базальтовых пород, поэтому люди строили в этом районе дома из базальтового камня. Бедные люди, как правило, строили небольшие дома в один этаж с одной дверью и небольшим окном, которое работало в качестве вентиляции. Окна в бедных домах помещались под самой крышей и были очень небольшими с целью избежать ограблений. Стены были настолько прочными, что грабители чаще подкапывались под стену, потому что пробиться сквозь такую стену им было не под силу. Строительство из базальтовых камней осуществлялось при помощи примитивных методов. Возводились простейшие леса, использовались самые простые инструменты, несколько видов молотков, ручные пилы, гребневые долото. Использовались захваты для камней, чтобы можно было поднимать их на леса. Люди строили дома, чтобы сколько-нибудь комфортно провести свой недолгий век. Но современный житель вряд ли был бы доволен теми постройками, которыми довольствовались люди той эпохи. Крупные камни укладывались рядами, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями. В домах бедняков чаще всего была одна комната. Богатые люди могли позволить себе дом из нескольких комнат с большими окнами. Когда мы говорим о Палестине тех времен, то стоит заметить, что некоторые дома в районе Генесарета были многоэтажными. Чаще всего они были о двух этажах. Но одноэтажные дома также использовали крышу в качестве дополнительной площади. Семьи были большими. В домах бедных людей чаще всего было два уровня пола, и в нижней части зимой помещался скот. Это могли быть домашние птицы, это могли быть ягнята. И дети, которые росли в доме, нередко играли с ягнятами, бегая по комнате. В центре такого жилища зимой помещалась жаровня с углями, чтобы можно было избежать холода. Рядом с Капернаумом находится место, где располагался прекрасный город Хоразин. Иисус говорит, обращаясь к этому городу, что Содому и Гоморре будет отраднее, чем этому городу. Город, о котором упоминается у Луки в речи Иисуса Христа, был действительно прекрасен. Хоразин находится в 1,5 километрах от Капернаума, и он известен огромным количеством арочных построек. Из базальтового камня арки возводились достаточно высоко, ровно, и они поддерживали крышу. Такое количество арок, которые мы видим здесь на слайдах, радовало глаз, потому что обычно люди довольствовались просто ровными кубообразными постройками. Люди, обустраиваясь в те времена, не всегда заботились о мебели. В небольшом палестинском музее мы видим кухню, оборудованную на манер того времени. Вы можете видеть стол, плетеные стулья, утварь на столе. Но так было не в каждом доме. Только богатые люди могли позволить себе мебель. Очень интересно наблюдать быт и нравы того времени, исходя из того, какие факты предоставляет нам археология. Люстры чаще всего были импровизированные. 4 веревочки, кусок доски по центру комнаты. Светильник устанавливался на доске и светил всем в доме. Светильники устанавливались также на естественных выступах камней в стенах. Стены не оштукатуривались. В таких домах, которые располагали мебелью, обязательно находилась ложа для сна. Это отдаленно напоминает кровать наших времен, но вы видите, насколько грубо она сделана. Мы не видим на этой кровати каких-либо матов, которые могли бы сделать жесткую плоскость мягче. Люди нередко спали и вовсе на полу, на циновках. Ели в бедных домах тоже часто на циновках. Но во времена Римской империи быт Палестины несколько изменился, и люди старались обзавестись кое-каким столом и стульями. Жители Палестины считали, что даже Пасху они должны теперь есть сидя, потому что им было заповедано при исходе из Египта есть Пасху стоя, поскольку они вышли. Но теперь, когда они пришли в обетованную землю, они считали себя господами этой земли, а господа едят возлежа. Поэтому всевозможные кушетки или стулья стали входить в моду в палестинской деревне. Кушетки для пира использовались чаще всего в том случае, если ожидался какой-то дорогой гость. В этом случае люди одалживали у соседей или у богатых людей кушетку повыше и две пониже, чтобы знатного гостя, в честь которого устраивали пир, можно было поместить на центральной кушетке. Очевидно, об этом говорит Иисус, когда просит учеников и своих слушателей не стремиться занять сразу высокое место на пиру. Очевидно, он сам возлежал на такой кушетке, когда в Вифании Мария и Марфа устроили пир в его честь, поскольку он воскресил Лазаря. В каждом доме тех времен находилась маленькая комната, которая часто представляла из себя просто отгороженный угол. И нередко в бедных домах это была единственная комната за дверью. Поэтому, когда мы говорим о тайной комнате, в которой Иисус рекомендует помолиться, затворив за собой дверь, можно представить себе именно такого рода комнату. Это кладовка, в которой содержались съестные припасы. Там могла находиться также различная утварь. Утварь тех времен была крайне незатейливой. Подобие казанов для приготовления варева, жаровни, всевозможные плетеные корзины, глиняные кувшины и сосуды. Очень интересно наблюдать, как археологи восстанавливают быт того времени. Вы видите печь времен первого века, которая обычно находилась даже в самых бедных домах. Случается, что такие печи обнаруживают во дворах. Дворовые печи использовались в жаркое время года, а печи, которые находились в домах, могли использоваться круглый год. Внутренняя часть такой печи предназначалась для того, чтобы можно было укрепить наверху казан или котел для того, чтобы сварить похлебку или отварить мясо. А вот боковые стенки этой внутренней части печи использовались для того, чтобы выпекать лепешки. Тесто раскатывалось и прикладывалось к раскаленной стенке, а затем, когда лепешка испекалась, она просто падала вниз. Очень многие виды посуды складывают впечатление о том, что люди довольствовались самыми незатейливыми формами. Но так было именно в провинции. Если вы посетите Ефесский музей, то увидите предметы, относящиеся к быту того времени и использовавшиеся в богатых домах. Это удивительно, среди них есть даже стеклянные вазы. Они очень изящны. Но жители Палестины тех времен редко видели такую посуду. Чаще всего это были глиняные кувшины и глиняные сосуды. В них хранили вино, масло, сыпучие продукты. В каждой деревне обязательно был маслобойный пресс. Прессы того времени отличаются по конструкциям и форме. Они могли быть круговые. Давильный камень укреплялся на крепком бревне и вращался, выдавливая масло из маслин. Были также и винтовые прессы. Они считались более современными в ту эпоху и более эффективными. А вот жернова. Жернова эволюционировали на протяжении веков, и здесь вы видите, как верхний жернов оснащен несколькими устройствами, которым можно было привязывать животных, чтобы они вращали эти жернова и молотили, или же можно было самим вращать эти жернова, но для этого требовалась недюжинная сила. Во многих странах того времени эту тяжелую работу выполняли рабы. В том месте, где по преданию был распят Христос, находился сад, где он и был похоронен, согласно Священному Писанию. Археологи обнаружили в том месте точило. Это пресс для выжимания вина. Точило представляло из себя как бы водоем, но с одной стороны он был открыт, и плоскость его была несколько наклонной. Ягода помещалась в точило, и вся семья, подоткнув подолы, босыми ногами топтала виноград. Отсюда у пророков есть образ Бога, который топчет точило один, и края рис его забрызганы соком виноградных ягод. Вино стекало по тонкому желобу и наполняло сосуды, которые для этого были предназначены. Сосуды не всегда были глиняными. Вино часто хранили в так называемых мехах. Мехи — это кожаные бурдюки, в которые заливалась жидкость. Бурдюки наполняли водой или вином, и если вино бродило, то оно могло прорвать старые ветхие мехи. Об этом Господь говорит, обращаясь к фарисеям, когда они демонстрируют неспособность понять Его истины. Он говорит о том, что в мехи старые не вливают вино молодое, потому что и вино пропадет, и мехи пропадут, если вино прорвет их и выльется наружу. Интересно, что Господь задумал нас как сосуды, которые должны быть наполнены Святым Духом. Он изваял тело Адама из глины, поэтому образ Бога-горшечника мы встречаем в книге пророка Иеремии. Светильник, который изваял Господь из глины, то есть тело Адама, он наполнил святой шехиной или Духом Святым. И Дух Святой должен был сиять сквозь ожившую плоть. Как масло, горя, дарит всем свет. В древности это был очень-очень понятный образ. Павел говорит, что мы с вами сосуды, предназначенные для различного употребления. То есть в большом хозяйстве Бога каждый из нас может быть почетным сосудом или быть низким сосудом. Сосудом для низкого употребления, как говорит Павел. Разница только в том, что в хозяйстве человек решал сам, какой сосуд в качестве какого будет работать у него. Но в большом хозяйстве Господа это право принадлежит самим сосудам. Человек решает сам наполнить себя Святым Духом, позволить Господу наполнить себя елеем Святого Духа, или же он желает иного содержания. Решение за нами. Елей символизирует Дух Святой, и в иудейской традиции кровь виноградных ягод тоже символизировала Дух Святой. Интересно отметить, что в христианском прочтении эта концепция обрастает новой трактовкой. Наполниться Святым Духом человек может только верою в пролитую кровь Иисуса Христа. Так древний символ приобрел еще одно прочтение в эпоху раннего христианства. Если мы с вами наполняемся Святым Духом, то вечная жизнь принадлежит нам.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: «Открытый разговор». Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы продолжаем наши рассуждения о моделях управления. Мы сделали вывод с вами, что все-таки нужно учиться быть авторитетным. Чтобы обладать этой моделью, необходимо учиться многому. И сегодня мы посмотрим, какие есть у нас возможности все-таки изменить свой стиль управления, свою модель, если она не нравится вам, и вы увидели, что она приносит проблемы в вашей семье. Но для того, чтобы определить свой стиль и куда вам нужно идти, а как нужно себя изменить, необходимо ответить на один вопрос, который будет первым вопросом к цели нашей, к авторитетному стилю управления. Если вы не знаете, не уверены в своей модели, пожалуйста, ответьте на вопрос, как вы поступаете в конфликтной ситуации? Что это означает? Если у вас в вашем круге общения, то ли это с ребенком, то ли это с женой, то ли это с тещей или со свекровью, какие-то проблемы, какие-то конфликты, как мы выражаем, вам нужно ответить на вопрос, как вы поступаете в этой ситуации. И это даст этот ответ, даст вам правильный ответ о вашей модели. Что значит поступать в конфликтной ситуации? Посмотрите, как поступают в этой ситуации люди с разными моделями. Если вы обладаете авторитарной моделью, то у вас будет желание, когда человек имеет другое мнение, если он не так думает, как вы думаете, то, как у авторитарного каждого человека, у вас появляется желание немедленно изменить его мнение. И внутри вас управляет вами такой девиз: «Меня не волнует твое мнение, будет так, как я сказал или сказала». Потому что авторитарной моделью могут обладать и бабушки, и женщины, и мужчины, конечно. Итак, если вас не интересует мнение другого человека, а вы настоятельно требуете, чтобы он изменил свое мнение, вы обладаете авторитарной моделью управления. Как же думают равнодушные или люди, обладающие равнодушной моделью? Они обладают такой внутренней настроем, такое: «Думай, как хочешь, мне все равно». То есть я имею другое мнение, но я его не изменяю. Но я принимаю тебя таким, какой ты есть. Ты думаешь так? Пусть будет так. То есть мне все равно, как ты думаешь. Мы должны запомнить эти внутренние девизы. Мы будем проверять себя в разных конфликтных ситуациях. Третья модель дает нам другой девиз. Она настраивает человека на такое решение: ты думаешь иначе, чем я? Хорошо, хорошо. Будем делать так, как ты хочешь. Хотя внутренне человек уверен в том, что его мнение более стабильно, более глубоким является, более мудрым. Но обладая моделью вседозволенности, этот человек готов изменить свое мнение и поэтому говорит: «Все будет хорошо, так как ты сказал, так и сделаем», зная, что это мнение не очень хорошее. Так делают только люди с моделью вседозволенности. Они разрешают другим и свое мнение изменить у себя, хотя считают его правильным. А вот что говорит авторитетный человек с авторитетной моделью? У него внутреннее желание поговорить, и поэтому он так думает: давай поговорим, ты излагай свои аргументы, а я свои, и мы придем к общему выводу. Вот так думает авторитетный человек или обладающий авторитетной моделью. Что интересно, при всех этих вот решениях только авторитетный человек с моделью авторитетной готов изменить свое мнение, если другой аргументирует его более интересно, глубоко и правильно. И в этом диалоге он увидел, что хотя у него было другое мнение, но теперь он увидел, что другой человек, противоположный, оппонент его, излагает аргументы более основательно. И он говорит, вот именно только

авторитетная модель может сказать: «Прекрасно, ты лучше меня это понял, я готов делать так, как ты хочешь». То есть, как ты изложил, он готов изменить свое мнение ради общего дела. Если встречает такое другое мнение авторитарный человек, он видит иногда, что не прав, но никогда в этом не признается. Он будет до последнего доказывать и требовать, что мнение другого человека соответствовало его мнению. Вот эти две противоположности, которые больше всего сталкиваются в этом мире в коллективах. Итак, делаем выводы. В конфликтной ситуации многое можно понять о себе. Почему? Потому что многие считают, что конфликт – это драка. Если мы говорим: «Ой, у соседей вчера за стенкой такое было, такой крик, конфликт был большой», то мы считаем конфликтом драку или крик, или еще какой-то спор. Но дело в том, что конфликт – это не драка. Конфликт – это когда два человека, две личности имеют разные мнения о той или другой ситуации. Это может быть большой конфликт, когда 5, 6, 7 личностей, каждый имеет право на свое мнение. Каждая личность имеет право на свое мнение. Вот это есть конфликт мнений. Он лежит в основе всех конфликтов, и семейных, и политических, и других. Основа – другое мнение. При конфликтной ситуации авторитарные люди стараются всех переубедить к своему мнению, всех приблизить к этому мнению, которое имеет он. Равнодушные люди в конфликтной ситуации сохраняют свое мнение и разрешают другому иметь его мнение. Потому он и называется демократический стиль. То есть каждый имеет право на свое мнение, свобода мнений. Если это стиль вседозволенности, то он согласен изменить свое мнение в любом случае, даже если он считает и видит, что его мнение лучше. И только авторитетный стиль решает конфликт через диалог. И они приходят к одному хорошему мнению, которое самое приемлемое в этой ситуации. Как решать конфликты в семье? Причем авторитетным способом. Это случается со всеми детками, и с нами это было, и с вами это случилось где-то в раннем детстве. И если мы хотим ответить на вопрос, в каком возрасте это случается тогда, когда начинается организация личности. Следующий вопрос: когда же начало организации личности как отдельной личности существует? Если этому человеку маленькому он родился, когда он личностью будет? Вот он сегодня родился, когда он будет личностью? И вот на этот вопрос отвечает Библия, потому что личность должна соответствовать некоторым положениям. То есть личность берет ответственность на себя, она отвечает за свои поступки. Личность имеет свое мнение, и еще много чего обладает характерными чертами личность. Но на этих двух мы остановимся. И я хотела бы, чтобы мы с вами обратились к самой верной книге, которая дает ответ на этот вопрос. Это Библия. Если мы открываем книгу «Паралипоменон», вторую книгу ее, и 31 главу, 16 стих, мы здесь видим возраст, с которого Библия определяет человека, который может нести ответственность. То есть первая черта, которая начинает организовывать личность, это как она отвечает за свои поступки. Если бы вы сами попытались ответить на вопрос, то многие отвечают так: ну, конечно же, это в лет 12, когда оканчивается детство, и люди начинают проявлять свое мнение. Некоторые говорят: когда он только родился, ну, он ни за что не отвечает тогда. Когда он пошел в школу, то есть мнения разных людей разные и отличаются друг от друга очень сильно. И только Библия отвечает четко на этот вопрос. 16 стих 31 главы. «Сверх списка их, всем мужеского пола от 3 лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их, по должностям их и по отделам их». Что это было? Это распоряжение Господне, когда в храм для служения приглашались служители. Вот тут написано: для дел ежедневных, для служения по должностям. Из какого возраста, как вы заметили, приглашались люди по списку в храм для служения? И если мы внимательно слушали, то мужеского пола, именно мальчики, от 3 лет уже приглашались для служения.
Что же ребенок в 3 года может делать и какую ответственность нести? Господь говорит, что эти дети от 3 лет, они уже имеют возможность отвечать за свои поступки и обязанности. То есть делаем вывод, наши дети около 3 лет способны нести какие-то обязанности по их возрасту. Может быть, он будет ухаживать за обувью, может быть, он будет следить за кошкой, может быть, он еще какую-то работу, но он должен, как Господь распоряжение дал, ребенок где-то около 3 лет должен быть присовокуплен к какой-то обязанности в семье. У него должна быть какая-то работа, за которую он отвечает. И если дети не имеют этой обязанности никакой, не уделяется им внимания, чтобы проверить себя, как он работает, как он исполняет эти обязанности, личность просто тормозится со своим развитием. Ребенок не будет ответственной личностью. Тем более с возрастом это будет усугубляться. Итак, возраст мы определили – 3 года. Это то время, когда личность должна что-то сделать, какие-то выводы, какую-то ответственность нести. То есть она организовывается в 3 года как личность. И во время этой организации происходит нечто. И вы заметили, наверное, что и ваши дети точно так же поступают. Где-то около 3 лет вдруг ребенок начинает, как говорят, капризничать, начинает отвоевывать себя, свою территорию от влияния других людей. Чаще всего, где-то в 2,5 года, около 3 лет, может быть, чуть-чуть позже, ребенок нормально себя вел. Например, возьмем такую ситуацию, как завтрак. Почему-то дети больше всего это начинают проявлять, вот этот негативизм начинают проявлять во время утренней еды. И вот когда он просыпается, всегда бабушка или мама, или кто там есть в семье, приготовили ему кашу или молоко дали, то, что он утром привык завтракать. И он завтракает всегда с удовольствием, ест, все нормально. Вдруг, где-то около вот 3 лет, вы садите ребенка за стол, чтобы он покушал, а он не ест, не уходит, просто у него изменилось лицо, он смотрит вниз, уголки губ его опущены, такое обиженное немножко лицо, и он только одно твердит – не буду, не буду. И вы пока его посадили и говорите – ешь, все, вот тебе завтрак, как обычно. А он сидит там и вот не буду. Вот это его состояние, это вот тот, что называют сегодня детским негативизмом, когда человек начинает вроде бы как маленький спорить. «Не хочу, вы сказали так, а у меня есть другое мнение». Это именно то состояние, когда маленький человек хочет объявить о том родителям, что он проверяет их, как они будут реагировать на его мнение. Причем мнение другое. До 3 лет этот ребенок рос в этой семье. У него были свои игрушки, свое место отдыха. Он знает, что у него есть кроватка. Это его игрушки, это его книжечки, это его чашечка, ложечка. Все это он знает. Это его мир физических вещей. Но вот в 3 года в нем пробуждается такое особенное желание такое проявить или посмотреть, проверить мир индивидуального его развития. Это особенный мир, который он может проверить только мнением. И поэтому он решает испытать мнение. Если ваше мнение было, что я должен есть, а что будет, если я скажу, что у меня другое мнение? То есть ему что интересно? Что скажет папа? Что скажет мама? Что скажет бабушка? На его другое мнение. Он дорос до того возраста, о котором говорит Библия, 3 года, когда он начинает иметь желание иметь свою территорию не только с игрушками, но и со своим мнением. Ребенок об этом не думает. Он не настраивает на это, но он делает это подсознательно, потому что он пришел к такому возрасту. И вот можете себе представить, какая это картина. Сидит мальчик за столом, папа спешит, чтобы его отвезти в детский садик, например, машину заводит, и он готовится к этому. Мама прическу делает в другой комнате. Тут еще у нас в семье, например, и бабушка есть, которая часто присутствует, когда есть маленький ребенок, как помощник им. И вот ребенок сидит за столом и не ест. Заходит папа. Да представьте себе, что папа имеет авторитарную модель. И он видит, что ребенок не ест кашу. Всегда было все нормально, теперь не ест. Что скажет авторитарный папа этому маленькому ребенку? Он скажет строгим голосом и скажет: «Ешь, я тебе сказал, и даю тебе там, допустим, 2 минуты, чтобы каша была съедена».
Ребенок, конечно, начинает или протестовать, или плакать, или еще что-нибудь, но он решает, там, что ему надо делать. Но вот эту ситуацию, ты чего не ешь, ты, я тебе сказал, ешь, это все слышит мама, которая находится в другой комнате. Мама там у зеркала наводит порядок и себе, она тоже должна уходить на работу. Она слышит вот это решение конфликта, мнение ребенка и мнение папы. И поэтому из другой комнаты она кричит: «Оставь ребенка в покое! Если не хочет, пусть не ест». Давайте подумай, это очень часто мне подсказывают всегда мамы, что бы они сказали в этой ситуации. «Оставь его в покое, если не поест, ничего с ним не случится». Как ребенок это воспринимает, это уже другой вариант. Но вот очень интересно, выражает свое отношение к этой ситуации папа, который говорит: «Я тебе сказал, и ешь», выражает свое отношение мама: «Мое мнение, что ты должен есть кашу, но я что разрешаю тебе?» Вот давайте подумаем об этом. «Я тебе разрешаю иметь свое мнение. Не хочешь – не ешь». То есть у меня мнение другое, но если ты не хочешь – не ешь. У нас может быть разное мнение, и оставайтесь каждый при своем. Типичный равнодушный стиль. А теперь, когда папа хлопнул дверью и ушел, сердитый, что он не слушает его, или там что такая конфликтная ситуация – здесь появляется в столовой бабушка. И вы все знаете, как бабушка среагирует на то, что ребенок не ест. Она, конечно, к нему подходит и спрашивает: «Что ты будешь есть? Ты не хочешь кашки? Что ты будешь есть?» И вот здесь происходит нечто интересное. У ребенка все выглаживается, выстраивается в нормальное состояние лица, и он, глядя на бабушку, говорит: «Хочу, ну, например, абрикосовый компот». Бабушка немедленно, конечно же, никто, а бабушка, спускается в погреб, достает компот, открывает его, нагревает его, чтобы он был тепленьким для дорогого внучка, и несет ему. А внучок сидит возле каши. Он макает туда палец и говорит: «Гретое не хочу, хочу холодное». Опять бежит на кухню бабушка, наливает новый компот и дает ему, приносит. Теперь он с победоносным видом съедает этот компот, его одевают, и он уходит, уезжает на машине в детский сад. Допустим, эта вся ситуация такая была. Эта конфликтная ситуация, вы можете ее решить буквально, если посчитаем секунды, что говорила мама, что папа и бабушка что сделала. Это проходит обычно 3-4 минуты, пока эти три человека пообщались с ребенком. Но за эти три минуты ребенок очень хорошие уроки взял для себя, которые он будет проводить с 3 лет, и если это началось немножко раньше, потом в своем детстве, в своих конфликтах с родителями. Как он решил ситуацию для себя? Папа приказал. Он же не знает, какой стиль у папы или какая модель руководства. Он знает одно. Если папа сказал, надо немедленно это делать. А иначе что будет? А мы уже говорили раньше, а иначе он получит. Что-нибудь будет такое строгое, неприятное. Поэтому ребенок решает. Надо съесть немедленно, если папа сказал. Но он тут же взял еще один урок, очень важный для себя. Он решает свой конфликт с мамой. И он знает, что у мамы свое мнение, но мама ему разрешает иметь свое мнение. Поэтому он решает эту ситуацию для себя. Если мама что-то сказала, а мама сказала: «Не ешь и не надо», папа приказывает: «Не ешь и не надо», он так и решает. С мамой можно, если мама сказала, то можно иначе решить проблему. А вот как бабушка сказала: «А что ты хочешь, то тебе будет предоставлено, что ты прикажешь, то я и сделаю». И это ребенок очень хорошо запомнил. Эти уроки он будет нести через года. Папу надо немедленно слушать, маму это мы еще посмотрим, и мы сейчас посмотрим, как это происходит, а бабушка, она для меня все готова сделать, ей можно вообще на шею вылезти. Ребенок это решает для себя, как это получается. Вот ситуация: мама зовет сына маленького, после вот этой ситуации за завтраком проходит некоторое время. И сын уже знает, что маму не обязательно слушать с первого раза. Папу надо слушать, потому что папа может еще отлупить. А бабушку, тут мы ее эксплуатировать будем по всей мощности. И вот ситуация такая. Мама зовет сына.
Допустим, Сашенька. Сашенька, иди сюда. Тишина. Мама громче. Сашенька, иди сюда. Тишина. Следующий этап. Саша, кому я сказала, иди сюда? Никакой реакции. И сколько это будет длиться? Дети настолько чуткие, тонкие психологи, что они чувствуют в интонации вот этот нарастающий металл в голосе. И для них очень важно, для детей, не пропустить вот этот порог. И он уже слышит, что мама недовольна, и он знает, на каком этапе, он же не считает там, сколько раз его мама зовет, он просто слышит, воспринимает ухом и знает, что если мама дошла до границы какой-то, то дальше уже нельзя. Мама будет кричать или мама что-то сделает, будет орать, как они говорят. И вот теперь он слышит вот этот порог, приходит, на как, пятый, шестой, вы спросите у любой мамы, на какой ее зов приходят дети. И вот когда ребенок приходит, там пятый, шестой раз мама крикнула, седьмой, он приходит и так равнодушно говорит, ты что хотела? То есть для ребенка это не было большой проблемой, что мама нарастает, наращивает свой адреналин. На это они не обратили внимания. А вот уже порог пришел, и он, ребенок пришел на этот момент. Как раз к этому порогу, когда уже дальше тянуть нельзя. Но она ему говорит, ты, пожалуйста, вот ты что тут натворил, вот ты тут разложил, пожалуйста, убери это. Он еще долго будет думать, чесаться, или это убирать, или это не убирать. И так это лениво ходит, с одной комнаты в другую переносит эти игрушки, сердитый или недовольный. И тут мама говорит, папа приехал. И вот эти уроки очень хорошо работают. Папа приехал, это что означает? Что все игрушки в одну секунду будут сложены на место. Маму можно не обязательно слушаться. Маму можно испытывать сколько надо. Но вот когда у него проблема, папа сказал «нет», мама сказала «ты не получишь это», тогда можно следующий вариант испытать. Какой? Пройти к бабушке и сказать «бабушка», обнять ее там, поцеловать и сказать «бабушка, дай мне, пожалуйста, 10 рублей, мне нужно срочно там, это если постарше. А если маленький, бабушка, у тебя есть конфетка?» Потому что папа сказал «нет», мама сказала «это вредно, я тебе не дам ее». Ну, у них в запасе бабушка всегда остается. И что делает бабушка? Конечно, бабушка понимает, что нельзя конфет, что это зубы, что это сахар в крови или еще что-нибудь. То есть она все это знает. Но раз милый, самый дорогой ее внучок просит конфетку, бабушка потихоньку из-под тишка всегда отдаст печенюшку, конфетку, то, что ему, может быть, и повредит. Но на нее имеет влияние этот ребенок безотказное. Он знает, что бабушка это сделает. Итак, что же нам делать? Как употребить знания о моделях в семье, чтобы этот ребенок все-таки вырос нормальным ребенком? Поэтому мы предлагаем работу в этом стиле авторитетной модели. Для того, чтобы решить правильно конфликт с ребенком, необходимо знать 4 шага в решении конфликта. Причем это работает, эти шаги работают не только в модели семья или мама-папа, или бабушка-внук, или свекровь-невестка. То есть это работает во всех сферах конфликтов. А конфликты, мы знаем уже с вами, это разные мнения. Каждая личность имеет право на мнение. Как только у вас возник конфликт, то есть разные мнения, вы должны вспоминать, каким образом решается конфликт. Правильно, через авторитетную модель. И вот она решается через 4 шага. Я предлагаю эти 4 шага, потому что они работают замечательно. Их вы можете применить и в конфликте с маленьким ребенком, и со своим мужем, и со своей свекровью или тещей. Итак, первый шаг – это поза. Никогда не решайте конфликт в позах разных. Когда один, например, лежит в постели, другой стоит около кровати и решает конфликт. Когда один сидит, читает газету, другой в проеме двери из кухни начинает решать конфликт. Не решается конфликт тогда, потому что это воспринимается как давление. И человек, который находится в позе другой, ниже, он считает это нападением и начинает обороняться. Поза должна быть глаза в глаза, то есть вы должны сесть рядом. Если на этой ситуации, которую мы уже решаем, завтрак, и ребенок сидит и не ест, ребенок решил испытать мнение других личностей. И вот он сидит.
Что вы должны в первую очередь сделать? Сесть рядом с ним, не стоя говорить и не присаживаться, заглядывая ему в лицо. Это будет восприниматься как вседозволенность. Вы должны сесть рядом. Это первый шаг. Второй шаг. Он называется 2И, потому что есть два слова, характеризующие второй шаг. 2И. Одно слово – интонация. Интонация – это подобранная специальная интонация для решения конфликта. И информация. Какой же должна быть интонация? Она должна быть спокойной. Она должна быть негромкой. Почему? Потому что, во-первых, маленький ребенок, когда вы с ним решаете конфликт, он реагирует мгновенно на вашу интонацию. Когда вы кричите на ребенка, у него включается в работу правое полушарие. Он отвечает на вашу эмоциональную реакцию. То есть вы раздражены. У ребенка моментальный отзыв, обида. И поэтому у детей вот этот моментальный отзыв выражается в крупных слезах, которые где-то берутся в секунду и катятся по щекам. Думаешь, как он так может быстро заплакать? Не готовясь ничего, а потому что ребенок очень эмоциональное существо. И если вы будете вот таким образом раздражать или задействовать в решении конфликта правое полушарие, выражая свою такую эмоциональную напряженность, вы получите тот же ответ. То есть ребенок будет эмоционально отвечать на вашу отрицательную эмоцию. Но у него не включается ничуть левое полушарие, чтобы решить ситуацию. Для того, чтобы включить его левое полушарие, и он мог подумать, нужно говорить с ребенком спокойно, чего не хватает у нас. Иногда родителей терпения не хватает говорить спокойно. Итак, мы начали говорить, интонацию подобрали, спокойная. Информация. Какая должна быть информация? Она должна быть полной. А это что значит? Это значит, что мы должны знать, с чего мы начинаем. Итак, первая часть информации. Скажите ребенку, насколько он вам дорог. Скажите ему о словах заботы, понимания и любви, как фактор, который организует нашу основную авторитетную модель. Вы говорите ребенку, мы сейчас будем это практически проводить. Он сидит надутый у каши, а вы ему говорите, я тебя очень люблю, и мы тебя все в семье любим. Мы хотим, чтобы ты вырос здоровеньким, красивым мальчиком. И поэтому мы тебе приготовили кашку. То есть вы говорите спокойным голосом приятное что-то для этого ребенка. У него вырабатывается способность приятно реагировать на ваш голос. Хотя на лице этого не видно. Он еще сидит надутый с опущенными уголками губ. А дальше вторая часть вашей информации. Изложите ситуацию, как вы ее видите. Ситуация такая, он не хочет есть кашки. Значит, вы ему говорите, если ты не будешь есть кашку, ты не сможешь вырасти здоровым, хорошим мальчиком. Мы приготовили тебе кашку именно для того, чтобы ты был здоровеньким, чтобы у тебя зубки были красивые, белые, чтобы у тебя волосики хорошо росли, косточки были ровненькие. Вот что нужно. И вы говорите об этом ребенку. Дальше вы излагаете какие-то последствия, какие будут при неправильном решении ситуации. То есть информация состоит в том, чтобы ребенок увидел и положительное, и отрицательное. И вот отрицательное, что здесь может быть? Очень простое. Если ты не будешь есть кашку, ты не сможешь хорошо расти. Ты не сможешь быть здоровым, красивым мальчиком. Ты имеешь право не есть. Если ты не будешь есть кашку, то я ее заберу, и ты не будешь до обеда есть. Допустим, на какое-то время вы лишаете ребенка еды. Но некоторые родители в ужасе от того, что ребенок не будет есть до обеда. Уверяю вас, с ребенком ничего не станет плохого. Но если вы проведете хотя бы один раз через 4 шага ребенка, он научится очень большим наукам, которые будут сопровождать его жизнь. Итак, вы показали вероятные последствия. Третий шаг. Оставьте ребенка в покое на несколько минут. Третий шаг. Просто уважайте то время, когда ребенок делает выбор. Вы же сказали ему, сделаешь так, будет хорошо, сделаешь так, будет плохо. Ребенок должен подумать над тем, что у него есть выбор. Оставили его на 3 минутки, допустим, очень коротко. Приходите. А теперь вопрос. Эта маленькая личность, которой 3 года, имеет ли право на свое мнение? Конечно, имеет. Имеет ли право на выбор плохой? Имеет. Поэтому, когда вы приходите, и вдруг ваш ребенок сидит надутый над кашей и ее не ест, о чем это говорит? Он сделал выбор, что он не будет есть кашу.
И он согласен с теми всеми последствиями, которые теперь его ожидают. Вы пришли, он кашу не ест. Четвертый шаг выполняйте, пожалуйста. Выполните четвертый шаг, который называется «Уважайте выбор ребенка». В данном случае личность 3 лет. Он не захотел кашу. Вы ему пообещали, что если он сделает плохой выбор, вы у него кашу заберете, и он до обеда не будет есть. Например, вы можете что-нибудь другое придумать. Но, по крайней мере, последствия должны быть не такими простыми. И вот ребенок увидел, что он выбор сделал и ожидает, что же будет дальше. Вы забираете кашу, а кто это вы? Это может быть и папа, и мама, и бабушка. То есть вывод какой? Этой моделью решения конфликтов должны обладать все члены семьи, кто находится рядом с ребенком. 4 шага помогают с любой личностью решить конфликт. Но вот мы продолжаем, что будет дальше. Вы забираете, как обещали ребенку, забираете кашу и ставите ее где-то в другое место. Ребенок понимает, что его сейчас будут одевать и увозить. Вы знаете, что делает ребенок? Он начинает кричать: «Я хочу каши!» Он же не думал, что так и будет. Он испытывал вас. Но вы говорите ему: «Ты выбрал, извини, пожалуйста. Но если ты выбрал, такой выбор сделал, ты увидишь теперь, что будет, а будет то, что я пообещал». Мамино слово становится очень оправданным и закономерным. Мама сказала, так оно и будет. Папа сказал, так оно и будет. Бабушка говорила, так оно и будет. И тут ребенок за эти же 3 минуты, но совершенно другие уроки берет для себя. Причем эти уроки могут сопровождать его всю жизнь. Итак, первый урок, который ребенок вот взял для себя. Может, он и кричит теперь: «Хочу каши». Нет каши, ты выбрал это. Не меняйте свое обещание. Если ребенок это выбрал, пусть он подумает над тем, что он выбрал. Первый урок: мне будет предоставляться выбор. Оказывается, теперь он должен об этом знать, что у него будет выбор. Второй урок: что я выбрал, то и получу. Если вы точно сделаете то, что пообещали, ребенок возьмет это для себя как урок. Он будет знать, что он выбрал, то и получит. И он будет теперь 3-й урок помнить всю жизнь. Нужно хорошо думать над тем, что я выбираю. Это замечательный урок, потому что ребенок начнет с этого момента обдумывать свои решения, правильное оно и какие будут последствия. Многие родители имеют огромную проблему со своими детьми, потому что дети не умеют выбирать. Они делают один за другим ошибки, делают самый худший выбор. Курить нельзя. Мы говорим, что ребенку, вот и объясняем ему: ты не кури. Но ребенок делает выбор, потому что сверстники ему толкают на это. Он выбирает худший вариант. Мы говорим ребенку: с этой компанией не возись. Он идет туда. Мы говорим: надо учиться. Ребенок делает другой выбор. Ему говорим, что с компьютером будешь сидеть там час, он сидит целыми часами, сутками. И он не умеет делать правильный выбор. Почему? Потому что с 3 лет родители не научили его этому. Пусть это будет на тарелке каши, пусть это будет стакан молока. На этой маленькой ситуации научите ребенка этим 3 прекрасным правилам. Будет представляться выбор, ты должен получить то, что выберешь. А теперь давайте посмотрим, как Бог решает эту проблему. Неужели Бог так учит нас? Оказывается, в книге Второзакония есть много глав, которые говорят на эту тему. Это система воспитания Бога. Это Бог так воспитывает человека. И он говорит, несколько глав: если ты будешь соблюдать, если ты будешь послушен, если ты так сделаешь, ты получишь благословение в жизни, на поле, в семье, в детях, везде будет все прекрасно. Но вот другая дорога. Если ты не будешь соблюдать, не будешь послушать, то придешь к такому печальному результату. Ты получишь проклятие, и не я буду виноват в этом, а это будет твой выбор. И поэтому, когда Бог показывает эти 2 дороги, Он говорит: пожалуйста, я тебе предоставил эту информацию, прошу, и Он делает 3-й шаг. Дает время нам для того, чтобы мы сделали выбор. И вот мы обдумываем эту ситуацию. И как печально, что многие делают худший выбор. Почему мы удивляемся нашим деткам, которые упрямо не хотят есть кашу?
Давайте подумаем о себе. Мы взрослые люди, и мы часто делаем этот худший выбор. Нет, я хоть и получу проклятие и буду, допустим, в жизни иметь неприятности, но мне так интересно этой дорогой пройти. Я выбираю эту дорогу. То есть я делаю худший выбор. Почему так случается? Что нужно делать? Лучший урок на эту тему – это 3 года. Когда мы начинаем учить ребенка, что выбор – это не просто так, а что это очень важное. И мы учим делать ребенка правильный выбор. Но вы знаете, что делает ребенок в этот момент? Ребенок сначала кричит, но вы его одели, как обещали. Одели, посадили в машину, привезли его туда, куда надо, куда вы его везли, и он до обеда ничего не получил. Вы знаете, что иногда ребенок сам себе не верит, что так случилось. И когда он где-то через несколько часов попадает в вашу сферу деятельности, он может сделать проверку. Он может еще раз эту ситуацию проиграть, но она уже будет связана не с кашей, а с чем-то другим. И он хочет убедиться, действительно ли вы так серьезно это говорите. Действительно ли вы что обещаете, то и сделаете. И этот вопрос стоит у ребенка, и он еще раз делает испытание. А вы придерживаетесь 4 шагов, и вы точно что пообещали, то и сказали. Но теперь задача наша родительская – хорошо обдумывайте, что вы обещаете ребенку. От этого зависит вот этот способ решения проблемы для ребенка и организация правильного его мышления во время конфликтов и проблемы. И что у нас получается? Мама пообещала, и мама никогда не выполняет то, что пообещала. Ни хорошее, ни плохое. Мама говорит ребенку: не беги туда. Это я сама своими ушами сколько раз слышала. Ребенок бежит, а мама кричит вслед: иди сюда, кому я сказала, сейчас голову сорву. Ребенок мчится через эти лужи дальше. Почему? Потому что ребенок прекрасно знает, мама никогда голову ему не сорвет. То есть он на этом делает выбор. То, что мама обещает, оно никогда не исполняется. Кто виноват в этом? Неужели это дети такие вредные? Наверное, это необученные родители. Все-таки надо думать, что мы обещаем ребенку, и конкретно, сидя рядом с ним, дать ему такую информацию, чтобы ребенок хорошо думал. Если у вас слишком короткая или неверная, или неприемлемая информация, которая ограждает ребенка в размышлениях, она не дает ему возможности решить эту ситуацию, если это так есть, и ваша информация пустая, а мы говорили, что информация должна быть полная, результата хорошего не будет. Если вы говорите ребенку, например, 8-9 лет, курить вредно, ребенок говорит: почему? А так все говорят. Вредно и все, и больше ничего не. Вы сказали вроде бы, но вы ничего не объяснили ребенку. И, конечно, у него теперь поле для выбора очень большое. Там информации никакой, соответственно, если там придавят сверстники, он может начинать курить. Или у него другие какие-то будут основания для того, чтобы начинать курить. Поэтому очень важно, какую информацию, как вы даете. И для этого я советую вам, всегда говорите с ребенком, сидя рядом с ним, чтобы у него работали левое полушарие, чтобы он думал, анализировал то, что вы ему сказали, спокойным голосом. Не кричите на детей, вы блокируете его левое полушарие, его способность логически мыслить, а открываете дорогу для эмоций, причем для отрицательных эмоций. И ребенок может точно так же упереться в чем-то, как и вы иногда это делаете. Итак, вывод ученых. Каждое дитё или каждая личность – взрослые люди. Когда начинают утром вставать, и до того, как они лягут в постель вечером, целый день они что-то делают – и интересный вывод. До 5000 раз каждый человек такой делает выбор. То есть что поесть, что одеть, куда пойти, бежать ли, стоять ли, ждать ли, такой транспорт. На работе куча раз он делает выборы. Или с этим человеком, с тем поговорить, туда пойти, это сделать. То есть каждый человек стоит сегодня перед выбором. Это мелочи жизни, это какое-то служение или это какое-то дело. Но человек 5000 раз в день делает выбор. Как важно учить наших детей, чтобы они каждый день проживали с этим огромным числом выборов, но делали его верно. Как печально, когда люди не умеют делать правильный выбор. Но вот эта способность сделать правильный выбор в руках родителей, которые имеют маленьких детей. Они могут с маленького возраста, с 3 лет, научить детей делать правильный выбор. Если это у вас не получилось сегодня,
Если вы опоздали, не печальтесь. Это шаги, которые работают в любом возрасте. Если вашему ребенку 16 лет, сядьте рядом с ним, подберите хорошую информацию, тихим голосом скажите своему ребенку все, что вы хотите ему сказать. Он будет рад этому, и он сделает правильный выбор.

0: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Открытая книга.
1: Здравствуйте! Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня мы продолжаем разговор о христианском призвании, и на наши вопросы отвечает доктор богословия Юрий Николаевич Друми. Юрий Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, что представляет собой христианское призвание?
2: Мы уже говорили с вами о том, что христианское призвание означает следование за тем, кто зовет, за Иисусом, который, обращаясь к своим слушателям, говорил им: «Следуйте за мной». И тогда это означало буквальное следование, хождение вслед за Господом Иисусом. Это христианское призвание. Следование за кем-то. И вторая часть, мы с вами говорили о том, что христианское призвание подразумевает еще и миссию. То есть идти навстречу кому-то, идти в чей-то дом для того, чтобы принести благую весть и другим людям. Это тоже христианское призвание.
1: В чем заключается благая весть? О чем она?
2: Благая весть заключается в том, что есть решение, что есть выход, что есть надежда, что есть лучшее, чем то, что у человека есть в данный момент. Вот если коротко, в этом и есть благая весть. Но, конечно же, благая весть или же Евангелие – это, конечно, откровение или же самораскрытие Бога. Это то, как Бог открывает свое сердце навстречу человеку, открывает душу свою навстречу человеку, желая впустить его в себя, принять его, согреть его, спасти человека. Вот это и есть христианское Евангелие, благая весть.
1: Первая составляющая христианского призвания, об этом мы говорили и в прошлой программе, заключается в том, чтобы жить христианской жизнью, жить с Богом в этом мире.
2: Да.
1: И вторая составляющая заключается в том, чтобы вот этой самой жизнью, своими добрыми делами, которые мы делаем от души, потому что мы в Бога верим и хотим, верующие люди хотят прославить Бога таким образом, они хотят послужить и Богу, и окружающим людям, и поэтому они несут благую весть, евангельскую весть о Боге, окружающему миру, окружающим людям. Способен ли каждый верующий человек на это?
2: Думаю, что да. По крайней мере, должен быть способен. Потому что христианская вера, христианское призвание – это жизнь. Понимаете, живая клетка не может не делиться. Живая клетка делится, она размножается, она растет. Из одной – две, из двух – четыре, из четырех – восемь и так далее. То есть мы наблюдаем прогрессию. Вот везде, где жизнь, везде динамика, везде движение. Христианская вера тоже не статична. Христианское призвание – это жизнь, это действие, это влияние, это рост, рост семени, рост дерева, рост духовности, это рост интеллектуальный, это обязательно рост, это не статичность, не замкнутость. Именно таким я вижу христианское призвание на страницах Евангелия, в Евангелии Иисуса Христа. Можно было бы нам начать наш разговор с такого примера. Я уже упоминал о том, что Иисус звал людей. Буквально говорил: идите за мной. Или вот: Симон, пошли со мной. Стань моим спутником. Вот с этого начиналось христианское призвание. И история, которая записана в 5 главе Евангелия по Луке, очень яркий пример, как Иисус звал за собой людей и зачем Он их звал. Во-первых, куда, а во-вторых, зачем. Вы помните, как однажды народ теснился вокруг Иисуса, желая послушать проповеди Его. Мудрость, великая мудрость исходила из уст Иисуса. Поэтому люди, разные люди, стекались с разных мест к нему, чтобы послушать, просто послушать его. Я иногда думаю, какой фантастической способностью обладал Иисус, если люди сбегались, чтобы просто посмотреть и послушать, что он делает со словами, как он создает новые смыслы, как он делится какими-то сокровенными размышлениями, наблюдениями, в которых люди видели себя, видели своих близких, видели Бога, понимали вообще жизнь. Это удивительный феномен в истории человечества. И вот когда в один из дней это происходило, народ теснился вокруг Иисуса, а это происходило на берегу Галилейского озера, он увидел две лодки, подплывали к берегу. И когда они причалили, вышли рыбаки, вытащили сети, разложили на берегу, рядом, и начали мыть сети и чинить. Ночь была неудачная с точки зрения улова. И вот Иисус говорит одному из этих рыбаков, он вошел в его лодку и говорит: «Отплыви немного». Тот послушался, отплыл. Иисус сел и продолжил учить людей. Таким образом, Иисус был на воде, в лодке, люди на берегу, между ними, наверное, какая-то дистанция возникла, так было удобнее, какой-то эффект студии, может быть, лучшая акустика была достигнута таким образом. И вот Иисус учил, и когда закончил учить, он говорит, человека звали Симон, говорит: «Отплыви-ка и закинь сети еще раз». Тот смотрит на него, усталый, здоровый мужчина, рыбак, который всю ночь провел в ловле рыбы и ничего не поймал. Говорит: «Мы же всю ночь потратили, мы все силы отдали и ничего не поймали. Ну, раз ты велишь мне сделать это, ну хорошо, я послушаю тебя и поступлю по слову твоему». Отплыли, закинули сети. И когда начали вытаскивать сети, поняли, что самим не справиться. Дали знак своим товарищам, которые подплыли, и вместе они начали тащить из глубины сети, которые были переполнены рыбой, едва смогли вытащить их в лодку, сети в лодку, лодка начала тонуть, потому что не выдерживала такого веса. И здесь происходит самое интересное. Симон Петр понял, что человек, который сказал ему забросить сети и вытащить рыбу, это не просто какой-то прохожий и не просто даже учитель, что в нем что-то большее, кто-то больший. И он падает к его ногам, цепляется, хватается за его ноги и при этом говорит прямо противоположное. Говорит: «Выйди от меня, ибо я человек грешный». То есть он и держит его, он и хочет быть с ним, и в то же время говорит: «Выйди от меня». И вот этот момент передает подлинность рассказа, что действительно так все произошло. Но самое интересное случилось потом. Мы не можем увидеть в этом только лишь линию, сюжетную линию, как море из бесплодной среды, потому что они промучились всю ночь, ничего не поймали, из бесплодной среды становится источником большого улова. А после этого произошло что-то важное, еще более значимое. И об этом говорит 11 стих 5 главы Евангелия по Луке. И снова я буду пользоваться современным русским переводом Нового Завета, выполненным под редакцией доктора богословия Михаила Петровича Кулакова. Здесь написано в конце 10 стиха и в 11 стихе: «Не бойся, — сказал Иисус Симону, — отныне ты будешь ловить людей». Вытащив лодки на землю, рыбаки оставили все и пошли за Иисусом. Обратите внимание, казалось бы, кульминацией рассказа был богатый улов. Вот то, над чем они трудились, и то, что они не могли сами достичь, наконец-то достигнуто, рыба поймана, заработок обеспечен, семьи голодать не будут. Оказывается, нет. Потому что Иисус вдруг говорит: отныне ты, Симон Петр, будешь ловить людей. То есть ты не тем занимался до сих пор. Ты не то делал. Я хотел бы, чтобы ты делал что-то другое. Чтобы ты ловил людей. И кажется, вообще, что это такое? Что за странные слова? Да. Как это ловить людей? Ловят птиц, ловят животных, ловят рыбу. Но как это ловить людей? Но Евангелие говорит именно это. Это неплохой перевод. Или не какой-то там самодеятельный перевод, или там это действительно
1: именно такое слово и есть в оригинале, которое приводится
2: ловить. В тексте оригинала в греческом языке действительно ловить людей. И последняя фраза говорит нам о том, что когда это произошло, рыбаки оставили все, всю рыбу, сети и лодки, все свое состояние. Оставили все и пошли за Иисусом. Мы начали наш разговор с вопроса о том, что такое христианское призвание. Христианское призвание немыслимо без этого.
1: Без ловли людей?
2: Без ловли людей. Без оставления всего и ловли людей.
0: Открытая книга.
1: Вот что такое ловля людей? Как бы, ну, понятно, оставить все. Ну, нет, все равно не совсем понятно, что это значит оставить все. Значит ли это, что верующий человек обязательно в любом случае должен отказаться от своей светской работы, может быть, даже уйти из семьи, изменить кардинально свою жизнь, все в своей жизни? Значит ли это? Ну и уже второй вопрос, что означает ловить людей? Ответьте, пожалуйста, на первый вначале.
2: Да. Конечно, я очень люблю эти слова. Люблю их, потому что очень простые и смелые, очень конкретные. Можно много философствовать, конечно, даже на основе этого материала. И тем не менее, вот своей простотой, четкостью они возвращают нас к реальности. Что я имею в виду? Если ответить конкретнее, конечно, на ваш вопрос. Конечно, здесь не имеется в виду то, что вы перечислили. Если мы думаем о том, как должны повести себя мы сегодня, применяя эти слова к собственной жизни, в то время, в тот день, действительно, когда написано «оставили все», означало, что они оставили все, что у них было, то есть там на берегу все, чем они обладали, все, что у них было, они действительно это все оставили.
1: Ну, в общем-то, они избрали другой род деятельности.
2: И вот в географическом, пространственном смысле, что ли, они действительно последовали за Иисусом. То есть это не была метафора, это не какой-то образный язык. Это действительно означало, что они пошли дальше по берегу или дальше поднялись там по холмам, пришли в Назарет или в Капернаум. То есть последовали за Иисусом буквально, буквально. Когда мы думаем о себе, о нашей жизни, то, конечно, мы не столько должны говорить о географии и о пространстве, сколько о приоритетах в ценностях наших. Оставить все – это означает смотреть на все, чем мы обладаем, как на данное нам, на временное пользование. То есть нам все дано для временного пользования. Вещи, которые мы носим, заработок наш, быт наш, дома наши, удобства наши, это все имеет условный характер. Это не абсолютные ценности. И это дано нам для временного пользования.
1: И к тому же, рыба сегодня может быть, завтра ее может не быть. Сегодня мы поймали что-то в своей сети, завтра нет. То есть все в жизни меняется, все зыбко. Только наша вера и наши отношения с Богом.
2: Но есть что-то более важное.
1: Да.
2: Да, есть что-то более важное. И здесь Иисус говорит, что это важное – это ловля людей. То есть призвание, христианское призвание подразумевает ответственность человека за других людей. С одной стороны, это личное дело каждого, правильно, выбор каждого, правильно, свобода каждого, правильно. Но я, как носитель благой вести, как тот, кто ее услышал, кто откликнулся на нее, с этого самого мгновения, как это произошло, несу теперь ответственность за то, как я распоряжусь этой благой вестью. И я не имею права ее прятать в каких-то тайниках. Я не имею права ее закатывать под асфальт. Я не имею права хоронить ее в собственной душе. Я несу ответственность, как я распоряжусь ею. То есть, буду ли я, стану ли я делиться ею, стану ли я тем

0: людям жить более аутентичной или подлинной человеческой жизнью. То есть идти за Иисусом – это означает быть человеком в исконном замысле, вот, смысле этого слова. Что значит быть человеком? Это значит стать как самый большой человек, человек с большой буквы, человек Иисус.
1: По образу
0: стать
1: и подобию Божьему.
0: По образу и подобию Божьему. Вот об этом, конечно, нельзя было умолчать в нашей беседе, посвященной христианскому призванию. И дальше мы видим, что Евангелие страница за страницей открывает нам эту дорогу, как люди утверждались в этом христианском призвании, как они учились у Иисуса избирать Евангелие, жить по призванию, и как они уже сами потом один за другим начинали забрасывать свои сети или же свой невод, чтобы ловить людей.
1: Да, Юрий Николаевич, очень важно в данном случае четко определить, что такое ловить людей, потому что современный человек, наверное, боится быть пойманным. Люди сейчас боятся. Люди боятся, что их обманут. Люди боятся попасть под влияние сектантов. Люди, ну, в общем-то, закрывают свои двери, двери своих квартир, двери своих подъездов. Люди живут более обособленной, что ли, жизнью. Они отгораживаются от общества, потому что они боятся. А вы говорите о ловле людей. Это значит, так скажем, на каждого есть свой ловец. И человек не хочет, чтобы его в жизнь, чтобы его жизнь кто-то или что-то вмешивался, помимо его воли.
0: Вы знаете, когда человек включает телевизор, и у него 250 или 640 или еще сколько там каналов, программ, то он или она должен иметь в виду, что с этого мгновения начинается охота за ним. Когда человек едет на машине, и на него смотрят рекламные щиты, яркие, громадные, повторяющиеся, происходит ловля. То есть мир живет по законам, что по таким законам, что нет ни одной души, за которой бы кто-то не охотился. Ну, нет ни одной. Понимаете, везде мы наблюдаем охоту, ловлю. И вы совершенно правильно сказали, что, конечно, так человек, когда размышляет, думает, я не хочу, чтобы меня кто-то ловил. Оставьте меня
1: конечно.
0: В покое. Какая ловля? Что вы вмешиваетесь? Не вторгайтесь в мое личное пространство. Не вторгайтесь в мое... Не лезьте мне в душу. Правильно. Очень правильно говорят эти люди. Я поддерживаю. И я сам этого не хочу. И у человека есть право на выбор, у человека есть право на то, чтобы взвесить, чтобы рассуждать, чтобы жить свободной жизнью, чтобы никто, ничья другая воля не навязывала картину жизни человеку. Конечно, это так. И вопросов нет. Хотя, как я сказал, например, когда человек с помощью пульта дистанционного управления переключает программы, он должен понимать, что начинается ловля. Когда человек покупает газету, открывает, листает ее, идет ловля. Когда человек читает книгу, любую, какую бы книгу читал, идет ловля, идет охота. И весь вопрос в том, а кто мой охотник или кто за мной охотится?
1: Да.
0: Так вот, прелесть Евангелия в том, что оно открывает нам вот эту страшную игру, которая происходит в нашем мире, эту охоту. Евангелие – это книга об охоте, о ловле. И если я отказываюсь от одних сетей, от одного невода, я окажусь в других. Это закон. То есть нету ни одного участка в нашем жизненном море, где не было бы никаких сетей, где не было бы никаких подводных капканов. Они есть, они везде. И мы уже находимся в каких-то. Каждый находится в каком-то капкане. Но не всегда понимает это, не всегда осознает. И то, что человек выдает за свою самостоятельность, независимость, или способность вот так вот сверху посмотреть и распорядиться этими ловцами, охотниками, повыбрасывать их всех и потом посчитать, что да, я, в общем-то, никем не пойман. Это все заблуждение, это мираж. Человек все равно кому-то служит, человек в чьих-то сетях, он все равно по чьим-то законам живет. Спрашивается, по чьим? Так вот, здесь Иисус очень радикально и, я бы сказал, откровенно говорит, зачем он пришел.

0: Он говорит, я пришел, чтобы ловить людей. Они запутались в одних сетях. Я должен разорвать эти сети, сети греха, сети нечестия. Я должен разорвать эти принципы, разрушить этот плен, эти оковы, которые не дают человеку дышать свободно, жить нормально. Я должен сделать это. И делаю я это с помощью других сетей. И эти сети я называю Евангелием. Эти сети я называю откровением, раскрытием Божьего характера, Божьего сердца. И мне нужны помощники, говорит Иисус. Поэтому ты, Симон Петр, будешь теперь не рыбалкой заниматься, ты будешь людей ловить. Это важнее, потому что рыба рыбой, можно и без рыбы прожить. Но если человек опутан в сетях греха, запутался в них, то не замечать этого и не помочь ему распутаться я не могу. Я это делаю, говорит Иисус, и тебя зову, чтобы ты тоже делал это. И в твоем лице я призываю, конечно, и всех других, потому что Петр, как, ну, он везде, во всех списках в Евангелии, когда перечисляются поименно ученики Иисуса, Петр всегда фигурирует первым. Он обычно озвучил вопросы, он обычно инициировал какую-то беседу. Поэтому Иисус ему говорит, я хочу, чтобы ты ловил людей. И значит, я хочу, чтобы все мои последователи делали это. Чтобы вы спасали. В душу лезть нельзя? Нельзя. Навязывать свою волю другому человеку нельзя? Нельзя. Но, понимаете, может быть, я приведу пример солнца. Солнце. Может человек сгореть на солнце. Может, даже у человека может рак кожи образоваться, если он не знает, как распорядиться солнечными лучами. То есть, какое время загорать, когда, сколько это делать, ну и прочее. Но все равно солнце – это та константа, то есть та постоянная величина, которая периодически появляется на небосклоне, согревает своим теплом, светит. Замечаем это, не замечаем, нравится, не нравится, но солнце обеспечивает условия жизни на Земле. В духовном смысле, в нравственном смысле должно тоже светить такое солнце. То есть должна звучать евангельская весть, должен звучать этот призыв. И любая христианская беседа, христианская проповедь, христианское Евангелие, все это направлено на одно – помочь человеку, который не может помочь себе сам. Вот это и есть христианское призвание.
1: Открытая книга.
0: Конечно, Иисус учил своих учеников дальше, как это делать. Он вел их за собой, они шли за Ним. И мы могли бы и должны были бы поговорить еще о цене христианского призвания, о цене следования за Иисусом. И здесь я хотел бы предложить вам открыть 9 главу Евангелия по Луке. В 9 главе, в самом конце, говорится о том, как Иисус, написано, «И когда они шли», это стих 57 и 58, эти стихи я сейчас прочту. Но я хотел бы сначала остановиться на вводных словах. Написано, «И когда они шли». Евангелие по Луке – это Евангелие дороги, это Евангелие пути. Иисус идет, и идет Он к определенной цели. Написано, что Он твердо вознамерился пойти в Иерусалим. И в Иерусалим Он шел не на экскурсию. В Иерусалим Он шел на смерть. Поэтому весь путь, который рисует евангелист Лука, окрашен этой мыслью и вот этой реальностью, надвигающейся смерть. А значит, всех, кого он приглашал с собою, или же приглашал в спутники, становились тоже на эту дорогу, которая вела к кресту, Христову. И отсюда вот этот честный, очень тяжелый, я бы сказал, диалог, который произошел в тот день у Иисуса с несколькими людьми. И вот как он начинается. 9 глава, 57-58 стихи. И здесь написано. «И когда они шли, один человек сказал ему, Господи, я готов следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Вы представляете, какое вступление, какое предложение? Ну, какой учитель откажется от такого предложения? Подходит человек и говорит: Господи, я готов идти за Тобой, следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел.
2: Какая верность и самоотверженность.
0: Да, какая вера, какая преданность. Наверное, люди даже не способны на такое. Вот собаки способны, наверное, в большей степени. Преданность хозяину. Здесь преданность учителю. Ну, послушайте, какой ответ. Какой ответ Иисуса был на это. У лис есть норы, и у птиц небесных гнезда, ответил ему Иисус. А Сыну человеческому негде голову преклонить. Кажется, Иисус вообще о чем-то другом говорит. Он, человек подходит и вполне искренне говорит: Господи, я готов следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел. А Иисус говорит так издалека, о чем-то таком, ну, кажется, отвлеченном. У лис есть норы, и у птиц поднебесных гнезда. А у меня нет ничего. Сыну человеческому негде голову преклонить. С самых первых строк Евангелия по Луке и до самых последних строк мы видим эту тему, что Иисусу негде голову преклонить. Когда Он родился, написано, что на постоялом дворе не было места. Не было места Сыну Божьему. И родители вынуждены были Его положить в хлеву. То есть Он родился в хлеву. Впрочем, Иисусу все-таки для Его головы нашлось место. Когда мы читаем о Его крестных страданиях, написано, что Он, произнеся последнюю молитву, произнеся «совершилось», уронил голову на грудь. Вот это то место, которое нашлось для головы Иисуса. Да, Он заходил в дома людей, Он был в гостях, Он жил у Петра некоторое время, Он был в гостях у Марфы, у Марии, у Лазаря, Он был в доме Закхея, Он был в доме фарисея, там, в разных домах Он находился. Но по большому счету Иисус здесь говорит, что в этом мире нет для Меня места, мы несовместимы. Я пришел в этот мир, но этот мир не может принять Меня, потому что мир хочет жить по своим правилам. И я не вписываюсь в понятия, в правила, в принципы этого мира. Мы никогда не станем друзьями, мы никогда не станем заодно, потому что мы слишком разные. Либо я должен уподобиться вам, либо вы должны уподобиться Мне. И только тогда между нами будет гармония. Поэтому, когда какой-то человек, видимо, плененный проповедью Иисуса и чем-то, что-то его купило в этой личности, захотел идти за Ним, Иисус сразу говорит о цене следования, о цене христианского призвания и говорит, что у Меня нет ничего. Если ты думаешь, что ты что-то приобретешь, если ты думаешь, что здесь возможны какие-то выгоды, если ты думаешь, что это принесет успех твоему бизнесу или еще, подумай, туда ли ты обращаешься. Я тебе это не гарантирую, потому что Мой путь, путь на Голгофу, путь на крест. Дальше, следующий человек, написано, уже сам ему Иисус говорит, и здесь я читаю 59 стих и 60. Другому же Он сказал: следуй за Мной. Уже Иисус инициирует этот призыв и говорит: следуй за Мной. Но тот человек ответил: Господи, позволь мне прежде вернуться и похоронить отца моего. Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов, сказал ему Иисус. Ты же должен идти и возвещать Царство Божие. Знаете, Юля, человечество до сих пор не может оправиться от шока, который оно испытало и продолжает испытывать при чтении этих слов Потому что здесь Иисус говорит о том, о чем мы, христиане, часто думаем, лучше бы он об этом не говорил, потому что это смущает очень многих. Это кажется, что Иисус перешагивает через все самое святое, что только есть у людей, а здесь сыновние, дочерние обязательства перед родителями, перед отцом. Причем в какой ситуации человек при смерти, и его нужно будет похоронить. И кто же это сделает, как не ближайшие родственники, как не дети его? А Иисус вдруг говорит, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. Ты же должен идти и возвещать Царство Божие. А это многих смущало и продолжает смущать. Здесь я хотел бы отметить, что, конечно, мы должны посмотреть на эту ситуацию с точки зрения фактического времени. То есть речь идет о нескольких неделях до распятия Иисуса Христа. И Иисус зовет за собой человека и говорит, следуй за мной, мне нужны помощники, мне нужна подмога, мне одному очень трудно, я нуждаюсь в вас. Здесь речь идет о минутах, часах и днях. Здесь не говорится о том, ну, через несколько лет. То есть это в режиме фактического времени. Это ближайшее, это безотлагательное что-то, надвигающееся. Вот-вот должно произойти с Иисусом. Поэтому, если сопоставить вот то, на что Иисус идет, и то, о чем просит его человек, конечно, эта категория несопоставима в данном случае. То, что происходило с ним, с Иисусом, и куда он шел, это было более важно. И для человека это было испытание, настоящее испытание. И мы не знаем, как он поступил. Ничего не говорится. Но вывод в следующем эпизоде содержится, если мы прочтем 61 и 62 стихи. Здесь написано, еще один человек, еще кто-то сказал ему, Иисусу, «Я пойду за тобой, Господи, но сначала позволь мне проститься с моими родными». Тот, кто, положив руку на плуг, оглядывается назад, непригоден для Царства Божия, сказал ему Иисус. Что интересно, мы не знаем имени, ни одного имени этих трех человек. И, по-видимому, это неспроста, потому что каждый может вписать свое собственное имя. В этом универсальность Евангелия. Каждый может вписать свое имя. Каждый может себя поставить в эту ситуацию, взвесить себя, взвесить свою приверженность и качество своего призвания. Фактически Иисус говорит, что вы должны быть пригодны для Царствия Божия. Это значит... Мы должны задуматься о своей пригодности. К чему мы пригодны? Пригодно ли наше сердце для Царства Божия? Пригодна ли наша воля для Царства Небесного? Пригоден ли наш разум? Наше лицо? Пригодны ли мы вообще, как люди? Потому что не может человек состояться как человек, не может личность состояться как личность, не может христианин состояться как христианин, если он... живет двойной жизнью, если он раздвоен, если он оглядывается назад, если и что-то иное связывает его крепче, чем то, что предлагает Иисус. Поэтому Иисус здесь радикален. Мы не можем найти увертку какую-то смысловую и сказать, а вот по другому переводу, а вот здесь он имел в виду это, другое. Понимаете, мы согрешим против слов Иисуса, против самого Иисуса. Мы должны сказать так же категорично и однозначно, как и здесь написано, что... Выше Христа нет никого и ничего. Конечно, как я уже говорил, это происходило в режиме реального времени, то есть фактического времени. И в том случае, в тот день, это означало буквально это. Но мы не можем в связи с этим сделать вывод, что теперь мы должны относиться к нашим обязанностям семейным, там, родительским или сыновним, дочерним с такой легкостью, чтобы говорить, вы знаете, у меня есть дела поважнее, мой дорогой папа, моя дорогая мама, вы знаете, меня ждут в христианской общине, у нас сегодня важное там, богослужение, например, поэтому, в общем-то, мне все равно, что здесь у вас, как вы здесь будете что, болеть, жить, умирать, страдать. Ни в коем случае. Потому что если мы доведем эту логику до конца, мы окажемся в ситуации полнейшего абсурда.
2: То есть нельзя применять данный принцип, переносить его, проецировать на все жизненные ситуации.
0: Нельзя доводить это до абсурда, нельзя абсолютизировать сказанное до такой степени, чтобы... Потому что иначе мы все перессоримся, потому что каждый кому-то сын, дочь, и мы все должны отречься друг от друга. И для чего? Это ситуация полнейшего абсурда. Это недопустимо, совсем не это имеется в виду. То есть мы должны различать, во-первых, вот эти дни недели, которые предшествовали смерти Иисуса, и это было вот там и тогда, а во-вторых, принцип теперь, который распространяется на другие жизненные ситуации, на наши ситуации, и здесь, конечно, в нашей иерархии ценностей выше Христа не должно быть никого и ничего. Этому тоже учит христианское призвание. И как Иисус сказал об этом в этой же 9 главе, только несколькими стихами выше, вот стих 23, 24, 25, 26. Здесь написано: «Обращаясь ко всем, Он сказал, кто хочет быть последователем Моим, или же кто хочет идти за Мной, должен отречься от себя самого и каждый день брать на себя свой крест и следовать за Мной. Всякий же, кто хочет жизнь свою спасти, потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради Меня, спасет ее. Что пользы человеку, если он приобрел весь мир, а себя погубит и навредит себе? Если кто постыдится Меня и слов Моих, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Своей и во славе Отца и святых ангелов». Снова Иисус говорит о приоритетах, о том, что мы не можем быть привязаны ни к чему и никому крепче, чем к Нему. И это есть христианское призвание. Это есть цена следования за Иисусом. Но, опять-таки, если мы читаем книгу «Деяния апостолов», мы не находим такого радикализма, что, понимаете, первые последователи Христа должны были, или, слушая проповедь апостола Павла, должны были отрекаться от родителей. То есть за христианами это не водилось. Но человеческие традиции, культурные традиции – они подчинили христианскому призванию. Они никогда не могут стоять выше того, что говорит Иисус.
2: Юрий Николаевич, благодарю вас за эту интересную, содержательную беседу, за участие в нашей программе. Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы...
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я предлагаю вам оторваться от ваших дел, которыми вы сейчас заняты, и немного взбодриться. Сделайте с нами зарядку, которая поможет вам чувствовать себя хорошо. Итак, мы встанем. Отставляем ногу назад, правую, руки вверх, вдох, опустили руки, выдох. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох и выдох. Молодцы! Следующее упражнение для шеи. Упражнение сова. Сова крутит головой по сторонам. Вот так. Медленно делаем это упражнение, чтобы не повредить шею. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Не забываем, что мы дышим носом, а выдыхаем через рот. Еще разочек. Закончили. Теперь упражнение для рук. Сцепили пальцами пальцы рук перед собой и выворачиваем их вот так. А теперь в другую сторону. И еще. Хорошо. Выворачиваем руки полностью. Так. Хорошо. Закончили, стряхнули, потрясли руками. И упражнение «Обними себя». Обнимаем. Широко руки в стороны. И радостно себя обнимаем. Вот так. Хорошо. Энергичные движения. Маховые энергичные движения. Хорошо. Закончили. Расслабились. Теперь упражнение для ног. Руки на поясе, разминаем пальцы ног. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это движение. Хорошо. Разминаем пальцы. Так, молодцы. Следующее упражнение для ног. Лягушонок. Приседаем коленями в стороны. Пожалуйста, вдох. Не надо совсем выворачивать ноги. Ты же не балерина. Марина, вот так. Раз, два. Вдох, выдох. Спина прямая. Спина прямая. Смотрим перед собой. Марина, не наклоняемся. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Выдох, вдох. Выдох, еще вдох. И присели, встали, встряхнули ноги. Следующее упражнение. Вытягиваем руку и ногу. Обхватили ее вот здесь рукой. Прогибаемся и вытягиваем руку вперед. Это упражнение хорошо развивает ловкость, чувство равновесия, гибкость. Так, следующий. Другой ногой. Пожалуйста. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение. Махи ногами. И руками себе помогаем. Только смотрите, чтобы не было мебели вокруг. Пожалуйста, правой ноги. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза этой ногой. Хорошо. А теперь левая нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Потрясли ногами. Переходим к упражнениям на полу. Опускаемся на колени. Стоим на коленях. Упражнение «Пружинка». Отклоняемся назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы. И касаемся руками пяток или пола. Так, и выпрямляемся. Еще. Хорошо. Это упражнение для бедер. Поднимаемся. Прямо стоим на коленях. Не садимся на пятки. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. Еще. Стоим на коленях, да. Еще. Касаемся пола. Встали. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение. Махи ногами. Поднимаем правую и левую ногу по очереди. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Еще делаем упражнение. Молодцы. Стараемся ногу не сгибать. Марина, не сгибаем ногу. Выпрямляй ее. Выпрямляй ногу, Марина. Ты слышишь меня?
1: Да.
0: Выпрямляй ногу. Вот ту ногу. Вот, молодец. Теперь у тебя хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем руками голени. И прогибаемся. Голова вверх. Смотрим прямо перед собой. Прогибаемся, Марина. Отрывай бедра. Ноги от пола. Вот так. И полежим. Теперь расслабились. Еще раз повторим упражнение. Так. Прогнулись. Задержались. Считаем до 10 в таком положении. И опускаемся. Молодцы. Упражнение кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках.
2: Выгибаем спину.
0: И прогибаемся. Кошечка обрадовалась.
2: И вот она рассердилась, расстроилась.
0: И опять обрадовалась.
2: Голову прижимаем прямо к груди. Еще.
0: Это хорошая гимнастика для позвоночника.
2: Молодцы.
0: Следующее упражнение. Упражнение на пресс. Велосипед.
2: Будем крутить педали велосипеда. Легли на спину.
0: Поехали. Можно ехать медленно, можно ехать быстро. Кому как нравится. Чувствуете, как напрягается ваш пресс? А ноги? Ноги чувствуем. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение – лук. Лежим на спине. Заводим ноги за голову и касаемся носками пола.
2: Аккуратно, медленно.
0: И задержимся в таком положении. Если у вас не получается, не расстраивайтесь. Делайте это упражнение каждый день, и оно обязательно у вас получится. Дышим свободно, легко. Так, опускаемся. Следующее упражнение.
2: Лежим на спине, подтягиваем правое колено к груди. С помощью рук прижимаем колено к груди.
0: Хорошо. Другая нога.
2: Так.
0: Еще. Молодцы. Еще по разу для каждой ноги. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем ногу, сгибаем ее в колени. Выпрямляем с помощью рук. Так, хорошо. Согнули ногу, выпрямили. Сгибаем другую ногу. Выпрямляем ее. И хорошенько потянули на себя, насколько можем, пружинистыми движениями. Вот так. Закончили. И последнее упражнение. Качели. Качели. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Молодцы. Закончили. Дорогие ребята, можно теперь уже отдохнуть. И мы надеемся встретиться с вами завтра, чтобы продолжить разучивать наш комплекс. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы изучаем природу божества согласно Ветхому и Новому Завету Библии и рассматриваем то, что в богословии называется открытым, динамичным, диалоговым взглядом на Бога. В противовес статичному и трансцендентному представлению о божестве. Мы отметили, что в Новом Завете Библия открывает нам действующего Бога. И это, во-первых, видно в самом факте Боговоплощения, когда Слово стало плотью, когда Бог явился в мир в виде человека. Бог способен чувствовать, Бог описывается в 15 главе Евангелия от Луки и тогда, когда теряет, и тогда, когда находит человека. Бог способен чувствовать горечь утраты и радость обретения. Если традиционный взгляд утверждает трансцендентность ценой отрицания чувственности Бога, то библейский взгляд утверждает трансцендентность Бога, указывая на то, что его чувства бесконечно глубже, чем чувства человеческие. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 55 главу, стихи 8-9. Исаии, 55 глава, стихи 8-9. И попутно напомним значение термина «трансцендентный». Это означает «далекий», это означает «отдаленный», «не похожий на человека». И вот некоторые, думая о Боге, делают его непохожим на человека, лишая его возможности чувствовать. Но фактически Библия показывает действительно, что между Богом и человеком есть огромная разница, но не за счет удаления чувственности Бога, а за счет того, что показывает, что его чувства бесконечно глубже, чем чувства человека. Откуда это следует? Книга пророка Исаии, 55 глава, стихи 8 и 9. Известные стихи. «Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». О чем здесь говорится? В каком контексте? Давайте посмотрим предыдущие два стиха, 6 и 7. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив, ибо мои мысли не ваши мысли», и так далее. То есть, когда Бог говорит о том, что «я намного выше вас», Он не говорит «я совсем не похож на вас». Напротив, в контексте милости Бог утверждает, что «моя милость намного больше вашей», «много милостивость». То есть, Бог на самом деле отличается от человека, но потому, что Он намного глубже и больше чувствует, чем человек. Воплощение Сына Божия помогает нам по-другому посмотреть на антропоморфизм. Параллель проводится не между Богом и падшим человеком, а между Богом и образом Божьим, явленным в Иисусе Христе. Таким образом, не природа разделяет нас с Богом, не человеческая природа отделяет нас от божественной природы, а грех отделяет нас от Бога. И поэтому мы не можем его понять во всем объеме, который в противном случае был бы нам доступен. Итак, это было первое главное утверждение Нового Завета касательно открытого взгляда на Бога, а именно то, что Бог воплотился. Во-вторых, Новый Завет очень ярко свидетельствует об этом взгляде на Бога, рассказывая о смерти Сына Божия Иисуса Христа. Во-первых, показывая, что это есть исполнение Божьего плана. То есть, это не просто неудача, а речь идет о том, что так было задумано. Иисус Христос умер не потому, что Его захотели умертвить, а потому что Бог желал это сделать. В первом послании Петра, в первой главе, в 20 стихе говорится на эту тему так. 1 Петра, 1 глава, 20 стих. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Речь идет о следующем, с 18 стиха. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира», и так далее. То есть мы видим, что это было в природе Бога всегда прийти, воплотиться и отдать свою жизнь. Во-вторых, говоря о смерти Иисуса Христа, в контексте нашего исследования важно подчеркнуть, что Иисусу пришлось пережить реальные страдания. вопреки утверждениям докетистов. Докетизм – это ересь, появившаяся в истории христианства, согласно которой Иисус Христос не обладал подлинной плотью, он просто лишь казался человеком, от греческого глагола «докео» – «казаться», «видеться». Библия же утверждает, что его человеческая природа была подлинной, реальной. Он чувствовал, он жаждал, он испытывал чувство голода, и страдания его были реальными. Когда он в Гефсиманском саду молится: «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия», это не было театральной постановкой, это было криком души, выражением его чувств. Искушение в пустыне на протяжении 40 дней не имели бы никакого смысла, если бы плоть Христа была нереальной. Сатана, как раз-таки зная, что он голоден, предлагает ему камни сделать хлебами в доказательство своей божественности. В-третьих, духовная победа, одержанная Христом, была также реальным достижением. Это событие в истории божества и в истории нашей Земли и всей Вселенной, которое стало переломным моментом в истории спасения. Это реальное изменение. В-четвертых, крест открывает нам не только то, что Бог делает, но и что Он переживает, насколько глубоко Он вовлечен в жизнь человека. Иисус Христос говорит: «Никто не отнимает у меня мою жизнь, я сам ее отдаю, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы никто из верующих в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Крест открывает, как глубоко Бог чувствует и вовлечен в жизнь человека. В-пятых, страдающий Бог Евангелия есть полная противоположность бесчувственному Богу греческой философии. Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, его засмеяли именно на том моменте, когда он стал рассказывать о смерти и воскресении божества. 17 глава книги «Деяния апостолов» с 31 стиха говорит так: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время». Потому что в греческом представлении Бог апатичен, Он есть идея. Он из мира идей, он не из мира материи, он не может страдать и в данном случае умирать и воскресать. И вот эта картина греческого бога или бога греческой философии, к сожалению, проникла в христианство и обокрала христиан, лишила их возможности ярких личностных взаимоотношений с Богом, потому что Бога представляют совершенно иным. Крест есть отвержение апатичного Бога, Бога, неспособного страдать, и утверждение Бога чувствующего, Бога, чье сердце чувствует боль, Бога распятого. Смерть Христа есть подтверждение вовлеченности Бога. Итак, мы видим, что как Ветхий Завет, так и Новый Завет представляют нам живую, яркую, привлекательную картину личностного существа Бога, который, будучи неизмеримо более великим и могущественным, чем человек, все же очень похож на человека, ибо человек был сотворен по образу Божию и по подобию Божию. И это означает, что между Богом и человеком есть резонанс, есть аналогия, есть пункты сходства, есть отождествление, значит, возможность взаимоотношений, значит, возможность разговоров, значит, возможность связи и возможность молитв, рассказов. Бог знает, чувствует, потому что мы знаем, чувствуем, ибо мы созданы по Его подобию. Главные аргументы в пользу этого открытого, динамичного взгляда на Бога заключаются в том, что Ветхий Завет говорит о Божьих чувствах, Божьих меняющихся намерениях и Божьих действиях, а Новый Завет говорит о Боговоплощении и о смерти Сына Божия Иисуса Христа. И все это вместе взятое представляет нам картину Божества Библии. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 2-279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Науки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». У нас в гостях религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Коснулись мы в прошлых темах такой важной очень темы, как точки соприкосновения, да, ислама и христианства. И это очень ценно для нашей страны, исконно, где существуют две этих великих религии и взаимодействуют многие столетия друг с другом здесь, на территории нашей страны.
2: Умение жить вместе ценно.
1: Да, и при всем многообразии сходств, как мы увидели описание священной истории в Библии и в Коране, существуют все-таки практические различия в плане благочестия, да, между мусульманами и христианами. Например, многие мусульмане о христианах мыслят так, что это люди, которые едят нечистую пищу, например, там, свинину, которую не позволяют себе мусульмане. Это люди, которые употребляют алкоголь, что в исламе также является харам, запретом. Да? Действительно ли Священное Писание, Библия позволяет употреблять в пищу свинину, алкоголь, или изначально существовал такой же харам, такой же запрет на все это, как это есть сегодня в исламе?
2: Вот вы удивитесь тому, что опять здесь в данном случае и Библия, и Коран, они опять дополняют друг друга. И они не противоречат в этом отношении.
1: Даже в этом отношении?
2: Даже в этом однозначно.
1: Ну вот я думаю, что многие наши телезрители очень-очень с большим сомнением сейчас отнесутся к вашим словам. Докажите нам.
2: Хорошо. Есть, ну, допустим, два текста, которые хотел бы привести именно сначала из просто Библии. Первый текст, который касается запрета на вот именно нечистых животных, записан в книге Левит в 11 главе. Левитам 11 глава – это своеобразная диета питания, данная Всевышним, поскольку наш Создатель, наш Творец,

0: Можно сказать, что это дано было раньше евреям. Ну, а разве сегодня желудок иудеи, желудок русского, белоруса отличается? Угу. И неужели Иса пришел для того, чтобы очистить людей там... Для чего пришел Иса? Для того, чтобы очистить людей от греха или свинину от сальмонеллеза? Угу. То есть мы видим, что Иса прежде всего пришел очищать людей, но никоим образом не каких-то животных, которые изначально были запрещены.
1: Ну и нужно сказать, что сам он никогда этого в пищу не употреблял однозначно.
0: Да, да.
1: И Священное Писание христианское об этом говорит, и Коран, я думаю, тоже нигде не пишет о том, что Иса ел свинину.
0: Например. Нет, это 100%. Он чистый мальчик, его никогда нечистого не касалось. Но есть еще один текст, более интересный, Исаия 66 глава. Эта глава описывает уже ту вечность, которая будет. Там она говорится о том, что из месяца в месяц, с субботу в субботу вы будете приходить на поклонение ко мне на той новой земле, которую я сотворю. Mm-hmm. И прямо до этого текста, уже 66 глава книги пророка Исаия, 17 текст, есть такие слова. «Те, которые едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь».
1: И здесь уже речь идет не о людях, живших в заветные времена,
0: все.
1: А о тех, кто будет жить в вечности, даже не в наше время, а в будущем, тогда, когда Божье Царство наступит.
0: И
1: то есть, другими словами, перефразируя этот текст, можно сказать, что в Царствие Божие не войдут те, кто ест мерзость.
0: Занимается нечистым. Кто занимается всем нечистым.
1: И это слова Библии.
0: Слова Священного Писания, их никуда не деть. Это слово Божие, которое живо и действенно.
1: Но я думаю, для многих мусульман это будет большим открытием. А почему же тогда на практике немногие христиане этого придерживаются? Я знаю, что есть целые конфессии в христианстве.
0: У которых однозначно, как вероучение.
1: Вероучение закреплено, здоровый образ жизни и отказ от нечистой пищи. Да. Есть такие протестантские христианские направления, и, например, Церковь Адвентиста Седьмого Дня полностью придерживается вот этого. Угу. И многие мусульмане об этом, наверное, и не знают. Но вот сегодня мы рассказываем.
0: Да, то есть есть еще народ книги или люди книги, которые все-таки эту книгу читают и до конца соответствуют, скажем, тем требованиям, которые в этой книге написаны. Но Коран точно так же говорит по этим вещам, к примеру, запрещена вам в пищу мертвечина, кровь, свинина и всякая живая тварь, что с именем других, то есть других богов, посвященных идолам, а не Аллаха, была заколота.
1: Так это 15 глава книги Деяний Апостолов.
0: Фактически, да.
1: Да, то правило, которое на апостольском
0: соборе
1: было передано для новообращенных из язычников.
0: То есть опять мы видим схожесть. И еще теперь касаясь, уже мы раз говорили об алкоголе, давайте посмотрим, что сама Библия говорит о вине. Ну, к примеру, книга Притчи, 20 глава, стих 1. «Вино глумливо, секера, то есть более крепкий напиток, буйна».
1: Всякий увлекающийся ими неразумен.
0: Продолжаем дальше. Есть еще один текст, который мы встречаем опять в книге пророка Исаия, только в 5 главе, 22 текст. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». То есть тот, кто этим занимается, тому горе. Ну и еще апостол Павел добавляет в эту копилочку еще один текст. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, стих 10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы Царства Божьего не наследуют». То есть вот здесь пьянство стоит в таком же ряде запретов. Mm-hmm. Это воры, лихаимцы, злоречивые, хищники. То есть вот и все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
1: Ну, как Ветхий Завет, так и Новый Завет христианский. Да, мы видим, что...
0: Да. Есть запрет на вино.
1: Ну, а почему тогда на практике совершенно иначе?
0: Ну...
1: Нет, больше вам скажу, ведь первое чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим, говоря, что первое чудо было самим Господом сделано, вот такое.
0: Да, и к тому же на вечере, на последнем, мы видим, он опять раздает вино.
1: Да.
0: Но на тот момент термина «сок» не существовало, тогда все называлось вино. Что вино приправленное, что вино с градусом, что свежевыжатое, а что просто, компот из изюма, из сушеного вина. Все это называлось одним словом «вино». Термин «сок» тогда еще не был введен в оборот. И поэтому здесь вот надо читать в контексте. К тому же Иисус Христос, говоря своим ученикам после вечери, говорит: «Сказываю вам, я не буду пить от плода сего виноградного, докуда не буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». В Царстве Отца Небесного не будет брожения. То есть брожение – это символ разложения, это всегда признак греха. Во время Пасхи человек должен был пройти свой дом и любую закваску, которая из дома, он должен был просто ее оттуда удалить. Потому что, чтобы не было ничего квасного, не было вот этого символа греха в твоем доме, ты должен полностью его был очистить.
1: Но это касается хлеба.
0: Да, квасного. Не вина. Дрожь.

0: Же все остальное, это тот же вот процесс брожения. Это тот же самый процесс брожения, который косвенно показывает на вот какое-то гниение и разрушение этого мира. И поэтому, говоря о новом вине, Иисус Христос все-таки говорит о свежевыжатом виноградном соке, и даже более того, Он говорит о том, что Он сегодня имеет своеобразный пост. На тот момент виноградный сок — это самый лучший напиток, который можно себе было представить, потому что, ну, других-то и не было. Из смоков сок не сделаешь, гранаты и так хорошо хранятся. А вот именно виноградный сок — это самый благословенный напиток того времени. Он говорит: я не буду пить самого лучшего, моя радость еще не совершенна, но когда заберу вас к себе, и чтобы все мы вместе собрались, и вот тогда уже радость будет полной.
1: То есть вы хотите сказать, что то вино, которое Христос сотворил на браке, на свадьбе в Кане Галилейском, оно сок. Не опьяняло?
0: Да, оно не
1: опьяняло. А зачем на свадьбе оно нужно было?
0: Ну, опять я же уже говорил, это самый лучший напиток, который можно было подать. Кока-колу не изобрели?
1: Еще в тому времени.
0: Да, да. Какие еще другие напитки тоже, к сожалению, еще их тогда не было.
1: Кваса не знали.
0: Да, кваса не знали.
1: Да, жили там они. Пили виноградный сок.
0: Поэтому пили виноградный сок. Все, вот это то, что было самое лучшее, самое замечательное, это и ставили на свадьбу. Но здоровый образ жизни, интересно, что здесь, вот давайте посмотрим еще один момент. Здоровый образ жизни проявляется и в исламе, и в христианстве, не только в этом. То есть не только вот там, допустим, не пей, не вкушай. В принципе, здоровый образ жизни – это очень такое многокомпонентное и составное понятие.
1: Не только касаемое пищи и питья,
0: да,
1: но еще других факторов.
0: Да, есть телесное здоровье, есть психическое здоровье, есть твое социальное здоровье, это как ты ведешь себя в социуме.
1: Духовное
0: здоровье. Да, духовное здоровье, то есть здоровье семьи, здоровое общество. Вот это вот все есть. И давайте мы посмотрим вот здесь, вот есть ли какие-то у нас параллели или нет.
2: Пророки в Коране.
0: К примеру, Библия порядка 35 раз говорит о враче. Ну, то есть вот производное от слова «врач» встречается около 35 раз в Священном Писании. В частности, Павел пишет в отношении Луки: «Вот Лука, врач мой возлюбленный». То есть Библия говорит о том, что нужны врачи. А что же говорит нам по этому поводу Коран? И здесь мы тоже увидим некоторую схожесть и увидим то, что действительно Коран показывает, что важно сегодня лечиться, важно иметь врача. И вот я назову несколько хадисов. Это хадисы, значит, которые приписываются пророку Мухаммеду, что это именно он говорил.
1: Но это не Коран, это устная традиция, это записанная позже.
0: Да, устная традиция, записанная позже. Один из хадисов следующий. «Состояние, когда верующий испытывает недомогание, можно уподобить тому, когда кусок железа кладут в огонь. Все плохое сходит, а остаются только хорошие». Тасфировать этот хадис, ну, то есть объяснить этот хадис, можно так. «Разумное и терпеливое преодоление боли ведет к всестороннему очищению человека». Поэтому иногда через болезнь как раз-таки вот человек очищает и тело, и душу. Это то время, когда вот стоит о себе подумать, как краткости своего бытия, и посмотреть наверх, все-таки твоя жизнь, она завязана у Аллаха, и все-таки обратиться к Нему, чтобы Он все-таки проявил свою волю.
1: И история свидетельствует о том, что именно в мусульманских странах больше всего в те времена была развита медицина.
0: Однозначно. Мы видим Авиценну, мы видим многих других именно вот очень великих людей. И вот посмотрите, на первый момент, когда христианство только появилось, в принципе, признавался Ветхий Завет, уважался.
1: И все принципы здорового образа жизни соблюдались. А вот уже в средние века настолько в Европе, особенно христиане, отошли от принципов здорового образа жизни, от принципов карантина, от принципов омовений частых. Люди не мылись всю жизнь порой, боясь смыть воды крещения, в которых они были в младенчестве опущены. Вот. И поэтому это такая была антисанитария. А ислам сохранял вот эти вот истины ветхозаветные, можно так сказать.
0: Однозначно, да. То есть вот мусульмане должен минимум один раз в неделю делать гусуль, то есть это полное омовение.
1: Так же, как и в Ветхом Завете придерживались, то есть прежде чем приступить к служению, необходимо было полностью омыться в микве.
0: И сам намаз, он подразумевает, что пять раз в день ты должен омывать себя, то есть омывать голову, руки, ноги, ноздри, уши, полоскать рот, а это опять вот хороший такой стопор для тех бактерий, для тех микробов, которые могут передаваться.
1: То есть помимо какого-то духовного, сакрального значения, оно и гигиеническое. принципе, имела свойство.
0: То есть мы видим, что и Коран, и Библия говорят вот об этой санитарии, что должны быть определенные санитарные законы, они очень важны сегодня для нас. Интересно, что Коран и Библия точно так же говорит еще и определенном вот именно социальном здоровье. Ну, немножко еще хочется вернуться к врачам. Вот посмотрите, как опять Мухаммед говорит. Значит, что он говорил о врачевании? «Всевышний сотворил болезни, он же сотворил и лекарства. Лечитесь же». То есть он понимает, что очень важно сегодня именно не пренебрегать официальной медициной, что не напрасно есть мудрые люди, и не только вот Авиценна, но и сегодняшние медики, они напрасно придумывают новые лекарства, новые вакцины от каких-то заболеваний. Поэтому есть совет – лечитесь же. И теперь давайте возьмем уже непосредственно наше социальное здоровье, наше, может быть, душевное здоровье, потому что все, что мы делаем, это и есть вот этот здоровый образ жизни. Интересно, что обе религии, одна и другая, говоря о социальном здоровье, везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых. И одна и другая религия, она показывает статус женщины, статус детей, что это те люди, которые, они имеют полноправное членство в нашем обществе, это те граждане, которые нуждаются в опеке, в защите, они не являются людьми второго сорта. И одна и другая религия, она ставит запрет на аборты, говоря о том, что нельзя прерывать жизнь, потому что это все-таки жизнь дана Богом в данном случае, и ты уже тогда нарушаешь заповедь «не убей». Здесь мы видим опять вот эту схожесть и одной, и другой религии. Говоря же о твоем душевном здоровье, и одна и другая религия говорит о важности покаяния в грехе. И одна и другая религия заявляет о том, что важно, чтобы ты понимал, что твой харам — это не только вот касается твоего тела, но даже если ты смотришь с вожделением на женщину, если ты хочешь прелюбодействовать, скажем, изменить своей жене, это все является запретом. В данном случае это нельзя, это твое душевное, это твое духовное здоровье. Поэтому одна и другая религия всегда говорит о том, что важен пост, важна молитва, важно раскаяние. И если ты сделал грех, то надо как раз-таки именно перед Всевышним об этом каяться, об этом говорить. Если ты виновен против человека, то ты должен просить упрощения у человека и должен возместить тот ущерб, который ты принес человеку.
1: Ну, фактически, библейские законы.
0: Да, однозначно. И одна и другая религия говорит о верных весах. И одна и другая религия говорит о том, что если ты дал слово, ты должен его сдержать. То есть вот это вот все является вот этим именно нашим современным пониманием здорового образа жизни. Потому что даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что наш образ жизни, а точнее наше здоровье, зависит 12% от самого медицинского обслуживания в стране, 18% — это наша генетика, которую мы принимаем от родителей, но 70% — это наш образ жизни. И поэтому вот эти 70% являются той хорошей базой, на которой и ислам, и христианство могут совместно сотрудничать. Они могут вместе, допустим, ходить друг к другу в гости, они могут угощать друг друга теми блюдами, которые действительно являются чистыми и разрешенными. Они могут устраивать какие-то определенные фестивали, может быть, вместе. Допустим, какие-то моменты, как вот есть в Тюмени Арфа Давида, где и христиане, и мусульмане, они вместе с одной сцены поют различного рода духовные произведения, посвященные текстам Ветхого Завета. И с одной и той же темы сцены читаются тексты о Давиде из Корана и тексты Давида из Библии.
1: Что удивительно, опять, конечно. Да, что показывает схожесть, не схожесть, а даже единство во многом этих книг.
0: Да, и здесь мы видим, что христиане, они могут с мусульманами вместе быть, вместе сотрудничать. И уж если мы говорим сегодня о современных тенденциях здорового образа жизни, в том числе и о культе, может быть, физического тела, то даже пророк Мухаммед так говорил, когда его спросили, какой мусульманин самый лучший. Он говорит, есть хороший мусульманин, но есть еще лучше, было бы еще лучше, чтобы это был сильный мусульманин. И вот здесь, это, наверное, речь идет не только о физической силе в данном случае, хотя и это подразумевается. Но это еще идет речь о том, что должен быть человек и сильный духом, а сильной душой, сильной в своей вере в данном случае. И поэтому вот было бы очень замечательно, если бы люди не только назывались верующими, но соответствовали бы вот этим принципам, которые заложены в Библии, в Коране. И они бы тогда соревновались друг с другом самым лучшим, что у них есть.
1: И я думаю, что тогда между мусульманином и христианином, который бы исповедовал библейскую веру, не просто веру в традиции, которые со временем сложили библейскую веру, различий было бы, если бы и были бы, то их было бы очень-очень мало.
0: Ну да, и в прошлом передаче передаче мы говорили, что разница между нами и вами не более этой черты, как сказал царь Невос. И поэтому, да, вот эта черта есть, но через эту черту можно сходить с пловом друг к другу.
1: Конечно.
0: Поэтому желаю всем вот этого восточного гостеприимства и желаю всем большого и замечательного здоровья.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад нашей новой встрече в программе «Библия, люди и судьбы». Каждый раз, сопоставляя судьбы библейских персонажей, мы проводим невидимую параллель между нашим сегодняшним временем. Мы с вами рассматриваем, как много общего есть у нас с теми людьми, которые некогда жили в далеком прошлом. И сегодня хотелось бы поведать вам еще о нескольких судьбах. Этого человека Господь призывает на служение. Написано в Священном Писании, что сын Амосов по имени Исаия, скромный человек, приходит в храм, в Иерусалимский храм, увенчанный золотом, серебром, в тот храм, где является великий Господь пред лицом своего народа. Священное Писание говорит о том, что время, в которое был призван пророк Исаия, было чрезвычайно сложным, потому что именно в этот год умер великий царь Озия. Библия говорит о том, что Озия был воистину великим человеком. Он был мужественным воином. Он был прекрасным администратором. И во время царя Озии Израиль опять обрел былое могущество. Это государство опять обрело какую-то определенную силу. Озия был очень сильным человеком. Он обстроил город Иерусалим, сделал иудейское царство сильной державой. Но Библия говорит о том, что этот человек умер. И в год смерти царя Озии был, наверное, в страшной печали, неутешимом горе весь израильский народ. И вот пророк Исаия в раздумьях приходит в храм. Что же будет со всем народом? Что будет с Иудеей, с Иерусалимом? И написано, что в этот год, пишет Исаия, «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм». Как был удивлен молодой пророк! Насколько он был очарован красотой этих видений! Он увидел Господа в храме, и дальше он описывает это прекрасное видение. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. Вот такое прекрасное видение созерцал Исаия. Если бы каждый из нас находился в этом храме и воочию видел Господа, то, наверное, мы повторили бы слова этого молодого пророка, который сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Видение было воистину великим, когда Исаия смотрел на этот престол Божий, на этих небожителей, прекрасных серафимов, которые окружали Господа. Они закрывали свои лица, они закрывали свои ноги, они не могли в этой славе находиться. Исаия подумал, наверное, сколь величественно служение прекрасных серафимов, и сколь ничтожен и жалок я, маленький и грешный человек с нечистыми устами. Посмотрите, дорогие друзья, как Господь ценит служение каждого маленького человека. Господь говорит: «Кто пойдет для нас и кого нам послать?» Господь говорит о том, что в своем великом могуществе, в этой красоте небесного служения, окруженный серафимами и ангелами, Господь нуждался в служении маленького человека по имени Исаия. И Господь желает показать Исаии, что твоя работа и твое служение ценно для меня. Посмотрите, дорогие друзья, как Господь ценит ваши добрые дела. В доказательство этому мне хотелось бы привести еще один библейский пример. Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос был в городе Вифании. И там вокруг Него собралось множество людей, всеми уважаемых, старейшин, фарисеев, людей, которые хорошо знали Священное Писание и исполняли закон Моисеев. И вы знаете, в этой благочестивой компании ложкой дегтя в бочке с медом оказалась одна непрошенная и незваная личность. В самый разгар веселья люди обернули свои головы и увидели женщину, которая была блудницей и великой грешницей. Она подошла к Иисусу и стала делать какие-то непонятные и странные дела. Она распустила свои волосы, она вылила в руку драгоценное мирра, которое источало прекрасный запах, и этим мирром стала мазать ноги великого учителя. Люди, которые сидели вокруг Христа, они пришли в полное недоумение. Как это так? Почему Иисус Христос допустил этой грешнице к себе приблизиться? И Священное Писание говорит о том, что эта женщина мазала ноги этим драгоценным миром и отирала их своими волосами. И еще она плакала. Ее горючие слезы стекали на ноги Спасителя Иисуса Христа. Рядом с ним сидел один из апостолов, и он сразу же оценил это мирра и сказал, что его можно продать за великое множество динариев. За эти деньги можно накормить очень и очень много нищих. Но Иисус Христос говорит: «Оставьте ее. Эта женщина сделала для меня доброе. Она сделала то, что смогла. И посему Иисус говорит: истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Иисус Христос не принимает наше служение и нашу работу по какой-то определенной ценности. Он говорит о том, что каждое служение, каждый маленький добрый поступок, он способен изменить весь мир. Господь гордится нашими добрыми делами. Когда Исаия стоял, очарованный этими ангелами, этим видением великого Бога, он удивлялся. Он говорил: «Как бы я хотел быть одним из этих светоносных серафимов». И тогда он услышал, как поколебались верхи врат от гласа восклицающих серафимов, которые говорили: «Свят, свят Господь Саваоф». Дорогие друзья, иными словами, Господь хочет сказать, что Он гордится каждым маленьким поступком доброты. Когда вы делаете какое-то добро, проявляя христианское милосердие, то, наверное, также колеблются верхи небесных врат, и все ангелы гордятся вашими добрыми делами. Господь ценит и любит вас. Он ценит даже самый маленький поступок доброты. Всего вам доброго, пусть благословит вас Бог.

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто, о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Обида. Знакомо ли тебе это чувство? Наверное, нет такого человека, который бы никогда не обижался. Разные люди по-разному переносят обиду. Для одних это просто неприятное состояние, для других – настоящее страдание. Но в любом случае это чувство тягостное, которое похоже на незаживающую рану. Что же такое обида? Согласно этимологическому словарю Фасмера, слово «обидеть» происходит от приставки «об» и корня «вид». Значение приставки «об» – «минуя», «огибая». Оно означает «пронести мимо», «обделить», «обвесить». Соответственно, «обидеть» – это «обделить взглядом», «не посмотреть». Поначалу слово «обида» было связано с житейскими ситуациями, а не с чувством. Оно было тесно связано с таким понятием, как справедливость. Мы обижаемся, когда нас обделяют, как нам кажется, несправедливо. Если же мы согласны, что нам что-то не досталось по справедливости, мы можем огорчиться, но не обидеться. Обида – эмоциональное отношение или реакция на несправедливое обращение с нами или поступок, который сопровождается душевной болью и страданием. Обида, как правило, негативное чувство, которое переживается человеком как боль. Боль вызывает агрессию. Агрессия может быть направлена внутрь себя, а также вовне. Если негатив направлен внутрь себя или на себя, то обида переживается как жалость к самому себе, как некая внутренняя боль за себя. А если агрессия направлена вовне, на другого человека, тогда обида переживается как гнев по отношению к обидчику. Так почему мы обижаемся? Я обозначу три основные причины. Одна из причин – наследственность и воспитание. Дети учатся обижаться у взрослых. Если родители были недостаточно зрелые, то они могли показать обиду детям, чтобы манипулировать ими. Соответственно, и дети научились использовать обиду как манипуляцию. Обида в таких случаях становится хорошо отработанным инструментом или способом взаимодействия с окружающим нас миром, способом влияния на людей. «Сынок, угости маму конфеткой». «Нет». «Ну, тогда я с тобой разговаривать не буду». Другая причина – наши идеалистические представления и ожидания. В этом случае обида развивается по следующему сценарию. Первое. Мои ожидания относительно поведения человека. Второе. Поведение этого человека, которое не соответствует моим ожиданиям. И третье. Эмоциональная реакция, вызванная несоответствием моих ожиданий с поведением другого. Приведу пример. Жена ожидает, что ее муж будет ей постоянно звонить с работы, а он этого не делает. Обидно. Особенно если подруги постоянно рассказывают, что их мужья в таких случаях всегда им звонят. Наконец, третья причина – несправедливое отношение других людей. Под несправедливым отношением понимается действительно несправедливое отношение к человеку. Несправедливым отношением может быть унижение, оскорбление, моральное или физическое насилие. Это конкретные слова или поступки, которые совершают люди, особенно близкие нам. Именно на них мы чаще всего обижаемся. А как не обижаться? Как простить обиду, спросишь ты? Смотри наше видео «Как простить». Когда мы понимаем, что такое обида, а главное, почему мы обижаемся, то мы делаем шаг в понимании себя. Этот шаг необходим, чтобы справиться с обидой.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Врачи говорят, что, как правило, женский алкоголизм неизлечим. Именно такой диагноз Наташа услышала из уст медиков. Тогда ей было всего 20 лет. И, к счастью, история Натальи не единственное исключение из правил женского алкоголизма.
3: Ну, у меня в семье вообще все, ну, мама пила и папа пил. Так как мама пила, и не было такого, ну, со мной как бы усмотра такого, ну, нормального. И в доме всегда была, в общем-то, водка. И я начала немножечко вот выпивать. И мне понравилось то, что вот я стала как бы вот раскрепощенной. Потому что я всегда была очень замкнутая и стеснительная. Вот. А так как я стала выпивать, и я стала себя чувствовать вот раскрепощенной и в компании. Ну, то есть, естественно, соответствующая компания у меня всегда была там тоже такие же все. А потом многие, значит, отошли, кто-то перестал пить, ну, так вот, разошлись, молодые еще были очень. И вот я, а я просто стала вот зависима уже, вот даже вот в таком, в 14 лет мне уже надо было вот обязательно выпить. И очень быстро меня это подкосило, алкоголь. У меня уже лет в 17 я уже очень, ну, сильно уже вообще пила постоянно. У меня было такое сильное похмелье всегда. Началась алкогольная эпилепсия. Я падала, то есть я без похмелья не могла. Лучшего ничего не найти было. Я пила этот спирт, и у меня от этого спирта начала просто слезать вот кожа, слезиться глаза. И вообще, ну, были жуткие вещи. И потом я стала, ну, заболела вирусными там заболеваниями. И у меня, я облысела. Я стала, ну, вот это мне было, по-моему, 21 год. У меня полностью вылезли все волосы вообще. Я была лысая, я была просто, ну, представляете, была такая страшная, у меня все слезало. И я думала, что я просто уже умираю. Хотя почему-то я, ну, я всегда как-то задумывалась, что, ну, неужели это все? Вот так вот я и умру вот в 21 год, и не так, и ничего. Не было волос, у меня были вот эти вот руки, вот с кожи прям слезала. Я была вся вот в каких-то там гнойниках жутких. Вот. И меня положили в больницу, я там лежала, меня лечили, делали мне уколы, и меня там смотрели все врачи, у меня была печень очень, ну, увеличенная намного. И врач, которая меня обследовала, она мне сказала: ты знаешь что, моя дорогая, ты никогда не сможешь стать матерью. У тебя внутри все просто, у тебя такие вещи с тобой происходят. Она говорит, я такого просто не встречала, чтобы в 20 лет вот так себя довести. Ну, она просто на меня вот так вот это самое. И она, значит, говорит, у тебя ранний хронический алкоголизм. И ты от него не излечишься, потому что это все зависимость. Тем более, потому что ты женщина, она мне сказала. А женщины, как правило, не смогут. То есть она говорит, милочка моя, то умрешь ты, конечно, в рассвете сил.
4: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: И вдруг, значит, у моей мамы вот этот вот цирроз, и вдруг у нее случился приступ очень сильной печени. В одно прекрасное утро она не встает. Я не могу ее разбудить. Я плакала, конечно, мама, что случилось, это самое. А она вот вроде и спит, а вроде, ну, непонятно, вроде и не умерла. Вот. И приехала, я звоню своей вот этой вот сестре и говорю: Ира, ну, не могу, приезжай, там ужас, там плохо все. Приехала Ира, и она начала мне говорить. Тогда вот она меня отвела, помню, вот на кухню, и начала мне говорить. И тогда вот я поняла, что вот тогда через нее говорил Бог. Она мне говорит: ты видишь, ты вот, ты видишь, что вообще происходит? Ты понимаешь, что ты вот погибнешь? И просто, ну, начала мне вот, ну, я так уже не помню конкретно, но она мне говорила про то, что я вот погибну просто, и куда ты пойдешь дальше? Что с тобой будет вообще? Ты посмотри на свою маму, ты так же просто вот ляжешь и не встанешь в один прекрасный момент. Ну, понимаешь, что вот она просто умирает. И, значит, и она говорит, надо молиться, тебе надо, значит, тебе надо приходить к Богу. Она за меня помолилась. Мы вызвали скорую, маму увезли. И врач сказал, что ей уже ничего не поможет, потому что у нее пошла вот кома, какая-то там кома, вот печеночная, и она умирает, она все. Я пошла, купила себе бутылку водки и выпила ее. Но мне почему-то легче, наверное, первый раз, наверное, в жизни мне не стало легче, мне стало еще хуже. вот первый раз в жизни я стала молиться. Я всю ночь плакала и молилась Богу. Я встала на колени и плакала. И говорила, что Господь, если ты есть, вот, ну, помоги мне, приди в мою жизнь. И, пожалуйста, я вот его еще просила, чтобы он исцелил мать. Потому что, ну, мне было ее жутко жалко. И вообще мне ее всегда было по жизни жалко. Вот. Я его просила, чтобы он пришел в мою жизнь, потому что, ну, я так больше не могу, что я не хочу погибнуть вот так вот. Я, ну, хочу вот, чтобы, ну, ты показал мне, что вот... Ну, в общем, короче говоря, я вот молилась всю ночь, и я не сомкнула глаз, я всю ночь, по-моему, вот так вот и промолилась. И что самое удивительное, что утром мне, вот первый раз за эти года мне не было плохо. Я вот думаю, надо же, как мне помогла эта молитва. Ну, я вот так вот это самое думаю. И я позвонила своей родной сестре и говорю: Оля, ну, ты поедешь к маме в больницу? Она говорит: да, обязательно поеду. В общем, короче говоря, мы с ней встретились и поехали, значит, к маме в больницу в Боткинске, в Боткинскую больницу. И каково было наше удивление, когда мы пришли туда и узнали, что маму из реанимации, то есть там, где ее положили умирать, перевели в палату, потому что вдруг ночью она пришла в себя. И врач удивленный, который вот ее увозил, он сказал: вы знаете, она почему-то пришла в себя. Вот. Это очень удивительно. Может быть, у нее, он говорит, может быть, у нее очень просто хорошее сердце, то, что она вот, ну, не это самое, не знаю, ну, пришла в себя. И я вот прихожу, ну, мы пошли в палату, и лежит мама в таком состоянии непонятном, но она еще не отошла, у нее была кома. И в первую очередь, что я сказала, я говорю: мама, ты понимаешь, что произошло чудо? И я поняла, что я исцелена полностью. У меня исцелены все мои внутренние болячки, которые у меня были. У меня было очень много всяких нехороших вещей, и инфекционных, и вирусных. Вот. И я это поняла. И что самое главное, у меня прошел страх. Вот этот вот страх, страх вот этих вот приступов постоянных. И у меня ушел этот страх. У меня ушел этот страх, и я знала внутри, что я исцелена вот от этой эпилепсии, от всего. То есть я свободна.
2: Сразу после реабилитации Наташа вышла замуж. И вопреки словам врачей, что она не сможет быть матерью, у нее родилось трое детей. Бог не только освободил ее от алкоголя, но и подарил Наташе прекрасную семью. Сейчас Наталья вместе с мужем Николаем живут и работают в реабилитационном центре и помогают всем, кто приехал на реабилитацию, обрести свободу, а вместе с ней и новую жизнь. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
5: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
6: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Артем Товарян.

и подобию своему, чтобы он являл его характер, являл его любовь, его волю святую, благую, угодную и совершенную. Но это может показаться лишь рядом красивых фраз. В Библии есть кое-что поконкретнее. Во второй главе послания в Эфес мы читаем: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Однажды Ганди произнес следующую фразу: «Людям надоело слышать о Боге. Они хотят Его видеть». Могут ли помочь в этом христиане? «Вы — свет мира», — сказал Христос. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Конечно, христиане не спасаются добрыми делами. Они не делают их, чтобы что-то заработать взамен, чтобы получить что-то. Мы не задаемся вопросом: «Какое мне доброе дело сделать?» Как персонаж из сказки «Морозко», для того, чтобы обрести человеческий лик. У нас есть то, что даровано благодаря жертве Христа. Нам не нужно это зарабатывать. Но означает ли это, что раз Бог предназначил нам исполнять, то по-другому и быть не может? Мы не должны об этом и думать, и добро так и будет само изливаться из наших сердец. Естественно, без всякого напряжения. Давайте обратимся к Священному Писанию и посмотрим, уделяет ли эта книга теме добрых дел достаточно внимания. Мы остановимся только лишь на одном коротком послании, послание апостола Павла Титу. Если скомпоновать его более скромно, то оно займет всего лишь одну страницу. Посмотрим, сколько на этой странице Библии говорится о добрых делах. 16 текст первой главы. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Оказывается, можно говорить, что знаешь Бога, но отречься от Него, если только ты не способен к доброму делу. А можете ли вы представить себе человека, который не способен ни к какому доброму делу? Как он выглядит? Таких людей большинство или меньшинство на нашей планете? Дело в том, что доброе дело — это не то дело, за которое мы ожидаем услышать спасибо. Это не то дело, за которое мы ожидаем получить взамен столько же добра или, может быть, больше. Это уже называется торговлей. А от обширности торговли и этой гордости потерпел крах сатана. Доброе дело — это дело бескорыстное. Способны ли мы на такие дела? Это вопрос ко всем христианам. Но мы идем дальше, посмотрим, что еще говорится о добре в этой маленькой книге. Третий текст. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». Как мы видим, добро — это то, чему следует учиться. Это не просто прививается, но с определенным наставлением. Листаем строчки далее, и мы видим: «Во всем показывай в себе образец добрых дел». Вот каким образом наилучше происходит обучение. Не просто говоря, но показывая пример. Есть ли нам еще куда расти до образца добрых дел? И какие образцы этих добрых дел вы можете вспомнить в своей жизни? В 2013 году мы с моей будущей супругой планировали заключить брачный союз. Мы подали заявление в ЗАГС, и 14 августа у нас должна была быть свадьба в другом городе. Регистрация не должна была быть торжественной, потому что не было рядом в то время друзей, все были на каникулах. И даже родители супруги вынуждены были уже уехать из ЗАГС.

Мы планировали просто прийти, поставить печати в паспорта, поставить подписи и мирно разойтись, поехать пофотографироваться. На этом все. Но придя туда, мы обнаружили, что рядом стоит украшенная семерка, а внутри ЗАГСа наставница женского общежития вместе со своими детьми. Все нарядные, конечно, мы тоже были нарядны. И регистраторши пригласили нас, сказали, давайте сделаем все-таки торжественную регистрацию, раз вы все здесь такие красивые. Прошла торжественная регистрация, мы планировали дальше поехать пофотографироваться. Но нас посадили в нарядную машину, и приехали мы домой к наставнице женского общежития. У нее дома играл марш Мендельсон, ее дети музыканты, и был накрыт торжественный стол. Это дело может быть, я думаю, образцом. Оно для меня таковым является. Но самый большой образец на этой планете был преподнесен несколько раньше. И о нем тоже упоминается на страницах послания к Титу. 14 текст. «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Ревностны ли мы к добрым делам? Что такое быть ревностным к добрым делам? Это бежать быстрее всех, когда на жатвенном служении много овощей, чтобы раздать их быстрее своим друзьям и близким. Что значит быть ревностным к добрым делам? Это выражение большого стремления оказать добро, искреннего стремления, оказать не корыстное добро, но добро настоящее. Это стремление было исполнено Христом, который дал Себя за нас, чтобы очистить нас, очистить на добрые дела. Если мы не ревностны к добрым делам, то вопрос уже к нам. Или же это Христос, очистив нас, забыл наделить такой способностью. Третья глава, первый текст. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». Всякое доброе дело — это что-то очень масштабное. Это когда нас попросят спасти целую страну или весь мир. Что означает «всякое доброе дело»? Даже улыбка, даже поданная рука или стакан воды от чистого сердца являются таковым добрым делом, которое мы должны быть готовы исполнить. «Всякое» — это несоизмеримо маленькое, но и несоизмеримо большое. И, может быть, Всевышний даст нам и такую способность замечать нужду людей и откликаться на нее в нужный момент. А восьмой текст говорит нам снова о добрых делах. «Слово это верно. Я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком». Действительно ли доброе дело — это хорошо и полезно. Для кого? Для того, кто делает это дело, или кому оно сделано? Кому оно полезнее, кому лучше? Почему сегодня в мире люди боятся делать добрые дела? Говорят, сделал доброе дело, отойди на безопасное расстояние, чтобы ударной волной благодарности тебя не смыло. Доброе дело — сегодня в мире говорят, что делать опасно. Не делай добра, не получишь зла. А священный текст, священное писание говорит, что это хорошо и полезно. Это было за 10 дней до начала моей учебы. Я приехал в учебное заведение, так как просили приехать пораньше, потому что должен был проходить большой съезд на 1500 человек. И, конечно, все получали завтрак, обед и ужин в одноразовой посуде, а эту одноразовую посуду выбрасывали в мусорные мешки, за которыми следил я.
чтобы ни один из мешков не переполнился. 2,5-3 часа, завтрак, обед и ужин. На протяжении всего дня ты следишь за мусорными мешками. Когда закончилась неделя, то ко мне подошел управляющий и сказал: «Спасибо, что ты хорошо потрудился. Вот там за зданием собаки разорвали еще другой мусор. Надо бы его убрать. Убери там». И тут ты думаешь: а почему я? Неужели я так хорошо убирал за людьми, что мне дали еще возможность прибраться за собаками? Так много вакансий необходимой помощи, но мне дали такую специализацию. А до того, как я приехал, меня предупреждали: знаешь, ты чаще отказывайся, если тебе будут просить о помощи, потому что потом сядут на шею. Тот, кто везет, на том и едут. И в тот момент я подумал: может быть, это и настало время сказать «нет». Но мне вспомнился один текст из Священного Писания. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Послание к Евреям, 12 глава. Неужели убрать мусор — это сражаться до крови? Это так сильно сложно? У христиан есть образец, который вдохновляет их на добро. Христос, который оставил славу неба и ступил на грешную землю. Он пренебрег посрамление, и мы должны взирать на начальника и совершителя нашей веры. А было ли хорошо Христу, когда Он страдал на кресте, когда Он делал самое великое доброе дело на этой планете, когда Его кровь текла полонитом, когда Его избивали и плевали на Него? Было ли Ему хорошо и полезно в этом добром деле? На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Так говорит Священное Писание в книге пророка Исаии. И действительно, об одном грешнике, кающемся на земле, на небесах, будет происходить целый пир. Господь смотрит с довольством на этот подвиг. В тот момент было тяжело, в тот момент было непросто. И у нас здесь, на земле, когда мы делаем порой добро, не всегда нам это сделать легко. Но лучше пострадать за доброе дело, чем за злое. Лучше сражаться до крови, подвязаясь против греха. Ибо это действительно хорошо и полезно. Несколько месяцев назад я был в христианском санатории около моря, и нас возили к морю на машине, 5 или 10 километров. В загоне была собака, которая охраняла этот санаторий. Черная большая собака, которую звали Блэк, с хромой лапой. Когда мы возвращались с моря, то шофер заметил черную собаку, хромающую на одну лапу. И мы все удивились, как это Блэк попал сюда. Почти за 10 километров от нашего санатория он оказался у дороги. Водитель постарался его запихать в багажник, багажник не открылся. Пришлось ехать вместе с ним, когда он в салоне издавал свой не очень приятный запах. Когда мы добрались до места, то оказалось, что уже есть такая собака, и она никуда не уходила. У этой псины была поломана не правая, а левая лапа. Доброе дело. Хорошо ли и полезно оно сделано? Пришлось везти эту собаку обратно. Но я думаю, что хорошо и полезно. Потому что сердце водителя откликнулось на эту нужду. Он немного потерял времени и немного потерял бензина, но его характер с этим поступком улучшился. Мы не всегда знаем, почему нам не так просто в тот или иной момент
делать добро. Но Священное Писание призывает нас к этому. И 14 текст, предпоследний текст этого послания призывает: «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». В добрых делах нужно упражняться и тренироваться. И нужды должны быть необходимыми. Не всегда можно сразу понять, какая нужда необходима, даже если человек просит о деньгах, а нуждается в реабилитации. Пусть Господь благословит нас быть по-настоящему Его детьми, знать свое предназначение, для чего Он нас сотворил и для чего Он очистил себе народ, ревностный к добрым делам. Пусть Господь даст вам мудрости на всякое доброе дело в этой жизни. Вы умеете многое. Порой улыбнуться, а порой сделать то, что можете только вы. Делайте это во славу Господа, во славу Христа. И да прославится Отец Небесный через ваши добрые дела. Аминь.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим, говорим или отвечаем на те вопросы, на которые говорить либо не принято, либо неудобно, либо стыдно. Сегодня у нас один из самых таких важных и серьезных вопросов. Это вопрос о двух религиях в одной семье. Сегодня у нас в гостях Вадим Николаевич Кочкарев, священнослужитель, музыкант, певец, наставник молодежи. Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вадим Николаевич, когда я готовился к этой программе, нашел такую интересную фразу. Религиозные или политические взгляды могут разлучать даже самых близких людей.
3: Конечно, это так.
2: В современном мире довольно распространена ситуация, когда в одной семье сталкиваются две противоположности. Муж одной веры, жена другой. Или родители одной веры, дети другой. Угу. Как сегодня быть в данной ситуации?
3: Если такое произошло.
2: Да.
3: Это очень тяжелая ситуация.
2: Да. Зачастую это очень пагубно сказывается на отношениях.
3: Конечно.
2: Как выживать?
3: Это очень сложная ситуация. И сложна она в том, что человеку, попавшему в нее, приходится идти на какие-то определенные компромиссы.
2: Зачастую складывается такое, что из-за этого вплоть до развода.
3: Да, да. Почему? Потому что иногда дело касается таких вещей, в которых компромиссов не может быть. И вот человек, который попал в такие обстоятельства, ему на самом деле очень сильно не повезло. Он должен будет выбирать или идти на компромиссы или разлучаться с этим человеком. Поэтому молодые люди, готовящиеся войти в супружеские отношения, должны об этом очень серьезно подумать заранее. С кем они связывают свою жизнь? Почему? Потому что вот эти первые мимолетные видения, да, они в какой-то определенный момент проходят, и жизнь, она превращается в какие-то определенные обыденные вещи, протекают какие-то определенные обыденные процессы, в которых каждый момент, каждую секунду нужно принимать какие-то определенные решения.
2: Ну вот, как мне кажется, когда молодая семья собирается организоваться, собираются играть свадьбу, в порыве каких-то эмоций, страсти, люди вообще на это не смотрят. Они об этом просто не думают и не задумываются в принципе. Да, им сейчас все равно там, как что будет, сейчас у них другое. Да, потом это выльется в проблему.
3: И это ужасно.
2: Но сейчас...
3: Если они как бы отключают свой разум, включивший исключительно только одни эмоции, отключают свой разум, не думают, не планируют, не видят ничего наперед, то они в очень большой опасности находятся. Они даже еще не представляют себе, в какой они находятся опасности.
2: Но это молодежь в основном.
3: Это молодежь.
2: Чаще всего, ну, как бы у них сейчас действительно буря эмоций, им не до этого.
3: И просто в этой ситуации очень плохо, что молодежь остается одна, один на один с собой. Очень важно, чтобы здесь рядом с молодыми людьми были опытные люди, опытные в семейной жизни, опытные в отношениях с Богом. Люди, которые могли бы направить, которые могли бы подсказать, которые могли бы указать на эти розовые очки и попросить их время от времени снимать и смотреть на молодого человека, с кем ты собираешься связать всю свою жизнь, немножко в реальном свете, в реальных цветах. Если этого не происходит, то человек обрекает себя на большие проблемы. И хорошо, когда есть муж и жена, проблема уже существует, если это два подхода к взаимоотношениям с Богом, две религии. А что делать, когда рождается ребенок?
2: Ну да, вы уже стали так сразу далеко забегать. Угу. А вот все-таки у меня вопрос касательно, пока еще возьмем только молодых людей. Вы так категорично сказали, что все, это будут большущие проблемы.
3: Это
2: будет. Что, нету в мире какого-то людей, семей, примеров, компромиссов, где парень уважает религию девушки, а девушка религию парня, и, в принципе, они в этом вопросе не конфликтуют. Каждый уважает
3: мужа
2: другого.
3: Есть.
2: Это же идеал отношений.
3: Да.
2: Каждый
3: может
2: другого
3: быть
2: уважает.
3: Есть такие семьи, где муж и жена взаимно уважают,
2: да,
3: религиозные взгляды друг друга. Но, вы знаете, я к религии подхожу по-другому. Я не считаю, что религия — это мое какое-то вот единоличное такое дело. Ведь религия — это система. Это система взаимоотношений,
2: ну да, как говорят,
3: с Творцом.
2: Как говорят сегодня, вера одна, религий много, а вера-то все равно одна.
3: Да, ну это заблуждение. Вот, это заблуждение. Религий много, вера одна. Что значит вера одна? Есть определенные религиозные ценности. И в разных религиозных течениях они свои. Есть что-то общее, да, связующие какое-то определенные вот такие общепринятые uh-huh. ценности, да, и так далее. Но есть и очень серьезные разногласия в верованиях, в подходах и так далее. Поэтому вот для меня, как для верующего человека, это очень серьезный момент. Почему? Потому что заключая брак с верующим человеком, я закладываю определенное основание, заливаю определенный фундамент для своего будущего счастья. Библия говорит так прекрасно: пойдут ли двое, не сговорившись? Ну, конечно, не пойдут. До какого-то времени они пойдут, угу, конечно, но где-то в середине пути они разругаются и разойдутся, их дорожки. Они пойдут каждой своей дорогой. Понимаете, точно так же и в семье. Сначала вроде бы все начинается хорошо, но потом все больше и больше вот этот чири назревает, и в какой-то определенный момент его прорвет и угу. зальется, извините меня за такие подробности, все гноем. Это очень нехорошо. И семья распадается, семья разрушается.
2: Хорошо. Мы сейчас говорим о той семье, которая создавалась. Ведь, я думаю, масса примеров есть, где семья уже существует. И, возможно, кто-то один был в семье верующий, исповедует ту или иную религию. Второй может быть как бы нейтральным. Как uh-huh. бы, ну, как бы не атеист, скажем, но обычный как бы, человек, который, в принципе, в Бога, может быть, и верит, но не интересуется особо.
3: Uh-huh.
2: Но потом как бы человек нашел себя в чем-то. Он как бы полюбил Бога и принял другую религию. Как быть uh-huh. в этой ситуации?
3: А в этой ситуации ничего не поделаешь, как только зарядиться терпением, взаимопониманием и стремиться к тому, чтобы семью сохранить. Вот этот брак сохранить. Таких семей очень много. Но, коль муж и жена попали в такие обстоятельства, это не говорит о том, что они срочно должны свою семью разрушить, разойтись, развестись, чтобы спокойно, значит, свои религиозные взгляды реализовать. Нет. Брак — это нечто такое, что должно существовать вечно. Вот. Поэтому, если такое произошло, то и муж, и жена должны стремиться к тому, чтобы брак сохранить, угу. чтобы научиться в этих обстоятельствах правильно общаться друг с другом, ни в коем случае не унижая друг друга, не господствуя друг над другом, не превозносясь и не превознося свои религиозные взгляды над религиозными взглядами.
2: Ну, вроде как, если человек по-настоящему верующий, он так и будет действовать.
3: Угу, да.
2: То есть он любит Бога, и он с уважением относится.
3: Но вместе с этим, человек верующий, он понимает определенную ответственность свою перед Богом. Ведь стать верующим человеком — это не просто уверовать в Бога и на этом успокоиться. Стать верующим человеком — это взять на себя определенную ответственность. Ответственность за то, чтобы рассказать другому человеку о Боге, о его характере, о тех событиях, которые грядут. Да? И вот здесь начинаются очень серьезные проблемы. Что делать, как быть, если ты вот эту часть служения Богу осуществить не можешь? И приходится умолкнуть, приходится отступать назад, приходится оставить эту часть религиозной жизни бесплодной. Вот. И ничего тут не поделаешь. Почему? Потому что есть брак, есть семья, которую нужно сохранить.
4: Считается, в принципе, у нас, что глава семьи — это все-таки муж. Чаще всего это такая сильная, волевая личность. Не будет ли такая личность склонять, кстати, муж свою супругу больше на свою сторону перетягивать? У жены просто сил нету.
3: Ну, вы знаете...
4: Молодая хрупкая девушка.
3: Не всегда так. Не всегда так. Конечно, если нам говорить, например, о тех регионах, где семейные ценности, они связаны именно вот с этим вопросом, что муж — глава семьи, он действительно является главой семьи, и все Священное Писание
4: Библия так
3: говорит о том, что он глава семьи, он священник в семье, он ответственный перед Богом за свою семью, за спасение своей жены, своих детей и так далее. Это факт. Но мы видим и другую реальность в нашей жизни, когда мужчина, он просто не выполняет этого божественного предназначения быть главой семьи, и женщине ничего не остается делать, как взять на себя вот эту функцию. И она берет на себя эту функцию. Муж остается человеком нейтральным вот в этом, в этой семье. Жена может быть глубоко верующим человеком. И очень часто такое случается, что жена начинает вести дома какую-то определенную миссионерскую работу, понимая, что нужно что-то делать, чтобы спасти своего мужа, своих детей от вечной погибели, о которой говорит Библия, от вечной смерти. Поэтому, если такое обстоятельство произошло, здесь уж ничего не остается делать, как набраться терпением, больше молиться, больше изучать Священное Писание и искать путь к сердцу своего супруга.
4: Спасибо большое за ответ на этот вопрос. Давайте сейчас немножко поговорим об том, о чем мы затронули в самом начале. Это о конфликте в семье, ну, связанные с какими-то религиозными традициями. Например, крещение и все, что с ним связано. Ну вот даже крещение детей, например. Какую церковь выводить своего ребенка? Один мать говорит со мной, например, отец говорит со мной. Вообще дети, по-моему, это самая, наверное, больная тема в данном вопросе.
3: Это просто катастрофичная тема, когда такой вопрос стоит, вот, разности взглядов и традиций, эта семья просто превращается в катастрофу.
4: Ребенок получается между двух огней. С одной стороны отец, с другой стороны мать.
3: И что делать этому бедному, несчастному ребенку? Кого слушать? Отец, как глава семьи, провозглашает определенные ценности и традиции, а мать, как самый дорогой, вскормивший этого ребенка человек, провозглашает иные ценности.
4: Да ребенок еще маленький. Ребенок, он слушать ему...
3: А маленький ребенок — это понятие выбор. Относительное. Вы знаете, ребенок очень хорошо все чувствует и понимает, когда папа с мамой не могут найти общего языка, ребенок очень хорошо это видит и чувствует. Он не может высказать, он не может остановить отца и мать, но он может замкнуться сам в себе, он может горевать, проливать слезы и таким образом выражать вот эту свою, вот этот ужас, который он наблюдает вокруг себя.
4: Знаете, готовясь к этой программе, вот очень много мнений в интернете прочитал о том, что многие люди приходят к тому мнению, что оставьте ребенка в покое. Он вырастет, он сам решит, что ему нужно, и куда хочет, верит ли он в Бога, и куда он хочет ходить. Не заставляйте ребенка с малых лет дергать в какую-то определенную сторону.
3: А речь не идет о том, что заставлять или не заставлять. Обязанность родителей, она заключается в том, чтобы дать ребенку всю необходимую информацию для его выбора. Когда ребенок вырастет, уже эту информацию будет давать поздно. Почему? Потому что этот мир, он очень зол. И этот мир даст этому ребенку свою информацию. И ребенка можно потерять в полном смысле этого слова. Можно потерять и духовно, можно потерять и физически. Угу. Поэтому одной из величайших обязанностей родителей заключается в том, чтобы с малых лет воспитывать ребенка, давать ему необходимую информацию для выбора. Крошка, сын к отцу пришел и спросил у кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Понимаете? И папа должен ответить, что такое хорошо и что такое плохо, что такое добро, что такое зло. Вот. А кто это сделает вместо родителей? И теперь возникает большая проблема. То, что мама называет добром, папа исповедует другие религиозные ценности, считает это великим заблуждением. Мама учит одному, папа учит другому. Как? Что делать? Как быть? Вот. Поэтому это очень сложный вопрос. Дети в таких семьях по-настоящему несчастны.
4: Так несчастны. Все категорично?
3: Да, это просто ужасно. Почему? Ребенок вырастает личностью растерянной. Растерянная. У него нет стержня определенного. Почему? Потому что его обрекли на это родители, не дав ему этот стержень, не показав ему один единственный путь, по которому он должен развиваться, оставив его на вот такое, сам разберешься, да, это неверно. Родители не выполнили свое предназначение. Вот. Поэтому если мама христианка, и она ведет ребенка по этому пути, она делает правильно. Я рассуждаю с точки зрения христианина. Угу. Почему? Потому что понимаю, что наше спасение в Иисусе Христе, в Господе. Я понимаю, что вечная жизнь находится в руках у Иисуса Христа. Я понимаю, что если я приложил определенные усилия к тому, чтобы ребенок мой уверовал, принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, я сделаю это правильно, я обеспечиваю ребенку правильный выбор, предпосылку даю ему правильную. А вы представляете, если в семье есть папа, который говорит, нет, это все великое заблуждение. Иисус Христос не является никаким. Он самозванец, например, да? А другие говорят, он просто пророк. О каком спасителе ты говоришь? Вот и ребенок начинает метаться. Он подходит к маме и говорит, папа правильно говорит? Мама говорит, нет. Он подходит к папе, а мама правильно говорит? Папа говорит, нет.
4: Так что же делать в такой семье?
3: Лучше такую семью не создавать.
4: Ну, она есть
3: вот,
4: уже.
3: Вот. Начнем с этого, да, что молодые люди должны очень внимательно подойти к этому вопросу.
4: Ну, вот у меня следующий вопрос будет с этим связан, мы к нему вернемся.
3: Да,
4: вот.
3: Да.
4: Давайте поговорим все-таки о том, что семья уже создана.
3: Если семья создана уже, то здесь без борьбы определенной ничего не получится.
4: То есть миром решить не удастся.
3: Не удастся.
4: Поговорить мужа с женой, как бы понять, что это наш
3: договориться.
4: Сын, наш ребенок.
3: Если это и отец, и мать религиозные люди, то не удастся им договориться. Ни один из супругов не уступит. Вот. Поэтому здесь начнется очень серьезная борьба. К чему она приведет, неизвестно. Но мне кажется, что Я рассуждаю с точки зрения христианина.
4: Чей Бог сильнее?
3: Да, я рассуждаю с точки зрения христианина. Я думаю, что не получится этот вопрос решить самим супругом. Этот вопрос нужно поставить перед Богом и просить его искренне о том, чтобы он помог разрешить этот серьезный конфликт. И Бог поможет этот конфликт разрешить, он обязательно покажет определенный путь или одному, или второму родителю.
4: Спасибо большое. Давайте посмотрим на вопрос, на вот этот, когда семья еще не создана.
3: Угу.
4: Чаще всего более умудренные опытом, жизнью наши родители, наши родственники какие-то, встают в позу и говорят, этому браку не бывать.
3: Угу.
4: Не потому, что она плохая, а вот потому, что вы не понимаете, что вы делаете.
3: Угу.
4: Чаще всего наши родители в таком случае могут не давать согласия на этот брак.
3: Да.
4: Что делать молодым людям?
3: Ну, в любом случае родителям не дано право проявлять какое-то насилие в этом вопросе.
4: Это, опять же, мы касаемся каких-то регионов. То есть есть регионы, где это все, ну, как бы спрашивают вроде как мнение родителей, да? Но не ставят его во главу угла.
3: Угу.
4: Есть регионы такие, где мнение родителей и согласие родителей является главенствующим решением создания семьи.
3: Я лично считаю, как христианин, что дети поступают очень правильно, если они спрашивают мнение родителей. Очень правильно. Если они советуются со своими родителями, вступая в брак. Это очень хорошо. Но родители-то могут дать разный совет, и все зависит от того, а сами родители, они являются людьми религиозными, верующими, способны ли они дать ответ, исходящий из Священного Писания. Правильный ответ. Поэтому я думаю, что дети... В любом случае, они должны советоваться со своими родителями. Но когда касается вопроса религии, когда касается вопроса религиозных взглядов, а родители не являются людьми верующими, то я думаю, что дети должны здесь поступать лично. Они должны поступать самостоятельно.
4: А если родители являются верующими? Одной конфессии.
3: Да, если родители являются верующими людьми...
4: И говорят, посмотри на нее, она христианка, мы мусульмане. Как ты будешь с ней жить? Абсолютно разные полюса земли.
3: И родители будут правы, если они будут указывать на это. Но в любом случае у молодых людей остается выбор. Право выбора ни родители, никто не может человека лишить права выбора. Родители, служители церкви в этом случае, они дают информацию, они указывают на Слово Божие, они указывают на волю Божию в этом вопросе. Но выбор остается все равно за человеком. И человек потом не вправе никого винить за то, что в его жизни произошли такие проблемы. А вот если верующие родители удалились, устранились от этого вопроса и ничего не советуют, это очень плохо. Родители, они должны принять особое участие и проявить особое внимание к этому вопросу. Если они ничего не делают, они не правы. Но их дело заканчивается тогда, когда решать должны. Не они, а решать должны их дети. Вот так. А если дети делают неправильный выбор и начинают от этого неправильного выбора страдать, что остается делать родителям? Сочувствовать, сопереживать, продолжать любить своих детей такими, какие они есть, и в тех обстоятельствах, в каких они оказались. Продолжать любить своих детей, помогать им, наставлять их. Может быть, молодой человек, сделав ошибку, поймет, а надо было маму и папу послушать.
4: Но уже поздно.
3: Но есть же и другие жизненные ситуации. Может быть, он примет решение дальше быть послушным человеком. Никто не знает. Если же продолжит дальше упираться и делать все самовольно, он будет набивать очень много шишек. Он превратит свою жизнь в кошмар какой-то.
4: Вот, как мы уже говорили до этого, существует такое мнение, что как бы Бог один, религии разные, вера одна, религии разные. Мы выяснили, что это не так.
3: Нет, конечно.
4: Если люди уже попали в такую ситуацию, что у них разные религии в одной семье, как им с этим жить? Обращаться ли к Богу? Как Библия смотрит на это? Поможет ли Бог им в этой ситуации?
3: Обязательно поможет. Не может быть такого, чтобы Бог своих детей оставил на произвол судьбы. Да? Не может быть такого. Если муж или жена оказались в таком вот, скажем так, безвыходном положении, живя друг с другом, конечно же, им следует положиться на мудрость Божию и на его силу в данном случае, раскаявшись в своей ошибке, раскаявшись в том, что в свое время они поступили, сопротивляясь воле Божией. Когда такое осознание в жизни человека происходит, когда человек кается в своих ошибках, в своих заблуждениях, тогда он открывает дорогу Духу Божьему что-то производить в жизни живительное, такое важное, что может изменить ситуацию. Если же люди, совершившие ошибку, продолжают упорствовать и не видят в том, что они эту ошибку совершили, ну что может сделать Бог? Бог никогда не проявляет никакого насилия. Он приходит на помощь человеку тогда, когда человек этого хочет. Вот. Когда человек желает, просит его об этом, Бог всегда придет на помощь. Такого не может быть, чтобы человек остался один в этой ситуации. Бог любит человека, хочет спасти его.
4: Спасибо большое, Вадим Николаевич. Спасибо за эту тему. Я думаю, для многих она важна, потому что у нас большая страна, у нас многоконфессиональное общество. И я думаю, такие проблемы зачастую встают перед людьми и перед семьями.
3: Да.
4: Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Доверьте Богу все свои трудности, все свои жизненные проблемы, а Он уже в силу своего могущества поможет вам из них выйти. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
5: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Не человек, а Бог управляет историей мира. Вавилон – некогда великий город. Библия много раз говорит о нем. Именно в Вавилоне строилась знаменитая Вавилонская башня. Именно там были чудесные так называемые висячие сады Семирамиды. Город, о котором, наверное, сегодня знают все, несмотря на то, что от него мало что осталось. Центр халдейской культуры. Здесь процветали науки, здесь было много астрологов, веривших в то, что по звездам можно предсказать судьбу человека. Сохранились клинописные таблички, описывающие этот некогда чудесный и прекрасный город. Но, к сожалению, эти астрологи не могли предвидеть судьбу своего города и людей, в свое время живших в нем. Не смогли помочь им, не смогли что-нибудь сделать для них. Вот что осталось от этого города. Да, эта фотография сделана на том месте, где когда-то был Вавилон. Почему это так произошло? Задолго до того, как это исполнилось, о Вавилоне было сказано. Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами. И страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Вот такое было слово о Вавилоне. Ну как, похоже? По-моему, даже очень. То, что мы прочитали, предсказано в Библии. Все это говорит о том, что Библия – это серьезная книга. Да, у нее божественный авторитет. 2600 лет тому назад Вавилон выглядел иначе. Однако все по порядку, не все сразу. С 605 по 562 год до Рождества Христова в Вавилоне правил царь Навуходоносор. И во время своего правления этот царь завоевал Израиль. Иерусалимский храм евреев был разрушен до основания, а все золотые и серебряные сосуды из храма были перевезены в Вавилон. Было убито много людей. Тех, которым повезло остаться в живых, царь переселил в Вавилон в качестве пленников, стараясь привить им культуру халдеев с их богами. Именно с именем Навуходоносора связано пророчество о судьбе нашего мира. Да, нашего мира, в котором мы живем. Вы не ослышались? Пророчество о судьбе нашего мира. Итак, книга пророка Даниила повествует об одном событии. Книга Даниила, 2 глава. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев, гадателей и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли, стали перед царем, и сказал царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Царь, можно сказать, правитель всего мира в то время, сон увидел, а разгадать не смог. Мало того, он даже забыл, что видел. Помнил только о том, как этот сон возмутил его. И вот, позвав своих тайноведцев, как их называет Библия, повелел рассказать то, что он видел во сне. Как вам задача? Причем не просто повелел рассказать сон, а под страхом смертной казни. Сразу видно, правитель Вавилона царь непростой. Спорить с ним, что играть с огнем, а что делать? Да, а теперь об этих тайновецах. Что можно сказать о них? Ну, очевидно, что они имели какие-то сверхъестественные возможности. Иначе просто так царь их к себе бы не приблизил. Это были, можно сказать, придворные чародеи. Ну, если, конечно, можно так выразиться. Сегодня многие обращаются за помощью к разного рода волшебникам, магам, экстрасенсам. Посмотрите, кто они. Бог показывает вам это. Бог ясно говорит и предупреждает. Не обращайтесь ни к гадателям, ни к чародеям, ни к волшебникам, ни к вызывателям мертвых. У них мнимая власть. Не от Бога. Они многое могут, пока не соприкоснутся с Богом. Сон, о котором пойдет речь, смог разгадать только человек –

И только Даниил рассказал сон и спас от казни всех тайновецов. Вот так почему-то именно Навуходоносору Бог открыл историю мира, в котором мы живем. Я хочу прочесть слова, можно сказать, начинающего пророка, слуги Бога. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. То, что мы с вами сейчас прочтем, было сказано пророком 2600 лет назад, а исполняется по сей день. Навуходоносор был язычник и не верил в этого Бога. Он поклонялся идолам и себя считал не иначе как божественным. И вдруг произошло нечто странное. Он почувствовал реальную силу в своей жизни. Какая божественная мудрость! Царю, считавшему себя, ну, ни много, ни мало, Богом, показать то, кто на самом деле правит миром. Причем не просто показать, а представить в нескольких словах ход всемирной истории, где Вавилон – только малая часть чего-то очень большого. Итак, история, представленная в символах. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою. И страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. И тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро, золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их. И следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, стал великой горой и заполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Ты, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу, славу и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство – ниже твоего. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно будет подобно всесокрушающему железу. Оно будет раздроблять и сокрушать. Вот такой вот интересный сон. Действительно, первой империей, правившей миром из представленных во сне Навуходоносора, был Вавилон, символом которого была золотая голова истукана. В самом деле, Вавилонское царство простояло до 538 года, до Рождества Христова, пока персидский царь Кир Великий не завоевал его. Это произошло в правлении царя Набонида, когда в городе пировал его сын Валтасар, который и был его соправителем. Вавилон не мог не быть завоеванным, потому что это так было предсказано. Причем не

только Даниилом. За 150 лет до того, как это произошло, пророк Исаия сказал: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пройду пред тобою, горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я, Господь, называющий тебя по имени, Бог Израиля». Да, не человек, а Бог управляет историей мира. Мало того, даже исполнились некоторые удивительные подробные мелочи, указанные в пророчестве. Например, было написано о дверях, о которых Бог говорил, что они не затворятся. Город Вавилон был неприступным. Он был обнесен двойной стеной высотой 14 метров. Но было одно обстоятельство. Дело в том, что через город протекала в то время река Ефрат. Кир приказал солдатам прорыть канал, по которому воды реки некоторое время текли в другом направлении. А вот в том месте, где река протекала через стену города, вода стала по щиколотку солдатам. Они ворвались в город и поспешили к воротам, чтобы открыть их. Надо же! Историки говорят и описывают, что к своему удивлению они обнаружили, что ворота были не заперты. В то время Валтасар пировал во дворце и ни о чем не подозревал. А надо еще сказать, что все цари древнего мира были очень горды, показывая свое величие. И в каком-то порыве Валтасар совершил святотатство. Он велел принести сосуды, некогда при Навуходоносоре, привезенные из Иерусалимского храма. Сосуды, когда-то посвященные на храмовое служение Богу. И там на Перу Валтасар принялся пить из этих сосудов, как бы демонстрируя свое величие. Как вдруг у всех на глазах появилась рука и написала на стене три слова, которые сказали о том, каков этот царь на самом деле. И о том, сколь на самом деле велико его величие и царство. «Мене, мене, текел упарсин». Эти слова были написаны на стене неведомой рукой. Истолковать это смог только тот, кто имел общение с тем Богом, от которого было это видение. Пророк Даниил, как только увидел эти слова, сразу же сказал, о чем они. Слова эти означают меру веса. Буквально, ты взвешен на весах и найден очень легким. Одним словом, не тот, кто считает себя великим, велик на самом деле. Величие истинное взвешивается только на небесных весах того, кто создал человека. Это одна из причин, по которой не человек, а Бог управляет нашим миром. В тот день Вавилон пал. Наступило время правления царей персидских и медийских. Этот период символизирует серебряную грудь и руки истукана. В Библии описываются некоторые сюжеты, связанные с правлением медийского царя Дария. Он был соправителем персидского царя Кира. Дело в том, что до того, как Кир завоевал Вавилон, он покорил Мидию. И это привело к тому, что был создан союз Персии и Мидии. Есть в Библии сюжет, где пророка бросили в львиный ров, когда судили по закону медиан и персов. Это был некий альянс двух государств. Власть вавилонских царей сменила власть медиан и персов, представленная в виде серебряной груди и рук истукана. Но цари Медоперсии тоже считали, что их царство вечное. Считали так до тех пор, пока Александр Македонский не завоевал весь тогдашний мир с Медоперсией в том числе.
власть медиан и персов сменила Греция. Это медные чрева и бедра того самого истукана. В 331 году до Рождества Христова Медоперсия пала, уступив пальму первенства греческому царству. Падение империи напрямую было связано с именем Александра Македонского. Великий завоеватель покорил весь тогдашний мир. Ну а затем не надо быть уж слишком сильным историком, чтобы понять, какое же царство будет править миром после Греции. Да, у истукана оно представлено в виде железных ног. Какая власть прошла по всей Европе своими железными ногами, как говорит библейский текст? А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Что это за власть? Конечно же, Рим. Это железные ноги истукана. Как точно исполнилось пророчество. Просто надо повернуться назад и посмотреть, чтобы увидеть. А не интересно ли вам, где находимся мы с вами? Я специально еще не все прочитал. Приглашаю вас посмотреть то, о чем еще расскажет нам сон Навуходоносора. Продолжим с 41 текста. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною, и как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Как красиво представлена история современной Европы. Как глина не смешивается с железом, так и эти государства не смешаются одно с другим. Теперь вы понимаете всю утопию, какую замышляли такие лидеры, как Наполеон Бонапарт, Гитлер, пытаясь захватить и объединить Европу. Представляете, за 2600 лет Бог знал, каковым будет исход войн 1812 и 1941 годов. Великий подвиг русского народа был известен Богу еще тогда. Сегодня современная Европа и государство Европы представлены в виде 10 пальцев на ногах истукана. Вот где мы находимся. Глядя на все это, я могу только сказать, мы знакомимся с Богом, который управляет событиями в мире. Он знает, что произойдет в будущем. И зная это, он открыл нам, людям, удивительную тайну. 2600 лет тому назад открыл. Так, в таком виде, в каком это было понятно в то время, когда верили в сны, гадания и, вопреки воле Господней, поклонялись истуканам. В те времена, когда цари часто почитали себя богами и думали, что вот их-то царство будет вечным и процветающим. Об этом хорошо думается, когда глядишь на развалины древних городов. Не человек, а Бог управляет миром. У Бога все предрешено. А что это означает? Это значит, что если я верю в Него, то я верю в того, кто наперед знал, кто и какой царь, какой президент, в какое время, в какой стране будет управлять. Именно поэтому апостол Павел однажды сказал, что всякая власть от Бога, и противящейся власти противится воле Божией. Это удивительно. А что же дальше? Чего ожидать нам, живущим в 21 веке? Давайте прочитаем, я оставил это на десерт. Итак, 44 стих и дальше. «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство,
которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так, как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро, золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу. И велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну». Камень, что ударил истукана в ноги, это царство. Царство, которое дано определенному народу. Причем это царство на самом деле вечное. Никто никогда не будет смотреть на его развалины так, как сегодня мы смотрим на развалины городов, от которых, в общем-то, ничего не осталось. Нет, новое царство – это царство Бога. Он не просто управляет историей мира. Он повернет эту историю так, что настанет его вечное царство, в котором будет править любовь. Не говорит ли это все о том, какие приоритеты мы должны иметь, живя сегодня, вот во время, представленное в сне Навуходоносора в виде пальцев на ногах истукана? Его еще называют колоссом на глиняных ногах. Да, это наш мир, в котором мы живем. Бог сегодня приглашает нас войти в Его царство, в Его. Там, в Его царстве, царят Его законы. Сегодня нас трудно чем-то удивить. Кажется, что на нас уже ничто не может повлиять, но тем не менее, вот то, что говорит нам о вечных ценностях. Когда Навуходоносор, считавший себя Богом, это услышал, это проняло даже такого гордеца, как царь Навуходоносор. Он поклонился своему слуге, о чем слухом неслыхано было. Поклонился Даниилу и признал величие Бога, тот, кто сам себя считал Богом до сих пор. Вечно и ценно только то, что ценно в божественных глазах и что лежит в основе его царства. Царство, которое будет стоять вечно. Нужно только знать то, что не человек, а Бог управляет историей мира. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Счастливый день. Рассказывает Оксана Устимова.
1: До замужества я жила в небольшом городе в Таджикистане, в промышленном городе, потому что в свое время там было множество различных заводов. Но на момент моего взросления, когда мне нужно было поступить куда-то учиться и потом в дальнейшем найти работу, после развала Советского Союза заводы все закрылись, а у нас там был фарфоровый, хлопзавод и множество различных производственных заводов. Остался большой металлургический алюминиевый завод. Это была гордость нашей республики и гордость нашего города. Очень престижно было работать в нем, потому что зарплата стабильная, потому что, ну, вообще все замечательно, когда ты работаешь на алюминиевом заводе. Когда я закончила школу, в нашем городе единственное учреждение, которое оплачивалось государством или было бюджетным, был металлургический техникум. Так как я была из многодетной семьи, нас было четверо человек, родителям было не по карману оплачивать в столице мою учебу в университете, поэтому я смогла поступить в техникум металлургический на бюджетную группу, оплачивала алюминиевый завод. Закончила я этот техникум с красным дипломом. А на момент нашего окончания работу на заводе было найти ну просто невозможно. Я помню, там говорилось об огромных взятках, о том, что нужно какие-то знакомства иметь большие, чтобы попасть на алюминиевый завод. И вот мы с моим другом по парте Фархадом получаем эти красные дипломы и стоим такие на распутье, потому что нам так и сказали, особенно вы никому не нужны. Но мы все-таки поехали в отдел кадров. Нам сказали, мест нет. Если какой-то начальник согласится вас взять к себе в цех, то тогда я подпишу и вас возьмут на завод. Мы вышли такие расстроенные, и Фархад говорит мне, Оксана, давай я съезжу в техникум, еще раз расспрошу, на каких условиях и как мы можем вообще поступить работать на этот завод. Я говорю, Фархад, ты езжай, а я погуляю, посмотрю, что, где. Потому что, ну вот, нам 19 лет, ему 20, мне 19, я знаю, что нужно что-то делать. И вот я пошла, взяла временный пропуск, зашла на территорию завода, гуляю, смотрю, как люди проходят в каске. И я действительно им завидовала, говорю, вы тут работаете, а я, как же мне к вам попасть? И стояло трехэтажное здание такое, я знаю, что на первом этаже была лаборатория. А так как мы в техникуме, помимо различных других предметов, проходили химию, я думаю, вдруг в лабораторию нас меня могут взять. Постучала, зашла, попыталась войти к начальнику. Секретарь говорит, да он вам не ответит. Он все-таки я вошла в кабинет начальника. Я помню, он даже не повернулся. Играл в свой пасьянс на компьютере, не поворачиваясь даже ко мне, сказал, мест нет, и все. И вот в таком состоянии, когда понимаешь, что вот ты ну, никому ты не нужна, ради того, чтобы отучить, нас отучили, а на завод принять, это никто тебе не должен. Я молюсь, потому что я человек верующий, и я всегда все свои нужды возлагала на Бога. И в данном случае я тоже иду и молюсь, Господи, ну что делать, соверши чудо. Поднимаюсь на второй этаж, смотрю, какие там кабинеты, что. Поднимаюсь на третий этаж, просто хожу, чтобы посмотреть и заглянуть, а вдруг я кому-то нужна. И тут проходит, о чудо, мой дядя, а он из далекого цеха, там, до дальнего самого, такой цех обожженных анодов, очень грязный, и там только мужчины, поэтому, по сути, он мне помочь ничем не мог. И меня дед Володя спрашивает, Оксан, привет, а ты что тут делаешь? А я так шутка говорю, дед Володя, работу ищу, но пока никому не нужна. И пока мы стоим с ним, разговариваем, мимо проходит женщина. И он здоровается, мой дядя, с ней. Здравствуйте, Зоя Николаевна. А вам девочка с красным дипломом случайно не нужна? Она говорит, она так остановилась. Зайдите ко мне через несколько минут в кабинет, я сейчас вернусь. Я не понимаю, я вообще даже не знаю, что это за женщина, куда... Она меня приглашает в свой кабинет и говорит, оказалось, это начальница проектно-конструкторского отдела завода управления. Ну, я зашла, она говорит, ну, что вы проходили, какие предметы? Я назвала. Черчение, говорит, было у вас? Было. Она говорит, вот напиши мне что-нибудь черчежным шрифтом. Я написала. Потом она пригласила какого-то мужчину. Оказался Ростислав Михайлович, это начальник бюро механического. И он говорит, вот смотри, девочка красиво пишет. И проходила чертение, вроде разбирается. Он говорит, ой, девочек, надо брать. И она мне тут же дает листок и говорит, пишите заявление. Я только и говорила, господи, я вообще не верю, слава богу. И я написала заявление. И на минуточку меня взяли инженером-конструктором в проектно-конструкторский отдел завода управления, когда я не мечтала даже попасть в цех, в грязный цех. А здесь и я выхожу с подписанным заявлением, приезжает Фархад, говорит, Оксана, нам ничего не обещают. Я говорю, а меня уже взяли. И это был такой восторг, потому что это был счастливый день моей жизни, потому что я знала, что я могу рассчитывать только на себя. Родители мне не финансово, ничем не могут помочь. У нас еще трое детей помимо меня. И вот потом я домой прихожу, и когда получила вот этот заветный пропуск, где написано инженер-конструктор завода управления, и на хорошую должность, и с хорошей зарплатой, больше, чем даже у моей мамы зарплата выше. Но это был очень счастливый день в моей жизни. Это было какое-то чудо. Бог так устроил, что мой дядя встретился мне на нужном этаже. Проходила в этот момент женщина, начальник отдела конструкторского. И как раз она и желала, помимо, у нее много мужчин было, взять девочку к себе. И так вот, так вот все сложилось, что я через минут 20 вышла уже устроенным человеком. Это был счастливый день в моей жизни. Проработала я там 5 лет до моего замужества, потом вышла замуж и уехала. Но ПКО до сих пор мне снится, и начальница моя любимая, мы с ней до сих пор дружим. Вот такая вот замечательная история и замечательный день в моей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий Евгений Марьян.
1: Жизнь 12 патриархов, сыновей Иакова, является наглядным образом великого плана спасения, который осуществился в человеческом обществе с момента его возникновения. Подобно тому, как Иисус является центральной личностью во всей истории человечества, так лучше понять работу Иисуса, его любовь к грешникам и искупительную жертву, принесенную ради них. Мы должны ближе присмотреться к Иосифу, его делам, жизни и поведению со своими братьями. Живя со своим отцом и братьями, Иосиф получал вместе с ними одинаковое воспитание у своего отца. Однако, видя неприличные действия своих братьев, он обличал их за это. И если они не слушали его голоса, он обращался с жалобой к авторитету своего отца. Книга «Бытие» сообщает нам, 37 глава, 2 текст. «Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Вместо раскаяния братья затаили в сердце своем против Иосифа смертельную вражду. Зависть съедала их еще и потому, что Иаков любил Иосифа больше них за его образцовую жизнь и честное поведение». В 3 и 4 стихах читаем: «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидел его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Бог возлюбил Иисуса больше всех соучастников его. В Псалме 44 Давид записал следующие слова: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Зато люди хотели убить Христа, который говорил им истину. Христос сказал: «А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога? Авраам этого не делал». Те, которые любят правду Божью и ненавидят беззаконие, обличают его, всегда будут подвержены суровому испытанию и ненависти, как это было с Авелем, Иосифом и Иисусом. Иосиф видел сны. Он видел, как снопы, солнце, луна и звезды поклоняются ему. Вы наверняка знаете, что сны бывают 3 видов. От дневных впечатлений, от сатаны, который хочет набросить тень на человека, чтобы запятнать его репутацию, и сны бывают от Бога, который или возвещает будущее, или дает предостережение и наставление человеку. Безусловно, сны Иосифа были от Бога. Библия сообщает нам, что братья продают Иосифа за 20 серебряников. А за сколько Иуда продал Иисуса? За 30 серебряников. Совершенно правильно. Друзья мои, а за сколько серебряников порою мы продаем Иисуса? Из-за своего небрежного отношения к божественным благословениям и требованиям Исав назван в Священном Писании нечестивцем. Он представляет собой тех, кто не дорожит спасением, предлагаемым Христом, и кто ради временных благ мира сего готов пожертвовать небесным наследием. Тысячи людей, мужчин и женщин, живут только настоящим моментом, не думая и не заботясь о будущем. Их разум подчинен желаниям, и вместо того, чтобы развивать в себе самообладание, они лишают себя гораздо большего. Когда они находятся перед необходимостью выбора отказаться от удовлетворения извращенного аппетита или от небесных благословений, обещанных только самоотверженным, боящимся Бога детям, тогда сила аппетита побеждает, а Бог и небо отвергаются. Они видят, что не могут оставить эти вредные привычки и в то же время получить жизнь вечную, и приходят к выводу, что если путь к данному царству так узок, то лучше не идти по нему. Многие продают свое первородство за чувственные наслаждения. Ради этого они жертвуют своим здоровьем, ослабляют свои умственные силы, теряют небо. И все это только ради временного удовольствия, которое приносит с собой телесное разрушение, душевное унижение. Так будет со всеми теми, кто променял небесное наследие на удовлетворение своих эгоистичных желаний. Сыновья Иакова обманули своего отца. Они принесли ему окровавленную одежду Иосифа и сказали: «Хищный зверь растерзал его». Но можем ли мы с вами обмануть Бога? Давид думал, что может скрыть свое преступление перед Богом. Во второй книге царств мы читаем в 12 главе следующее повествование, как он реагирует, пытаясь скрыть свое преступление от Бога. «Царь страшно возмутился и воскликнул: „Жив Господь, достоин смерти, сделавший это! И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, что не имел сострадания“». Пророк Нафан устремил на царя свой проницательный взгляд, поднял десницу к небу и торжественным голосом сказал: «Ты этот человек! Зачем ты пренебрег словами Господа и сделал зло пред очами Его?» Виновные могут, подобно Давиду, пытаться скрыть свое преступление. Они могут приложить все свои усилия, чтобы навеки скрыть от человеческих глаз сделанное ими зло. Но апостол Павел говорит: «Все обнажено и открыто пред глазами Его. Ему дадим отчет». Христос говорит: «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». После того, как продали Иосифа, он оказался в Египте, в доме Потифара. Целомудрие и вера Иосифа подвергались страшному испытанию. Вся его будущность зависела от исхода одной минуты. Представьте себе, друзья мои, от одной минуты, какое решение примет Иосиф. Восторжествует ли принцип? Останется ли Иосиф верен Богу? С неописуемым волнением ангелы следили за всем происходящим. Ответ Иосифа свидетельствовал о твердости религиозного принципа. В этом случае он не мог подорвать доверие своего господина к себе. И что бы ни случилось, он должен был остаться верным своему небесному отцу. Всевидящее око Бога и его ангелу отмечает те вольности, которые люди не позволили бы себе в присутствии своих ближних. Но первая мысль Иосифа была о Боге. «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом?» – сказал он. Каким образом Иосиф мог проявить такую твердость, честность и мудрость? С самых ранних лет Иосиф научился повиноваться голосу долга, но не своим личным желаниям. Честность. Детская вера благородной натуры юноши в зрелом возрасте принесли достойные плоды. Непорочная и простая жизнь способствует развитию телесных и умственных сил. Общение с Богом посредством Его творения, размышления над величественными истинами, данными наследникам веры, возвышали и облагораживали духовное естество, расширили и укрепили его умственный кругозор. Никакое другое образование не могло бы дать ему того, чего он достиг таким образом. Честное отношение к обязанностям в любом положении, начиная от самого низкого и до самого высокого, приготовило все его способности для исполнения их высочайшего назначения. Тот, кто живет в согласии с волей Творца, сформирует в себе истинный и благородный характер. Благочестивый Иов сказал: Страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла – разум. Иисус тоже был искушен во всем, но не согрешил. Иосиф находился в темнице с двумя царедворцами. Один из них был оправдан, другой осужден. Иисус был распят среди двух разбойников. Один из них верою был спасен, другой погиб. Иисус сегодня среди нас. Одни исповедуются перед Ним и получают спасение, другие же, не имеющие нужды в покаянии, погибают. Имеем ли мы, дорогие друзья, нужду в покаянии? Чувствуете ли вы это? В книге «Наглядные уроки Христа» христианская писательница написала: «Кто уверен в себе, что он праведен, тот будет уничижать других». Когда фарисей сравнивал себя с другими людьми, то он оценивал себя по беззаконию других людей, и чем более они были падшими в его глазах, тем большим праведником он считался в своих глазах. С таким духом невозможно войти в общение с Богом. И он ушел домой, лишенный божественного благословения. За свою верность Иосиф был возвышен после унижения. Так и Иисус был увенчан честью и славой после страшного унижения и крестной смерти. Фараон сказал Иосифу: «Только престолом я буду выше тебя». А Иисус говорит победителям: «Сядешь со мною на престоле моем». Иосиф открылся братьям своим после испытательного срока. Христос открылся жителям Иерусалима после их раскаяния. Пророк Захария пишет в 12 главе следующие слова: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбить, как скорбят о первенце». Он откроется и тебе, мой дорогой друг, если ты обратишься к Иисусу в своей нужде, как обратились братья Иосифа к Нему в их нужде. Иисус Христос находится теперь одесную Отца и наблюдая за каждой душой, обращающейся к Нему, как к своему Спасителю. Он знает все наши слабости, наши лишения. И в чем заключается опасность искушения? Потому что Он Сам был искушен во всем, подобно нам, но не согрешил. Он охраняет тебя и заботится о тебе, как о трепещущем дитяти. Если ты искушен, Он освободит тебя. Если ты слаб, Он укрепит тебя. Если густой мрак окружает тебя, Он осветит твой путь. Если ты ранен, Он исцелит тебя. Господь воистину исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Мой дорогой друг, приди сегодня к Иисусу Христу и прими Его как личного Спасителя. Помолимся об этом. Дорогой Иисус, благодарим Тебя за Твой подвиг на Голгофском кресте, за то, что Ты любишь нас и принимаешь нас, и открываешься нам, как Бог любви. Благодарим Тебя за этот дивный дар заботы Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Настало время прощаться, но будем помнить, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом из уст Божьих исходящим.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Разреши, я глотну из твоего стакана. Мне нужно выпить святую таблетку.
3: Выпить что?
2: Святую таблетку. Спасибо.
3: Что это еще за новшество?
2: Это входит в святой набор великого учителя «Лапшами на ушами». Пьешь таблетку и включаешь вот эту святую кассету.
3: И во сколько же этот набор тебе обошелся?
2: $99.95.
3: 99.95?
2: Ну, это включая святые таблетки, святую кассету и инструкцию, как посмотреть на Библию в новом свете.
3: Гарик, ну ты попал.
2: Нет, извини. Ты знаешь, у этих таблеток есть гарантия.
3: А ну-ка, дай посмотрю. Так, святые таблетки учителя лапшами на ушами. Чувство святости вам гарантировано. В любом случае, гарантировано искреннее извинение.
2: Ну вот, видишь, гарантия.
3: Слушай, наши отношения с Богом не основываются на чувствах. Мы стали святыми, когда приняли прощение Христа.
2: Правда?
3: Да.
2: Ну, прекрасно. И что мне теперь прикажешь делать с этим аэрозолевым греховыводителем?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Хотел бы вам сказать, что одна из основных причин, почему Христос пришел на нашу землю в человеческой плоти, причина эта была в том, чтобы прояснить все неясности, каким на самом деле является наш Отец Небесный. Потому что все люди имели и имеют сегодня самые разные представления о Боге, самые разные представления об Отце Небесном. И Иисус своим поведением говорил людям: «Если вы действительно хотите знать, какой является Отец Небесный, смотрите на Меня. Если вы действительно хотите знать, что Отец Небесный думает о вас, слушайте, что Я говорю». И в Своем учении Христос представил очень много самых разных иллюстраций, сравнений, чтобы помочь людям понять Бога. Но одну фразу Христос употреблял гораздо чаще. Это короткая фраза, в которой фактически сокрыт весь смысл христианства. Он говорил: «Следуй за Мной». Он приглашал многих людей следовать за Ним. Да, Он говорил, кое-что нужно будет делать, того, что раньше ты не делал. Он говорит, кое-что нужно не делать, то, что ты раньше делал. Он говорит, может быть, даже кое-что надо переделать в твоей жизни. Но Христос говорит сегодня, как Он говорил раньше, каждому из нас, наилучший путь, как вы можете познать и принять Господа, это просто следовать за Иисусом. Поэтому Христос говорит: «Следуй за Мной». Бывают случаи в нашей жизни, когда, возможно, мы слышали чью-то историю обращения к Богу, может быть, мы слышали какую-то проповедь по радио или по телевидению, и мы ощущаем особое желание посвятиться Господу. Может быть, мы встаем на колени, может быть, мы просто стоим, и мы говорим: «Господи, я обещаю Тебе верно служить. Я хочу, я посвящаю свою жизнь Тебе». И мы говорим: «Я это делаю очень серьезно, и я обещаю Тебе, что я не буду говорить грязных слов, которые я говорил раньше. Я обещаю Тебе, что в мои уста никогда не войдет того, что Ты запрещаешь». И мы делаем самые разные обещания Господу,

0: которые мы искренне хотим выполнить. И через неделю или через месяц, когда мы не выполнили наших обещаний, мы опять стоим на колени, опять мы говорим: «Господи, я действительно хотел это тогда, когда я тебе обещал последний раз, но сейчас я это хочу именно еще больше, и я более серьезный, я очень серьезно говорю». И мы опять говорим: «Я обещаю, обещаю, обещаю». И мы перепосвящаем наши обещания. И потом через пару недель или через пару месяцев мы опять перепосвящаем наше перепосвящение. И через некоторое время все повторяется опять, так что для многих христиан жизнь – это серия перепосвящений. К сожалению, для многих людей такой христианский опыт становится непрерывным потоком обещаний Богу. Может быть, я не стараюсь, мы иногда говорим, достаточно, потому что проблема начинает возникать быть в том, что мы как будто бы больше стараемся, но имеем меньше результатов. И мы говорим: может, я недостаточно стараюсь, может, я недостаточно серьезно к этому отношусь. И когда мы продолжаем стараться и делаем, кажется, еще больше, и нет успеха, знаете, что мы думаем? Мы думаем, что-то не в порядке с Богом. Почему Он не отвечает мне на мои просьбы? Почему Он не реагирует? Почему Он не меняет меня? Главная суть, друзья мои, о которой я хочу вам сказать сегодня, заключается в том, что иногда, послушайте внимательно, идея перепосвящения может быть ловушкой для последователей Христа. Потому что следование за Иисусом – это не только цикл обещаний или перепосвящений нашей жизни. Следование за Иисусом – это долгий процесс духовного роста, духовного созревания до полной зрелости. Мы знаем из практики, что все, что зрело, требует много времени. И христианская зрелость проходит те же самые этапы в жизни. Поэтому Иисус говорит: «Все, что я от вас прошу, так это следовать за Мной». И в процессе следования за Мной ваша жизнь начнет изменяться. Потому что процесс, сам процесс следования за Иисусом и процесс изменения – это процессы внутреннего, а не внешнего изменения. Я желаю, чтобы Господь обильно благословил всех слушающих, всех исследующих Священное Писание, потому что в этом смысл и благословение нашей жизни. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: Лицом к лицу. Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здрасте, Марья Ивановна.
4: Здрасте, Афанасий Филиппович.
5: Внимание, внимание! Цирковое представление начинается! Приглашаются все желающие! А Мария Ивановна и Афанасий Филиппович персонально!
4: Ух ты!
3: Здравствуйте, ребята! Я обожаю разные удивительные представления!
4: Итак, представление начинается! Встречайте! Неподражаемый магистр-иллюзионист Валера! И его прекрасная ассистентка Таня, то есть я. Фокус «Летающая утка».
6: Смотрите внимательно. Абсолютно пустая шляпа, в ней ничего нету. Кладем утку, берем обычный платочек,
4: накрываем шляпу,
6: а теперь козырь, абракадабра.
4: Смотрите, чайка!
6: Какой чайка?
3: Где?
6: Фокус, алле, хоп!
4: Совершенно пусто.
3: Браво, браво, браво. О, слушайте, это таланты юные у нас.
4: Спасибо.
3: Браво,
4: на этом
3: браво,
4: представление браво, окончено. Спасибо за внимание.
3: О, кажется, ко мне пришли.
7: Погодите-ка, ну-ка расскажите мне вот этот вот фокус с летающей уткой, а? Куда она делась-то?
3: Здравствуйте, Валентина Александровна, как вы поживаете?
8: Спасибо, хорошо. Вот только зонтик сломался. Что не ты? Могли бы вы починить?
3: К вечеру будет готово. Пожалуйста, приходите.
8: Вот и славненько. Афанасий Филиппович, внучка родилась, представляете?
3: Да что вы?
8: Я теперь настоящая бабушка.
3: Что вы говорите? Я так рад, Валентина Александровна.
8: Я как рада.
3: Ребята, вы знаете, у Валентины Александровны родилась внучка.
4: Да. Как здорово!
3: Ребята, а вы знаете, чье рождение на земле было воистину чудесным?
7: Чье?
3: Рождение Иисуса Христа.
7: О-о-о.
3: Да-да. Дело в том, что от рождения Иисуса Христа начинается наша эра. Ну, отсюда и пошло, например, 2006 год от Рождества Христова. Вот так вот.
6: Дядя Афанасий, расскажите нам про рождение Иисуса.
7: Да.
3: С удовольствием. Садитесь. Рождество Христово – это самое важное событие на нашей земле. Рождение его было так. В небольшом городе Назарете на севере Израиля жила девушка по имени Мария. Она очень любила Бога и была ему верна. Однажды девушке явился ангел Гавриил с посланием от Бога. Он сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женщинами! Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Господа! И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и назовешь его Иисусом! Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и царство его не будет конца». Тогда Мария спросила ангела: «Но как же это произойдет, если я еще не замужем?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое дитя назовется Сыном Божиим». Сказал это ангел и исчез. У Марии был жених Иосиф. В скором времени они должны были пожениться. Но узнав о том, что Мария ожидает ребенка, Иосиф подумал, что она была ему неверна. Но он не хотел, чтобы другие люди об этом узнали. Он решил отпустить ее в тайне. И когда Иосиф крепко уснул, к нему явился ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней дитя от Святого Духа. Она родит сына, и назовешь его Иисусом, потому что он спасет людей от грехов их». По прошествии нескольких месяцев римский правитель Август повелел сделать перепись населения по всей его земле. Каждому нужно было пойти в город своих предков. Иосиф и Мария отправились в город Вифлеем. Их путешествие длилось несколько дней. Когда, наконец, Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, все гостиницы были переполнены, и им пришлось остановиться в хлеву, где находились разные домашние животные. Иосиф соорудил ясли для младенца, и Мария родила сына, своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли. Иосиф и Мария были счастливы.
7: А я все-таки вот не понимаю, ну а почему Иисус родился в хлеву? Ведь он мог бы как царь родиться в славе, в богатстве, и вдруг хлев.
9: Да, почему?
3: Но он пришел в наш мир не для того, чтобы ему служили, а чтобы самому послужить людям, помочь и спасти. Но это можно объяснить так. Вот, к примеру, Танюш, вот если твои подруги будут любить тебя за компьютер, тебе это понравится?
10: Нет, конечно.
3: Ну, вот так. Так же и Господь. Он хочет, чтобы мы его любили не за славу и богатство, а за любовь, которой он полюбил нас. Вот.
9: Дядя Афанасий, а что было дальше?
3: Не все сразу, ребята. Я сейчас не могу. В следующий раз.
7: Ну что ж, ребята, давайте пойдемте тогда. Засиделись мы. Ой.
3: Хотя, вы знаете, кое-кто знал о рождении Христа и спешил почтить его своими подарками.
9: Да.
3: Но об этом в следующий раз. Ну что же, до свидания, ребята. До новых встреч. Пишите нам. Пожалуйста, задавайте нам ваши вопросы. С удовольствием ответим. До свидания.
7: До свидания.
9: Пока. Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои.
2: Исповедание – признание своей вины перед Богом или человеком. В Ветхом Завете израильтянин перед принесением жертвы за грех должен был публично исповедаться, то есть признаться в совершении греха. В день искупления первосвященник исповедовал перед Богом все беззакония сынов Израилевых и все преступления их, и все грехи их. В 31 и 50 псалмах Давид в молитве исповедует перед Богом свои грехи. Даниил, Ездра и Неемия исповедуются в грехах всего народа. В Новом Завете исповедание грехов связано с покаянием и крещением. Иоанн Креститель крестил в Иордане тех, кто публично признавал свои грехи и каялся в них. Иаков призывает христиан исповедовать свои грехи друг перед другом. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Иоанн называет исповедание грехов условием прощения и очищения. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Исповеданием Библии также называется публичное провозглашение убеждений. Христиане исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем.
1: «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: В средние века люди носили этот овощ на шее во время эпидемии чумы и холеры. Возможно, в наше время регулярных эпидемий гриппа такое украшение снова вошло бы в моду. Но исследования ученых показали, что активные вещества чеснока действенны только тогда, когда его дольки измельчены.
2: Полезная минутка.
3: Чеснок принадлежит к числу древнейших лекарственных растений. О нем говорится и в самом древнем памятнике письменности папирусе Эберса. Полагают, что именно это жгучее растение оберегало строителей пирамид от массовых инфекций и болезней, естественных при таком большом скоплении людей. Каждому строителю перед работой давали по зубчику чеснока. На пирамиде в Гизе обозначено, что за время строительства рабочие съели чеснока, редьки и лука примерно на 1,5 миллиона рублей. В древней истории вообще часто упоминается, что чеснок давался рабочим для поддержания и увеличения их силы. Свежий чеснок уничтожает кишечную палочку, стафилококк, и противодействует некоторым грибковым заболеваниям. Чаще всего мы используем его лечебные свойства в борьбе с гриппом и простудами. Своими оздоравливающими способностями чеснок обязан обилию фитонцидов, главный из которых – аллицин. Именно аллицину чеснок обязан своим знаменитым запахом, а также способностью тормозить размножение микроорганизмов. Поэтому употребление чеснока во время эпидемии служит профилактикой. А если вы уже заболели, он поспособствует более скорому выздоровлению. Один из действенных, но простых рецептов при лечении простуды – это чесночный чай. Измельченный зубчик чеснока заварите стаканом кипятка. Дайте немного настояться, и эффективное средство профилактики и лечения готово. Для лучшего лечебного эффекта чеснок нужно употреблять на ранней стадии заболевания. А еще лучше добавлять его в пищу регулярно, в качестве профилактики.
2: Полезная минутка.
3: Недавно было открыто еще одно замечательное свойство чеснока. Исследователи из Пенсильвании обнаружили, что чеснок способен отчасти обезвреживать нитрозамины, широко известные канцерогены. Канцерогены – это опасные вещества, которые могут попадать в наш организм с пищей, водой или воздухом и вызывать онкологические заболевания. Итальянские ученые установили, что диета, богатая чесноком, луком и некоторыми родственными растениями, существенно снижает вероятность возникновения некоторых типов злокачественных новообразований. Но кулинарная обработка этого овоща сильно снижает его противоопухолевую активность. Поэтому добавляйте его уже в готовые блюда. Чеснок содержит более 400 полезных компонентов. Они самым различным образом активно воздействуют на наше здоровье. Благодаря им чеснок способен омолаживать ткани организма. Он способен снижать уровень вредного холестерина в крови. Поэтому любители чеснока реже страдают от атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Его употребление повышает сопротивляемость заболеваниям. Наконец, благодаря высокому содержанию серы, чеснок помогает нормализовать уровень сахара в крови. Все эти богатства скрыты в белых едких дольках. Чеснок вполне заслужил нашу любовь. Однако не спешите есть его головками. 2-3 дольки чеснока в день – это вполне достаточно для взрослого человека. Чтобы в полной мере использовать целительные свойства чеснока, оставьте его измельченным минут на 10. А уже после этого приступайте к кулинарному творчеству. Приправляя блюдо чесноком, не забывайте удалять центральные ростки из каждого зубчика. Именно они – основной источник характерного запаха. Листик базилика, кинзы или несколько семян тмина, съеденные в конце обеда, тоже способствуют свежему дыханию. Чеснок – это не только полезная, но и очень вкусная добавка к самым разным блюдам. Так, в одном из европейских ресторанов можно приобрести даже мороженое с чесноком. Чеснок – это хороший повод для кулинарных экспериментов. Экспериментируйте! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Каков возраст Земли? Когда именно зародилась жизнь на нашей Земле?

0: нашей планете. Сегодня мы будем говорить о хронологии. И на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. В нашей программе также принимает участие кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. Когда мы говорим о появлении жизни на нашей Земле, с одной стороны звучат такие цифры, как 4,5 миллиарда лет. С другой стороны, несколько тысяч лет, например, 6 тысяч лет. Какая же хронология является правильной, и что говорят нам научные данные?
1: Согласно Библии, Земля, Солнечная система, звезды, жизнь на Земле и в том числе и человек были созданы Богом за 6 буквально дней. Это называется неделя творения. И была эта неделя творения менее 10 тысяч лет тому назад. Мы говорили о датировке по разным календарям. Все это укладывается. Максимальная там датировка была 7, согласно русско-византийской традиции, 7,5 тысяч лет тому назад. Причем коренная перестройка лика Земли, вот, которая привела к такому состоянию более, ну, для нас привычному, потому что ничего другого мы не видели. И вот это образование горных массивов, цепей и всего того, что мы видим, все это результат одной гигантской планетарной, ну, катастрофы или катаклизма, который в Священном Писании назван всемирным потопом. И, соответственно, есть, естественно, большое количество ученых, которые придерживаются не только из соображений библейского откровения, но просто если геологи, ну, оценивают реальность происходящего, то они стоят на позиции катастрофизма, потому что ясно, что вот какие-то крупные перестройки ландшафтов, там все происходит в результате каких-то катастрофических событий. И, кстати говоря, катастрофистами до, скажем, до второй половины XVIII века было подавляющее число ученых, ну а все остальные люди были просто катастрофистами, потому что они читали Библию и знали, значит, что произошло на этой Земле. Это с одной стороны. А с другой стороны, в эволюционной модели действительно фигурируют миллиарды и миллионы лет. Даются такие цифры зарождения Вселенной 15 миллиардов лет. Образование Солнечной системы, Земли, возникновение Земли 4,5 миллиарда лет. Потом последовали миллиарды лет химической эволюции, как мы с вами говорили, под мощным, так сказать, излучением разрушительной энергии, которая обрушивалась на Землю. Но, тем не менее, это все привело к появлению жизни, там, сначала, может быть, внеклеточной, потом примитивно-клеточной, потом более сложной клеточной, и потом включился естественный отбор, и он, как, так сказать, истинный создатель того, что есть на Земле, начал лепить из простого, вести жизнь все на более и более сложный уровень. Кстати говоря, очень интересно сказал один эволюционист. Он сказал так, что есть книга жизни, и автор книги жизни носит женское имя. Это имя эволюция. Понятно? Творец, наш творец. Причем он прямо называет эволюцию творцом. Слово демиург. Демиург – это такой творец, ну, так сказать, какого-то второго сорта, в общем, обычно. Это даже есть такие религии, где считается, что есть какой-то высший, так сказать, высокий разум, а потом есть демиург. Это некая эманация уже, которая там что-то уже творит. Ну, во всяком случае, эволюция у нас демиург, который, значит, сотворила все, что живое, что есть, и нас с вами, разумеется. И все это вот 600 миллионов лет шла эта вот биологическая эволюция. И в последние примерно 20 тысяч лет мы уже были как Homo sapiens. И вся наша история — это, значит, ледниковый период 20 тысяч лет. И мы уже там, на вершине, так сказать, на волне, на гребне этой эволюции мы идем, понимаете. Она нас подняла, она самый высокий гребень.
2: Вот то это... есть все-таки человек 20 тысяч лет, это...
1: Нет, там считается гораздо... Датировка, кто 2 миллиона, когда он там отошел от своего предка, миллион, 200 тысяч, это уже такие вот... Вы знаете, кто там 200 тысяч считается? Это уже, вот помните, мы с вами говорили, после обезьян были Адам и Ева, это уже вот эти маленькие стада Адамов и Ев, значит, были 200, там 200-150 тысяч лет. То есть там, ну, понимаете, поскольку это достаточно произвольно, ну, не как произвольно, каждый на что-то опирается, но сколько людей, столько мнений, потому что, ну, вы сами понимаете, что если чего-то нет в реальности, то это дает возможность таких вот широких вообще вариаций, предположений и так далее. Ну, а в геологическом плане эволюционная теория, это вот в смысле эволюции жизни, а в геологическом плане Земля в эволюционной теории представлена как череда каких-то невообразимо долгих эпох, когда происходила медленная осадка накопления, медленная, согласно теории униформизма, постепенная осадка накопления в океанах, причем потом также медленно вздымались горы, а потом они также медленно разрушались под действием ветра, воды. И, так сказать, все начиналось сначала. Это такие повторяющиеся циклы, невообразимо длинные. Все это построено на принципе униформизма. Это значит, что все течет медленно. Вот, допустим, если сейчас, допустим, где-то чего-то отлагается с такой же скоростью, значит, всегда было с такой же скоростью. Интенсивность процессов не была другой. Посылка, безусловно, ложная, вот это, но тем не менее, вот принцип униформизма на этом стоит. Вроде бы легко отвергнуть этот принцип, но понимаете, что это абсолютно невозможно сделать. Почему? Потому что без миллионов и миллиардов лет эволюция просто не существует. То есть сам факт появления дарвиновской теории был основан на том, что примерно вот в этот период с 1820 года, там 30-е годы, вот когда вышла книга Лаэля, возраст Земли раздвинулся с нескольких тысяч лет до многих миллионов. И только
2: без
1: это...
2: Без которых невозможно было бы
1: эволюцию. Только это позволило Дарвину явить миру теорию. То есть это и побудило его, ему бы, ну, в голову не пришло, глядя на этих вьюрков. Там, если бы он имел в запасе 6 тысяч лет, ему бы в голову не пришло сказать, что, вот, скажем, от нуля развился человек. Потому что, понимаете, вот, ну, чего может не быть за миллионы лет? Мы же не мыслим в этих категориях, понимаете? Там все может быть, тем более за миллиарды лет. Поэтому именно имея такую ретроспективу, что вот это все так долго развивалось, это и позволило Дарвину явить свою теорию. И с тех пор судьба геологии и эволюционной теории сплелась в такой жгут, который расплести безумно сложно. Только сейчас специалисты по стратиграфии, вот, которые изучают экспериментальные, вот, более современными методами образования осадочных пород, как они сами себе свидетельствуют, что пока идеологи от эволюции сражаются на переднем фронте, некоторые их коллеги встают и тихонечко покидают их лагерь. Но это происходит только в самое последнее время. А так это было настолько тесно сплетенное образование, и оно и датировалось вот так вот, окаменелости по слоям, слои по окаменелости. Ну, то есть сейчас вот начинают геологи как раз говорить, что вот мы попали, скажем, вот многие трудности нашей теории связаны с тем, что мы приняли непроверенную гипотезу за догму и под нее, скажем, вели свои исследования. То есть начинают наиболее активно отстаивают сейчас позиции теории эволюции, несомненно, биологи. Мы с вами читали призыв Божий к ним, так сказать, но для некоторых это будет неприемлемо. Вся жизнь посвящена, особенно тем, кто близок к идеологии, кто создает непосредственно концепции зарождения в этой в теплой луже жизни. Там. Понимаете, не тот, кто изучает какие-то конкретные, хорошие, так сказать, биологические вопросы. Генетик, я думаю, думаю, очень спокойно может покинуть этот лагерь, потому что он, в принципе, если он, допустим, изучает горизонтальный перенос генов, это реальная вещь, пожалуйста, почему нет? Но если ты изучаешь зарождение жизни в теплой луже, тебе трудно уйти из этого лагеря. Ты можешь остаться без работы.
2: Это теоретик.
1: Вот. Или, допустим, ты создаешь там теорию, как жизнь зарождалась, что первичным был протовироид, то есть вирус, ну понятно, вирус — это паразиты, но, оказывается, с них еще начиналась жизнь, есть и такая теория. И вот, значит, тоже под нее там определенный аппарат. Причем она выглядит, вы знаете, для непосвященного человека, она выглядит невероятно подкупающе, потому что там даются формулы, там приводятся вот такие. Но ведь дело в том, что берет человек. Там определенные соответствия между аминокислотами, нуклеотидами. Человек как бы ворует готовые. Это уже есть. Это реально заложено в живом организме, в том, что создал Господь. То есть он берет то, что сделал Господь, вырывает это, показывает, что это имеет определенные соответствия друг с другом, и говорит, вот так оно зародилось. Понимаете? То есть эта тенденция идет сопарина, когда он брал готовые белки, взбалтывал их в воде и видел, что они объединяются, назвал это консерватом. Он тоже украл у Господа эти белки, понимаете? И создал теорию, направленную против него. Вот мы поговорили о разнице между этой шкалой, поговорили о том, что идеологически, пока человек остается эволюционистом, никакие аргументы его не убедят в том, что временная шкала, которую он использует, неправильно, потому что на этом он стоит. Это тот сук, на котором он сидит, и обрубить его, понятно, что будет. Вот, поэтому это, так сказать, так и остается. Эволюционисты придерживаются этой хронологии. Но должна сказать, что эта хронология, почему мы сейчас вообще вот говорим на нашей встрече о хронологии? Хронология – это тяжелая артиллерия теории эволюции. Именно хронология, вот когда дана такая хронология, позволила оторвать естественную историю и историю человека от библейских рамок. Именно когда взамен библейской хронологии была дана эволюционная хронология, вот это разорвана была связь естественной истории, человеческой истории с библейских откровений, и все это было погружено вот в какое-то виртуальное время, которого, собственно, не было, потому что Господь говорит нам о том, что и Вселенная это молода, и то время, которое хотят получить эволюционисты, а они его не могут получить, потому что в начале творение было сотворено время, и оно было именно определенное время прошло с того момента. Так что нам очень важно все-таки посмотреть, на каких основаниях ведется научная датировка современных объектов. Что касается отложений геологической колонны, отложений, датировка периодов, вот где-то там 500 миллионов лет тому назад, где-то там 300 миллионов лет тому назад. Что касается вот этих сроков, то тут действительно современная передовая стратиграфия сыграла очень большую роль в развенчании этих сроков. Потому что когда выяснилось, что слои отлагаются крайне быстро, получилось, что всю геохронологию, вот все эти миллиарды лет, можно реально, они ужимаются до нескольких, так сказать, тысяч лет, а в основном эта колонна складывается за год. Сама основные количество осадков, основное, приходится на год библейского потопа. А все вот эти, где миллионы лет, мы немножко говорили, но еще раз хочется подчеркнуть, миллионы лет, они расположены между слоями, их не видно. И можно задавать любой возраст. Это периоды неотложения осадков, которые
0: они
1: не поддаются
0: никакому. Сколько угодно долго.
1: Да, пожалуйста, сколько угодно долго. Если у вас лежат два слоя, а между ними был период неотложения осадка. Вы сколько хотите, столько и говорите. Так, значит, теперь вот что. Мы немножечко говорили, что уже вот это круговое датирование животных, ископаемых остатков по породам, пород по ископаемых остатков, оно ничего не говорит, потому что это круговая аргументация, и она не может не подтверждать друг друга. Ну, просто. Вот
2: замкнутый
1: она,
2: круг.
1: Да, да, замкнута на себя. Остается тяжелая артиллерия. Радиоизотопное датирование. Вот, это объективное определение возраста. Значит, и что же это, на чем это основано? Казалось бы, очень разумно. Есть так называемые ядрохронометры. Уран к ним относится, 238, скажем, калий 40, вот, рубидий 87. Это ядра,

0: активность, которая была урана 238, значит, в конечном счете уран начинает распадаться, переходя в свинец, и изучая, сколько осталось урана, сколько свинца, можно сказать, сколько времени этому образцу, сколько времени он распадается. Такое ощущение, что тут можно достаточно точно все сказать. И вот существует калий-аргоновый метод, то есть калий – это радиоактивный элемент, аргон – это конечный нерадиоактивный элемент. Уран – свинцовый метод, то есть уран радиоактивный, свинец – конечная остановка, конечный элемент и так далее. Но на самом деле все-таки какие-то неувязки, не просто там, что не очень точно, с этим можно было бы помириться. Там какие-то совершенно принципиальные неувязки с этим якобы объективным методом датирования. Ну, например, когда нам говорят, что там это сотни миллионов лет, мы не можем это проверить никак. Значит, нам остается верить, что этот метод дал нам объективную характеристику. Ну, собственно, в науке так и делается, хотя люди, которые реально занимаются этим датированием, не относятся слишком серьезно к результатам. То есть я знаю такого одного, читала, такой отступник, который сам работал этим методом, потом он стал креационистом. И он просто говорит, что и его учителя, и сама практика совершенно... Вот вам не нравятся эти результаты, так сказать? Там разбросы колоссальные. Более того, когда вы даете образец на датирование, вы должны очень подробно написать, где вы его нашли, что было сопутствовало этому, понимаете? Потому что из всего того, что они получат, скорее всего, вам выдадут тот результат, который более-менее соответствует тому, что вы ожидаете. И очень часто пересмотры. Человек не удовлетворен полученным результатом. Пересмотр. Пересмотрим, заново определим, уточним. Получаются совершенно другие могут быть результаты. Но вот самое интересное, ведь есть же лавовые потоки, которые исторически зафиксированы. Почему бы на них не проверить точность, значит, вот этих методов? Калий, аргон, уран, свинцовый и так далее, и так далее. И досужие люди это сделали. Кратер в Аризоне известный. Зафиксировано, что это было на границе первого и второго тысячелетия нашей эры. И, кстати говоря, тут ошибка как бы минимальная. Это дано всего 270 тысяч лет. То есть это всего там в 2700 раз ошибка, понимаете? Завышение в 2700 раз. Это минимально. Все остальные цифры вам дадут гораздо более серьезное завышение. Причем самое интересное, что вот был взят, значит, лавовый поток после извержения 1980 года. И через 12 лет после извержения вот эта отвердевшая, значит, порода из купола лавового была взята на анализ. Эта порода была разделена на отдельные минералы. И, значит, они все образовались одномоментно, естественно. Но вот даны были вот эти разные минералы. Ученых попросили сказать, что они ожидают, а они сказали, что ну, мы ожидаем, что это не очень старые породы. Но не сказали, что им, естественно, что им 12 лет. Ну так вот, значит, минимальный возраст, который был определен для 12-летней породы, это 350 тысяч лет. Но некоторые минералы из того же образца дали, вот, скажем, практически 1 900 000 лет. И, значит, минерал пироксен дал максимальный возраст 2,5 миллиона лет. Ему, извините, 12 лет. Вот мне только непонятно.
1: То есть он только-только что образовался
0: при извержении. Да, причем это именно так, это так считается, что вот эти тика-часы начинают тогда, когда затвердело. Вот это было взято из лавы, которая... отвердело, то есть все условия были соблюдены. Это не через год, ничего. Это уже все был отвердевший образец. Что должны были бы сказать в этих лабораториях, которые профессионально занимаются этими методами? Это не значит, что каждый человек сам определяет. Это специальное оборудование, все. Существуют лаборатории с квалифицированными сотрудниками, которые этим анализом занимаются. Что они должны были бы ответить заказчикам? Слушайте, мы вообще здесь не обнаруживаем, скажем, аргона. Это очень молодые породы. Этого они не сказали. Они определили вплоть до 2,8 миллиона лет. Но что нас

0: заставляет принимать, когда нам говорят, что эта порода имеет, там, скажем, 1,5 миллиарда лет. Понимаете, что нас может заставить принять на веру, если в тех случаях, когда мы знаем, результаты абсолютно не совпадают. Причем интересно, ведь лунный грунт определяли методом радиационного датирования, и, конечно, там разбросы чудовищные. Максимальный возраст Луны, который был определен, он оказался, ну, почти в два раза больше, чем возраст Вселенной. То есть, ну, это максимальный, это не надо заедаться на этом. Значит, 20 тысяч миллиардов лет. Если сейчас в среднем считают, ну, 12, приходит к тому, что все-таки ученые, что 12 миллиардов лет, ну, это почти в два раза больше, чем возраст Вселенной. Там было и 7 миллиардов лет. Опять же, ну, считается, что все-таки вот нашей Земле, вот этой всей системе Земля-Луна 4,5 миллиарда лет. Но было и там поменьше, совсем поменьше. Ну, в общем, разброс большой. То есть я хочу сказать, что объективности там теоретические предпосылки этого метода сомнительны. Речь идет о том, что при всей кажущейся для непосвященного человека объективности этого метода, факт остается фактом. Во-первых, эти методы всегда завышают возраст и дают колоссальный разброс. Вот это, так сказать, тот реальный факт, который, говорится, можно сказать про, значит, это датирование. Кстати говоря, когда распадается уран-238, то по пути к свинцу он дает по дороге 8 альфа-частиц. Что такое альфа-частица? Ну, это радиоактивная частица, но это ядро гелия. И вот когда в породу попало ядро гелия, то оно отбирает электроны, так сказать, и превращается в атом гелия. То есть образуется внутри вот этой породы, твердой монолитной какой-то там породы, образуется гелий. А гелий, он такой элемент, он может, он нейтральный, его никто не задержит, понимаете, у него пропуск на выход из всех ситуаций, потому что он ни с кем не реагирует. Он начинает мигрировать из того места, где он образовался. И вот были проведены тоже такое достаточно сложное исследование. Там было таким вот образом, значит, что в вполне определенном месте, в Нью-Мексико это было, там была очень глубокая скважина, бурили ее для своих специальных целей. И оттуда достали аж горячий гранит. То есть, ну, просто в земных недрах там горячо. И определенно был возраст этих гранитов обычным методом, вот изотопным, 1,5 миллиарда лет. Вот этих гранитов было определено. И, значит, другая группа ученых взяла уже эти определенные образцы и попросила, так сказать, и получили они эти образцы. И они начали смотреть по гелию. То есть, если этому 1,5 миллиона лет, то, представьте, выход какой гелия, там что там могло, в общем, остаться. Ну, там непростой, конечно, расчет, но, в принципе, они получили результаты 6000 плюс-минус 2000 лет. То есть, от 4 до 8 тысяч лет. То есть 1,5 миллиарда того же образца по урановому методу, урано-свинцовому методу, и 6 тысяч лет плюс, значит, 2000, плюс-минус 2 тысячи лет – это по гелиевому методу в том же самом образце.
1: А почему такая разница?
0: Я думаю, что просто потому, что теоретические предпосылки свинцово-уранового метода, они шаткие. Предполагается, что свинца вообще не было в этом образце, ну, так вот, до того, как он из урана начал образовываться, что скорость распада урана всегда была одинакова, всегда.
2: А это совсем не обязательно.
0: А считается, что вот именно ядра хронометра, это вот ничто не может появлять на скорость радиоактивного распада. Но это, в принципе, неправильно, потому что даже ясно, вот даже из эволюционных теорий следует, что ядра эти появляются в определенном периоде, при определенной температуре и так далее, и так далее. То есть это не является чем-то таким, непонятно почему. почему на это повлиять абсолютно никак и ничем нельзя. Значит, просто речь идет в посылках. Значит, надо понимать, что этот метод не точен. И вообще, собственно, он не дает объективной картины. Но он дает необходимые миллионы лет, поэтому им, в общем, где-то будут пользоваться. Хотя на практике им пользуются достаточно редко. То есть в каком смысле? Что на практике гораздо выгоднее пользоваться круговым датированием останки и слои. На практике пользуется им, а это тяжелая артиллерия. Вот объективно мы тоже это подтверждаем. Так, теперь очень интересно, есть еще один метод. Крайне интересный. Его создали, получил Нобелевскую премию. И, в общем-то, задумка очень неплохая. Он связан с тем фактом, что в атмосфере находится углерод как радиоактивный, так и нерадиоактивный. Радиоактивный углерод носит название С14. Нерадиоактивный, стабильный изотоп, из которого вот все живое, так сказать, находится в живом, это С12. Откуда взялся радиоактивный углерод? Радиоактивный углерод возникает из азота. Мы знаем, что 78% атмосферы – это азот. И когда в верхних слоях атмосферы попадает жесткий ультрафиолет или космическое излучение, то азот N14 переходит в углерод С14, после чего С14 начинает распадаться, это нестабильный изотоп, и время его полураспада существенно меньше, чем у ядер хронометров, это 5700 лет, то есть половина распадется. Ну, а мы знаем, где, собственно, в чем находится углерод. Углерод в углекислом газе, а углекислый газ находится в атмосфере, его поглощают растения, и когда они его поглощают, то, значит, все соединения, которые образуются в процессе фотосинтеза, входит как стабильный изотоп, так и радиоактивный изотоп. И пока растения живут, они берут, значит, все время углекислый газ из воздуха, соотношение постоянное, что-то они выводят из себя. Важно то, что в них поддерживается, пока они живы, одинаковое соотношение, значит, углерода С14 и С12. Животные, которые питаются растениями, они, собственно, имеют то же самое соотношение. Но как только гибнет растение, как только умирает животное, питание прекращается, и больше не поступает С14. Ну, собственно, С12 тоже не поступает, но С12 стабильный изотоп, он, в принципе, никуда не девается, а С14, он постепенно распадается. Поэтому по соотношению С14 и С12 определяют возраст ископаемых остатков. Это, собственно, единственный метод, когда можно древесину проанализировать, древнюю бумагу проанализировать, там какие-то детали мумии проанализировать, все, что из живого. Этот метод широко очень используется, хотя конфузы с ним тоже серьезные. Вот почему-то у всех изотопных методов такой какой-то общий, так сказать, родовой дефект, а именно завышение сроков датирования, потому что там совершенно дикие результаты получались, когда живые организмы, вот он еще жив, а ему уже определяют, там клеют уже, значит, большой срок клею, совершенно верно. Или, например, когда вот известно, что вот эти скелеты, там, тюлени, там, не знаю, где они погибли, в зоопарке или где-то, вот они тогда-то погибли, а потом им тоже начинают клеить большой срок вот этим, значит, радиоуглеродным методом. Вот, то есть то же самое, что мы видели там, получается и с углеродным методом, и причем какие-то накапливаются данные, что вот растения как-то странно себя ведут. Некоторые из них почему-то вроде считается, что никак нельзя определить радиоактивность, но вот какие-то есть непонятные данные, что почему-то как-то растения предпочитают пользоваться С12, а не С14. Честно говоря, мне это непонятно, но я встречала такие данные. Ну, в любом случае, факт остается фактом. Значит, все это идет в сторону завышения. А теперь я хочу задать вопрос. Я думаю, что если так сильно подумать, на него можно ответить. А можно ли с помощью углеродного датирования проанализировать ископаемые останки организмов, погибших во время потопа. А ведь основную массу ископаемых останков составляют именно они, потому что вот это массовое захоронение, массовое погребение животных водами потопа, оно происходило именно в год потопа, а не когда-нибудь в другое место. Что нам даст метод тестирования по углероду? Какие результаты мы получим при, значит, вот можно догадаться, значит, об этом, или трудно догадаться об
1: этом?
0: Наверное,
1: мы не можем вообще вести речь о какой-либо радиации, которая была до потопа, о космическом вот излучении, потому был над твердью слой, такой водный
2: защитный
1: экран,
2: слой,
1: защитный, да, который защищал от излучения.
2: Не было, то есть и внутри
0: не было. Совершенно верно. То есть мы как раз говорили, и тому масса подтверждений в том, что геном был не поврежден, и вот эта долгота жизни, чисто палеонтологические остатки, как выглядели там растения, все. В общем, короче говоря, мы как раз говорим о том, что экран обеспечивал защиту от радиации, а отсутствие извержений вообще до потопа не было вообще никаких извержений. И более того, так сказать, была близко очень грунтовые воды, что вот и сверху, и снизу жизнь была защищена от радиации, и, соответственно, в атмосфере Земли до потопа либо совсем не было С14, ну, если предположить, что он, скажем, как-то был там, то это были абсолютно мизерные количества. Так что будет колоссально колоссальное завышение возраста. То есть будут получены якобы объективные данные, которые на самом деле дают колоссальное завышение возраста. Хорошо. В общем-то, мы самое главное, тяжелую артиллерию эволюционной теории, радиационные методы мы более-менее для себя промеснили. А дальше остаются семечки. Ну, например, определяют по слоям льда, вот скажем, в полярных шапках. Считается, что каждый слой – это годичный слой. Если принять, что это каждый слой годичный, то, возраст, определенный возраст не уложится в библейскую модель. Но это не годичные слои, и это уже однозначно доказано и показано. Но смотрите, значит, во время Второй мировой войны были в Гренландии оставлены истребители, горючего не хватило, бомбардировщики, истребители. Сейчас они под 80-метровым слоем снега. Причем, когда их стали откапывать, там сотни и сотни вот этих вот слоев. В принципе, это откапывать их начали через 50 лет примерно, там, не сию минуту, но обнаружили сотни и сотни слоев. То есть смысл в том, что эти слои просто указывают на перепады температуры. А в Антарктиде в летнее время вот зимовщики там говорят, что за один день может образоваться вот эти
2: несколько
0: вот
2: слоев.
0: Да, но там просто очень низкий уровень осадков, но тем не менее вот какая-то вот исчерченность, слоистость появляется просто вот за счет разницы температур. Есть множество косвенных свидетельств молодого возраста Земли. Магнитное поле, оно все время падает. Конечно, мы тут стоим на униформистских позициях. То есть, если мы будем говорить, что оно равномерно должно падать, но посмотрим, если все-таки вот исходя из этих позиций Земли больше 10 тысяч лет, то жизнь на ней была бы просто невозможна в силу мощнейшего магнитного поля. Оно очень быстро, и напряженность магнитного поля очень быстро падает. Так что это говорит о том, что Земля молода. Расстояние от Земли до Луны увеличивается за год на 4 сантиметра. Это несущественно, да? Это несущественно, если это 10 тысяч лет. Но если это миллиарды лет, то Луна должна была быть ближе, и вот эти приливные волны были бы такой разрушительной силы. Но это только начало. А если еще добавить возраста эволюционного, то мы просто соединимся с нашим спутником.
2: И никогда не расстанемся.
0: Да, кометы, они сгорают очень быстро, потому что есть солнечный ветер, который вышибает материю из этой кометы. А ведь они еще, особенно быстро обращающиеся кометы, они еще существуют. Это свидетельство молодого возраста. А что, эволюционисты не знают, что кометы быстро теряют материю? Прекрасно знают. Но самое главное слово, мы уже с вами говорили, изобретено облако Оорта. Его никто не видел, но главное, у него есть имя. Облако Оорта – это родина комет. Поэтому кометы в этой миллиардной вселенной, они там пока не в виде комет находятся, а потом они вырываются и превращаются в комету. То есть там все время рождаются кометы. Облако Оорта никто не видел. Это совершенно виртуальная вещь, но мы уже знаем, что главное — дать умное название. И все невероятное станет вероятным. Значит, эрозия континентов. Если бы возраст был такой, как постулируется, это все было бы сметаемо многократно. Ну, тут эволюционисты, правда, выходят из положения. И последнее, что мы говорили. Если бы огромный был срок вот, человечества на этой Земле, то просто не было бы квадратного сантиметра без человеческого существа. Потому что то количество людей, которое сейчас живет на планете, оно могло от 8 человек, значит, развиться в течение того времени, которое прошло после потопа. Очень коротко о хронологии. Но почему это важно? Я бы сказала так. Поскольку мы сегодня завершаем, мне бы все-таки хотелось еще кое-что сказать. Видите ли, как я говорила, доказательства не воздействует на человека, если он не хочет этого знать. И вот тут действительно есть такое «говорят», скажем. Вот знаете, бывают такие интересные рассказы, что видного философа-атеиста Бертрана Рассела однажды спросили, что бы он сказал, если бы Господь в судный день спросил его: «Почему ты не верил в меня?» Он, не моргнув глазом, ответил: «Мало доказательств, Господи, мало доказательств». Понимаете? А ему уже ответил Паскаль, он, значит, сам, будучи обращенным в 31 год, великий мыслитель, он очень понимал вот эти взаимоотношения между Богом и человеком, он был ученый, хороший с одной стороны и отличным верующим с другой стороны, и вот что он ответил он Бертрану Расселу: «Открыто являясь тем, кто ищет его всем сердцем, дело в сердце», вот что он говорит, «и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от него, Бог что делает? Регулирует человеческое знание о себе. Он дает знаки, видимые для ищущих его и невидимые для равнодушных к нему. Тем, кто хочет видеть, он дает достаточно света. Тем, кто видеть не хочет, он дает достаточно тьмы». Я бы сказала, если человек продолжает не верить, все-таки он должен в душе своей обеспокоиться тем, что Господь дает ему тьму. Вот это, скажем, и попросить у Господа свет.
1: Да, действительно, золотые слова.
2: Потрясающе, Татьяна Юрьевна.
1: Благодарю вас за участие в нашей программе, за интересные беседы, за потрясающие ответы на вопросы. Большое вам спасибо. Спасибо и вам, Юлия Ефимовна, за участие в программе.
0: Я хочу поблагодарить вас как слушателей. Вы для меня такая поддержка.
2: Для нас большая честь, что мы можем быть вашими слушателями.
1: Да. Спасибо. Но время нашей программы подошло к концу. Всего доброго. До свидания.
3: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
4: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: Как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочкой. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Ведь их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась. А он мне гудите, спокойно не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас Тульского, очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел, в штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот 2 года, он 2 года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я... Решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди, иди. Пойдем сюда. Хорошо.
2: Тетя Валя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежите. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш, мой сладкий. Поцелуй маму, поцелуй.
2: Поцелуй маму,
0: поцелуй маму. Поцелуй
2: маму.
0: Поцелуй, ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
2: Хочет, чтобы мы его
0: поцелуем? Нет, нет, поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде, причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне
3: небеса.
0: Это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50... до того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Таня?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри.
0: Сынуль, пойди, пойдем туда в кабинет, пошли. Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет, иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то, вот мой золотой. Вот, заходи. Во. Заходи в кабинетик, закрывай дверку, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его, и сиди. Пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот... Таня учила в школе, все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду так же, ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. сейчас идут. Мне надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники идут поливают. Там еще дачницы идут сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мною? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь, я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я до этого верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаешь что, не хотела бы я лучшей жизни. Хоть такая бы осталась бы. Хоть бы такая осталась бы жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить. Вот нам, старикам. Хорошо. Пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
2: Я-то уже мне ступенька
0: ехала. Уже здесь. Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
3: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех, уповающих на него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем исследование 12 главы, где говорится о жизни Церкви, где говорится о нашем пребывании во Христе. Достаточно ли серьезно мы читали этот отрезок данного послания? Когда мы читали эти слова, не возникал ли у нас вопрос, возможно ли кому-либо на земле поступать так, как Павел рекомендует поступать христианину? В 12 главе Павел объясняет, как христианину следует себя вести. Римлянам 12 глава с 9 по 21 стих – это откровение того, что характеризует истинного христианина. Дорогие мои, нашей плоти невозможно отображать Христа. Единственное, что она может, так это принять вид благочестия, надеть на себя некий камуфляж, подобие Христа. Мы сможем исполнить в наших жизнях то, о чем говорит здесь Павел, только тогда, когда будем ходить в Духе, когда позволим Христу жить и руководить нами. Мы читаем 9 стих. «Любовь да будет непритворна». Есть два рода любви. Человеческая любовь притворна даже в лучших ее проявлениях. Скажу вам почему. Потому что человеческая любовь всегда осквернена эгоизмом. Хотя временами он и может быть скрыт в нашем подсознании так глубоко, что мы и не сознаем этого. Павел здесь не говорит о человеческой любви, но о Божьей любви агапы. Позвольте Божьей любви быть провозглашенной через вас. Только в таком случае мы начинаем любить искренно. Позвольте Богу провозгласить свою любовь через вас, чтобы люди увидели истинную любовь и поверили, что вы ученики Его. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Далее апостол говорит, «Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру». Знаете ли вы о том, что Бог ненавидит грех? Он любит грешника, но ненавидит грех. И знаете почему? Потому что он любит грешника, это первое. Что грех причиняет грешнику? Он разрушает и уничтожает его. Бог не может любить грешника и не ненавидеть грех. И мы должны ненавидеть грех не потому, что он наказывает нас, но потому, что любим Христа. Что причинили наши грехи Христу? Они распяли его. Если мы любим Христа, то будем ненавидеть грех. Законник ненавидит наказание за грех, но не сам грех. Но истинный христианин будет отвращаться зла и прилепляться к добру. Как это осуществить практически? У Иисуса Навина. Мы читаем в 23 главе, 8 стих. «Но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня». И Псалом 62, стих 9. «К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня». Прилепитесь к Христу и Его праведности. В Римлянам 12 главе в 10 стихе мы читаем. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Павел соединяет вместе два греческих слова. Помните, что есть четыре греческих слова для определения любви? Он берет два из них, филио и сторге, соединяет их вместе так, что получилось слово, которое на русский язык переводится как «братолюбие». Этим словом он определяет любовь между братьями. Слово «сторга» – это любовь между членами семьи, братьями, сестрами, родственниками. Что Павел говорит в этом тексте? Так это то, что христиане не просто являются членами церкви. Они принадлежат одной семье. Церковь – это одна семья, одно целое, потому что мы живем одной жизнью, жизнью Христа. Если мы сплетничаем друг о друге, то сплетничаем о собственной семье. Никогда не забывайте, что мы – одна семья. В 11 стихе Павел говорит: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Другими словами, не будьте ленивы, трудитесь для Господа, чтобы жить. Христианин призван быть добрым и отзывчивым, помогать бедным, но не быть ленивым. Павел дает хороший совет каждому христианину во втором послании Фессалоникийцам, 3 главе, 6 стиха. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю день и ночь, чтобы не обременять кого из вас. Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда вы были у нас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещаем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Временами христиан постигают различные несчастья и переживания. Мы живем в греховном мире, где царствует насилие и зло. Иногда нет возможности избежать всего этого. Благодать Господа нашего дает нам терпение в скорбях. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Всегда существовал вопрос, почему некоторые люди, которых меньшинство, имеют несметные богатства и тратят их в свое удовольствие, в то время как большинство голодают? Как решить эту проблему? Многие философы пытались решить ее. Марксисты говорят, нужно отобрать у богатых и раздать бедным. У христиан другой подход к решению этой проблемы. Богатые принимают участие в нуждах бедных, в нуждах святых. Принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Означает, что есть члены церкви, которые действительно нуждаются в помощи. Таковым нужно помогать. Церковь должна иметь средства для помощи нуждающимся. Если мы одна семья, то не можем быть равнодушными к нуждам святым. Читаем 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Поступаем ли мы так? Есть христиане, которые благословляют тех, кто проклинает их, потому что Библия учит поступать так, но мысленно проклинают их. Но Библия учит благословлять не только внешне, но и внутренне. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». Поступаем ли мы так? «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Бог долготерпелив грешникам, и Он хочет нас видеть таковыми. В книге притчей мы читаем 25 главу, 21 и 22 стихи. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою, ибо, делая себе, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Каким бы ни был наш мир, если бы люди приняли близко к сердцу совет Павла о мщении, что произошло бы, если бы люди предпочли руководствоваться принципом кротости, а не принципом гордости и защиты своего «я»? Вывод ясен. Это не был бы наш мир. Это были бы небеса. И хотя мы никогда не увидим на земле такого мира до самого пришествия Иисуса Христа, каждый из нас может воплощать этот принцип кротости в своей жизни. Прямо сегодня нам свойственно ожидать, что преобразование обязательно должно начаться с кого-то другого. Многие христиане ожидают, что оно должно прежде произойти в жизни руководителей церкви, ее пасторов, но преобразование начинается с людей, которые отдают свое сердце Богу и уже сейчас воплощают принципы Царства Божия в своей повседневной жизни. Преобразование начинается с меня. Это невозможно, может быть, думаете вы. Я не могу кормить своих врагов и заботиться о них. Это заповедь выше моих сил. Вы абсолютно правы. Вы не можете исполнить эту заповедь. И я не могу. Но Бог может сделать это, если вы позволите Ему жить в вас, Его жизнью посредством силы Святого Духа. Он желает благословить вас сегодня духом кротости и прощения. Книга притчи полна добрых советов для верующих. Имеем ли мы обыкновение практиковать эти добрые советы в своей жизни? Благословляли ли вы тех, кто преследовал вас? Скажу вам сразу, что вы потерпите неудачу. Как же тогда нам следовать этому совету? Всегда помните,

жертве за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Бог желает не только обитать в вас через Святого Духа, но и ходить в вас. Мир нуждается в том, чтобы увидеть, не какие мы добрые есть, но какой Христос добрый. Хочу связать этот совет со словами Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. «Вы – свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы!» Здесь положено основание тому заявлению, которое Христос делает в последующих стихах. Иисус говорит ученикам, верующим, тем, кто оправданы верой, кто уже имеют мир, кто не обеспокоены тем, как они попадут на небо. Именно таковым Он говорит, «Вы – свет мира». Затем Он продолжает в 16 стихе, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Чтобы понять это, нам необходимо прислушаться к Его заявлению в 14 стихе. О чем Он там говорит? «Нас много, но свет мы имеем один». Кто является этим светом? Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, то там сказано об этом. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме горит, и тьма не объяла его». Конечно, это относится ко Христу. И читаем Иоанна, первую главу продолжаем, 9 и 10 стих. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Но возвратимся к 4 стиху. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Когда вы принимаете Христа, то Он дает вам жизнь. Эти слова должны пробудить наше чувство смирения. Не мы являемся истинным светом мира, а Иисус. Мы названы светом, потому что соединены с Ним и следуем за Ним. Мы не имеем собственного света, потому что как луна не будет светить без солнца, а электрическая лампочка не загорится, если ее не подсоединить к электрической сети, так и мы не будем светить сами по себе. Да, мы можем радоваться тому, что нам, христианам, Бог даровал великие преимущества, но мы должны сохранить смирение, ведь мы не реальный свет, а лишь отражение света Иисуса. Вот почему нам так важно постоянно находиться в связи с нашим источником духовной силы. Посредством Духа Святого нам необходимо каждый день исполняться Христом, иначе в нас не будет никакого света. Мы не светим лишь в день нашего обращения, но нам нужно приходить к Иисусу ежедневно через молитву и изучение Его Слова. Тогда мы сможем заправлять наши светильники маслом Святого Духа, чтобы распространять свет. Верующий, который оправдан Богом, получает новую жизнь, которая исходит от Христа. Как же мир нуждается в том, чтобы такая жизнь была ему явлена? Второе послание Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Возвратимся к Евангелию от Матфея, 5 главе. Чтобы узнать, как этот свет будет светить, Иисус приводит много примеров, но я хочу обратить ваше внимание на один из них. «Вы слышали, что сказано?» Мы читаем 43 стих 5 главы. «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Другими словами, ваш свет не должен быть таким, как свет фарисеев. Почему? Фарисеи были законниками. Они отвергли Христа. Какую любовь они имели?
это

была человеческая любовь. Чтобы поступать так, не обязательно быть христианином. Как же любят христиане? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Христиане любят своих врагов. Это то, о чем и Павел говорит. Благословляйте тех, кто проклинает вас, делайте добро тем, кто ненавидит вас, и молитесь о тех, кто злобно преследует вас. Почему? Это условие, чтобы попасть на небо? Нет. Небо нам дано даром, по благодати. Тогда почему? Христос объясняет. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Христос не делал добро, чтобы заслужить право на небо, но потому что Он был Сыном Божьим. Он открыл миру имя, характер Отца. «Видевший Меня, видел Отца». Мир нуждается в том, чтобы увидеть Христа в жизни христиан. Как Отец был виден в жизни Христа. Как Бог любит. Бог любит наш мир безусловной любовью агапе. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете, не так же ли поступают и язычники? Другими словами, христианин любит не только тех, кто любит его. Заканчивается эта глава словами, которые приводят в смущение многих христиан. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Что имел в виду Христос, когда говорил эти слова? В чем совершенный? В каком контексте Он использует это слово «совершенный»? Христос имеет в виду любовь, которая любит безусловно. Если мы дети Божьи, то и любить будем, как Он любит. Способны мы на такую любовь? Нет. Но когда мы ходим в Духе, ежедневно обновляя наш ум, то это и есть то, о чем Павел говорит в Римлянам 12 главе с 9 по 21 стихи. «Христианин не будет ленивым, но будет работать, чтобы жить. Он будет помогать другим и будет терпелив в своих страданиях. Он будет помогать нуждающимся не только в своей церкви, но и по возможности окружающим людям. Он будет благословлять тех, кто преследует и проклинают его. Это и есть откровение Христа этому миру». Другими словами, что Бог ожидает от христиан? Мы должны сообразоваться с подобием Его Сына, Иисуса Христа. Если Павел в Римлянам в 3 главе 21 стихе говорит, что грех лишил нас славы Божьей, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, то что такое слава Божья? «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слава Божья – это самоотверженная любовь. Весь Евангелие заключается не только в том, чтобы спасти грешника, не только в том, чтобы освободить нас от осуждения и смерти, но и в том, чтобы восстановить в верующем славу Божью. Как хорошо было бы для каждого из нас иметь такой жизненный девиз: «Христос во мне – надежда славы». В 5 главе послания к римлянам мы находим три благословения, которые получают оправданный через веру. Мир с Богом, доступ к благодати, в которой стоим, и похвальба надежды и славы Божьей. Это означает, что прославление не начинается при втором пришествии Христа, но сразу после обращения. Что Бог желает совершить в жизни христианина?
Он прославляет ваш характер, чтобы мы могли сообразоваться в подобие Сына Его, Иисуса Христа. При втором пришествии Христа Бог прославит наши смертные тела, когда тленное облечется в нетление. О чем Павел говорит нам в этой главе? Безусловная, самоотверженная любовь Божья агапе, которая была провозглашена в святой жизни и смерти Его возлюбленного Сына Иисуса Христа, будет видимо для этого мира в каждом христианине, в котором пребывает Святой Дух. Это и будет нашим свидетельством. В этом Божья цель для каждого из нас. Мир отчаянно нуждается в том, чтобы увидеть Христа. Мир не может увидеть Его лично. Почему? Потому что Он еще на небе. Но Его тело не на небе, а на земле. И это тело – Его церковь. Вот почему Христос говорит своей церкви: «Вы – свет мира». Когда церковь станет светом этому миру, тогда и исполнится пророчество, которое мы находим в книге Откровения, 18 главе, 1 стихе. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы Его». Дорогие мои, идея марксизма сама по себе неплохая. Это борьба с эгоизмом. Это желание, чтобы не было богатых и бедных. Плох сам метод. Почему марксизм прижился в такой религиозной стране, как Россия? Потому что церковь потеряла свою соленость, перестала быть светом. Она оказалась неспособной явить Божью любовь. Стоило марксистам заявить, что они сделают всех людей счастливыми, как люди потянулись к этому ложному свету. Мир был уверен, что научный метод Карла Маркса поможет ему, и потерпел неудачу. Что же мир делает сегодня? Люди стараются найти компромисс между социализмом и капитализмом. Это все ничто иное, как человеческие методы, которые могут быть светом мира. Единственно верный путь для человечества – это принять Христа. Но как люди могут принять Христа, если церковь не докажет ему, что Евангелие – это сила Божья к спасению каждого верующего? Желаем ли мы быть инструментом в руках Христа? Не беспокойтесь о спасении. Оно уже дано вам, как дар. Желаете ли вы, чтобы Христос через вас озарил этот мир своей славой? Позволите ли вы Христу жить в вас, чтобы освободить вас от эгоизма? Мир нуждается в свете. Желаете ли вы быть тем светильником, через который свет Христа может озарить этот мир? Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Мне очень нравится, что многие россияне стараются быть на природе. Свежий воздух – еще один важный фактор, который предупреждает возникновение отрицательного стресса. Мы говорили уже об этом. Он дает возможность получить положительные эмоции, как следствие положительного стресса. Кстати, если у нас на природе есть умеренная работа в саду или на огороде, это тоже полезно. Это уже относится к блоку физических упражнений. В особенности, если это сочетается с активными физическими упражнениями, плюс глубокое дыхание. В пребывании на природе есть преимущества, которые позволяют снизить сам по себе стресс. Это созерцание и размышление. Только природа может дать нам возможность увидеть совершенство Божьего творения. Я хочу начать с примера, который однажды имел в «Горячем ключе». Дело в том, что однажды я вышел погулять со своим сыном и наблюдал за звездами. Сосед, увидев меня, тоже стал смотреть на звезды. Он был экспертом по звездам и показывал мне разные созвездия. «Как чудесно Бог создал все на небе», — сказал я, когда услышал комментарий различных созвездий, на что сосед мне ответил: «Бог слишком далеко, такого порядка здесь не будет». Но мне вспомнилась молитва «Отче наш», слова, которые звучат там: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На эти слова мне хотелось бы обратить ваше внимание. Ведь Бог желает упорядочить нашу жизнь. Упорядоченная жизнь – это жизнь без стресса, как это существует на небесах. И молитва, по сути, и говорит, что, смотря на природу, ты можешь упорядочить свою жизнь, сделать ее такой же порядком с помощью Божьей. Вот как пишет об этом известная христианская писательница Елена Уайт в своей книге «Служение исцеления». «Христос любил собирать своих учеников и вообще людей под голубыми небесами, на травянистом склоне, холме и на берегу озера. Здесь, окруженный своими творениями, он мог направить их мысли от искусственного к первозданному». В картинах жизни и развития природы он раскрывал принципы своего царства. Поднимая глаза к Божьим холмам и созерцая чудесные дела его рук, люди могли усвоить драгоценные уроки божественной истины. В будущем эти уроки божественного учителя повторялись в их мировоззрении, когда они смотрели на картинки из природы. Их мысли уже обращались к возвышенному, а сердца находили отдых и очень важный фактор – покой. Смотрите, как Иисус Христос учит своих учеников на примере природы тушить отрицательный стресс. Я хотел бы зачитать вам Евангелие от Матфея, 6 главу, с 26 по 31 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, — пишет дальше Священное Писание, — что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, во что одеваться, ибо Господь сам позаботится об этом». Слово «не заботьтесь» в данном случае нужно понимать, что мы не должны чрезмерно беспокоиться, не должны позволять отрицательному стрессу влиять на нас и руководить нами. Вы никогда не увидите Бога, но вы сможете обрести спокойное состояние, когда наблюдаете за совершенством природы, созданной им. Как пишет об этом Священное Писание в Римлянам 1 главе, в 20 стихе. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира, через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Я не знаю, какое качество товара вам больше всего нравится. Может быть, отечественное, может быть, немецкое, может быть, шведское или какое-то другое. Но доверяете ли вы качеству Бога, который предлагает нам посмотреть на совершенство этого мира, как вот я смотрю сейчас на этот цветок, и он во всех отношениях совершенен. И доверяя Богу, вы видите качество. В этом почерке Бога рождается вера в абсолютное доверие и в абсолютное спокойствие. И уже нет места страха. Еще одним преимуществом является возможность увидеть Божье совершенство, противопоставляя его серой несовершенной человеческой среде обитания. В городской среде нам часто приходится сталкиваться с несовершенством. Разбитое стекло, корявый забор, серый дом, да мало ли что может встретиться за день. Все эти несовершенства человеческой деятельности, они угнетают нашу психику, вводят нас порой в депрессивное состояние. Но если вы чаще будете проводить время на природе, у вас появится возможность развить оптимистичный взгляд на жизнь, укрепить свою веру в то, что Господь позаботится о вас. Кстати, в условиях городской жизни вы также можете находить минуты созерцания природы. Вы можете просто подойти к своему комнатному растению и посмотреть на него. Но не просто посмотреть, потому что нужно посмотреть, а увидеть красоту стебля, красоту цветка, который представлен здесь, как расположены листы, как они геометрически расположены, как они красивы по цвету, какие жилки они имеют. И поверьте, если вы посвятите этому не одну минуту, а может быть 10 даже минут, слишком много времени, но 10 минут поможет обрести вам удивительное чувство спокойствия и вдохновения к жизни. Ведь человек, как мы читаем в Библии, сотворен по образу и по подобию. И со временем в результате греха мы потеряли это преимущество, стали больше беспокоиться, суетиться. Но через жертву Иисуса Христа мы можем восстановить, упорядочить нашу жизнь, снижая риск возникновения зависимости. Тем самым. Итак, первое, что нам нужно сделать в своей жизни, продолжайте по мере возможностей пребывать на природе. Принцип созерцания очень важный. Стремимся увидеть в природе упорядоченность, которая свидетельствует о мудрости и о силе Божьей. И пусть благословит вас в этом Господь. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и писаний. И наша недельная глава называется «Китеце». Она продолжает цикл законов из книги «Второзаконие», который, в общем-то, разделен вот на такие три недельные главы. И мудрецы недаром разделили этот кодекс законов «Второзакония» на три таких вот части, потому что каждая часть, она имеет свое основное направление. Самая первая часть, которую мы говорили, называется «Ре», она посвящена вопросам богопоклонения, и говорится о месте, на котором пребывает имя Господа, куда нужно было приносить жертвы и всесожжения, и десятины, и приношение. Другая глава, которую мы обсуждали также, прошлая наша недельная глава, она посвящена вопросам судопроизводства. И мы смогли с вами увидеть, что эта система имела очень много таких вот важных моментов. И это была система справедливого суда. Нынешняя глава, она уже посвящена межличностным взаимоотношениям и, в частности, вопросам, которые очень часто человек, особенно мужчина, способен упасть. Вот как она начинается, 21 глава, 10 текст. «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в свой дом, и пусть она стрижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца и мать свою в продолжение месяца. После того ты можешь войти к ней, и сделается ее мужем, и она будет твоею женою». Мы видим, что здесь происходит. Во-первых, речь идет о ситуации, когда Израиль оказывается в состоянии войны. Господь, конечно же, предусматривал такую ситуацию. Однако же мы видим из прошлой недельной главы, есть один определенный момент, закон, который явно конкретно говорит о том, что Израиль никогда не предполагалось вести захватнические войны. Эта война была оборонительная. Почему? Потому что, когда речь идет в 17 главе книги Второзакония о том, что поставь себе царя, этот царь не должен был ни развивать ни колесничное войско, ни кавалерию. Два момента с этим связаны. Во-первых, как кавалерия, так и колесничное войско, оно потребляет огромное количество бюджетных средств. Второй момент, связанный с этим, это то, что, конечно же, это являются наступательными видами вооружений, и поэтому Господь категорически запрещает Израилю обладать наступательными видами вооружений. Естественно, все-таки, тем не менее, у Израиля, конечно же, могли оказаться враги. И в этом случае Израиль должен был защищать себя. Но Господь обещал всякий раз предавать врагов Израиля в их руки, несмотря на то, что в Израиле не было никаких наступательных вооружений. И поэтому в прошлой же недельной главе там есть тоже один закон, касающийся осады города. Естественно, может оказаться ситуация, что, обороняясь и контратакуя, город какой-то попался на пути, и его надо осадить. И, естественно, закон тогда говорил: сначала предложи ему мир. Но если только не пойдут, на мир, тогда бери его штурмом. И вот откуда берутся пленные. Но вот здесь очень существенная разница между теми законами, которые есть на Древнем Ближнем Востоке, и законами, которые дает Второзаконие. Вот вот как об этих законах написано в 4 главе книги Второзакония. «И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Это правда? Самой большой жертвой любой захватнической войны являются женщины. Дело в том, что это считается делом чести каждого победителя ворваться в город и обесчестить всех женщин в этом городе. Этим занимались солдаты, которые врывались в город после осады. Израильскому войску категорически это запрещалось делать. И поэтому, если тебе какая-то женщина из пленных понравилась, то ни в коем случае не вздумай поступать, как поступают ассирияне, как поступают все эти другие язычники. Возьми ее в твой дом, дай ей месяц, чтобы она отошла, оплакала, и тогда пусть она станет твоей женой. Здесь очень важно, она не становится его наложницей, а только женой. И это удивительный закон, потому что жена от наложницы отличается тем фактором, что за жену жених должен был платить и договариваться с отцом невесты. А наложница, она не имеет права. А здесь отца у невесты-то нет. Она же их оплакала. Тем не менее, должен, если берешь из пленных ту, которая тебе понравится, она должна быть женой твоей. А что это значит? А согласно книге Исход 21 глава, мы постоянно возвращаемся в эту недельную главу Мишпатим, суды, потому что там основные принципы. Необходимо было обеспечить, муж обеспечил жене одежду, пропитание и супружеское тепло. Это конкретные постановления. Причем, если женщина является женой этого мужчины, то мудрецы, раввины, они говорили конкретно, если один из этих трех пунктов муж не обеспечивает, то жена могла идти в раввинский суд, и раввинский суд, выяснив, что так это не обеспечивается, мог требовать, чтобы муж отпустил жену и, естественно, выплатил ей компенсацию за развод. То есть это все не просто какие-то там законы, которые очень трудно понимать. И зачастую они превратно понимаются исключительно по двум причинам. Первое, мы их читаем вне их исторического контекста. А второе, к большому сожалению, христианство полностью исказило нам образ закона Божьего, который Господь дал через Моисея, сделав эти законы какими-то ужасными, жуткими, страшными правилами, которыми Бог стесняет человека. Вот. Но мы видим, что, конечно, некоторые из этих правил и некоторые из этих законов, они сегодня как бы и не работают, потому что многие сегодня не собираются идти на войну и брать пленных, но эти законы показывают принцип Божьего характера. И дальше мы видим, также продолжаются вот эти вот законы. Кстати говоря, вот в этих законах, где в основном речь идет как раз о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, среди этих законов попадаются законы, которые просто говорят об общечеловеческих ценностях. Например, 6 текст 22 главы. «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или яйцах, то не бери матери вместе с детьми ее. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо, чтобы продлились дни жизни твоей». Опять же, ситуация такая. Опять же, мы можем смотреть это, на этот закон именно с позиции той обстановки, где люди, в общем-то, они в большинстве своем бедные, а значит и недоедают. И если они видят по пути гнездо, это для человека источник пищи. Но что написано? Птицу выгони, а только яйца возьми себе для того, чтобы есть. Не занимайся живодерством, даже если ты голодный. Вот такие вот общечеловеческие ценности, просто сформулированные в языке культуры той и в том культурном контексте. И дальше опять мы видим взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И еще один закон, 13 текст 22 главы Второзакония. Это закон о том, что будет, если вдруг молодой человек после бракосочетания заподозрит свою молодую жену в том, что где-то и когда-то она уже имела какую-то связь на стороне. И это закон, опять же, очень интересный, хотя, опять же, когда мы его читаем, не разбираясь в юридической сущности дела, нам кажутся эти законы глупые. Уже мы однажды читали закон книги чисел, 5 глава, закон о том, как Бог, оказывается, защищает женщину, когда ее муж подозревает в измене. И вся юридическая подоплека этого закона заключалась в том, чтобы закрыть дыру, через которую можно было бы использовать как предлог и развестись со своей женой, не выплачивая при этом ей штрафных санкций. И мы видели, как в книге чисел 5 глава эта возможность запрещается, что так просто выйти мужу и заявить, что я подозреваю свою жену в измене, и поэтому она изменила мне, и поэтому я с ней развожусь, и ничего я не должен, это не пройдет. Точно так же и здесь. Если человек, и написано, причем здесь очень хорошо видно, как защищается именно жена, если возьмет жену, войдет к ней и возненавидит ее, и будет возводить на нее хульные и порочные дела. Видите, как синодальный перевод очень конкретно показывает, что вот эта ситуация, которая описана в этом казуистическом законе, эта ситуация, она явно показывает этого мужа с нехорошей стороны. Что называется, ошиблись, извините, а теперь мы хотим как-то выйти сухим из воды. Вы помните, как Яков на минуточку ошибся? Но тем не менее, он не попытался выписать Лие разводное письмо. Это было не так-то просто делать. И вот именно здесь мы видим все эти моменты, мы видим, как нас подводится к самому основному и самому, можно сказать, трудному закону. Это закон о разводе, который записан у нас в книге Второзакония, 24 глава. Это все преамбула, чтобы вам показать схожие законы, чтобы вы могли видеть юридическую, как говорится, юридический климат, который присутствует в этом кодексе законов Второзакония. Именно этот закон является основным преткновением и используется очень часто некоторыми христианами для того, чтобы обосновать идею о том, что Иисус пришел и Нагорной проповедью отменил закон Моисеев. Вот как звучит 24 глава. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, и пойдет, и выйдет за другого мужа, но и сей последний возненавидит, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж, взявший ее в себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее в себе в жену». Что мы видим с вами? Мы видим с вами типичную формулировку казуистического закона, где вот это «если», описывающее обстоятельство, оно у нас идет аж на целых три стиха. А что в этом законе непосредственно является законодательством? Это запрет на то, что после развода и повторного брака жена возвратилась обратно к своему первому мужу. Вот что этот закон запрещает. Как мы это знаем? Наша Гафтара помогает нам. Как она нам это помогает? У нас в Гафтаре рекомендуется на этот, к этой недельной главе книга пророка Иеремии, 3 глава. И здесь у нас прямо идет разговор об Израиле, с тем непосредственно Северном царстве. И здесь у нас как раз начинает свое размышление пророк Иеремия со следующих слов. Говорят, первый текст, «Если муж отпустит свою жену, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему?» Вот так Иеремия понимает этот закон. Он не говорит, говорят, жена может, муж может развестись со своей женой. Он закон понимает очень правильно. Может ли после развода и повторного брака жена вернуться к своему мужу? И, конечно, к первому мужу. И ответ, конечно же, нет. В чем же дело? Почему у нас есть такое расхождение между тем, что записано в Евангелии от Матфея, 5 глава? Эту главу мы вам рекомендуем как дополнение к нашему чтению Торы и Гафтары. И Евангелие от Матфея, 5 глава, 32 текст и 31 говорит, сказано также: «Если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Заметьте, как говорит здесь Иисус. «Сказано». И это выражение «сказано» повторяется несколько раз. «Сказано» было древним. «Вы слышали сказано». Контрастом к этому является разговор Иисуса и сатаны во время того, как Иисус переживал искушение. Три раза сатана подходит к Иисусу, предлагая ему разные искушения, и всякий раз Иисус говорит: «Так написано». В чем разница между «написано» и «сказано»? Разница заключается в том, что уже во времена Иисуса существовало две Торы. Письменная, которую мы с вами читаем, и устная, которую Евангелие от Марка называет преданием старцев, которая освещает разные аспекты и разные вопросы. Что же на самом деле написано в письменной Торе? И противоречит ли второзаконие тому, что говорит Евангелие от Матфея? Давайте разберемся вот в этом тексте первом. Написано: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное». Мы недаром уже вспомнили два, как минимум, закона. Первый закон, который написан в числах, 5 глава, и второй закон, который только что мы прочли в книге Второзакония, 22 глава, с 13 текста. Эти два закона показывают тот факт, что развестись за просто так было не так легко. В частности, закон из Второзакония 22 главы говорит конкретно: если вот эти хульные дела, которые муж новоиспеченный возводит на свою молодую жену, оказываются неподтвержденными, то на мужа накладывается штраф, и больше второй раз он не имеет вообще права заводить никакого разговора ни о каком разводе. В чем же дело? Что же здесь? Взял и написал письмо, увидел что-нибудь противное. Заключается вопрос, что это противное есть? В оригинале вот это выражение «что-нибудь противное» звучит как «рват давар» или буквально «голое дело». Это определенный эвфемизм. Но этот эвфемизм встречается уже однажды в книге Левит, 18 глава, где речь идет о запрещенных связях. Это называется «арайот». «Эрва» или «арайот» означает слово это «нагота». И речь идет об открывании наготы сестры или матери, или кого-то еще. Но суть вопроса, я думаю, всем понятна. Что под этим выражением «не открывай чьей-то наготы» подразумевается? Здесь речь идет о том же самом. Речь идет о том, что этот муж обнаруживает, что кто-то открыл наготу его жены. Естественно, это сходится с тем, о чем мы говорили во Второзаконии, 22 глава, 13 текст, где речь у нас идет конкретно о ситуации, что муж пытается обвинить жену в неверности. Мы видим, это сходится. Мы видим, что, оказывается, здесь тоже речь идет о неверности. И поэтому Иисус очень конкретно в Евангелии от Матфея, 5 глава, говорит: кроме вины прелюбодеяния. Нет противоречия между текстом Второзакония 24.1 и Матфея 5.32. Но в чем же дело? А дело вот в чем, что в эпоху зарождения фарисейского иудаизма были два таких лидера иудейских, Шамай и Гилель, которые дали две разные интерпретации этого текста. Шамай, его точка зрения была точно такой же, как Иисус. Говорил, что что-нибудь противное или рват давар, это голое дело, является ничем иным, как супружеская неверность. Это один иудейский лидер говорил, и его точка зрения похожа на точку зрения Иисуса. А другой, который имел большинство поддержки, говорил так: даже если она ему суп испортит, это уже может быть как что-нибудь противное и значит быть поводом для развода. Вы видите, вот такие вот две точки зрения. Конечно, есть ситуация, когда на этот закон есть возражение. Говорят, что за прелюбодеяние, согласно книге Второзакония, 22 глава, 22 текст, предполагалась смертная казнь. Ну, здесь опять же нужно видеть этот закон конкретно в его юридическом контексте. Написано: если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то должно обоих предать смерти, мужчину или и женщину. И так истреби зло от Израиля. Ключевой текст «если найден». В прошлой недельной главе мы говорили о том, что все это решается через суд. А для того, чтобы вынести смертный приговор, согласно книге Левит, 17 глава, необходимо два или три свидетеля. Поэтому этот текст, конечно же, говорит о очень нехорошей ситуации. Попробуйте найти двух людей и застать их на горячем, нарушающими седьмую заповедь. Это, пожалуй, весьма трудно, потому что люди, по крайней мере, ищут какого-то уединения. Если на них нашли их два или три человека, это говорит об одном, что у этих людей уже всякий элемент и остаток стыда потерян. И это говорит о том, что у этих людей единственной целью того, что они делают бесстыдно, является поклонение иным богам в рощах, что является, конечно же, практикой тех хананейских народов, которые Бог хотел изгнать из лица Израиля. Вот какая юридическая логика идет здесь. И поэтому этот закон не противоречит принципам Нагорной проповеди. Но интересно, что в нашей недельной главе, Гавторе к этой недельной главе, Еремия использует этот текст для того, чтобы показать благодать и милость в характере Божьем. Посмотрите снова на этот первый текст. Написано: если муж отпустит жену свою, она отойдет от него.

«Обратись ко мне, говорит Господь». Это Божья любовь. Несмотря на постановление закона, Бог любит свой народ безусловной, заветной любовью.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Лаборатория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы приветствуем вас на завершающей программе нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем всех вас, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube и соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, приходилось ли вам когда-либо от чего-либо воздерживаться? Приходилось? Сегодня мы с вами будем говорить о воздержании как об одном из принципов здоровья. Мы попробуем показать роль Бога и роль человека в процессе восстановления образа Божьего в вопросах здорового образа жизни. Что такое воздержание? Это добровольный отказ от чего-либо, подавление в себе каких-либо влечений в течение определенного промежутка времени или на протяжении всей жизни. Когда я искал материал для подготовки к этой теме, угадайте, в 99% о каком воздержании шла речь? О сексуальном воздержании, как будто сегодня в мире о другом воздержании даже говорить не принято. Но воздержание – это отказ от вредного и умеренность в полезном. Для представления этой темы я приглашаю на эту сцену инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта, серебряного призера России по баскетболу Павла Меженина. Встречайте! Павел, здравствуйте. Здравствуйте! Итак, о чем мы сегодня будем говорить?
2: Мы подняли тему воздержания. Это, наверное, важный принцип здорового образа жизни, который отвечает на вопрос не что нужно делать, а как нужно делать. И поэтому этот принцип охватывает все другие принципы, входит в него. Поэтому это интересная тема, над которой мы поразмышляем.
1: Спасибо большое. Друзья, будьте активными, задавайте вопросы либо по ходу программы, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас на экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все ваши вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Павел, я передаю слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что, отправимся в путь. Как уже было сказано, что такое воздержание? Это полный отказ от вредного и умеренность в полезном. Этот принцип на самом деле охватывает всю нашу жизнь. И каждый день мы с этим встречаемся, потому что каждый из нас хочет от чего-то отказаться. Кто-то от лишней булочки, кто-то от просмотра какого-то, от какой-то телевизионной передачи, кто-то от курения, кто-то от алкоголя, и кто-то признается в этом, кто-то не признается в этом. Но для всех нас в этом есть определенный вызов. Сможем ли мы, как люди, смогу ли я, как человек, достойно дать отпор тому, что не нравится мне? А может быть, нравится, но это неправильно. Это важный вопрос, и сегодня мы на этой площадке христианской размышляем об этом. И вы знаете, я хочу сказать о том, что, с чем я хочу поделиться своим личным опытом, что именно знакомство с Богом дало мне ответ на и победу в этом вопросе. Многие люди, когда они прикидывают на себя христианство, они размышляют так, как они размышляют, живя в обычном мире. Вот вы знаете, став христианином, нельзя этого, нельзя этого, нельзя этого, нельзя того, да? И ты понимаешь, что тебе хочется, но нельзя. Зачем тебе это надо? Один раз живем. И поэтому многие люди говорят, когда пенсия наступит, тогда я уверую. Встречали вы такие ответы? Люди говорят об этом, не говорят, а по-разному, да, один раз живем. Но на самом деле все по-другому. Вы знаете, есть такая притча. Человек вступает в партию, да, ему говорят, пить нельзя, гулять нельзя, там, блудить нельзя, и перечисляет, и он все ниже и ниже голову опускает, и потом говорит, жизнь отдашь? Он говорит, конечно, отдам. Кому такая жизнь нужна? Да, вот, может быть, немножко такой пример, он схожий с христианством. Люди не понимают, что хочет дать Бог. Поэтому я в первую очередь, самое главное, хочу рассказать о том, что Бог сделал с моей жизнью. Вот, да. Когда я понимал, что моя жизнь, она как минимум двойная или тройная. В кругу друзей я мог быть одним и позволить себе одни вещи. В кругу своих близких, там, девушки, я не мог этого позволить. Но внутри страсти раздирали, разные страсти, да, от маленьких до больших. И когда я в жизни своей увидел, как Бог сверхъестественным путем меняет внутрь человека, меняет его сущность, для меня это стало большим откровением. Что когда он убирает и дает тебе другие желания, то ты живешь спокойно, не раздираясь, и тебе не хочется делать то, что вчера еще хотелось. Это можно только испытать, наверное. Объяснить это невозможно. И я вспоминаю один такой момент, когда сквернословие было частью моей жизни, как и многих, может быть, людей в этом мире. И я потом уже, когда я оставил спорт, я заходил в те тренажеры, в залы спортивные, в раздевалки, я понимал, что те уборщицы, те администраторы, которые ходили, они все, те женщины, все это слышали. И когда Бог в моей жизни это поменял сверхъестественным способом, я однажды это понял, когда я молотком нечаянно промазал по гвоздю и ударил себе по пальцу, да очень сильно. И я гляжу, и даже тогда не вырвалось. И думаю, вот это он там поработал, да? И в своей жизни много стал замечать, как Бог начал трудиться. И удаляет одно, второе, третье, выкидывает. И твоя жизнь, она не раздирание страстей внутри тебя, а становится все более гармоничной и гармоничной. Я не совершенный человек, во мне много еще нужно трудиться, но то, что Бог уже сделал, это дорогого стоит. Поэтому это прекрасный путь. И я хотел бы предложить его всем, не сбрасывать это со счетов. Бог может сделать сверхъестественное, мимо естественного. Вот. Мои друзья, которые, с которыми сегодня я продолжаю дружить, которые знали меня еще из той жизни, они в это не верят. Они говорят, вот это у тебя сила воли. Я никак не могу им сказать о том, что никакой силы воли в этом не надо. Что Бог просто поменял. Они говорят, мы не верим. Как это может быть? Вот это у тебя сила воли. Мы бы хотели уже не делать этого, этого и этого. Я буду с вами откровенен. Однажды одному другу своему, я думаю, как до него донести? Ну как, чтобы он понял? И я ему сказал такую, такой провокационный такой вопрос задал. Я ему сказал, слушай, дорогой мой друг, я хотел тебя спросить очень такую вещь, интимную. А тебе никогда не хотелось с мужчиной иметь близость? Он рот раскрыл и говорит, ты что, совсем уже? Я говорю, вот это у тебя сила воли. Да? И потом я ему дал понять о том, что хотел. Ты понял сейчас, что когда тебе это не надо, то и никакой силы воли для этого не надо. Вот то же самое я чувствую по отношению к этому, к этому и к этому. Он говорит, теперь я понял, да? Это замечательный опыт, который есть в человеке, который есть с Богом, который есть в Боге, который есть у каждого христианина, у всякого христианина, который вступает на этот путь. Сверхъестественное. Потом я уже узнал о том, что человек троичен, дух, душа и тело у человека есть. И когда человек высшие нравственные силы, разум, характер, волю подчиняет Богу, то Бог дает силы контролировать все похоти, все желания, все нужды физического тела. И человек владеет сам собой. Он управитель жизни. Когда человек разрывает свои отношения с Творцом, то сатана делает по-другому. У него другая модель контроля человека. Через низшие нравственные силы и телесные потребности он контролирует человека. И привычки, желания становятся натурой для человека. Он не может справиться. И знаменитая фраза «сила есть, воля есть, а силы воли нету» произвучит из уст многих из нас. Поэтому сегодня первое и самое главное – это Бог. Он меняет человека и делает человека достойным в глазах самого себя. Потому что когда человек падает, он начинает ненавидеть сам себя. Ему стыдно, потому что он введен в грех, а потом этим грехом его еще и давят. О том, что ты никто, ты ничего не можешь. И человек сам перестает себя уважать, и начинается проблема. В Библии есть определенные принципы, которые помогают человеку оставаться победителем. Потому что не все так просто, и не все привычки и желания так вот сами по себе уходят. Я не знаю, почему Бог так допускает. Наверное, Он хочет, чтобы человек ощутил и вот в этом сотрудничестве с Богом вот эту победу, чувство победы, ощутил себя сильным в Боге побеждать и быть хозяином своей собственной жизни. В Библии есть такие тексты: владеющий собой лучше завоевателя города. Владеющий, тот, кто владеет собой, тот, кто контролирует, тот, кто может воздержаться от лишней булочки, это лучше завоевателя города. В Библии написано, что человек, который умеет обуздать свои уста, Это человек сильный, он может обуздать и все свое тело. И мы встречаем в Библии такие интересные истории. Бог положил определенные пределы и границы, которые переступать человеку нельзя. Старца злословить нельзя, начальство злословить нельзя. И поэтому написано, когда архангел Михаил спорил о теле Христовом, он не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебя сатана». Он не стал переходить на обвинения. Хотя у него много было, наверное, что сказать в адрес сатаны. Есть принцип, есть барьер, который Бог не дал нам перешагивать. Если мы его перешагиваем, то что? В итоге мы становимся слабыми. И один из примеров — это пример Семея. Человек, который поносил Давида. Давид был царь, и Семей в тяжелое время для Давида поносил Давида, обзывал его, как хотел, злословил. Давид не ответил ему, но потом он сказал своему сыну Соломону: «Соломон, Семей поносил помазанника Божьего, поэтому не оставь это без внимания». Что делает Соломон? Соломон мудрый, он зовет Семея, говорит: «Семей, подойди сюда, ты достоин смерти, потому что поносил помазанника Божьего, ты достоин смерти, но я проявлю к тебе милость». Я переезжаю жить в столицу, в Иерусалим, строю на Красной площади себе дом. Вот, все будет хорошо, я тебе даю жизнь, это шанс. Я тебе даю право жить, хотя ты достоин смерти. Но есть одно условие, я тебе ставлю еще один барьер. Выходить из Иерусалима ты не имеешь права. Как только ты вышел, ты, значит, наши договоренности обнуляются, и ты пожинаешь то, что сейчас должен пожать. Это милость тебе. Семей обрадовался? Я думаю, что да, потому что он шел уже на приговор. Но что сделал Соломон, будучи мудрым? Он знал, что человек, не умеющий обуздать свои уста, не сможет обуздать и своего тела. Он подписал ему смертный приговор, но он просто отсрочился по времени. Это факт, это причинно-следственная связь. В мудрости своей человек проявил и сломал мудрость, но зная, что человек, не умеющий обуздать, рано или поздно заступит. И прошло несколько лет, и Семей переступил через границу Иерусалима и пожал то, что сеял. Важный принцип, да? Как же научиться? И поэтому сегодня, как научиться быть воздержанными? Какие принципы есть в Священном Писании? Мы можем увидеть, что есть определенная цепочка последовательностей, которая приводит нас к греху. Мысли наши становятся нашим желанием. Желание вырастает в действие. Действие становится привычкой. Привычка формирует характер, характер определяет судьбу. То есть между мыслью и между судьбой есть определенная жесткая зависимость, цепочка. Мысль, желание, действие, привычка, характер, судьба. Вот. И на каком-то этапе мы согрешаем. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, на каком этапе мы согрешаем? На желаниях? Когда мы согрешаем? Мы согрешаем в мыслях, да? Скажите, пожалуйста, плохие мысли — это грех или нет? Как вы думаете, плохие мысли — это грех? Сами по себе мысли, а? Начаток греха, да? Ну, как-то так обтекаемо. Сами мысли греховные — это не грех. Вопрос в том, что мы с ними делаем, с этими мыслями. Иисусу приходили плохие мысли? Приходили. Сделай камни хлебами, сбросься, сойди со креста. Сколько плохих мыслей неправильных приходило Иисусу. То есть наша проблема не в мыслях, которые у нас здесь рождаются, а в том, что мы с ними делаем. Поэтому есть такое выражение. Ну, встретилась тебе девушка, прошла мимо, да, и ты, взгляд твой упал. В этом нету греха, но зачем же оборачиваться? И вот когда мы начинаем оборачиваться, да, то есть мы мыслям даем ход и начинаем какие-то действия, то есть у нас появляется желание, вот тогда уже этот начаток греха становится, начинает прорастать. Поэтому очень часто в своей жизни что мы делаем? Мы ставим барьер или пытаемся поставить барьер тогда, когда нам хочется, когда у нас уже есть желание. Мы уже проиграли, по сути. Это вопрос лишь только времени, потому что сам Иисус говорит о том, что если у тебя есть желание, но никогда в жизни ты его реализовать не смог, ты уже грешишь. И ты всю жизнь грешил, потому что ты всю жизнь желал, но еще никогда в командировку не ездил, и поэтому вот как бы так и не получилось, да, никак согрешить или что-то еще сделать. Поэтому нам нужно научиться разделять эти вещи и научиться ставить барьер и порог не тогда, когда у нас желание уже есть, а тогда, когда только мысль пришла. Поэтому есть такое выражение, что мы не можем запретить птицам летать над головой, мы можем запретить свить им гнездо, да. Гнездо над головой. Поэтому давайте попробуем поставить этот барьер в мыслях. А хотел бы еще вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а когда вам сны греховные снятся, это грех или нет? А? Тоже не грех, да? Нормально все? Да.
3: Мы же не контролируем сознание.
2: То есть это подсознание, да? На уровне подсознания, в принципе, нормально это все, да?
4: Главное, утром проснувшись, не проигрывать их, наверное, заново.
2: Ага, ну да, да, еще спасибо.
5: Я просто думаю, что сны, они тоже не просто так появляются. Иногда разные сны, ну, и там, и странные из-за того, что не то, что съел.
2: Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, то и во снах снится, что, о чем,
5: ну,
2: о том,
5: да,
2: чем ты думаешь.
5: Да, то есть да. Бывают сны просто от того, что ты переел на ночь, но если какие-то там сны бывают от того, когда ты очень сильно хочешь, когда ты там мечтаешь о какой-то машине, то она тебе снится и ночью, там, как ты на ней едешь и так далее. То есть то же самое в таких плохих снах, это, ну, может
2: быть. То есть твое отражение, по сути,
5: из-за того, что у тебя здесь, чем ты наполняешь свой мозг, оно тебе и ночью.
2: Ну, что, знаете, спасибо большое. Знаете, что я заметил в своей личной жизни? Когда ты имеешь близкие отношения с Богом, то Бог не позволяет тебе грешить даже на уровне подсознания. Когда твои сны заходят туда, в запрещенную зону, Бог пробуждает тебя. Это большое благословение. Тут вопрос в другом. Хочешь ты сон досмотреть, или ты говоришь, Господи, чур меня, да? Вот, то есть сам сон, по идее, не проблема. Проблема в том, что мы делаем с этим сном. Зачем я проснулся, да? Или хорошо, что я проснулся? То есть опять желание продолжить этот сон или нет. Какие подсказки мы можем для себя взять библейские, которые помогут нам быть победителями? Какие подсказки мы можем взять для себя? Первое. Есть такая фраза, она очень, ну, серьезная фраза. Как верно, что мысли влияют на наши слова, так же верно, что слова влияют на наши мысли. Так же, как верно, что мысли влияют на слова, на наши действия, так же верно, что слова влияют на наши мысли. Поэтому то, что мы говорим, то прописывается в наш разум. Хвалите людей, говорите о них доброе, и вы будете думать о людях лучше. То есть слова формируют наши мысли. А если ты грешишь в мыслях, то хорошие слова формируют хорошие мысли. Да? И на этом фронте мы можем дать отпор плохим мыслям. Когда появляются плохие мысли, нам что нужно сделать? Нам нужно противостать им своими устами. Я не хочу этого делать, Господи. Я не буду этого делать. Ты не дождешься, чтобы я это сделал. Да? То есть открыто говорить, и это даст нам стимул в мыслях победить этот грех и ослабить его хватку. Приведу вам один пример. Один служитель, совершая миссионерскую работу в России, улетал за границу. И он стоит в аэропорту, и вся команда его прошла, а ему не дают прохода, регистрации, потому что там что-то с проблемами с документами. Не по его вине, но и компания не признает свою вину. Время приближается к окончанию регистрации, и вот регистрация закончилась, он летит далеко, на другой континент, и он не улетает. И тут в его разум приходит мысль от лукавого. Ну и где твой Бог? Ты тут несколько недель говорил о том, что Бог сильный. Где твой Бог? И у меня появляется, он говорит, в разуме мысль, что начинать роптать на Бога. Бог, как же так? Я понимаю, что сатана ударяет в самое больное. Если он разрушит внутри меня вот это в доверие к Богу, то тогда как я могу говорить людям честно? Я понимаю, что я должен чем-то противостать. И он говорит, я начал вслух. Сначала вслух, прямо в аэропорту, говорить: нет, сатана, у тебя ничего не получится, я не понимаю, почему это со мной случилось, но ты не дождешься ни от меня ни одного слова ропота, я приму то, что... И он начинает слово за словом. Люди ходят и оглядываются, говорят, что тут человек какой-то с ума сошел, да? А для него важно, потому что ему важно сохранить внутреннее состояние доверия и не ропота к Богу. И он говорит, прошло 10 минут, и произошло чудо. Мир Божий пришел. Ничего не поменялось, я не улетел, но мир Божий пришел, я одержал победу. Я взял сумку, говорит, и пошел уже от стойки регистрации. И тут мне голос от Господа и говорит: развернись, иди к стойке и скажи, я должен лететь на 335-м рейсе. Так говорит Господь. Подойди и скажи им, так говорит Господь, я должен лететь на вот этом рейсе. Человек думает, я не только, мне 2 часа, как бы говорили, что нету места, они же меня в милицию заберут и вообще, да? Но подходит и говорит, так говорит Господь, я должен лететь на этом рейсе. Человек посмотрел на него, взял...

0: как бы кому-то позвонил, одним словом его посадили в самолет, и он говорит, посадили не в эконом-класс, а в бизнес-класс, и он говорит, я сижу и плачу, какой сильный Бог. И людям, которым я рассказываю эту историю, они хлопать начинают, какой сильный Бог. Он говорит, а если бы я вам рассказал о том, что в какой-то день я летел и не улетел, вы бы хлопали? Он говорит, опыт заключается не в том, улетел я или не улетел, а в том состоянии мира, которое я получил вне зависимости от того, улетел или не улетел. И одним из важных факторов являлись слова, когда он противостал сатане и тем мыслям своими словами. Поэтому пойте, когда вам плохо, пойте, говорите, молитесь, общайтесь. А другой принцип – не положи вещи непотребные перед собой. Очень важный принцип, потому что очень много непотребного лежит в наших домах, в наших сердцах и так далее. Расскажу еще один случай про служителя тоже. Ну, таких случаев про служителей. Мы часто любим рассказывать опыты победы. Вы любите рассказывать опыты победы, а опыты поражений? Не очень. Хотите, я расскажу один опыт поражения своего? Не надо, да? Расскажу. Мне стыдно от него, да, но что поделаешь, мы все такие. Однажды я собирался в командировку, и нам нужно было проехать 2500 километров. И я не сильно люблю сладкое, но иногда я могу конфетку купить, какую-нибудь шоколадку, там чай с шоколадки. Сын у меня иногда любит эти там какие-то конфетки покушать, иногда мы им разрешаем это сделать, а тут дорога дальняя. И есть такие конфетки, Меллер называется, знаете, такие кругленькие, да, они там разные бывают. И они там стоят там 35-40 рублей, что-то такое, на кассах всегда лежат. И тут я заехал в Магнит Опт, и они стоят 17 рублей. Да, 17 рублей. А я думаю, дорога дальняя. И я купил их нормально. Нормально купил. Но в чем опыт заключался? Что я уезжал через 2 дня на машине. На следующий день, когда я еще никуда не уехал, половины уже не было. Они лежали в машине, я ездил и потихонечку их кушал. Я еще никуда не уехал, а половину конфет этих съел. И когда я понял, насколько я слаб в этом вопросе, насколько, ну как бы говорят другим, насколько я сам слаб, мне далось так стыдно. Я помолился, через 5 минут у меня оставшейся половины тоже не было. Я их вот, и в колодец, да. Вот, и поэтому, но Бог дает силы осознать это и дает быть победителем. Итак, служители. Опять аэропорт. Рейс перенесли, он ночью остался в аэропорту. Не положи вещи непотребные, мы об этом говорим. И вот он говорит, ночью не спится, потому что разные часовые пояса, и он пошел ночью в кафе, 4 часа утра ночи, он сидит в кафе, пьет сок, заходит девушка, обходит вокруг столика несколько раз, садится к нему и говорит, вам не спится? Вот. Он смотрит на нее и говорит, ну мне-то не спится, понятно почему, а вам-то почему не спится, да? И он, говорит, посмотрел на эту девушку и понял, кто она. Я, говорит, не сталкивался с такими ситуациями ни разу. Да, я понимал, как бы для меня это необычная ситуация, я не знал, что делать. Но знаете, что я понял? Когда я посмотрел ей в глаза, я понял, что в пороке есть сила. В пороке есть сила. И когда ты начинаешь заигрывать с этим, это очень опасно. То есть есть определенное влечение, есть определенная сила, которая тебя что делает? Затягивает туда. Да? Поэтому с каждым из вас мы можем поговорить, не говоря ни слова, поглядев в глаза. Да? То есть мы можем о многом с вами договориться, со многими из вас. И он говорит, я опустил свои глаза и думаю, что ж мне делать? Я, говорит, понимал, с одной стороны, что Бог не допустит до последнего как-то дойти, а почему бы мне не поговорить с девушкой? С другой стороны, я понимал, что это ночь, вот эта полутемная, темнота такая, да, вот, как бы и общается не только мои слова, но и дух будет общаться. Я, говорит, принимал решение. И тут знаете, что я, говорит, сделал? Я, говорит, мне пришла мысль, я достал свой портмоне, я сказал, девушка, так не поднимая глаз, девушка, как вас зовут? Она говорит, Света. Света, я хочу вот вам показать мою жену. Вот моя семья, вот мои 2 детей, да, и вот, Света, я очень люблю их. И через несколько часов я буду дома. Света, каким нужно быть идиотом, чтобы сегодня сейчас взять и пойти с тобой, если я через несколько времени буду со своей любимой семьей? Поэтому я заявляю тебе о том, что и телом, и душой, и духом я остаюсь верным своей семье. И после этого только он сказал, что я поднял свои глаза, да, имел право. Почему? Потому что он себя запозиционировал. Это важный момент, когда ты садишься в поезд, к примеру, и там компания веселая, Да? И когда ты говоришь: здравствуйте, у меня есть жена, двое детей, ты себя запозиционировал, ты можешь промолчать, ты ничего не сказал, но ты дал повод другим людям что-то думать. Да? Кто-то, я знаю, из девушек кольца даже надевают, хотя не будучи замужними. Для чего? Для того, чтобы запозиционировать себя, потому что, может, слов не хватает. Да? Но запозиционировать себя — это неплохо. И сказать, кто ты, я служитель церкви, да? Я еще кто-то. Вот. То есть ты сразу отсекаешь много разных вариантов, которые могут возникнуть, если ты себя не запозиционировал. Это служитель себя запозиционировал. Это еще один из моментов победы над соблазнами. Позиционируйте себя, кто вы есть на самом деле, кем вы хотите себя видеть. И тогда многие вещи просто отскочат от вас, потому что они скажут: нам с вами не по пути. Они сами эти вещи или эти вещи, которые приходят через людей, не будут к вам приставать. И он говорит: я поднял глаза, и девушка, она плакала, она встала и сказала: как я завидую вашей жене, и ушла. Вот и все. И на этом, говорит, закончился наш разговор. Когда он так твердо заявил, и, может быть, дальше он не знал, что дальше делать, будет разговор или нет, разговор не состоялся. Дистанция не сблизилась. Да? Поэтому помните, пожалуйста, это. Не положи вещи непотребные. То, что мы смотрим, в то мы и преображаемся. Для многих соблазном является телевизор. Потому что сегодня столько каналов, столько всякого контента, и ты листая, ну, вольно или невольно, когда тебе тяжело, ты можешь и там подрейфовать по этому контенту, ни к чему не обязывающему, и заплыть не на ту территорию. У каждого она своя, эта территория, да. Вот. Один служитель говорит: когда пошли телевизоры с многоканальной, там эти все вот, кабельное телевидение, там было столько, говорит, ненужных каналов, которые мне не ходили, они были пошлые и так далее. Но такие иногда как-то хоп, и там и я понимал, что в этом есть проблема для меня. И он говорит: я думал, как же их избежать, этой проблемы. Их можно было там пароль ввести. Но пароль как ввел, так и потом опять ввел. Поэтому я, говорит, сделал следующее. Я позвал свою семью, жену и ребенка, и пароль из 6 букв, говорит. 2 буквы ввел я, 2, говорит, жена, и 2 ребенок, говорит. Если я захочу посмотреть, надо мне надо всю семью собрать, да. Ну, как бы смешно, но, говорит, для меня тогда подействовало. Мы сегодня можем по-другому поступить, как и сделает еще один служитель. Он говорит: я нашел доверенных людей, которым я доверяю, которые духовные люди, и он говорит: я дал им все пароли от своих всех там аккаунтов. То есть они могут посмотреть в любое время, чем, куда я заходил и так далее. Я сознательно себя сделал подотчетным этим людям, понимая свою слабость. Поэтому Бог сделает нас всегда подотчетным. Если ты не подотчетен, это проблема, которая потом влезет, финансово ли, духовно ли, там еще какое-то, да, сексуально ли. То есть сделать себя подотчетным — это хорошо. Подотчетным не только перед Богом, но и перед человеком, который может в любой момент взять и посмотреть. Потому что Бог-то точно знает, куда мы ходим, да? Вот. Но нам бывает порой стыднее человека, чем Бога. И поэтому доверьте свои проблемные вопросы, ну вот как бы, человеку. И попробуйте свои все пароли отдать кому-нибудь, чтобы они могли в любой момент посетить и посмотреть, куда сходил ваш... Ну, вы, как друг, девушке своей дайте, парень отдайте девушке, девушка парню отдайте. А что вам скрывать? Ну да. Вот в этом проблема, понимаете, Адама и Евы, когда написано, они были наги и не стыдились. Эта фраза, помните, если они были наги и не стыдились. Я долго думал, почему эту фразу Бог оставил в Библии. А что было бы, если бы этой фразы не было? Что-то поменялось? Что, какой смысл? Они же были одни в Эдемском саду, они были муж и жена, и они были совершенны. Чего им там было стыдиться? Но когда я размышлял, Бог открыл мне одну грань о том, что там не о физической наготе. Они были обнажены друг перед другом, и им не было стыдно. То есть они могли сказать все тайное, интимное, личное друг другу, и им не было стыдно. Они все пароли готовы были отдать, и им не было стыдно. И Бог показал этим текстом высоту отношений человека Адама и Евы и сказал: это хорошо, это и есть счастье. И в следующей главе мы видим, как уже Адам валит все на Еву, Ева валит все там на змея, и вместе они валят на Бога, где счастье уже разрушено. Понимаете, да? Это счастье, когда мы можем кому-то доверить свои пароли. И Бог нас будет таким образом защищать. Бог будет нас таким образом защищать. Поэтому люди, которые бросают курить, допустим, они говорят: ну я бросил курить. Слушай, ты курить-то бросил, а что у тебя 2 блока-то лежат на серванте? Ну это же я деньги отдал, да что, как бы, ну жалко. Или там у тебя висит там коньяк армянский 5-звездочный. Жалко. Но наступит момент, когда тебе будет тяжело. и это жалко, сыграет с тобой очень злую шутку. Поэтому, когда бросают по программе курить, обычно на второй или на третий день идут торжественные похороны сигарет. Да, то есть туда там разжигают костер или в печку, там люди это все выбрасывают. Да, и мы читаем в Священном Писании, когда там язычники все эти колдуны уверовали, они собрали книги, и что сделали с ними? И раздали всем, да? Нет, написано «сожгли». А книга в то время — это машина, это огромное состояние. И Бог говорит о решительном действии. Лучше руку оторви, глаз вырви, да? То есть решительно нужно что-то сделать, потому что это сыграет злую шутку с тобой. Злую шутку с тобой. Если, ну, то есть следующий закон, который мы можем, или узелочек, которым мы можем пользоваться в борьбе вот с воздержанием. Элементарный закон Павлова. Условный рефлекс. Знаете, что это такое, да? То есть вы знаете свое слабое место. Вам хочется конфетку лишнюю съесть. Вот. И поэтому вы берете резиночку денежную такую, скручиваете в два раза и одеваете сюда на запястье. И как только у вас мысли съесть конфетку, вы резиночку так оттягиваете, пух! Ой, больно здесь будет, да? И пройдет небольшое время, и всякая мысль о конфетке, с чем будет у вас ассоциироваться? С болью. И это вам тоже поможет. Это вам тоже поможет. Иногда я, ну, у нас был реабилитационный центр, мы помогали людям оставить наркотическую зависимость, и мне приходилось много общаться с людьми, которые хотели бросить колоться. И тогда был такой момент, когда я им говорил: доставайте телефон, и теперь все телефоны, где, по которым ты там все эти закладки тебе оставляют, то, тебе нужно все это стереть. О, инфаркт. Я же не буду этим пользоваться. Зачем это стирать? Зачем это стирать надо? Наступит момент, когда ты это будешь, это тебе попадется, и ты опять туда позвонишь. Да? Поэтому это важный момент. Следующий момент, который даст человеку тоже победу, это труд на самом деле. Потому что Бог определил труд в Эдемском саду для того, чтобы человек не окунулся с огромной скоростью в порог. Потому что когда человек натрудился, приходит домой уставший, вот, ему не до этого, не до этого, не до этого. И порой мы говорим: ой, мы так сильно трудимся, но по сути мы не понимаем, от чего Бог нас уберегает. И примером в этом является Содом и Гоморра. Это была прекрасная страна, написано, как Эдемский сад. То есть палку воткнул, туда фиников, инжира, всего растет. Да? И поэтому вот такая свободная жизнь привела этих людей к чему? К тому, что в Библии написано: неистово развратные они были, неистово. Почему? Много времени было. Вечером на дискотеку сходить, туда сходить, сюда посмотреть, с этим поговорить. Да? И когда мы видим, приходят туда путники, они окружили дом и говорят: выведи нам их, мы познаем их. Да? И что делает Бог? Бог ослепляет их, делает их слепыми, но Бог показывает степень их падения. Потому что, будучи слепы, они измучились, искав чего? Выхода или входа? Входа. Они не отказались от своих планов, будучи слепы. Ну, ослеп, надо бежать отсюда. То есть что-то произошло, все ослепли, ребята, бежим отсюда. Они продолжали искать входа. Вот что сделала вот такая свободная жизнь. Поэтому если человек трудится, поэтому тяжелая жизнь — это неплохо. Она формирует человека. И поэтому сегодня, допустим, говорят, что в селе жить тяжелее, там хозяйство, огород и все. Да это неплохо на самом деле. Это неплохо. Это дает много дивидендов человеку. Поэтому если вам в телефоне у вас что-то сейчас есть, да, оно там запаролено, чтобы туда дойти, нужно еще там самому иногда забываешь, войдите и удалите все это. Удалите все это прямо сегодня и сейчас. Это даст вам свободу, это даст вам... Если у вас какие-то есть скидки, там какие-то карточки бонусные на то, что не есть хорошо в вопросах еды, выкиньте эти карточки. Вот, да? И поэтому, потому что мы проигрываем не тогда, когда мы за столом думаем: вот почему я вот опять объелся. Мы проигрываем в Ашане, когда идем мимо 35-го ряда и заворачиваем, а там желтые ценники висят. Вот, да? И ты покупаешь, ты еще не согрешил, на всякий случай пусть полежит, друзья не придут, ты уже все это съел давным-давно. Вот. Поэтому сатана очень лукав. Он в глаза человека посылает очень много всяких вещей, которые человек, к сожалению, проглатывает. И унижает сам себя и унижает Творца. Еще раз повторю эту мысль о том, что сатана указывает Богу на тело человека и насмехается над Богом. Вот до какого состояния довел человек сам себя. Бог дал все для того, чтобы человек был победителем. Бог сам участвует в жизни человека, и происходят сверхъестественные события, когда человек освобождается от сильнейших зависимостей и говорит «слава Богу». Но какие-то вещи он проходит самостоятельно с Богом. Не сам, а с Богом, потому что силою Божией он все равно имеет мудрость противостоять и является победителем. И человек, и Бог делает человека, когда человек начинает сам себя уважать, сам себя любить, он победитель, он владелец жизни, а не кто-то владеет им. Вот такой путь сегодня предлагает Христос каждому из нас, путь победителя. И поэтому Павел говорит, я умом хочу быть с Богом, а плоть моя желает противного. Бедный я человек, кто избавит меня от тела? Я устал уже бороться. Но дальше он говорит, благодарю Бога за победу, которая дана Христом Иисусом. Я всякий раз в этой борьбе являюсь победителем. Вы хотите такой жизни? Это единственный, наверное, путь, когда человек чувствует себя достойно, когда он чувствует себя настоящим человеком и ходит достойно. Да, мы иногда спотыкаемся, не беда. Бог все равно поможет. Праведник 7 раз споткнется, но и потом встанет. Поэтому сегодня воздержание — это замечательный принцип здорового образа жизни, который поможет человеку чувствовать себя достойно подобием и образом Божьим. Пусть Господь вас благословит.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Также вы, друзья, можете готовить свои вопросы, и мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Как воздерживать или как воздержать себя от компьютера в большом количестве? Особенно, например, если он твой рабочий инструмент.
0: Ну, для меня это сложный вопрос по одной лишь простой причине, потому что я почти компьютером не пользуюсь. Хотя много есть информации и так далее, но я им пользуюсь, наверное, я сижу за компьютером раз в неделю. Я не знаю, для вас это, наверное, удивительно. Раз в неделю. У меня есть телефон, на телефоне какие-то я использую, но там совсем другие возможности, чем на компьютере. Но мне этого достаточно. Я сознательно делаю это. Я знаю людей, которые пользуются до сих пор кнопочными телефонами. Я знаю людей, которые до сих пор не имеют соцсетей. Это люди, имеющие высшее образование. Они являются членами нашей команды. Врач, допустим, нашей команды. Он не имеет такого телефона. Есть определенные неудобства в общении с ним, потому что некоторые вещи нужно ему донести и только через почту или там, через смс-сообщение. Да? Но я вижу, что для себя он это избрал. И это его путь. И он знает свои слабые стороны. Поэтому, наверное, нужно четко понимать о том, что какой ответ на этот вопрос. Я думаю, что один из моментов, который может помочь, это четко регламентировать время пребывания за компьютером. То есть работа закончила, выключила и не дала себе ни секунды, потому что ты начал смотреть ленту там, и пошло, глядишь, 1.5 часа прошло. Да? То есть ты должен для себя четко решить это, контролировать какое-то время. То есть ты не лазишь по всем этим интересным вещам, потому что тебе это не надо, это губит тебя. Это имеет вечные последствия. Когда человек это осознает, ему станет от этого легче. И второй вопрос, это то, о чем я говорил. Если ты ползаешь по компьютеру и заглядываешь тем более не туда, куда надо, то тогда доверь свои все пароли и все остальное какому-то человеку, который может посмотреть все это, и тебе будет стыдно туда ползать, и ты не будешь этого делать.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: В некоторых вопросах понятно, что нужно строго воздерживаться и никогда. Но есть такие вопросы, которые, в принципе, а почему бы и нет? Например, если ты не ешь там после какого-то времени, mm-hmm. а вот пришли друзья или ты в гости, и мы вместе попили чай, там, может быть, это уже и поздно, может быть, чуть больше сладкого, обязательно ли всегда воздерживаться?
0: Да, вы знаете, должен быть принцип. В этот принцип в любом правиле есть исключения. Я, допустим, стараюсь кушать вегетарианскую пищу, но когда я нахожусь в командировке, у меня не всегда это получается. И поэтому я в этом не вижу греха, я не мучаю себя от этого. То есть у меня есть принципы, позиция определенная, Поэтому. Если пришли друзья, если это исключение становится правилом, то ты должен быть честным сам себе. То есть это если исключение, оно постоянно и каждый день по нескольку раз, то это уже становится правилом. Поэтому, по сути, можно грешить и в разрешенной зоне. Объясню вам как. Допустим, я свободный человек, я молодой парень, и мне нравится и Таня, и Валя. ну, две девушки, они как бы такие свободные, да. И вот Божья воля есть в том, чтобы я женился на Тане. А я женился на Вале. Скажите, согрешил я или нет? Ну, как бы нет. А что я нарушил? Ничего не нарушил. Но Божью волю я не исполнил, потому что именно с Таней Бог предназначил мне вот эти, постичь глубину отношений, глубину любви Божией именно с Таней. Он мне ее дал как половинку. Но я, ну, как бы пусть воля будет твоя, а Валя моя, да? Вот, то есть я поступил по-другому. То есть в разрешенной зоне я что сделал? Я лишил себя, по сути, счастья в этой грешной жизни, полного счастья. Поэтому есть такая история маленькая, я ее вам расскажу. В горы приезжают люди вот, и видят такие мишени, и везде в десятку стрела. Они говорят, вот это кто такой у вас? У нас, говорит, есть такой стрелок Амос. Он очень меткий стрелок. Да, это, наверное, давно было. Нет, он и сейчас живой. Можно посмотреть? Можно посмотреть. И вот они подходят к шалашу, выходит дедушка, а можно Амоса? Это я, Амос. Вы? Это вы стреляете? Да, я стреляю. Он говорит, а вы можете показать, ну, денежку заплатите. Люди платят денежку, вот, да, и он достает лук, берет, натягивает тетиву, вот, она бам, ударяется, он подходит, достает мелок и обрисовывает там, да, мишень, вот, и все в десятку у него. Вот, очень часто мы так поступаем, то есть мы поступаем так, как хотим, потом пытаемся, хотя слово грех, хамартия, это не попасть в цель, это не попасть в цель. Поэтому будьте аккуратны в этом вопросе. В этом нету греха, то, что где-то что-то вы там, к вам пришли гости, и вы съели лишнюю булочку на ночь, да? Но если вы специально приглашаете гостей, чтобы покушать потом, да, то это уже проблема.
2: Следующий вопрос, который к нам пришел. Половое воздержание – это миф или от этого есть физиологическая польза? Почему в современном обществе это считается как табу, и никто об этом не говорит?
0: Вы знаете, вопрос полового воздержания или невоздержания, что это вопрос, который имеет четкие библейские рамки, границы, в которых это благословение, когда это совершается в рамках, да, библейского принципа. Даже в уже в браке будучи, в Библии есть четкие рамки, когда мужчина и женщина могут иметь близость, а когда не могут иметь близость. Поэтому я думаю, что это является благословением, когда это происходит в рамках библейских, и не благословением, когда всякий раз выходит за библейские рамки. А Священное Писание достаточно четко ограничивает эти рамки, определяет. Поэтому читайте Священное Писание, и вы будете счастливы в своей интимной, личной вот этой жизни половой. Это будет благословением для каждого из нас.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии? Пожалуйста.
4: У меня такой вопрос. Вы говорили о доверии паролей своих, да, и об Адаме и Еве. Если я, например, в отношениях состою в браке, да, и мы полностью откровенны друг с другом, с мужем, и когда человек голый, он уязвимый, то есть даже вот чисто физически, да? Uh-huh. А когда он еще и душу распахнул, uh-huh, то он вообще просто по максимуму уязвим.
0: Да.
4: Ведь мой муж может сделать мне,
0: да,
4: плохо.
0: Да.
4: И убить меня тем самым как внутри, так и физически.
0: Да, поэтому,
4: сути,
0: знаете, спасибо вам за... То есть ваш вопрос какой? Нужно ли это делать? Становиться уязвимым?
4: Ну да.
0: Вы знаете, вот как раз мне кажется, что книга «Священное Писание» в книге «Бытие» и раскрывает нам одну грань счастья, которую мы до сих пор не испытали. Это полное доверие друг другу. И в этом определяется определенная грань счастья. Высота отношений определяется степенью доверия. Если ты говоришь, что мои отношения замечательные, но ты ему ничего не доверяешь, ни финансы, ни кошелек, ничего, ни планы, то как, о чем мы можем говорить? Поэтому, к сожалению, грех все исказил, и поэтому нам сегодня нужно стремиться к этому. Это высота, на которую нам нужно заходить, имея эти доверительные отношения. Да, любовь, она уязвима. Любовь уязвима. Почему? Потому что она делает себя незащищенной. Именно в этом есть определенное счастье, когда люди в таких отношениях, уважая друг друга, двигаются вместе. Это, в этом и есть счастье. Поэтому, к сожалению, сегодня есть такая поговорка, которая не безосновательна, о том, что самый лучший друг человека — это кто? Собака. Потому что она никому ничего не расскажет, хвостом только повиляет, и все тайны сохранит. Ее можно погладить, поплакать и все остальное. Да? Вот. Но Бог предлагает нам испытать некоторый другой как бы опыт. Опыт отношений не с собакой, а с человеком, которого Он определил тебе. И тогда мы можем испытать радость этого счастья и полноту этого счастья. Поэтому обнажайтесь перед мужем в правильном смысле этого слова. да не только перед мужем, обнажайтесь друг перед другом в правильном смысле этого слова, как мы говорили, да, духовно обнажайтесь, доверяйте друг другу что-то.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. Если просить мудрость у Бога, наделит ли он так же, как Соломона?
0: Но из Библии слов не выкинешь. У кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен волне, ветром развеиваемый. Да не думает такой человек получить что-то от Бога. Просите у Бога, но просите с верою. А когда ты просишь и в это не веришь, то ты ничего и не получишь. Поэтому да, я уверен. И поэтому, когда апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу, да, когда он говорит, мы имеем ум Христов, то есть он говорит об определенной степени или уровне отношений с Богом, вот, об определенной мудрости, а мы имеем мудрость от Бога. Зачем вы судитесь с другими людьми, с неверующими, вы носите свои вопросы? Разве мы не можем судить дела? Бог дает нам мудрость, и поэтому я уверен, это моя твердая убежденность, что Бог может дать то же самое и даже больше, чем давал героям библейским.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
5: А почему видеоигры — это плохо, и почему в них надо перестать играть?
0: Ну, я задам тогда, как еврей, другой вопрос. А в чем в нем хорошего в них? И почему в них надо играть? Вы знаете, ну давайте говорите, да, а потом я отвечу.
5: Ну, играть в них не надо, это просто удовольствие. И люди их выполняют, потому что им это нравится, им удовольствие приносит. Угу. Вот, но игры могут принести эмоции какие-то.
0: Угу. Алкоголь тоже приносит эмоции, вот, да, то есть мы сегодня боремся не за эмоции. Вы знаете, вообще нам нужно рассматривать, наверное, вообще какое-то времяпровождение не с точки зрения эмоций, а с точки зрения времени, потому что время — это талант, данный человеку. И этот талант должен быть использован разумно во всех смыслах этого слова. Вот. Мы должны понимать, что сегодня компьютерная зависимость — это проблема, это бич для многих молодых людей. И они утешают себя словами, что они расслабляются. Да? Это переходит в трату огромных денег, в трату огромного времени и здоровья. Поэтому компьютерные игры чем отличаются от настоящих игр? Ну вообще, почему бы нам вот кто-то в баскетбол, футбол там гоняет в компьютерах, а почему бы тогда не сходить и не попинать мяч? Вот. Есть много преимуществ, когда ты делаешь что-то самостоятельно, вот, это приносит наибольшее удовольствие, больше пользы, чем суррогатное и компьютерное. Поэтому я никогда не был зависим от компьютерных игр, и не хочу, и рад этому, но я знаю многих людей, которые мучатся и не могут освободиться от этого. Поэтому я вижу в этом сегодня большую проблему, которая возникает у молодых людей.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Как и возможно ли убрать вредные привычки из подсознания?
0: Я не психолог, чтобы копаться так глубоко, да, в подсознании. Я рассказал свой опыт со сном. Это, наверное, самое большое, что у меня связано с подсознанием. Вот. Но наши мысли, вот, наши тайные желания, они все-таки формируются от того образа действий и мыслей, которые мы живем здесь, в этом мире. Вот, и правильно тут было сказано из зала о том, что очень часто подсознание нам просто проявляет те наши желания, которые здесь мы скрываем. Поэтому нам нужно быть честным самому с собой. И здесь, в этой реальной мире, в этом реальном мире, в этом сознательном мире, нам нужно заниматься теми делами, которые совершал Господь. Поэтому подсознание в таком случае будет нас направлять на еще большие свершения, на еще большие победы, и это будет благословенно. Когда же мы ведем такую двойную жизнь в этом мире реальном, то подсознание нам просто его проявляет. Вот. И мы пытаемся это оправдать.
2: Спасибо большое. Да, вопросы из студии, пожалуйста.
6: Насколько вообще возможно полностью навсегда избавиться от зависимости?
0: Не знаю.
6: Или ты всю жизнь
0: будешь бороться? Вот эта мера, да, она... То есть Бог нам дал такую границу... Он говорил о том, что я могу в вас достичь так много, что вы даже не представляете. То есть вы даже не представляете, насколько я могу вас сделать красивыми, Согласитесь только на это. Попробуйте, рискните, и вы увидите настолько величественным, великим, сильным человеком в духе, в теле и в душе может сделать Господь. Это и есть повесть о настоящем человеке. Поэтому, именно поэтому я говорил о том, что вот та команда, в которую Бог приглашает, где Он является тренером, и Он является тренером команды, которая никогда не проиграла ни одного матча, вот, это самая лучшая команда. Потому что таких высот, которые может достичь человек как личность, мы не сможем нигде сегодня достичь, ни в бизнесе, ни в спорте, ни в политике, нигде. Красивый человек, дух, душа и тело. Поэтому это бездна богатства и премудрости, которую человек хочет отобразить в каждом из нас. И я думаю, что, когда представляете, Бог хочет дать нам дар творить словом. Вы хотели бы иметь дар творить словом? Вот Бог сказал Моисею: «Скажи скале». Он дал дар этот ему. И Моисей сказал... Да, вот. И представьте себе, вы плывете в лодке, и Бог говорит: скажи буре, умолкни, перестань. Петру там или кому-то, Фоме говорит: как это я словом могу? То есть Бог много хочет дать. Проблема в нас. Мы не готовы сегодня. Мы не открыты перед Богом. Мы не позволили Богу это совершить в нас. Но Он этого хочет. И Библия говорит о том, что люди последнего поколения будут следовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Когда бы ни пошел и зачем бы ни пошел. Они полностью будут доверять. И Бог покажет всей вселенной красивого человека, который в грешной плоти будет готов лучше умереть, чем согрешить. Я не представляю, как это. Но Бог говорит, это не сказка, это реальность. И сегодня мы, люди последнего поколения, можем сегодня замахнуться на эту высоту.
2: Спасибо, спасибо большое, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо и вам, благословение.
1: Территория реальности.
2: Друзья, вот и завершился второй сезон нашего марафона, нашей онлайн-конференции «Территория реальности». Мы хотим поблагодарить телеканал «Три ангела» и всех сотрудников, кто был задействован в данном проекте. В эту программу было вложено много сил, времени и средств, чтобы вы смогли увидеть здесь это вживую. Увидели в прямом эфире на YouTube и соцсетях, а также позже люди смогли продолжать смотреть эти передачи в записи в эфире телеканала «Три ангела» с огромным охватом по всей России. Огромная благодарность всем вам, что находили время, приходили сюда, задавали свои вопросы. Спасибо вам за вашу поддержку. Спасибо и всем вам, кто смотрел нас онлайн. К сожалению, так как время и количество наших программ ограничено, мы не смогли задать все вопросы, которые нам приходили во время записи. Но мы обязательно продолжим снимать эти и другие подобные программы в прямом эфире. Отдельная большая благодарность всем нашим гостям и спикерам, кто нашел время в своем плотном графике, чтобы приехать к нам сюда на съемки. Мы надеемся, что мы продолжим съемки этого цикла. Будем рады видеть каждого из вас на продолжении в нашем третьем сезоне. Следите за нашими соцсетями, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Спасибо за то, что были все это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Лилия Мурган.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Что такое искушение? Что такое похоть? Может ли человек их победить? Дорогие друзья, сегодня говорим об этих непростых вещах. Искушение, похоть. Что это такое, как человек может их победить и может ли он вообще их победить. И продолжаем мы наши встречи в честь 30-летия телекомпании «Три ангела» с Еленой Валентиновной Варнавской, Николаем Генриховичем Кунцевичем и я, как ведущая, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады вас вновь приветствовать. И хочется сейчас немножко восстановить в памяти на наших с вами предыдущих встречах. По-моему, их уже 8 было у нас. Давайте вспомним какие-то вот ключевые, может быть, моменты, потому что мы поставили задачу понять, рассказать, что такое Евангелие, даже в чем-то понять вновь его самим, потому что вот сколько лет живешь, сколько лет читаешь, сколько лет исследуешь, все новое для себя открываешь, жизненный опыт меняется, обстоятельства меняются, и Господь раскрывает нам какие-то новые грани своей благой вести. Вот давайте какие-то важные такие ключевые моменты на данный, вот на данном этапе, которые нам кажутся важными из Евангелия от Луки. Давайте отметим их.
2: Ну вот хочется вспомнить из 2 главы, с 10 текста, великую радость. То есть Евангелие – это великая радость. И вот здесь написано: «И сказал им ангел,
1: им
2: не
1: это
2: бойтесь».
1: Кому?
2: Это пастухам, когда он явился
1: при
2: рождении Иисуса Христа. Да. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». То есть он пришел к пастухам и говорит, всем будет. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». То есть это великая радость, которая была возвещена и которая относится к каждому человеку. Ибо будет всем людям великая радость, и это возвещается пастухам.
1: То есть великая радость в чем? В рождении Христа?
2: Да, в Спасителе.
1: Да, великая радость в рождении Спасителя. То есть Спаситель, Господь Иисус Христос, пришел в мир. Какие еще есть такие вот важные ключевые моменты, которые, может быть, хотелось бы сейчас еще вспомнить, которые являются чем-то основополагающим для Евангелия?
3: Ну, мы с вами читали 2 главу, конец, вернее, ее, когда мы видим уже отрока Христа, это 12 лет, в храме впервые он принял участие в жертвоприношениях, он увидел, что на самом деле представляет собой это жертвоприношение, и что мы подчеркнули, что Христа тогда поразила мысль, что ведь это о нем. Вот все, что тут происходит в храме, все жертвоприношения говорят о той единственной жертве, которая должна быть принесена ради спасения каждого человека в этом мире. И эта жертва, эту жертву должен принести он. И вот эти слова мы прочитали.
1: Пролить свою кровь, так же, как вот жертвенный агнец, так же, как жертвенные животные, он видел вот это вот в храме, как их приносят в жертву.
3: Да, то есть он должен был отдать свою жизнь вместо жизни каждого человека, то есть вместо нас всех.
1: В этом Евангелии?
3: Ну, для нас – да. Но, наверное, для Христа, потому что он понимал, что этим он спасет свой народ, своих людей, всех тех, кто к нему придет, кто поверит, то раскает в своих грехах. И кому действительно нужен Христос, те люди будут спасены благодаря этому.
1: А почему он должен умереть для этого? Из-за чего?
3: Из-за греха. То есть, как написано в Писании, возмездие за грех – смерть. И другого пути нет.

0: нет. И только во Христе Иисусе может быть продолжена жизнь, и причем навсегда, навек.
1: В принципе, в самом начале была эта весть еще в Эдемском саду, когда Адам и Ева согрешили, тогда была эта весть принесения жертвы сам Бог. То есть принес эту жертву, когда заколол и сделал кожаные одежды для
2: да.
1: них.
2: То есть он сделал кожаные одежды для того, чтобы покрыть вот их таких беспомощных, их согрешивших. То есть он их покрыл. Бог покрывает наши грехи. Бог нас покрывает своей жертвой. Это то, что мы вот как раз вот исследуем всю жизнь, то, во что мы пытаемся проникнуть, и то, о чем очень важно, очень полезно вспоминать постоянно, себя к этому возвращать. Потому что для нашей плоской натуры, для нас, живущих здесь на земле, не свойственно быть в единении с Богом, не свойственно думать об этом. Но Господь дал нам разум, Господь дал нам чувства, и Господь дал нам Святого Духа, который нас постоянно к этому может возвращать, но только если мы этого захотим. И вот, друзья дорогие, как раз этого мы и хотим на наших встречах – возвращаться в мыслях к Богу, к Его великой жертве, к Его великому спасению нас всех от грехов. И мы дошли с вами до начала 4 главы, где мы говорили о том, что вот Иисус Христос провел свое детство, провел свое отрочество. Очень мало, кстати, об этом говорится в Евангелии от Луки и в других Евангелиях тоже. Вот. И вот Он был крещен. Этот момент называется, ну, по-моему, он называется так в традиции богоявлением, когда все три личности божества, когда вся Троица соединилась вместе, когда Иисус Христос принимал крещение в реке Иордане, когда на него сошел Дух Святой в виде голубя, и когда с небес раздался голос Отца, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот до этого момента, до своего крещения, Иисус Христос еще никаких действий в обществе не совершал, о которых нам бы повествовало Евангелие, да?
0: Нет, он был в семье плотника и рос как сын плотника, и овладел ремеслом плотника, овладел, наверное, в совершенстве. И до 30 лет, или даже больше, он был у отца подмастерьем, мастер, наверное.
2: Да. Вот, и первое, что произошло после крещения, то есть после сошествия на него Духа Святого, он пошел в пустыню для искушения. Я вот не помню точно, как именно какой текст, как сформулировано это в тексте.
0: Очень даже, так это, как бы сказать, ну, необычно. 40 дней он был искушаем от дьявола. Mm-hmm. То есть для искушения от дьявола он был направлен в пустыню Духом Святым. И это было или побуждение внутреннее Христа, или прямо, может быть, он слышал голос Святого Духа. Но он твердо был уверен, что это Бог его туда ведет, в эту пустыню. И ведет с определенной целью – для искушения от дьявола.
2: То есть буквально первое вот в таком в публичном служении Иисуса Христа после его крещения – это было вот искушение в пустыне. Мы с вами начали говорить в прошлый раз о первом искушении. Давайте вспомним, каково оно.
1: Вот интересно, у меня такой вопрос возник. А он встретился с ним лицом к лицу?
2: С дьяволом?
1: Да.
0: Он встретился с ним лицом к лицу, но он не предстал перед ним как там существо с рогами, копытами, хвостом, как вот обычно в мифологии вот такой вот мы представляем. А он предстал перед ним как ангел света.
1: Ангел света, да? То есть все-таки он Люцифер, да? И здесь он явлен тоже был в таком же образе.
0: Он, ну, это существо, это дух, что ли, дьявол-то. Угу. И он может воплощаться в кого угодно. Он
1: воплощ... Ну, вот здесь змея. Конкретно нам не написано, да? То есть в каком образе он
0: написано, что сказал дьявол, если ты сын Божий, вот обрати вот эти камни в хлеб, сказал ли, как он это сделал, как не лично.
1: Да, он сказал лично, но вот интересно, в каком образе он был, да?
0: В образе ангела?
1: Ангела или все-таки человека?
0: Мы об этом говорили, потому что, ну, как можно искусить Христа, Сына Божьего? Он же знал, что это Сын Божий. Угу. Как его можно взять, как найти в нем какой-то изъян в его характере и потом этим воспользоваться и склонить к греху? Как не представить, как бы сказать, существом от Бога, существом добрым, который стоит на твоей стороне, я не враг твой, я твой друг. Я пришел сказать, что твое испытание закончилось, все, пост твой увенчался победой, ты победил здесь, и поэтому можешь теперь вкусить пищу.
1: То есть он обманщик. Он как есть обманщик, так и есть обманщик.
0: Писание говорит, что он отец лжи даже. Не просто обманщик.
2: А в чем тут искушение? Но Христос избрал пост 40-дневный. Он на самом деле захотел есть. Ну, ему, почему вот ему было предложено дьяволом, ну, сделай вот эти камни хлебами, ну, поешь. В чем тут искушение для Христа?
0: В том, что вот дьявол предстал как бы вестником от Бога, который заканчивает пост. Но Христос не был в этом твердо убежден, что это вот этот вестник от Бога пришел, и он сейчас, тем более он начинает со слова «если». То есть как бы в сомнении хочет вернуть Христа, и говоря, что вообще-то ты, может быть, и не Сын Божий даже. А может быть, ты, наоборот, то существо, которое там войну организовал на небе, и теперь ты тут на земле в таком виде, в таких вот, ну, не лохмотьях, может быть.
2: Жалких условиях.
0: Да, тем более изможденный. Вот, ну, посмотреть на тебя страшно. Может быть, ты, это ты и есть противник. Поэтому ты должен убедить всех, себя, прежде всего, что ты – это Сын Божий. А этим, в общем, ты убедишь, когда этот камень превратишь в хлеб. Но на самом деле ничего в этом, как бы сказать, греховного-то нет, утолить свой голод. Но во Христе сатана пытался вызвать самонадеянность, что теперь я руковожу планом, не Отец мой, который меня сюда послал, не Дух Святой, а теперь я приму на себя как бы, ну, организацию дальнейшего плана.
2: Ага, воплощение моего предназначения я, Христос, буду осуществлять сам. Вот, вот про это?
0: Самонадеянность, да. Вот, вот казалось бы, для нас, людей, это ни с какого не грех. Ну, мы должны принимать решения сами, да, как бы разумные существа. Но у Христа был четкий план спасения, который был разработан вместе с Отцом и Духом Святым. И он неукоснительно следовал воле Отца. Он всегда ее искал, вот все время, всю свою жизнь.
1: И вот Павел хорошо отметил это, да, что он был образом Божьим, да, но не почитал хищение быть равным Богу. То есть вот это вот, ну, Павел как бы очень четко подметил, да, то есть был Бог рядом, Сын Божий, да, но он, когда в человеческой плоти, да, он образ Божий, но не почитает хищение быть равным Богу.
0: Тем более, если мы поразмышляем о том, что делал 40 дней Иисус в пустыне, то он готовился к тому предназначению, к той жертве, которую ему предстояло принести. Он размышлял об этом. Он наверняка общался с Отцом. Наверняка. Я не знаю, какой человек выдержит 40 дней без воды. И без, ну, без пищи еще как-то, а без воды. То есть наверняка Отец давал ему подкрепление в своем присутствии. Потом, там, как Моисей однажды был на горе, 40 дней человек, и тоже в общении с Отцом он не нуждался вот в этих вот...
1: Лицо его светилось.
0: Да, он не нуждался в пище и в воде. Я думаю, что... Ну, это мое мнение, что Отец его подкреплял, тут его силы.
2: А вот может быть такое объяснение вот этому? Потому что очень многие говорят про то, что вот в это время он взалкал, то есть он был голодный. Это было его, ну что ли, необходимость его плоти, потребность его тела. И вот некоторые говорят про то, что вот нельзя поддаваться вот потребностям своего тела, когда, ну, там некоторые это называют похотью, похотью плоти. Вот можно ли говорить, что тут именно вот в этом вот дело, что нельзя поддаваться искушениям плоти, то есть потребностям организма?
0: Естественным потребностям. Ну, у нас есть естественные потребности, заложенные Богом, и мы каждый день должны принимать пищу, воду. То есть это, в этом нет ничего греховного.
1: Нас Господь такими сотворил.
0: Ну да, мы должны как бы поддерживать себя и пищей, и водой. Но вот, может быть, о чрезмерном говорится тут, о аппетите, когда я потворствую своим каким-то изысканным вкусом, там, или какой-то особой пищи мне нужна, или, может быть, ее обилие, сверхмеры. Может быть, в этом имеет смысл?
2: Похоти. Ну да, и если это даже распространять на другие потребности человеческого организма, человек сотворен для семьи, для брака, для того, чтобы у него рождались дети. И, например, продлить вот что ли вот этот вот образ можно на то, что, а, например, один супруг не устраивает, а что нужны еще какие-то другие люди, да, для удовлетворения, ну вот той же самой потребности организма.
0: И говорят, что я так устроен, вот мне от этого надо, вот мне вот так вот надо именно, никак по-другому, потому что я вот такой и все.
2: Да. Или, например, ну, вот как я, например, считаю из моего жизненного опыта, то, как я общаюсь с людьми, вот буквально первые интимные отношения между там юношей и девушкой – это уже семья, и от этого уже никуда не деться, потому что так заложено Богом. Но при этом они не состоят в браке, а они говорят, а мы по-другому не можем, а мы должны сначала понять, ну, да, как это вот все происходит. Вот. Это уже тоже похоть получается, да, то есть это уже не просто удовлетворение потребностей организма. Да, такая потребность есть, но всему свое время и всему свои обстоятельства, которые, ну, наиболее благоприятные для этого.
0: Совершенно верно, да, именно так.
2: Вот, то есть возвращаясь к искушению Иисуса Христа первому в пустыне, вот мне вспоминается такой библейский текст, что попечение о плоти не превращайте в похоти. О плоти надо печься, о ней надо заботиться. Надо питаться правильно для того, чтобы быть здоровым, чтобы, ну, быть счастливым в этой жизни, когда ты здоров. Да, и, естественно, должны быть, ну, как некоторые люди, ну, избегают, что ли, брака, но в большинстве своем люди стремятся к браку. И должен быть брак между одним мужчиной и одной женщиной, и они должны быть счастливы в этом браке. Но не надо стремиться, ну, вот к тому, что уже становится похотью, да. Вот можно, возвращаясь к тому, что произошло с Христом в пустыне при первом искушении, вот именно про это говорить, что он сказал, не хлебом единым жив человек, потому что можно сделать, как сказать, разные виды пищи, разные виды, если там, сексуального удовольствия, еще чего-то, но не этим жив человек-то, не этим он счастлив на самом деле. Это все приводит только к опустошению, там, к обесцениванию ценностей, к поискам всего чего-то нового, нового, которое все равно не приносит удовлетворения.
0: То есть человек как бы подменяет Бога вот этим вот, допустим, изысканным блюдом или там красивой женщиной, не моей женой. То есть он как бы это обожествляет и к этому все силы прикладывает, чтобы этим завладеть или там стать единым целым.
2: И становится зависим от этого, да? Становится просто
0: Становится
2: болен.
0: Вот мы можем вспомнить Адама и Еву в Эдемском саду, когда Адам и Еве было предложено особый плод с особого дерева. Хотя этих деревьев было в саду много,
1: множество.
0: Пожалуйста, с любого сорви, ничуть не хуже. Но вот именно с этого надо было съесть, вот, который Бог запретил. Вот не надо с этого есть, и смертью умрешь. Но вот что, как не вожделение, как не похоть двигало Евой вот в этом случае? Ей необходимости не было никакой.
2: У нас заложена потребность вот в таких излишествах. Она заложена в нашей какой-то плоской натуре или, вот, не знаю, можно ли по первому искушению Христа вот говорить на эту тему? Заложена ли в нас вот похоть такая?
0: Иисус показал, что в человеке этого быть не должно. И этого нет в нем, в самом Христе. В нем нет вот жажды каких-то излишеств, каких-то чрезмерных, там, я не знаю, не извращения, а там, вожделений, там, страстей, что-то. Что все должно быть как бы... Ну, вот есть такое понятие в Библии – воздержание, то есть воздержанность. Это как бы середина золотая между крайностями. То есть мне надо, в крайности впадать не надо. У тебя есть достаточно, чтобы, там, ну, допустим, жить счастливо с одной женщиной. У тебя есть достаточно пищи в доме, чтобы не там, чрезмерно что-то набивать себе там, желудок какими-то изысканными блюдами. Ты можешь спокойно, вкусно поесть в меру то, что у тебя
2: хорошо.
0: Есть.
2: Хорошо. А что нам от того, что вот это есть во Христе? Ты говоришь, вот во Христе он такой, это в нем есть. А я-то не такая. А у меня-то вот по-другому бывает. И не только у меня.
1: Но вот очень хорошо ты вначале говорила о том, что вот Иисус был подкрепляем И здесь дух, ну, Богом и Духом Святым, да, и здесь он говорит не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть слово, исходящее из уст Божьих, оно гораздо важнее пищи, гораздо важнее других каких-то удовольствий и удовлетворений.
0: И еще и потому важнее, что слово, ты животворишь, что по слову
1: Божьему
0: все создано.
1: Да.
0: Это им все создано.
2: То есть можно ли сказать, что когда я напитываюсь Словом Божьим, это совершенно не значит, что оно мне заменяет хлеб физический.
0: Нет.
2: Оно просто, что ли, оно настолько меня облагораживает.
0: Оно делает меня человеком.
2: Да, оно настолько меня как-то вот освещает, что я начинаю и к хлебу физическому, и к отношениям в браке
1: относиться особенно.
2: Относиться особенно.
0: И отличает это меня от животного, который ест, вот только бы ел бы. И если я уподобляюсь там своим прихотям, похотям, ну, уподобляюсь животному, а Библия говорит, нет, ты словом жив должен, то есть духовность тебе должна быть еще, кроме того, что у тебя есть физиология. А если у тебя духовности нет, то тогда что?
1: Дух, душа тогда и тело, то есть они едины.
0: Животное умирает, и человек тоже умрет однажды, и все, на этом закончится.
2: Угу. Ну, можно считать, что мы достаточно поговорили о первом искушении Иисуса Христа, когда он ответил дьяволу, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он ему сказал это в ответ на искушение дьявола «преврати камни в хлеба».
0: Ну, я считаю, что основную мысль мы как бы выразили. Угу. Хотя можно говорить об этом и говорить бесконечно.
2: Ну,
0: точно
2: да.
0: Так, как об искушении в Эдеме наших первых людей, наших прародителей, Адама и Еву.
2: Давайте тогда про второе искушение Христа. Их всего три было в пустыне. Вот давайте про второе поговорим.
0: «И возведя его на высокую гору», то есть дьявол возводит Иисуса на высокую гору, «показал ему все царства вселенной в мгновение времени и сказал ему: дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Вот это второе искушение.
2: «Возведя на высокую гору, показал ему все царства мира». То есть ведь вот Иисус, он знал, что его предназначение – это спасти все царства мира, спасти всех людей, помочь всем, да?
0: Да.
2: А дьявол говорит: а я этим всем владею, мне это все отдано. Вот давай я…
1: Ну, это чудо просто, сотворенное дьяволом.
2: Да.
0: То есть дьявол,
1: сейчас еще не имеем возможности сразу в мгновение ока показать все, да? А
2: да.
1: Тут дьявол – это же чудеса он творит.
0: Ну, во-первых, он маску сбрасывает уже, он не притворяется там, что он вестник Божий, он говорит, кто он есть на самом деле. То есть я,
1: да,
0: вообще
1: я тот, кто владеет
0: царь
1: этим
0: мира
1: всем.
0: И князь мира этого.
2: Вот этого, земли.
0: Этого, земли, да. И это все мое. А ты мир-то ведь любишь, я знаю, ты пришел его спасти. И ты хочешь из него умереть, я тоже это знаю. Я читаю Священное Писание.
2: И поэтому... Дьявол читает Священное Писание?
0: Еще как. Я думаю, он очень хорошо знает и разбирается в том, что тут написано. И наверняка он понимал, зачем пришел Христос сюда, на эту землю. Но это, опять же, это мое мнение. Ну, и когда дьявол такие вещи говорит Христу, показывает ему, мы вот не знаем, как это все действительно происходило. Было ли это там, типа,
1: панорама какая-то?
0: Кино какого-то там, да, иллюзиона там, или на самом деле, мы не знаем этого.
1: Или это был поднят на такую высоту, что можно было увидеть Землю как из космоса?
0: Ну, как
2: облетел,
0: видишь,
2: может,
0: она,
2: да.
0: Она круглая, тут сразу не видишь ее. То есть дьявол показал, я не знаю, что он показал, но Иисус понял, что это царство мира, и дьявол ему показывал их.
2: И вот правильно я понимаю, вот Господь в храме, когда он был отроком 12-летним, он вот понял свое предназначение, что ему предстоит стать агнцем, который будет принесен в жертву, который умрет для того, чтобы спасти весь мир. Вот. А теперь вот следующий этап или один из следующих этапов, когда вот, пожалуйста, я тебе предлагаю этот весь мир, я тебе его сейчас дам.
0: Да.
2: И ты, тебе и жертву не надо будет приносить.
0: Конечно. Ты же пришел умереть за него.
2: Угу. Да.
0: А я тебе говорю, что таких жертв никаких не нужно. Угу. Это все мое, и, пожалуйста, бери. Я тебе с удовольствием это даже отдам.
2: Угу.
0: Но только одно условие, маленькое условие.
2: Угу.
0: Есть такое там, да, условие?
1: Да.
0: Если ты поклонишься, опять это вот если, вот все время он если. Если ты, какие-то условия ставят, если ты поклонишься мне. Ну, не надо падать на колени передо мной низ, хотя бы на одно колено, хотя бы кивни, хотя бы вот это обозначь, хотя бы моргни хотя бы, вот, и все, будет достаточно. Я пойму, что, ну, тебе, я тебе отдаю все, я пойму, что ты мне поклоняешься.
2: И не только я пойму. А вся Вселенная, наверное, поймет?
0: А, конечно, он потом, всей Вселенной потом он представит это. Как, точно как он представлял вот эти все царства мира, наверное, он представит это всей Вселенной, мог бы представить и всей Вселенной, что там происходило. И тем более там, наверное, были свидетели, не только ангелы Божьи, но и злые духи тоже там присутствуют. Все это видно. И поэтому, когда Христос проявляет вот такое вот согласие этим, то все уже. Считай, что план спасения рухнул.
2: Проявил он такое согласие?
0: А Иисус
2: были ли
0: ответил.
2: У него такие колебания, может быть, какие-то?
0: Он ему сказал, Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Тексты Священного Писания.
1: И здесь он его называет по имени, да? Отойди от меня, сатана.
0: Да, вот поэтому говорю, маски сброшены уже. То есть тут дьявол уже не притворяется никаким Божьим существом. Он говорит, кто он есть на самом деле. И Иисус прекрасно понимает, кто это такой. Если еще вначале, может быть, были какие-то сомнения, ангел ли это, то сейчас уже все, никаких сомнений нет. Я князь мира, я тебе даю, тебе умирать не надо, жертв носить не надо. Зачем? Разве это не соблазн не ходить на крест, не приносить себя в жертву, не испытывать вот эти муки и вот давление греха, который Христос никогда не испытывал, что вот так вот давит чувство вины, вот такое многократно умноженное на каждого человека и на время жизни всех людей. И это бремя действительно страшно. Представить себе просто. А этого всего не надо делать. Это великий соблазн, я думаю.
2: Как раз вот в это время Христос вот себя и осознавал, наверное, да, что он должен сделать. И вот какое возможное искушение, и да, как то есть, его избежать?
0: То есть план спасения, он как бы дьявол говорит, нет, вот у тебя вот такой, а план спасения вот так повернем, и ты все, туда не надо ходить, вот сюда иди, здесь будет спасение миру. Но оно будет не спасение, в грехах-то все погибнет.
2: В первом искушении Господь Иисус одержал победу в том, что он сказал, обратился к Слову Божьему, да? Во втором искушении он одержал победу, ну вот как я понимаю, потому что он не захотел любой ценой, любыми средствами достичь своей цели, да? В этом была его победа.
1: Но здесь опять он на слово опирается, да? Он говорит, написано, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. То есть именно он подтверждает это словами Священного Писания.
0: Да, так же, как было написано,
1: да,
0: не хлеб
1: да, один, да, да, жив человек. Да, так же и здесь написано. То есть это опять он все-таки именно говорит, что слово. И слово, оно дает силу и противостоять искушениям, и именно преодолевать искушения. Мне вот, ну, мы когда говорили вот об Иисусе, вспоминается, что и люди, вот в Ветхом Завете, да, в книге Даниила описаны трое юношей, да, которые тоже устояли против этого искушения, когда вопрос стоял жизни и смерти их, да, и
0: богам
1: они сказали,
0: и они
1: не поклонились. То есть все на поле Деир упали. А они трое остались стоять, да, и были брошены в огненную печь. Но из этой огненной печи они вышли живыми. И мало того, что от них даже не было запаха дыма. Хотя люди, которые бросали их в эту печь, погибли при этом.
2: То есть, от жары?
1: Да, да, от жары до какой степени была раскалена эта печь.
0: Но Христом двигало не только это. Им двигала вот эта мысль, что если сейчас план спасения будет нарушен, то люди все погибнут. Вот, наверное, это его еще побуждало противостоять искушениям, что Бог так возлюбил мир, что отдал меня, Сына Божьего, для того, чтобы эти люди не погибли, но имели вечную жизнь. Если я не пойду на крест, если жертва не будет принесена, мир погибнет. Вот он это твердо знал на 100%.
2: А вот это такая жертвенность, желание служить, созданному им человеку и человечеству, потому что он творец, про это в Библии сказано, что Христос, он творил вместе с Отцом и вместе со Святым Духом. Вот, то есть настолько сильно вот это было в нем, да, жертвенность по отношению к своему творению, что он не был готов, ну, вот, уступить никаким там искушениям.
0: И вот в этом, наверное, тоже одна из самых, ну, сердцевин Евангелия. Бог любит людей. Он любит людей до смерти, и смерти вот такой страшной, смерти крестной.
2: На кресте.
0: Он на это готов пойти, да, смерть на кресте.
1: И это вот все-таки большая разница, да, между Богом, да, и между идолами. Идолы требуют себе поклонения и служения, да, а Бог служит нам. И именно любовь Божия, да, которая, ну, она превыше всякого разумения и понимания, да, она проявляется в отношении человека от Бога, да, и он, наоборот, пришел послужить нам. И учит нас этому тоже.
2: Послужить нам к спасению.
1: Да, да.
0: Угу. Я думаю, что вот и наша программа служит этому тоже. Да. Когда мы говорим о Евангелии.
2: Слава Господу. Давайте все-таки, наверное, сегодня постараемся, чтобы третье искушение Иисуса Христа тоже обсудить. Давайте к нему перейдем, в чем оно состояло. И вот мне очень нравится то, что у Коли такая есть мысль. Он проводит параллель между этими тремя искушениями Христа и тем, что сказано в Евангелии от Иоанна, что все, что
0: послание.
2: В мире... в послании?
0: Да,
2: в первом послании апостола Иоанна, что все, что в мире, все, что в мире, все это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть как нам не быть удрученными, как нам не быть подавленными, если нам апостол говорит о том, что все, что в мире, значит, это к каждому из нас относится. Все, что во мне, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская.
0: Ну вот если мы большей частью, можем сказать, большая часть первого искушения относилась к похоти плоти, то второе, поскольку дьявол тут показывает все, больше, наверное, к похоти очей. То есть вот тут этот аспект действует. Дьявол пытается во Христе найти вот какой-то изъян. Он уверен, что в Христе это есть. Главное – выцарапать. И вот он попытается на похоть плоти воздействовать. Не получается. Да, давай другой аспект возьмем. Похоть очей. Что вот Христос на это? И здесь неудача. А вот третье искушение, оно больше к гордости житейской, как бы ближе, что ли. И вот третье искушение, оно... А говорит о том, что повел его в Иерусалим.
2: Делал.
0: Да, повел его в Иерусалим. И поставил его на крыле храма. И сказал ему, если ты, Сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано, ангелом твоим заповедует о тебе, сохранять тебя. И на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Вот здесь дьявол уже цитирует Писание, он же, да, понял, да, с Христом просто так не пройдет, надо тоже применять Слово Божие, и он применяет его.
2: Тоже вот, кстати, давайте будем осторожны, да, что Слово Божье надо читать только под воздействием Духа Святого. Надо Духа Святого просить, чтобы он присутствовал в это время. Потому что иначе можно настроить чего угодно под воздействием совсем другого Духа.
0: И причем не вырывать из контекста слова какие-то, а нужно соотносить со всей Библией, иначе мы впадем в какой-то действительно... в ересь или что-то еще, неправильное понимание и Бога, и Священного Писания. Но вот третье искушение, гордость житейская. «Брось отсюда с крыла храма вниз», — говорит Сатана. Что это могло означать? Почему именно с крыла храма, не с какой-нибудь там скалы, а вот сюда, в Иерусалиме? И здесь суть этого искушения мне вот видится так. Ага, вот ты, хорошо, ты молодец, ты выдержал все испытания. Я тебя испытывал до этого. Ты не предался этому, ты не поклонился мне, да, это правильно. Нельзя никому кланяться, только кроме Бога. И если ты вот сейчас спустишься по воздуху вниз, вот в среду вот этих молящихся, поклоняющихся тебе, то если уж ты не хочешь поклоняться мне, то пусть этот народ поклонится тебе. Ведь ты один достоин поклонения, ведь ты же Сын Божий. Прими это поклонение от людей вот сейчас, когда ты вот сойдешь с этого, спустишься, как по воздуху. Ты один достоин поклонения.
2: Да, дает такую наводку ему дьявол.
0: И опять же он пытается вызвать самонадеянность. Вот то, что он пытался сделать в первых двух искушениях. И здесь он тоже это делает. Самонадеянность. Вот ты сам, без участия Отца, сам реши. Ты же Сын Божий. Чего тебе еще надо? Кого тебе еще надо-то? Ты же Бог.
2: Давайте скажем, как Христос одержал победу. Вот он вновь одержал победу и в третьем тоже, и последнем искушении. Каким образом он одержал победу?
0: В ответ ему сказал Христос: «Не искушай Господа Бога твоего».
2: Давайте вот сейчас, отвечая на этот вопрос, как Христос одержал победу, будем говорить о том, как мы можем одержать победу во Христе, да? То есть как мы можем, если все, что в мире – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, то нам-то как быть, нам-то как жить, нам как одержать победу?
0: Опять же, подобно тому, как это делал Христос. Он, во-первых, полагался на Божье Слово. Вот Слово Божие, и я должен с ним сравнивать все какие-то учения, какие-то теории, какие-то, не знаю, даже мои мысли, оно вот как соответствует Слову Божию. Я правильно поступаю, если вот, ну, буду действовать вот так? А что Слово Божие по этому поводу говорит? Оно говорит: не делай этого, да. Например.
1: Если как бы нет в нем истины, если оно не соответствует Слову Божьему.
0: То есть, нет в них света, да.
1: Да, света и истины. Если они все-таки...
0: Я, конечно, могу вот так думать. Ну, Бог меня любит, да, любого, в любом виде. Я же знаю Евангелие. Бог меня помилует, простит. И поэтому я немножко могу принять там алкоголя, там, немножко покурить, немножко полюбодействовать там чуть-чуть. Но все равно Бог меня любит. Все равно Он меня примет, простит такого, какой я есть. И это вот такая вот самонадеянность, что ли, моя.
1: Но это, наверное, все-таки лукавство.
0: Я могу, да, это лукавство, и дьявол помогает тут в этом мне. И в конце концов я впадаю в такое состояние, что не могу выбраться уже.
2: Как победить? Давайте про это говорить. Как одержать победу?
1: Ну, прежде всего, ну вот Николай Генрихович уже сказал, что сверять со Словом Божьим. Mm-hmm. То есть любое предложение от дьявола, да, нужно сверить, можно ли это делать, и в слове написано, ответы есть. Но для этого нужно знать Священное Писание.
2: Хорошо, а как насчет молитвы? А как насчет того вот активного приглашения Бога в свою жизнь? Это вообще реальность или это просто, ну, вот воображение какое-то? Ну, вот я там, ну и что я помолился? Ничего не ощущаю от этого. Или все-таки в этом есть сила?
0: Конечно,
2: для одержания
0: потому что
2: победы.
0: Это связь с Богом. Иисус не прерывал связи своей с Господом. И единственное, когда он связь прервалась, это на кресте. Грехи и мир разделили. Но мы не должны разделять себя с Богом. Ну, вот эту связь, что ли, не прерывать нашими грехами. И вот я, может быть, скажу немножко из своего опыта, если время позволит. Я когда-то, ну, выпивал. И однажды, когда очередной раз мы праздновали год, я поднимаю рюмку с алкоголем, и тут мне приходит мысль: а как на тебя сейчас Бог посмотрит? Вот что Он скажет тебе? И мне показалось, что Он от меня отвернется. И я сразу поставил эту рюмку и больше не прикасался, потому что я побоялся Бога огорчать. Он меня любит, да. Я его тоже полюбил. Я понимал, что только с ним я могу дальше жить. И как я сейчас его вот так вот огорчу. И так, что он мне ответит. Но это был, там, может быть, такой наивный опыт с моей стороны.
2: А ты думаешь, это было твоей силой или все-таки Божьей силой, действующей в тебе?
0: Все, что у нас доброго заложено, это все от Бога. Это Его качество, характер. Это Он в нас вот пробуждает. Поэтому вот испытания не бойтесь. Почему? Потому что вот эти качества, они проявляются в испытаниях от Бога.
2: Это очень хорошее заключение нашей сегодняшней встречи. Не бойтесь, дорогие друзья, испытаний. Не бойтесь искушений. Потому что только в них мы по-настоящему чувствуем свою беспомощность, и только в них мы обращаемся к Богу, мы призываем Его к себе на помощь, и Бог обязательно дает нам победу. Спасибо большое, что вы провели с нами это время. Ждем новых встреч, когда мы будем продолжать размышлять о Евангелии от Луки. Спасибо большое, Лена Валентиновна, спасибо большое, Николай Генрихович. Всего хорошего, до свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Многие из нас считают, что родители-христиане – залог собственной успешной христианской жизни, и что дети верующих тоже автоматически воспринимают веру своих родителей. Действительно ли это так? Об этом мы беседуем сегодня с гостем нашей программы. Здравствуйте, Виктор Владимирович.
2: Здравствуйте.
1: Я знаю, что вы выросли в верующей семье, и поэтому ваш опыт обращения к Богу нам особенно интересен. Расскажите, пожалуйста, как проходило ваше детство, где вы жили и кем были ваши родители?
2: А мой отец – священнослужитель. Очень много лет своей жизни он посвятил для служения Богу, служения людям. Родился я в городе Белая Церковь. 7 лет мы прожили в этом городе. И после, поскольку он перевели моего отца в другой город для служения, мы приехали в Житомир. После 8 лет пребывания в Житомире мы переехали в Винницу. И вот так вот как бы моя жизнь прошла в переездах в пастырской семье.
1: У вас есть еще сестры и братья?
2: У меня есть старший брат.
1: А что вы помните из своих вот этих детских воспоминаний, жизнь в церкви? Вы были тогда еще ребенком, да?
2: Знаете, жизнь в церкви того времени, мне кажется, очень серьезно отличается от жизни в церкви нынешнего времени. И в хорошую сторону, и где-то в худшую сторону. Но мне запомнилось очень то, что мы с моими родителями каждую субботу, каждую пятницу, в субботу дважды, и в воскресенье, и еще даже среди недели в среду. Это были дни, когда мы приходили на богослужение.
1: И 5 раз в неделю, получается.
2: 5 раз в неделю. Где-то мне, как ребенку, это было непонятно. Где-то мне как-то не хотелось туда идти. Я пытался даже создавать такие условия, то я заболел, например, у меня болит голова,
1: да?
2: Притворяться, да. Я сейчас уже понимаю, что это было, наверное, очень серьезный след оставило в моей жизни, потому что хотелось, не хотелось, но вот ту информацию, которую я получал в церкви, библейские истории, все это, оно усваивалось мною, и потом оно приносило свои плоды.
1: То есть вы привыкли посещать церковь довольно-таки часто. И в будущем вы так и поступали или нет?
2: Когда у меня появились возможности уже избирать, иногда, конечно же, я старался, ну, как бы удовлетворять свои нужды. То есть не хотелось, были моменты, я не шел. Но когда я повзрослел, у меня в церкви появилось много друзей. И мне уже в церковь приходилось приходить не ради того, что там я мог что-то услышать, а просто потому, что там были мои друзья. Мне было интересно вот именно вот эта сторона.
1: Как вы считаете, действительно родители верующие – это залог того, что ребенок тоже обязательно воспримет веру христиан автоматически? В вашем случае как это было? То есть вот все так гладко, без задоринки пошло от детства и до крещения?
2: Вы знаете, я бы не согласился бы, наверное, вот именно с такой постановкой этого вопроса. Вера – это то, что должно вырасти в человеке самостоятельно. Вера – это то, что должно базироваться на его личном опыте. Да, может быть, информационно эти люди более богаты, вот которые выросли в христианских семьях.
1: Они больше знают Библию, да?
2: Да, они больше знают Библию. У них, вот как и у меня было в детстве, больше духовного, такого вот практического христианства. Мы посещали богослужение. То есть все это не было нам новым, это не было для нас чем-то необычным. Но с другой стороны, каждый человек, я считаю, что каждый христианин, родившийся в христианской семье, он не может по наследству как бы автоматически перенять веру своих отцов, своих родителей и таким оставаться на всю жизнь.
1: То есть у вас это получилось не автоматически?
2: У меня получилось это не автоматически. У меня был мой личный опыт принятия веры в Бога. Это, я его ярко помню, я бы так сказал.
1: А вот то, что вы росли в семье христиан, это вас предохранило от того, что вы избежали вот искушений этого мира и как бы сразу стали зрелым человеком?
2: Знаете, запретный плод, он всегда сладок. Наши родители воспитывали нас, говорили нам о том, что с точки зрения Священного Писания можно, нельзя. Но мы дети, искушений много. И это не так, что вот вы вырастаете как под колпаком. То есть в нашей жизни, в моей личной жизни было много таких моментов, когда я понимаю, что я поступал, наверное, неправильно. Но мне хотелось этого, потому что это привлекало, это было интересно, это было так все вокруг делали. Поэтому я бы не сказал, что я вырос в родительской семье, в семье священнослужителя, и вместе с тем я не испытал, не пережил ничего того, что не присуще этой семье.
1: Ну вот этот пик неправильности на какой возраст пришелся?
2: Ну, я думаю, это было где-то с 15, наверное, лет до 17. Вот это вот его называют подростковый, трудный, наверное, период.
1: А в чем это проявлялось?
2: Как-то я нашел компанию единомышленников, наверное. Нам хотелось многого попробовать, хотелось где-то побывать, хотелось что-то увидеть.
1: Что
2: мы не
1: пробовали?
2: Были плохими. Но мы вот в этот период времени не совсем соответствовали тем стандартам, по которым жила наша церковь, по которым жила наша семья. Вот. Поскольку христианство, оно осуждает вообще само пристрастие к алкоголю, к табаку, скажу честно, в моей жизни я через это прошел. Очень короткий период времени, но это было в моей жизни. Поэтому,
1: это была тайна?
2: Мы пытались, чтобы это была тайна.
1: От родителей, наверное.
2: От родителей, да. Но родители, на то и они родители, они как-то узнали об этом. Вот, то есть мы не смогли эту тайну скрыть.
1: И какая была реакция, интересно? Вот родители верующие, они реагируют так же, как родители неверующие? Вас побили, поругали?
2: Вы знаете, мне было бы, наверное, легче, если бы меня побили и поругали. А я помню этот момент, мама нашла сигареты у меня в кармане, вот, это было утром. Она сидела возле моей постели и плакала. И я, глядя на нее, вот на эти ее слезы, я как-то боролся со своими чувствами. Мне хотелось защищаться, мне хотелось как бы говорить о том, что я уже как бы взрослый, я уже тоже могу, имею право. А я не мог, потому что никакого сопротивления, никто мне никаких аргументов не предъявлял. Мама просто сидела и плакала, и мне от этого было плохо.
1: Это возымело свое действие?
2: Ну, на некоторое время. Потом как бы опять друзья, опять компания. Вот. Но я думаю, что впоследствии это все-таки, наверное... Я думаю, что это, наверное, материнские молитвы возымели свое действие.
1: Угу. Но когда же произошло вот это настоящее уже обращение к Богу? Уже настоящее взаимоотношение с Богом, когда установили? Что этому способствовало?
2: Перед армией я принял крещение. Мне было тогда 17,5 лет. Как бы я не все понимал, что происходит в моей жизни. Никаких таких особенных, чрезвычайных происшествий, перемен не было. Вот. Я точно так же ходил в церковь, как и раньше. Но принял крещение, и вот все то, что было, вот, скажем, желание там закурить там, или выпить, мы, вот как бы та группа людей, с которыми мы приняли крещение, мы с этим справились. То есть мы этим уже не занимались. Но я не совсем все понимал, что со мной происходит в духовном плане. А вот то, зачем Бог вообще нужен человеку, и что человек может испытать, живя с Богом, я это ощутил, когда попал в армию.
1: Почему?
2: Знаете, как-то в моей жизни так получилось, люди иногда приходят больше к Богу, когда им трудно. А мне в армию было очень нетрудно.
1: Почему? В армии обычно говорят, что верующий человек, который попадает в армию, это испытание веры, отстаивает свои взгляды. У вас так не было?
2: У меня было тоже, нужно было отстаивать свои взгляды, было испытание веры. Но как бы вот то, что было со мной в армии, я видел Божью руку от самого первого дня практически моей службы. И Бог так распорядился в моей службе, в моей армии, мне было достаточно легко. Я был начальником клуба, художником-оформителем, командиром отделения. То есть у меня не было, наверное, таких вот обстоятельств, которые должны были сломить мою волю, поставить меня на колени. Вот. Только из-за того, что мне трудно, я принял Христа. Такого в моей жизни не было.
1: Но ваше вот это время службы в армии совпало со временем, когда мы еще все стремились к коммунизму, все общество шло, да? Вы были художником-оформителем. Вам приходилось писать какие-то лозунги коммунистические?
2: Да, однажды я писал лозунг «Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза». И в этот момент зашел в этот зал, где я работал, зашел наш замполит отряда. И у нас состоялся достаточно интересный разговор. Он мне сказал, говорит, ты верующий. Но вот ты же сейчас прославляешь нашу партию. Вот ты пишешь этот лозунг. Мне пришлось согласиться, что косвенно я прославляю партию. Хотя мы вот в этом разговоре я говорю, а вы косвенно прославляете Бога. Его это привело в некоторое замешательство. Он говорит, чем я его прославляю? Я говорю, уже тем, что живете, тем, что дышите, тем, что хорошо выглядите. Вот. Ну и вот в таком вот ключе мы пообщались с ним. Я как умел, так отвечал, но мне показалось, что он что-то понял тоже.
1: Расскажите какой-нибудь более конкретный опыт, когда Бог показал вам, что вот я с тобой, я буду охранять тебя.
2: Знаете, это для меня это был очень яркий опыт, особенно с первых практически дней. Мне мой брат помог сделать одну интересную вещь. Он уже отслужил к тому времени, и мы приготовились с ним вместе к моей армии. Мы взяли кусок мыла, Взяли 10 рублей, тех еще советских.
1: Это были большие деньги.
2: Это хорошие. Были очень большие деньги на то время. Мы взяли этих 10 рублей, свернули их в такой маленький квадратик, потом запаяли утюгом в целлофане. В этом куске мыла мы сделали такую ямку, положили туда эти денежки, и сверху, опять же, мылом мы это все затерли.
1: Это был тайник. То есть это были деньги, чтобы питаться, если что, чем-нибудь.
2: Это,
1: да?
2: На черный день.
1: Угу. А что, нельзя было вот в армию привозить деньги?
2: Привозить деньги можно. Не факт, что они у вас могли остаться. Там, где я служил, когда нас привезли на пересыльном пункте, уже нас отправили в баню. Когда мы вышли из бани, получили новую одежду, мы увидели наши все сумки, все то, с чем мы приехали, вся одежда, все было перевернуто. И самые лучшие вещи, у кого что было, были забраны. Даже тюбики с зубной пастой, лезвия для бритья. Все, вот как бы старослужащие все забрали. Угу. А мое мыло было со мной, мой тайник был со мной, мои 10 рублей были со мной.
1: Хорошо, какова дальнейшая судьба была этого кусочка?
2: 3 недели, это был курс молодого бойца. Мы занимались подготовкой, бегали, прыгали, скакали. И у меня было как бы 3 недели вот еды, чай и хлеб.
1: То есть вы отказывались от той еды, которая была там? Да,
2: да? Я не знал, из чего там приготовляется эта пища. 3 недели чай и хлеб. И когда уже в первый день после этого курса молодого бойца нас отправили на работу, я нашел там гражданскую столовую, нашел возможность, где бы мне можно было бы нормально питаться. И когда мы приехали уже назад в часть, в ту ночь, в общем-то, я проснулся. Вообще проснуться для солдата ночью без причин, как бы это нонсенс, потому что все устают, очень спать хочется.
1: И подъем ранний.
2: Подъем ранний. Я проснулся, даже до конца не осознавая, что делаю. Взял этот кусок мыла, пошел в классную комнату, этот уже обмылок, расковырял его, достал эти деньги, спрятал в одежде, а его положил обратно. Мы уехали на работу, и, возвратившись вечером, я обнаружил, старшина дал приказание дневальным, и они забрали все эти наши обмылки домашние и положили нам по солдатскому куску мыла.
1: По-новому.
2: По-новому. Знаете, как-то меня тогда вот пронзила мысль. Я особо не готовился к этому, но меня как бы пронзила мысль, что вот Бог мне показал с начальных дней моей службы в армии, что он будет обо мне заботиться. Он спас мои 10 рублей, которые для меня были целым состоянием.
1: Разбудив вас ночью,
2: разбудив,
1: да?

0: жизни. Вот, можно опять же вернуться туда, куда уже не хотелось возвращаться. И поэтому я переменил несколько, так сказать, направление свое. Я дружил с девушкой, мы переписывались, и после армии мы поженились. Таким образом, ограничили себя от массы всевозможного рода неприятных явлений, которые были до армии.
1: Как зовут вашу жену?
0: Ее зовут Алла.
1: У вас есть детки?
0: Да, у нас двое детей.
1: Кто-то может возразить, что дети еще слишком малы, чтобы присутствовать на богослужении и слушать проповедь, что им нужны какие-то там развлечения, ну не знаю, там рисование, пирожные, игры, музыка.
0: Дело в том, что мы не ожидаем, пока ребенок наш подрастет, чтобы мы научили его потом уже взрослого говорить такие слова, как «спасибо», «пожалуйста», «простите», «извините».
1: Ну да, это делается в раннем детстве.
0: Это делается в раннем детстве. Прививать благоговение перед Богом, перед его авторитетом, перед местом, где присутствует Бог, где поклоняются верующие люди Богу, нужно с раннего детства. Прививать достаточно лояльно прививать, не прививать это авторитарным методом, но прививать им это уважение к Богу. Оно останется с ними на всю жизнь. А где у вас есть гарантия, что когда ваши дети подрастут, и когда вы им этого не научили, их в детстве этому, что они захотят этому научиться? Такой гарантии нет. И мне кажется, что мы как родители должны вот на это обратить внимание.
1: Значит, все-таки имеет значение то, в какой обстановке человек растет. Я вот пытаюсь найти все-таки ответ на вопрос. Нужно детей вот в церковь как бы, ну, приводить, приучать, там, не знаю, заставлять их для того, чтобы они выбрали правильный путь? Или подобно тому, как кораблик отпускают плыть по реке, вот вы сказали, что у каждого должен быть свой опыт с Богом. То есть что, нужно как бы ослабить вожжи и сказать, плыви, ищи свой путь в жизни?
0: Вы знаете, я все-таки убежден в том, что каждый человек должен найти свою точку соприкосновения с Богом, когда его вера проявится больше всего. Но отпустить, плыть по течению, это, наверное, будет неправильно. Каждый родитель, любя своих детей, ведь мы молимся о них, ведь мы показываем своим примером, как мы должны жить. Если я, например, мои родители уже скоро, вот через 2 года, у них будет золотая свадьба, 50 лет совместной жизни. Я, сколько мы с ними жили вместе, сколько я их знаю, никогда не видел, чтобы мой отец поднял когда-нибудь голос на маму. Я никогда не слышал того, чтобы вот он дал повод к тому, чтобы как-то, ну, не уважить ее как женщину, как мать. Это для меня очень большой пример. Я вообще преклоняюсь перед ним в этом отношении. И понимаю, что каждый ребенок, он впитывает неосознанно зачастую ту атмосферу, которая в семье, которую родители создают. Поэтому, если ребенок воспитывается в положительных условиях, в благословенных условиях, это ему помогает принять правильное решение. Но это не факт, что вот именно вот эта среда сформирует всю его веру, и ему потом не нужно будет осознанно сказать: «Да, я верю в Бога, потому что».
1: Если я правильно поняла, вот заканчивая наш разговор, главным моментом, решающим для ребенка в выборе своего жизненного пути, духовного пути, является все-таки пример родителей. Во-первых, это атмосфера, которую создают родители, и свой собственный опыт общения с Богом, во-вторых.
0: Конечно, без этого нельзя. Особенно на детей положительно влияют, если есть в семье какие-то моменты отвеченных молитв, когда Господь благословляет.
1: А у вас были такие моменты вот в вашей семье, уже с вашими детьми?
0: Да, вы знаете, у нас 2 года тому назад, 2-3 года, мы купили собаку. Вот. Это была мечта нашей жизни, мечта моей жизни, мечта моей дочери. А вот, ну и нам мама в конце концов разрешила купить собаку. Мы принесли домой этого маленького щенка, немецкая овчарка, вложили в нее всю душу и все деньги, которые у нас были. Купили с такой большой родословной. А вот, и 2 часа она побыла практически у нас наш частный дом, и куда-то пропала. Я таких слез, истерики такой детской я не видел больше. Моя дочь просто рыдала. Мы искали собаку, ее нету, пропал щенок. И мой сын тогда, ему было тогда 14 лет, он говорит: «Ну давайте мы помолимся, что ли?» Ну мы стали на колени, помолились, спросили, чтобы Бог помог нам найти собаку. Я сел в машину и уехал, еду по дороге, молюсь и говорю: «Боже, ну я не хочу тебе указывать, я не хочу тебя шантажировать, я не хочу говорить, что ты должен делать. Но мне очень кажется, было бы правильным, мне кажется, было бы как раз вовремя, если бы ты им ответил на их молитву. Их бы детская вера, наверное, бы окрепла, потому что они, ну, как раз это то время, когда они потеряли что-то ценное». Угу. И вы знаете, мы приехали, я приехал

0: Домой мы написали маленькое объявление. На следующий день нам принесли этого щенка.
1: То есть ответ на молитву был?
0: Для детей это было что-то, ну, в общем-то, экстраординарное. Как правило, когда мы такую потерю переносим, даже молясь, иногда у нас, у взрослых, у нас не хватает ни веры, ни, ну, в общем-то, никаких перспектив. Кажется, все закончилось. Очень хорошо, если в семьях есть такие опыты отвеченных молитв. Для детей они сказываются потом в очень хорошем, так сказать, выражении.
1: Я желаю вам, Виктор Владимирович, чтобы подобных ответов на молитвы было в вашей семье, и в ваших детей, и у вас, и у вашей
0: Спасибо
1: супруги
0: большое.
1: Как можно больше. Желаю вам светлых отношений с Господом. Спасибо за интересный
0: большое.
1: Рассказ. Дорогие друзья, задумайтесь над тем, на чем основана ваша вера. На традициях, на вероисповедании ваших родителей, на убеждениях того общества, которое вас окружает, или на чем-то другом. Как показывает история, которую только что мы с вами услышали, самое главное, что должно быть основой веры человека, это его личные взаимоотношения с Богом. А как обстоят дела в вашей духовной жизни? Напишите нам, позвоните. Всего вам доброго, до свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нет границ в исследовании библейского текста.
4: Но Слово Божье пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением.
5: И что мне нравится в Библии? Она дает нам надежду.
1: В этой программе «Книги царств. Авторство. История. Содержание». Герои книг царств, логика книг о царях, строительство храма, чудеса в книгах царств.
4: История царей. Им посвящены книги, которые так и называются книгами царств. В этих книгах мы мысленно переносимся в 11-10 века до нашей эры, до Рождества Христова. И первая книга царств – это первая книга в канонической Библии, которая открывает историю царей в Израиле.
1: В 928 году до Рождества Христова Древний Израиль разделился на два царства – Северное и Южное. Северное царство сохранило название Израиль. Оно состояло из 10 колен. Южное царство стало носить название Иудея и состояло из 2 колен.
4: Книг царств у нас 4. В русском переводе, соответственно, называется первая, вторая, третья, четвертая книга царств. Первая книга царств описывает начало истории царей, связанной с именами Самуила, судьи пророка, и Саула, первого царя. Надо заметить, что их имена говорящие. Самуил, еврейское Шмуэль, Бог услышал, а Шауль – избранный Богом. Да? В еврейской традиции первая и вторая книга царств называются книгами Самуила. Наверное, потому что в них упоминается Самуил. Третья и четвертая книга царей. По стилю содержания книги царств похожи на предшествующие книги Иисуса Навина и Судей. Кто когда написал эти книги, неизвестно. Но сам Самуил не мог быть автором, его смерть описана в середине первой книги. Вообще, когда мы говорим «книга Самуила» или «книга Руфи», это не значит, что книгу написал этот человек, а это просто книга, которая может быть посвящена Руфи и Самуилу. Еврейская история описывается обычно по крупным событиям в истории народа израильского. Вокруг чего эта история строится? Ну, первое – возникновение монархии. Эпоха трех первых царей, в которых Израиль существовал как единое государство – это Саул, Давид и Соломон. Саул – первый царь, Давид – второй, Соломон – последний царь Израильского царства. Это 10 век. В 928 году заканчивается правление Соломона, но с этой даты уже можно что-то ее как-то соотнести с чем-то в истории. Да? Вот когда государство разделилось на две части, на северную и южную, то северное Израильское царство просуществовало с 928 по 722 год, 200 лет. Иудейское царство простояло чуть больше, до 586 года. Вот вся эта история описана в книгах царств, а затем в книгах летописного цикла в греческом дополнении к написанному. И звучит это как «паралипоменон». Вот такое длинное название в книге «паралипоменон». Но вот эти книги, с 1 по 4 царств и 2 книги «паралипоменон», они дуплетные, в том смысле, что в некоторых книгах «паралипоменон», написанных после плена, повторяются истории, записанные в этих первых 4 царствах. Следующее событие – Вавилонский плен. Он продолжался с 598 года по 539. Ну, те 70 лет плена, о которых очень часто говорят пророки. Эта история описана отчасти в книге пророка Даниила. А уже поствавилонская история, когда евреи возвращаются обратно в землю израильскую из вавилонского плена, к этому разделу относятся книги Эзры, Неемии и Исфири.
1: Основные вехи в истории Древнего Израиля. Первый этап – возникновение монархии, эпоха трех первых царей. Царь Саул, царь Давид, царь Соломон. Второй этап – разделенное царство. Северное – Израильское царство, Южное – Иудейское царство. Описание этих двух этапов содержится в 4 книгах царств и в книгах «Паралипоменон». Третий этап – Вавилонский плен. Его история отчасти описана в книге пророка Даниила. Четвертый этап – «Поствавилонская история». Она описана в книгах Ездры, Неемии и Есфири. К этому же периоду относятся книги пророков Агея, Захарии и Малахии.
4: Теперь попробуем выяснить, о ком же больше всего говорится в книгах царств. То есть, когда мы о ком-то много читаем, то значит, это очень важно. Вот герой, о котором говорится в книгах царств, Самуил, да, о нем упоминается в 25 главах первой книги царств. А Сауле, которого Бог отверг уже в 15 главе, о нем говорится в 23 главах книг царств. О Давиде говорится первая книга царств, вторая царств полностью ему посвящена, и в начале третьей царств о нем говорится в 42 главах. То есть, получается, самый главный герой – это Давид. И Соломон, о его рождении говорится во второй книге царств, но ему посвящено всего 11 глав. Две знаменательные личности – это два пророка, которые действовали в то время. Этих пророков зовут Илия и Елисей. О Илие говорится в 8 главах, об Елисее в 17 главах. То есть самые значительные герои книги царств. Их всего, этих героев, давайте просто посчитаем. Первый герой – Самуил, второй – Саул, третий – Давид, четвертый – Соломон, пятый – Илия, шестой – Елисей. То есть вот шесть героев, на которых, собственно, надо обратить внимание, когда вы читаете книги царств.
1: Самуил рожден благочестивой матерью для служения Богу. Ему была предназначена пророческая миссия. Пророк – это человек, с которым разговаривает Бог, через которого Бог передает предостерегающую и воспитывающую весть народу.
4: Еще мы вспоминали о судьях Израиля. Так вот, Самуил был и судьей, то есть вождем народа израильского. В 7 главе 1 книги царств написано, что он судил сыновей Израилевых в городе Массифе. По-еврейски это место называется Мицпа. То есть в Мицпе была первая резиденция Самуила. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей, сказано в той же 7 главе. В какой-то мере Самуил напоминает Моисея нам. Он был и пророком, и вождем народа. Он был водим Духом Божьим. Поразительно, что сыновья Самуила при этом не повторяют путь отца. Они не годны к высокому служению. Если бы мы сегодня использовали современное слово, они коррумпированы, они берут взятки. Более того, там после святилища творится что-то такое не очень благочестивое в отношении женщин. То есть они там еще и с женщинами спят. Народ требует от пророка поставить над ними царя. И здесь самый неожиданный парадокс этой книги. То есть без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно и правильно. Но сама просьба народа о том, чтобы поставить царя, есть отвержение Бога. Такой парадокс.
1: «И сказал Господь Самуил, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними».
4: Период правления до царей – это период так называемый теократический, когда Бог правит народом. После того, как царь ставится на царство, это другой период, когда уже не Бог управляет государством, а царь. Царем по воле Божьей был избран никому неизвестный юноша по имени Саул из колена Вениаминова. Состоявшийся выбор еще не означает, что избранный человек окажется достоин своего предназначения. То есть первый блин может быть и комом, да? Царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточный, и можно обойтись без помощи пророка. И Господь отвергает его в 15 главе. Ему на смену избран юноша по имени Давид. И рассказ о помазании Давида образует смысловой центр первой книги царств. История падения Саула достигает своей кульминации в главе 28. Саул беседует, прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, она медиум, который имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Для наших людей, для людей, живущих в России, очень хорошо известен фильм «Привидение», где как раз Вупи Голдберг играет женщину, которая может связываться с беседовать с людьми, которые умерли. Ну, вот. И она не лишена никаких способностей, она не шарлатанка, она пытается действительно связываться. Сам Саул не видит Самуила. Умершего Самуила он не видит. Он беседует с его духом. И, скорее всего, он беседует даже не с его духом через этого медиума. Он беседует, скорее всего, каким-то дьявольским наваждением. Самуила дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Саул проявляет неверие Богу. И последняя глава повествует о его гибели, гибели сына на войне. Битва проиграна, погиб сам царь, погибли его наследники. С этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля, правление Давида. Собственно, вся первая книга царств, с первой главой до последней, это предисловие к великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии Израиля, праотца-спасителя. Библейский автор не без основания писал, что требование старейшин назначить народу царя было, их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, дал народу великого царя Давида, который олицетворял мессианский идеал. То есть в Давиде это тот мессия, тот вот таким должен быть мессия.
1: Многие пророчества псалмов Давида исполнились в жизни и смерти Христа. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Евангелист Матфей сообщает, что Христос – сын Давида, и Он же – Господь. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?» Говорят Ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, если Давид называет Его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
4: Самуила приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. У отца Давида Иессея 8 сыновей, но на семейной встрече оказывается 7. Их всех, красивых, высоких, взрослых, отец проводит перед пророком.
1: «И сказал Самуил Иессею: „Все ли дети здесь?“ И отвечал Иессей: „Есть еще меньший, он пасет овец“. И сказал Самуил Иессею: „Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда“. И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: „Встань, помажь его, ибо это он“. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после».
4: Вот по поводу белокурости, это, конечно, очень интересный момент. Дело в том, что в оригинале написано о том, что он красный. Слово «красный» можно перевести, что Давид был либо рыжим, либо у него были красные щеки. То есть либо румяный, либо румяный, либо рыжий. Богобоязненный Давид, даже помазанный, не свергает Саула с престола. Он исполняет волю Божию. Сначала продолжает пасти овец. Но он играет хорошо на лире, и его приглашают к Саулу во дворец, чтобы петь во время его головных болей и даже припадков безумия. Когда Давид играл и пел, Саулу становилось легче. А затем случилось такое событие, что Давид становится оруженосцем царя. Известная история о единоборце из Гефа Голиафе.
1: «И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: „Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?“ И сказал Давид: „Нет, но хуже собаки“. И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: „Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым“. А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских,
6: которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою».
4: Когда Давид и все войско израильское возвращалось домой после победы над Голиафом, женщины всех селений израильских выходили навстречу Саулу, царю Саулу, с радостным пением, с бубнами, струнными инструментами, и пели песни, и пританцовывая восклицали: «Саул поразил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Вот эта хвала вызывает зависть Саула к Давиду. То есть получается, что Давид оказался более славным царем, славным воином, чем Саул. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем, другом его сына Иоаннафана. Причем Иоаннафан он очень сильно любил, не было лучше друга, чем Иоаннафан. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Давид скитался, он знакомился с простыми людьми и жизнью народа. Это было очень важно для его царского образования. Потом этим народом он будет править. И вторая книга царств об этом подробно рассказывает. Став царем у Израиля, Давид основывает столицу. Он отбивает у народа Евусейского, отбивает город Иерусалим, который находится на перекрестии путей. Ведь благодаря этому городу можно осуществлять связь между северными и южными племенами. То есть этот город находился как раз между землями Иуды и остальных колен. И решение сделать его царской резиденцией религиозным центром означало, что царь стремится объединить племена. И все племена еврейские далеко не всегда уживались друг с другом. То есть Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами, но и внутренними мятежниками. Самым жестоким и вероломным стало восстание, которое поднял его собственный сын Авессалом. И эта война привела к гражданской войне, то есть война с сыном. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи. А победа его обернулась гибелью любимого сына. Причем автор книги излагает причину, по которой это произошло. При дворце царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей. Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она замужем. Ее мужу, преданного своего воина, посылает на верную смерть. В собственной семье Давида грозит раздор. Его сыновья враждуют между собой. Один из них насилует сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, который отомстил за честь своей сестры, поднимает мятеж. И вот когда мы говорим об этом, нам неприятно. Потому что получается, что великий царь Израиля так выглядит неприглядно в этих историях. Но повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть. И даже самых великих почитаемых. Вот Давид, как в истории с Иосифом, да, Иосифа продают в Египет. Но это для того, чтобы спасти народ еврейский. Да? То есть эту историю Бог использовал для того, чтобы спасти народ. Давид не идеальный царь, но Бог завета всецело предан Давиду и верен своим обещаниям ему и помазан на царство его потомкам. Временами Давид был страстным, неукротимым, очаровывался женщинам, проливал человеческую кровь. Но когда он пожелал построить рядом со своим царским дворцом храм для Господа, Всевышний отказал ему в этой просьбе. Он говорит: «Ты проливал много крови».
6: Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану. «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки».
4: Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида. И об этом нам расскажут и третья книга царств. Она начинается с истории царствования Соломона.
6: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небо и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью. И да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
4: Вот так обращается Соломон при освящении храма к Богу. Богу не нужен дворец, как земному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. И, кстати, это очень важно, потому что все предыдущие храмы, которые строили язычники, они являются местом обитания этих богов языческих. Да? Бог же посылает в этот храм свою славу. Человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. Это храм для человека. И здесь слава Божья обитает. К возведенному Соломоновому храму веками будут приходить верующие люди. Священники, пророки сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом,

0: и обрести душевный покой. То есть главное дело, которое было завещено Соломону царем Давидом, это строительство храма в Иерусалиме, в столице Израильского царства. В Иерусалимском храме хранится ковчег Завета. Кстати, перед разрушением Иерусалимского храма ковчег был спрятан. И с тех пор никто не знает, где он находится. Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Нужна мудрость. Мудрость ему была дана. Иллюстрация истории о мудрости царя Соломона в книге царства – это история суда царя Соломона. В Брюсселе, в Дворце правосудия, находится памятник этому суду. То есть это первый библейский суд. Царь Соломон сидит на престоле, держит меч в руках. Царь велел разрубить пополам живого ребенка. Две матери пришли к царю за судом. И каждая утверждала, что это ее ребенок. То есть две женщины говорят, это мой ребенок. После решения царя одна из них сразу отказалась от своих слов. Разрубить живого ребенка. И Соломон сказал, это настоящая мать. То есть при всей легендарной мудрости царя Соломона, его история становится прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял, у него много жен. Он строит рядом с храмом Бога Живого языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит на него ошеломляющую весть. «Я вырву царство и отдам твоему слуге». Предсказание сбывается через сына царя Иеровоама, прямого наследника престола. И один из помощников царя при строительстве храма, Иеровоам, становится царем Северного царства. Пророк вручает ему символ того, что он будет править царством. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, Роваам накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. Суровая мера молодого царя вызывает негодование у народа, и северная часть Израиля, которую возглавляет мятежный раб Иеровоам, отделяется от царя, который правит в Иерусалиме. Под властью остается только колено Иуды и колено Левия при храме. В последних главах книги царств появляется новый герой, пророк Илия, чье имя означает «мой бог Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение – это буря пламени. О нем чуть позже. Четвертая книга царств охватывает мрачный период в несколько столетий. Она приводит историю жизни многих царей, как северного, так и южного царства. Этих царей и цариц было примерно по 20 в каждом колене, в каждом царстве. Правили они от 7 дней, самое меньшее, до 55 лет, Манассея. Да? Эта книга рассказывает об упадке и гибели, потому так печально. О большинстве из царей сказано кратко. Одна и та же формула неизменно повторяется около 10 раз. Он творил то, что было злом в глазах Господа. В результате этого всеобъемлющего кризиса веры и недоверия Богу в конце 8 века до Рождества Христова Северное царство пало под ударами ассирийского войска. Они ассирийцы использовали политику депортации. Они берут израильтян и выселяют их в дальние области своей империи. А сюда переселяют другие народы из других концов империи. И Иудея была на грани национальной катастрофы. В начале VI века Иерусалим был взят вавилонянами, да, которые разрушили и храм, и город. А жители выселили Вавилон. Так начинается Вавилонский плен. Если мы вспоминаем про пророка Илию и Елисея, то в жизни каждого из них было величайшее чудо. С Ильей это величайшее чудо случилось на горе Кармил, когда Илия предстал перед царем Ахавом и велел привести всех жрецов Ваала на гору и испытать, чей бог истинный. Идолопоклонников было 850 человек, соорудили два жертвенника. На них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Илия говорит:
1: «Вы призовете имя своего бога, а я призову имя Господа. Какой Бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный Бог». «Хорошо», — ответил народ.
0: Жертвенник должен загореться сам по себе. То есть должно сойти схождение божественного огня. Народ согласился, и жрецы весь день кричали, призывали Ваала, но ничего не происходило. А Илия велел полить свою жертву даже водой из 4 кувшинов и возвал Господа. И Библия описывает этот случай. «И не спал огонь Господень, и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве». Когда народ это увидел, сказал: «Господь наш Бог, Господь наш Бог». А все жрецы идолов были убиты. А потом пошел дождь, которого не было 3 года. Илия совершал свое пророческое служение около 20 лет. Своим преемником он назначил Елисея. Елисей пахал землю, пока его не призвал Илия. Причем Елисей хотел быть настоящим преемником Илии и попросил пророка о двойном наследии, в том, что касается сил Илии. Илия возносится в вихре на огненной колеснице на небо, а Елисей стоял и смотрел и восклицал: отец мой, колесница Израиля и конница его. И больше Елисей его не видел. Елисей поднял накидку Илии, чтобы творить чудеса и обличать нечестие. И самое известное чудо Елисея, которое описывается в Библии, это чудо с исцелением царедворца Наимана. Пятая глава 4 книги Царств рассказывает нам о том, что Наиман, сирийский военачальник, человек уважаемый, при этом был болен проказой. Есть пророк в Израиле, Елисей, он может вылечить от проказа. Он отправляется к Елисею.
1: «И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «Омойся, и будешь чист». И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился».
0: Надо представить себе, как выглядит Иордан. Это такая довольно мутная, почти коричневого цвета речка, шириной не больше 30 метров, в половодье больше, в засуху меньше. То есть не очень широкая речка, да? Он с дарами вернулся к пророку и сказал, что верит в Бога, именем которого исцелил его пророк. Дары Елисей не принял, ему дорого была Божья победа над городом военачальником. Елисей провозглашает волю Божию, это самый важный урок из его жизни. Царство не вечное, исчезают с лица земли города и рушатся храмы. Но Слово Божье пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением и исполняется в наши времена.
2: И что мне нравится в Библии, она дает нам надежду, но она нас не обманывает. Она не говорит, что это пилюля вот такая, почитай Библию, и сразу все твои проблемы решатся. Но она указывает путь, по которому тебе идти, чтобы ты со временем вышел на решение проблемы. Это процесс.
3: Знаю я сладких 4 отрады. Первое — в радость сознания жить. Птицы и тучи, и призраки рады, рады на миг и для вечности быть. Радость вторая — в огнях лучезарна, строфы поэзии и смысл бытия, тютчево песни и думы верхарна, вас поклоняясь, приветствую я. Третий восторг — то восторг быть любимым, ведать бессменно, что ты не один, связаны, скованы словом незримым, двое летимы над страхом глубин. Радость последняя — радость предчувствий, знать, что за смертью есть мир бытия, сны совершенства — в мечтах и в искусстве, вас поклоняясь, приветствую я.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Говорят, что самое главное в семье – это любовь. Но насколько важно взаимное уважение? Как правильно проявлять уважение к мужу и как к жене? Об этом мы сегодня будем говорить в нашей программе, и поможет нам разобраться в этом Елена Архипова, психолог по семейным отношениям. Ну что такое уважение вообще?
4: Ну, уважение – это признание ценности другого человека и умение проявлять этому человеку свое почтение. Вообще, слово «ценность» и слово «почтение», оно, эти слова не так уж часто применяются в нашей обыкновенной речи, и мало кто вообще осознает, что это очень важно, что у каждого человека внутри заложено желание, чтобы его уважали, то есть осознавали, какая ценность заложена в этом человеке, и чтобы умели показать вот эту ценность, вот почтение именно к этой ценности. Вот иногда вот жена мужа говорит, что да он никакой, да у него такие проблемы, да он неудачник, у него никогда ничего не получится. А уж какое желание есть у мужа, да, даже для того, чтобы просто измениться. Он хочет, чтобы к нему уважительно относились вот просто как к человеку, потому что человек рождается на этой земле, Бог дает это чудо родиться этому человеку, он сам по себе ценный, даже если он ничего никогда не добьется, даже если он, может быть, не так одарен, как сосед или еще кто-то, но сам по себе этот человек ценен, и вот уже за это его можно уважать и нужно уважать, и как-то нужно проявлять к нему знаки внимания, да. Почтения.
3: Вначале это, мне кажется, естественно, когда пара встречается, когда они только собираются пожениться, когда это романтические отношения. Может быть, даже тогда, когда они уже вступили в брак, и это какой-то медовый месяц или немножко спустя. Но потом, когда уже много бытовых каких-то проблем возникает, наверное, это сложнее сохранить уважение.
4: Ну, в общем-то, да, потому что все сходит на такой рутинный образ жизни, а, в общем-то, интеллигенцию вот в определенный период времени в нашей стране всю вырезали, расстреляли.
3: Ну, что же, да.
4: А все-таки была определенная культура, когда вот муж и жена, они называли друг друга на «вы». Поэтому уже подразумевает, когда человек говорит другого «вы», он не скажет «вы козел», там, да? Или «вы свинья», там, или «вы чудовище». То есть уже вот сама позиция «вы», она не дает перейти тебе вот эту грань какую-то. Да? Вот когда вот бывает в семьях, стирается всякая грань, происходит настолько понебратство такое, что люди говорят друг другу, супруги, которые должны беречь друг друга, любить и говорить хорошие вещи, они говорят друг другу такие ужасные вещи, которые ни одному прохожему на улице,
3: чужому человеку
4: и даже врагу,
3: да?
4: Они постесняются это сказать. А вот у себя дома, да, своему, казалось бы, самому родному и близкому, они все это высказывают.
3: Ну а как получается, что с одной стороны, муж и жена – это самые близкие люди, да, на свете. И с другой стороны, они должны сохранить какую-то дистанцию, чтобы называть друг друга на «вы» или, ну, может быть, не называя, но относиться с уважением и с достоинством.
4: Ну, прежде всего, пара должна решить, что есть грань, которую мы не переступим. То есть грань – это унижение,
3: обзывательств.
4: Грань избиений или грань такая, когда семья играет в молчанку, и это продолжается неделями, да, или месяцами. То есть вот это психическая такая атака, да. То есть семья изначально решает для себя, что она не будет себя так вести.
3: То есть эти вопросы проговариваются или во время того, как люди общаются, они дают знать друг другу, дальше каких границ нельзя идти?
4: Ну, я думаю, что, конечно, перед уже браком, вот парень и девушка, вообще нужно смотреть, кто из какой семьи, конечно. Есть люди из хороших семей, и им повезло увидеть какой-то макет хороших отношений у себя в семье. И, конечно, этот человек будет уже показывать, что вот у меня есть опыт такой хорошей семьи, и поэтому давай как-то будем строить хотя бы что-то приближенное к этому макету. А второй человек, у которого в семье были конфликты, ссоры, крики, драки, ему нужно не настаивать на том, что вот меня били, обзывали постоянно самым тупым на свете, и поэтому я стал человеком. Вот ему нужно не настаивать на этом, а наоборот сказать, что если у тебя есть опыт вот хорошей семьи, давай мы с тобой все-таки начнем строить вот так же, как строили твои родители.
3: То есть отказаться от своей модели, которую ты видел в семье, и выбрать лучшее что-то, да, и взять за прототип, допустим, модель построения отношений в семье жены, да?
4: То есть все равно, конечно, полной копии не будет, это понятно, потому что новая семья, она приносит что-то новое, но должно быть достаточное количество мудрости, чтобы не настаивать только на своем, а посмотреть на плоды своих родителей и увидеть, что если там развал, конфликт, развод, драки, то это значит, что вот вы это все впитывали с детства, и вы это вот автоматически несете в свою семью. Должна быть мудрость отказаться от этой модели и искать какую-то новую модель, более эффективную, более счастливых отношений.
3: А в чем вот заключается проявление уважения? Как можно проявлять уважение?
4: Но проявление уважения проявляется тогда, когда человек дает другому право свободно мыслить и не унижает его за то, что он мыслит как-то по-другому.
3: То есть каждый человек может иметь какое-то свое мнение.
4: Конечно. А человек, который не уважает, он начинает сразу говорить что-то, вот, вечно ты думаешь не так, постоянно у тебя что-то в голове.
3: То есть подавляет,
4: а постоянно,
3: да?
4: Ты там это... Да, вот подавление – это всегда проявление неуважения. Ты не уважаешь, то есть ты... любовь, наверное, есть. Но если нет уважения, и любовь, она будет разрушена, вот это, да, какие-то внутренние эти чувства, они будут разрушены.
3: То есть кроме возвышенных таких чувств любви, нужны еще какие-то правила, в рамках
4: повседневные которых... причем правила, да.
3: В рамках которых семья будет как-то строить свои отношения.
4: Конечно, и вот это очень важно, когда дается право на свободное мышление. То есть один человек может думать так, второй человек может думать по-другому.
3: Хорошо, а как тогда прийти к общему мнению? Если один человек думает так, муж думает так, жена по-другому, как же все-таки приходить в семье к общему решению?
4: Ну вот слово такое пришло из перестройки – консенсус. Как прийти вот к этой середине? Вот это переговоры, то есть это как две страны. То есть вот, ну опять же, мы возвращаемся к тому, что семья – это, в общем-то, как государство свое, да. А еще можно сказать, что есть два государства, которые сливаются в одно.
3: Союзные.
4: Два союзных государства. И им нужно, чтобы экономика как-то стала общей, там политические взгляды, еще что-то. И это не происходит за один день. То есть это довольно долгий процесс. И если страны соединились, тут им что-то не понравилось, они взяли ружья и начали друг друга стрелять в надежде, что вот вторая сторона, которая будет побеждена, она сдастся и примет позицию победителя. Вот это глупая абсолютно логика и мышление глупое, потому что побежденный никогда не встанет на позицию победителя. Он внешне будет смиренным, но внутри у него,
3: да,
4: будет обида. И внутри у него будет гнев, и внутри себя он будет думать так, что вот я чуть-чуть окрепну, я чуть-чуть приду в себя, и я тебе отомщу.
3: Может быть, он вообще не будет, человек побежденный, не будет ни о чем думать и не будет осознавать, что внутри это обида какая-то есть, но со временем все равно эта обида будет, наверное, разрушать,
4: конечно,
3: чувство любви.
4: Да, пройдет даже там 3 года, 5 лет. И вот человек вот этот обиженный, он скажет, что ты всю жизнь меня подавляла, или ты всю жизнь подавляла меня, ты меня постоянно исправляла, ты меня там постоянно это. То есть вот эта сторона, которая была в угнетении, она рано или поздно скажет, что ты меня не уважаешь, особенно мужчины, да, остро это чувствуют и предъявляют такие претензии.
1: Принято считать.
3: как человеку, имея свое мнение, ценить мнение другого. Потому что ведь человек считает, что я прав, вот я считаю так и так, и это правильно. И вдруг другой заявляет о том, что он считает совершенно по-другому и тоже считает, что это правильно. Как ценить это мнение?
4: Нужно понять, что человек, который не поддерживает ваши мышление, это не значит, что он плохой человек, или это не значит, что он глупый человек. Вот мы часто навешиваем такие ярлыки на людей. Вот ты не поддерживаешь мое мнение, вот ты такой. А надо понять, что у него своя логика, то есть он думает как-то по-своему. И, в общем-то, он имеет на это право. И можно сесть за стол переговоров, и каждый может говорить свои доводы, вот своего какого-то мнения. Но если видно, что разговор заходит в тупик, что это выливается в ссору, то есть лучше отложить этот разговор до того момента, когда опять спокойно можно сесть, и каждый может сказать свой взгляд. То есть если никто не идет на какую-то сторону уже, да, но не принимает мнение, нужно пытаться сдвинуться немного к середине.
3: То есть один делает какие-то шаги
4: навстречу. Один что-то уступает в чем-то, и второй в чем-то уступает.
3: Ну, а как происходит обычно в жизни? Люди всю жизнь, они вот так вот просто заставляют себя уступать? Или они с годами начинают мыслить приблизительно одинаково?
4: У каждой семьи по-разному. То есть у хороших семей происходит так, что на какие-то вещи они уже учатся закрывать глаза, на что-то они не обращают внимания. С чем-то они полностью согласны, с чем-то они понимают, что у человека просто такой характер и, ну, вот темперамент, да, проще сказать. И вот он, допустим, первая реакция у него такая, а потом он отходчивый, и вот у него уже вторая реакция или третья будет другая. То есть уже с годами люди притираются друг к другу, то есть они становятся более родными, более близкими, а у других по-другому, они воюют всю жизнь и с годами становятся все дальше и дальше. И вот в нашей стране чаще мы видим так, что семьи, которые уже живут 10-20 лет, они уже практически как чужие люди живут. Вот эти внутренние разногласия их настолько отдалили и разбили, что они просто живут как ячейка общества, воспитывающая граждан, новых граждан этого общества. То есть вот они для себя находят эту функцию основную и таким образом живут.
3: Хорошо. А как женщины, вот что они хотят, чтобы как мужчина выражал свое уважение? В каких действиях?
4: Но женщина больше уважения воспринимает как проявление любви. А что мужчина говорит ей вообще? Говорит ли он ей какие-то комплименты? И какие комплименты он ей говорит? А также дарит ли он подарки ей или не дарит? То есть это не вопрос вот уважения в том понимании, как мужчина это понимает.
3: А как мужчина понимает это?
4: А мужчина это понимает уважение в... как почтение перед окружающими даже больше. То есть, потому что когда близко люди общаются, то есть им, ну, как-то не настолько мужчине важно, чтобы жена там ему кланялась там, или приносила борщ
3: или на вы, да?
4: С поклоном. То есть ему это не, ну, ну, для многих это не нужно. А вот нужно, чтобы при посторонних людях женщина отзывалась о своем муже.
3: То есть подчеркивала, что она уважает, да?
4: Да.
3: Вот есть библейский такой стих, что жена да боится мужа. Угу. Как вот его правильно понимать? Неужели нужно бояться женщине, нужно бояться своего мужа?
4: Ну, конечно, это не в смысле того, что она боится его как монстра, да, который вот...
3: Как фобия.
4: Да. А это как почитание, то есть она должна почитать его. То есть почтение – это вот проявление своего уважения перед подружками, да, какими-то, перед родителями. Потому что вот часто бывает так, что мама жены, она постоянно говорит: «Зачем ты за него вышла замуж? Я тебя предупреждала, он такой, он сякой». Он не сделает тебя счастливой, ты красивая, тебе нужно было выйти замуж за какого-то нормального человека, за богатого, за успешного, а ты вышла за вот этого, там и все. Муж, естественно, понимает, что эти разговоры ведутся за его спиной.
3: Что накачка идет, да?
4: И он понимает, потому что мало того, что теща ему это тоже все высказывает. И когда жена продолжает разговаривать с мамой, ходить к ней в гости, чуть что бежать к ней. Мужа это оскорбляет.
3: То есть даже не то, что жена принимает позицию мамы, а даже то, что она выслушивает это уже обижает мужчину, да?
4: Конечно. То есть мужчина, он претендует на то, что если женщина вышла за него замуж, то она должна гордиться им, то есть хотя бы в какой-то мере, но она что-то в нем должна найти такое, что она будет говорить, вот, а у меня муж, вот он зато вот такой. И вот не случайно женщина, которая уважает мужа, даже если это муж сантехника, она вот это так высоко несет, а он зато вот у него золотые руки, то

0: внутреннее окружение семьи. То есть если жена настроена на внутреннее окружение, и она говорит о том, что я хочу сделать перестановку или повесить новые шторы, если муж ей говорит нет, она может заплакать, говорит, ты меня не любишь, ты меня там не ценишь и так далее. Да? Для нее важно вот это внутреннее, чтобы мужчина поддерживал ее.
1: Но внешне, наверное, тоже важно, чтобы он при других людях не говорил как-то оскорбительно, да?
0: Ну, да, это тоже важно, чтобы... Но мужчины в основном не унижают так женщин, как женщины унижают временами мужчин.
1: Потому что мужчины женщины... не настолько общительные.
0: Да, женщины общительные, и вот в этом потоке, которые, как они общаются, как они говорят, они часто даже не замечают того, что уже высказано. Вот, поэтому пока мужчина подумал, чтобы сказать, женщина уже высказала всем.
1: А как женщине, если она проявляла неуважение к своему мужу, как научиться, какие нужно шаги сделать, чтобы начать уважать своего мужа?
0: Ну, во-первых, если мама, допустим, настраивает ее против, нужно маме сказать, что ты знаешь, я тебя люблю, но муж для меня важнее.
1: Ну, я знаю одну историю, что когда дочь сказала своей матери о том, что муж важнее, у мамы был шок 3 месяца. Она не разговаривала со своей дочкой.
0: Ну, такие мамы есть, которые сами разрушили свою семью и хотят разрушить семью дочери. Вот они такие, как мужа-ненавистницы. И любой бы муж не подошел, ну, по их меркам
1: дочери. То есть нужно понять, вот для такой... женщине нужно понять, что маме не понравится любой вариант.
0: Да. И поэтому маме нужно сказать, ты знаешь, если ты будешь продолжать вот это говорить, я буду просто не брать телефон, трубку, да,
1: и или... не буду приходить к тебе, да?
0: И не буду приходить. То есть нужно поставить границы, что вот это моя семья, это мой выбор, и я не хочу, чтобы ты в это во все вмешивалась.
1: Мне кажется, что еще важно для женщины, если она в такой компании находится, там, подружек, которые постоянно о своих мужьях говорят, как-то отзываются негативно, оградить себя от этого влияния, чтобы это худое сообщество не развращало ее добрые нравы. Или поставить себя в этой среде так, что вы можете о своих мужьях говорить, что хотите, но я буду не буду с вами солидарна, да?
0: Конечно, то есть женщина, как поставит себя, так все и будет. То есть поэтому от нее, в общем-то, это зависит, будет она что-то рассказывать или нет. Но чаще всего вот подружки нужны для того, чтобы обсуждать мужей. То есть когда вот эта тема обсуждения мужей иссякает, бывает так, что эта дружба и разрушается.
1: Поговорить не о чем, да?
0: Да, то есть нет темы для разговора.
1: Хорошо, а как мужу, может быть, пару слов, больше проявлять уважение к своей жене?
0: Говорить комплименты, говорить о том, что я тебя люблю, говорить комплименты о внешности ее, да, о том, какая она хозяйка, о том, как ему повезло, как он счастлив, что она рядом с ним. То есть больше слов, больше подарков, больше любви в глазах. И я думаю, что женщина тогда будет отвечать взаимностью, и вот совместная любовь и уважение будет наполнять эту семью.
1: Спасибо большое, Елена, за ваши советы и рекомендации. Уважайте друг друга, любите друг друга и будьте счастливы. Это была программа «Принято считать». До свидания.
2: В эфире радиоканал «Три ангела».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Пожалуй, самая вечная вещь из древности – это Библия.
4: Задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя.
5: «Песнь песней» – книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
1: В этой программе «Что такое поэтические книги?» Структура книги Иова, особенности книги Псалтирь, образы поэтических книг, особенности и символика книги «Песнь песней».
5: Познакомившись с Новым Заветом и познакомившись с Пятикнижием Моисеевым и историческими книгами, мы можем перейти к поэтическим книгам и к поэтическому разделу Ветхого Завета. Этот раздел еще называют литературой премудрости или учительными книгами. Название, конечно, когда мы говорим «поэтические книги», название в определенной степени условно, потому что поэтические книги и отрывки в Библии предостаточно в других местах. Один из древнейших гимнов, например, «Песнь Деборы», он встречается в книге «Судей». В наш раздел «Учительная литература» входит 5 книг от Иова до «Песни песни». Что касается названия книги, мы говорим «Иов» – это славянское произношение, «Иов» – это русское произношение. Поэтому и так правильно. Да? В книге Иова 42 главы, в книге Псалтырь в ней 150 глав, в книге Притчи 31 глава, в Екклезиасте 12, а в книге «Песнь-песни» 8 глав. Из всего этого раздела очень легко одолевается в чтении книги Екклезиаста. Не значит, что ее легко понять, но, по крайней мере, входит легко. В каждой главе не больше 30 стихов. Ее можно прочитать почти за неделю, то есть по 2 главы в день читать. А книга Притчи читается за месяц. У нее удобное количество глав, 31 глава. Книга ее очень большая, но она устроена весьма логично. Я сейчас говорю о формальной стороне, а не об идее. В ней 2 главы вводные, последний эпилог. А вот посередине 3 череды диалогов. Иов разговаривает со своими друзьями по очереди. При этом порядок следования речей он не меняется. То есть с 4 по 14 главу – это первая череда, с 15 по 21 – вторая череда диалогов, потом третья череда диалогов с 22 по 27 главы. И потом небольшая вставочка – это такие речи, речи еще одного героя, который прежде не упоминался, это Элиуй. И в главах с 38 по 41 с Иовом разговаривает сам Господь. Об Иове, кстати, вы, наверное, слышали, о нем говорят как о человеке многострадальном, то есть человеке, который пережил в своей жизни много бед. Поэтому его история – это история страдания. В книге ставится тот главный вопрос, который беспокоит каждого человека на земле. Почему на земле случаются беды, горести, кто за все это в ответе, и когда всему этому наступит конец. Ну, то есть это практическая книга такая, эти вопросы задает сам Иов. Он говорит Богу.
6: «Опротивила мне жизнь моя, жалобам своим дам волю, горечь души моей изолью. Скажу Богу, не осуждай меня. Объясни, от чего ты враждуешь со мной? Какой тебе прок притеснять меня? Творение собственных рук отвергать и свет изливать на совет нечестивых? Разве глядишь ты очами смертного? Разве взор твой, как у человека? Разве дни твои, дни людские, а годы твои, что мужа дни? Что ты ищешь во мне порок и допытываешься о грехе моем? Ты ведь знаешь, что я не виновен, но никто не избавит меня от руки твоей».
5: Прочтение книги Иова требует приложения напряжения сил, большой работы ума. То есть к этой книге лучше, конечно, подходить после знакомства с достаточно большой частью Библии. Отдельно о книге «Псалтырь» надо сказать, потому что в этой книге глав много. По-русски они называются «Псалмами». Книга на Руси была одна из самых любимых чтений, по ней учились читать. Некоторые псалмы у нас на слуху. Первый псалм, 22-й, 50-й, 90-й. Живы в помощи. Те, кто давно читает книгу, могут назвать другие псалмы. Самый длинный, 118-й псалом, 176 стихов. И самый короткий, 116-й, в нем два стиха. Кому-то нравится 18-й псалом о небесах, что проповедует слава Божию. Эту книгу можно читать по велению души, потому что одна из особенностей такого раздела, этого раздела книг – это, условно говоря, бессюжетность. Начинайте с любой главы, с любого места, что-то вам обязательно откроется. Кстати, не всегда легко определить, если в этих книгах есть диалоги, кто говорит в данный момент. Если это специально не обозначено, как, например, в книге Иова. Там, «И сказал Иов», «И сказал Вилдат» из Элифаза и так далее. То есть там упоминается, кто говорит. Сначала об авторстве этих книг. Еврейская традиция считает, что 3 из 5 названных нами книг написал Соломон. «Песнь» была написана Соломоном в юности, «Притчи» в зрелом возрасте, «Экклезиаст» в старости. Ну, как предположение, да? Трудность восприятия поэтических текстов состоит в том, что слова, которые записаны в них, нужно понимать не так, как они записаны. То есть в русской поэзии, например, «Сердце» – это орган, который отвечает за чувства. У Пушкина «Я думал, сердце позабыло, способность легкую страдать. Я говорил тому, что было, уж не бывать, уж не бывать». Или вы помните советского периода «Лебедев-Кумач»? «Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить». А в еврейской поэзии сердце – это орган мышления, то есть его правильно переводить именно как разум, ум. И частое выражение «сказал в сердце своем» – это «просто подумал». Мы переводим это так, чтобы сохранить этот образ «сказал сам в себе», да? «Сказал сам в себе», то есть проговорил про себя. Образы из еврейской поэзии не очень нам близки, вот, потому что непонятны. Вот в псалме первом, известный псалом, рассказывается про нечестивых. Написано, что они как прах, возметаемый ветром. Здесь заменен образ. Переводчики Синодальной Библии заменили непонятное слово «моц», «полова», «мекина», «отбросы», после обмолота зерна, на прах. То есть, когда у зерна отделяется шелуха, вот эта шелуха называется как раз вот это «полова». Да? При этом образ они частично сохранили, то есть его провеивают на таку, вот. И картинка, образ, который держал в голове автор, она исчезла. Зерно веет на такую, его подбрасывают лопатой, легкая шелуха, мекина при этом уносится ветром. Тяжелое зерно падает обратно. А в стихах важен именно этот образ, который, может быть, нам не близок. Но песни тоже и картинки, которые нас могут даже шокировать, если мы вдумаемся в них. Первая глава, стих 8. «Кобылица моей в колеснице фараоновой уподобил я тебя, возлюбленная моя». Сомнительный комплимент женщине сегодня назвать ее кобылой, пусть даже и фараоновой колесницей. Смысл отдельных образов от нас ускользает за непонятными словами. Кисть кипера, киперы с нардами. Кстати, не что иное, как хна. Или в 4 главе, 1 стихе написано такой образ. Мы говорим про песню, книгу «Песнь песней». «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской». Ну, если еще каким-то образом козы нам понятно, сходящие из горы, и вот волосы не спадающие так вот. Но что такое глаза голубиные? Это маленькие такие глазки, черные, как бусины. Имеется в виду кротость взгляда. То есть голубь – символ кротости, поэтому описывается не внешняя сторона, а глаза твои кроткие, да? Саша Черный в свое время сиронизировал на эту тему, написав поэму «Песнь песней», использовав эпиграф из 7 главы книги «Песнь песней», «Нос твоя башня ливанская, обращенная к Дамаску». Суламита просит Давида, чтобы медник Хирам изваял ее образ из меди. А Давид боится, что если Суламита будет ему позировать, может случиться неприятная вещь. То есть Суламит от него уйдет. И тогда он пишет книгу с описанием Суламита и отдает ее Хираму. Поэтому Суламита получает подарок безобразное чудовище с длинным носом. Тут точно как написано здесь. Само название книги «Песнь песни» – это не сборник песен. Оно означает превосходную степень обозначаемого понятия. Небо небес, царь царей, святая святых. То есть это самая лучшая песня. Как вы видите, мы перешли непосредственно к рассмотрению книги «Песнь песни». Тема этой песни – любовь. Причем любовь не агапы в греческом, если мы говорим о греческом языке, а эрос. В этом стоит еще одна сложность в чтении этой книги. Не случайно у евреев было запрещено читать эту книгу до достижения 30-летнего возраста.
7: Как яблоневое дерево среди лесных деревьев, так желанный мой среди юношей. Я склонилась в тени его сладостной, и плоды его так приятны. Он привел меня пировать в свой чертог, надо мною знамя его — любовь. Подкрепите меня изюмом, яблоками освежите, я любовным недугом больна. Левая рука его под моей головою, правой он обнимает меня. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, серными и ланями полевыми, не будите любовь, не пробуждайте, пока сама она того не пожелает. Сплю я, а сердце мое не спит. Вдруг я слышу желанного моего, стучится он в дверь мою.
6: Отвори мне, сестра моя, любимая, светлая моя голубка, голова моя блестит от росы, кудри намокли от ночного тумана.
7: Я платье уже сняла, что же мне вновь надевать его? Я ноги уже омыла, что же мне вновь их вморать? Желанный мой руку просунул в прорезь, и все во мне затрепетало. Встала я дверь отворить желанному, и капала мира с рук моих, из пальцев мира стекала, когда за засов я взялась. Отворила я желанному, а желанный мой ускользнул и исчез. Душа во мне оборвалась, когда он отвернулся. Искала я его и не находила, звала его. Он не отзывался. Тут и стражей я повстречала, что обходят дозором город. Избили меня, изранили, сорвали накидку с меня стражи стен городских. Заклинаю вас, девушки иерусалимские, если встретится вам мой желанный, вот что ему скажите: я любовным недугом больна.
6: Не расставайся со мной, как с печатью, что носят у сердца, как с перстнем на руке твоей, ибо любовь, как смерть, неодолима, как шеол мертвых мир. Без ее жар огненный, пламя Господне. Водам пучины не угасить любовь и потоком бездны ее не залить.
5: В этой книге совсем отсутствует авторская повествовательная речь. От первого до последнего стиха книга наполнена лирическими излияниями и переживаниями персонажей. Причем число персонажей выяснить точно невозможно. Вероятно, это возлюбленный, возлюбленная, которые говорят о своих чувствах. Но здесь еще встречаются иерусалимские девушки. В синодальном переводе – черри иерусалимские. 7 раз они встречаются в этой книге. Мы в нашем переводе, в переводе Института перевода Библии, это обозначено как жених, невеста и хор девушек. Вот один отрывочек. Невеста говорит: «Пусть войдет мой желанный в свой сад, пусть он вкусит его сочные плоды». Жених: «Я в сад свой вошел, сестра моя невеста, мирры набрался ароматами, вкусил меда из сот, выпил вина и молока». Хор девушек: «Насыщайтесь, друзья, пейте, пьянейте от любви». Но вот если мы посмотрим на то, как изображается главный герой в этой книге, то будем озадачены. Возлюбленный жених, он в «Песне песни» и пастух, виноградарь, венчанный царь. А его возлюбленная предстает то пастушкой, то стражем виноградника, то царской дочерью и царицей. Когда они обращаются друг к другу, они называют себя брат или сестра, жених и невеста, муж и женой. Немало противоречий внутри самого сюжета. Возлюбленная и несовершенна, и совершенна. Несмотря на близость своему возлюбленную, она не знает, где он. Ищет его ночью по темным улицам города при участии толпы иерусалимских женщин. При этом городские сторожа ее избивают и раздевают. Полностью понять, проникнуть в содержание, значение этой книги сегодня едва ли преодолимая трудность. Просто книга «Песнь песни» – одна из самых необычных и даже загадочных книг Священного Писания. Не только эти возвышенные смелые слова любви, но и все собранные в этой книге песни считаются по праву величайшими страницами в истории мировой христианской культуры. Говорить о любви всегда сложно, рискованно. Ты всегда находишься между двух огней. Можно впасть в банальность или даже в пошлость. Но автор не стыдится своих переживаний и образов, поскольку мыслит пламенную, чистую любовь юноши и девушки, жениха и невесты, как отражение любви Господа, Бога к своему народу и особый дар Творца своему созданию. На протяжении веков в иудейской и христианских традициях песнь всегда вызывала различные толкования. Одни богословы склонялись к буквальному пониманию текста, другие – к аллегорическому. Еще в древности раввины толковали поэму иносказательно, как повествование о любви Бога Яхве к избранному израильскому народу. Исследователи, которые не разделяли аллегорического толкования, они указывают на то, что любовь, воспетая в песнь, это влечение, страстное желание. Но когда мы видим, что это любовь, которая возникает между двумя молодыми людьми, Суламифью и безымянным ее героем, ее возлюбленным, она не имеет ничего общего с похотью, потому не богопротивными. «Поцелуй меня, напои, слаще вина твоей ласки». Так начинается книга. Вспомним Пушкина. В свои 26 лет он написал несколько пробных переводов начала книги «Песнь-песни».
6: «В крови горит огонь желания, душа тобой уязвлена. Лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мира и вина. Склонись ко мне главою нежной и допочию безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень».
5: Сотворив первого человека, Адама, Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному», и создал Еву, которую тот полюбил. И стали двое одной плотью, одной семьей. Они открыли в своей близости отношения в Едемском саду «Любовь и счастье». Этот вот прикровенный мотив Эдема многие исследователи находят и в книге «Песнь-песни». Запахи, ароматы, нарты, шафран, имбирь, корица, со всеми растениями благовонными, мирра, алоэ с лучшими ароматами. Четвертая глава описывает нам вот эти запахи.
7: «Светел, как солнце желанное мой, и румян, краше 10 000 других. Голова его – золото червонное, кудри – цвета вороного крыла вьются, как лианы на пальмах. Глаза его, словно голубки у потоков воды, у рек молочных, среди изобилия. Щеки его, цветник благоуханный, гряда благовонные. Губы его, нежные лилии, источают текучую мирру».
5: Но это такое прочтение не исчерпывает всех смыслов песни-песни. Всегда мы говорим про древнего иудея, который читает эту книгу, да, и он видит через эти образы любовь вечного к земному. Обращаясь к поэме «Песни-песни», необходимо учитывать и более широкий культурный контекст. Принципиальное различие между библейской литературой и литературой народов, которые окружали древний Израиль, ближневосточная лирика шумерская, аккадская, она сакральная лирика, религиозная, но в ней отражены ритуалы плодородия, которые чужды литературе Ветхого Завета. Они категорически осуждаются пророками. Но в Ветхом Завете, в книгах пророков, взаимоотношения Бога Яхве и древнего иудея сравниваются с супружескими отношениями. Это своеобразный способ говорить на доступном языке об отношениях между Богом и человеком. То есть в основе этого союза принципы верности и нравственной чистоты. Вот эта метафора брака является смыслообразующей. «Супруг твой, создатель твой», Исаия. «Я властелин ваш», а буквально «супруг» в книге Иеремии, 3 главе. Так обращается Господь к израильскому народу. И мы видим, что здесь и супруг, и используется тот же самый язык. В тексте песни нам встречается ряд стихов, которые напоминают нам язык завета или союза, который Бог заключил с человеком. «Желанное мой мне принадлежит, а я ему». Уже 2 глава. Этот стих вот косвенно, он где-то потом отразится у пророка Исаия, который говорит о том, что Бог говорит: «Я милость свою явлю, живущую в немилости. Тем, кто был не моей, скажу: ты народ мой, а он мне скажет: ты мой Бог». Когда мы следуем такой традиции толкования, раннехристианские авторы и христианские богословы, они видели в этой книге отражение союза Христа с Церковью, даже единение отдельного верующего человека со Христом. В этом принципиально ином контексте, учитывая духовную метафору брака, «Песнь-песней», книга не столько о земной любви, даже не только о земной любви, но и о любви Божьей к человеку.
4: красивая поэтическая книга о любви. Да, это интересно. Вот какую цель ставил Бог, когда вдохновлял Соломона на написание этой книги, и потом она попала вот в канон Священного Писания. То есть это говорит об отношении Бога там, к браку, об отношении Бога к любви, об отношении Бога к этим отношениям. Это интересно, потому что не весь христианский мир разделяет то, о чем говорит книга «Песнь песней». Можно сказать, что центральной личностью Библии задача, наверное, Бога в написании Библии – это раскрыть себя. Раскрыть себя, свое отношение к людям и, как сказать, открыть свою спасительную волю, свою спасительную инициативу, показать это.
8: Верю в солнце завета, вижу зори вдали, жду вселенского света от весенней земли. Все, дышавшее ложью, отшатнулось дрожа. Предо мной к бездорожью золотая межа. Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльей надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи. Верю, солнце завета, вижу очи твои.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь, с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. Но мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рад вновь приветствовать вас в нашей прекрасной школе здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Садитесь, мои хорошие, Мирослав и Василиса прекрасная. А может быть, еще и премудрая. Веселинка, ну ты что же там, садись скорее. Моя племянница.
4: Бегу.
0: Садись.
4: А у меня для вас угощение. Жалко, что собачка-здоровулька не ест яблоки, только понюхала и полизала. Ничего, зато вам больше достанется. Держите.
0: Стойте, вы что? Веселинка, дело в том, что эти яблоки ни в коем случае нельзя есть.
4: Да как же, профессор Бодрячок, вы же нас учили, что овощи и фрукты полезны для здоровья, а яблоко – это самый настоящий фрукт.
0: Понимаешь, Веселинка, все дело в том, что ты не просто принесла грязные яблоки, ты их принесла грязными руками.
4: Да вы что, профессор Бодрячок?
0: Да.
4: Они чистенькие, руки у меня чистые. Ну да, немножко вот испачкала.
0: Вот, Василиса,
4: я гладила.
0: Вот скажи, пожалуйста, скажи, что забыла сделать Веселинка? Вот что она забыла?
5: Помыть руки и помыть яблоки.
0: Вот, правильно. Дело все в том, что на грязных руках сидит очень большое количество вредных микробов. И если мы грязными руками возьмем даже помытое яблоко, то эти микробы могут прилипнуть к этому яблоку и вместе с ним попасть вовнутрь нашего организма. И тогда мы можем заболеть.
4: Но, профессор Бодрячок, на моих руках нет микробов. Вот посмотри, нет. Василис, нет микробов.
0: Сейчас я объясню, почему вы их не видите.
5: Они невидимые.
0: Правильно.
5: И они очень мелкие.
0: Да, Мирослав, правильно. Смотри, они знают. Правильно, дети, совершенно верно. Дело все в том, что эти микробы очень маленькие, и их невозможно рассмотреть сквозь увеличительное стекло. Их так много, и они такие маленькие, что если мы возьмем один малюсенький микроб и рядом с ним поместим самую маленькую букашку, то эта букашка по сравнению с микробом станет огромным слоном. И увидеть их даже сквозь увеличительное стекло просто невозможно.
4: А как же их разглядеть?
0: А вот разглядеть их можно только через специальный прибор, который называется микроскоп. Вот так вот он выглядит. Этот прибор все увеличивает. И выглядят эти микробы вот так.
4: О. Ух ты! Они похожи на палочки
0: на кого
4: и
0: похожи?
4: Шарики.
0: Василиса, да?
5: Такие смешные.
0: Да, вот такие вот они, эти микробы. Палочки и шарики.
5: Но... я же муравей,
4: стрекоза. Точно.
0: Если мы муравья поставим рядом с этим вот микробом, то муравей будет величиной с трехэтажный дом.
4: Вот это муравей.
0: Да, совершенно верно. Дело все в том, что вот эти маленькие микробы, когда попадают внутрь нашего организма, могут размножаться. И из одного получается их много.
5: Множество.
4: Из одного много.
5: Только они рождаются от болезни.
0: Как это получается? Давайте я вам покажу. Проведем эксперимент.
4: О, давайте.
0: Возьмем, к примеру, пластилиновый шарик. Давайте уберем яблоки. Вот он один.
4: Так,
0: а теперь внимание. А теперь их два. А теперь внимание. А теперь их четыре. И при этом они растут, они могут питаться и передвигаться.
4: У них что, есть ножки, что ли?
5: Они ползают.
0: Правильно, правильно, Василиса.
4: Мирослав сказал, что они ползают.
0: Правильно, Мирослав. Дело все в том, что у многих этих микробов есть усики. И они вращают этими усиками, ну, примерно так же, как самолет вращает пропеллером. Пропеллером. И при этом... этот, как пропеллер помогает двигаться самолету, так же и усики помогают передвигаться вот этим микробам. Вот. А у некоторые из них умеют прыгать. Да, примерно.
5: Они вот так откалываются ногами.
4: Вот так вот.
0: Да, они прыгают примерно так же, как мячик прыгает, когда по нему ударяешь ладошкой. Вот. Вот почему надо обязательно мыть руки, ноги, голову и все тело.
4: Профессор Бодрячок, а зачем ноги-то мыть? Ногами-то мы не едим. Нет?
0: Василиса, ты умеешь есть ногами? Правильно.
5: И я нет.
0: Правильно, Мирослав. Ногами
5: никто
0: могут...
5: не умеет.
0: Только мартышки. Мартышки, пожалуй, могут есть ногами. Конечно же, ногами кушать мы не будем. Но все дело в том, что вот эти вот микробики, они такие маленькие, что могут проникнуть в наш организм сквозь кожу, если мы не вымыли ее или одели грязную одежду. Вот почему надо мыться.
5: А я иногда одеваю грязную одежду.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нехорошо. Вот теперь надо одежду одевать только чистую. И всем ребятам я советую носить чистую одежду и умываться. А сейчас давайте с вами поиграем в одну интересную игру.
4: Я так люблю играть.
0: Так, а что нам для этого понадобится? Я предлагаю вам угадать. Пойдемте скорее на полянку, и там я вам кое-что предложу сделать.
4: Пойдемте, пойдемте.
0: Здесь под деревом лежат разные предметы. Принесите те из них, которые нам помогают в том, чтобы микробы не попали к нам в организм. А я посмотрю, знаете ли вы эти вещи.
4: Так, так. Да.
5: Полотенце.
0: Так, полотенце. Правильно. Им мы вытираемся.
5: Зубная щетка.
0: Зубная щетка. Молодцы, чистят зубы. Так.
5: Тереть.
0: Мочалка.
5: Шампунь.
0: Ей мы моем тело. Шампунь, да. Шампунь.
5: Расческа.
0: Для мытья волос. Расческа. Это очень важная вещь. Когда мы причесываемся, мы, кроме того, что приводим
5: губка
0: в порядок волосы, снимаем еще с них пыль.
5: Губка.
0: Губка. Ей мы моемся. А еще важно мыло. Благодаря ему мы справляемся с большим количеством вредных микробов.
4: Во! И еще меч.
0: А меч-то зачем?
4: Как это? Защищаться от микробов.
0: Веселинка, да ты что? Они его совсем не боятся. Они же такие маленькие, и их на мече так много, Да здесь их просто миллионы. Так что меч нам абсолютно не поможет. Но есть еще кое-что, что мы забыли.
4: Что мы забыли?
0: А?
5: Вода.
0: Вода?
4: Вода!
0: Совершенно верно, дорогие мои. Без воды справиться с микробами очень и очень трудно. Но с водой сделать это очень легко. Итак, давайте с вами повторим и усвоим, что нам нужно для того, чтобы победить микробов и быть здоровыми.
4: О, давайте.
0: Давайте.
4: Давайте, давайте.
3: Очень весело и нужно постоять под теплым душем. Руки можно вверх поднять. Потянуться, улыбнуться, повернуться, оглянуться и с водою поиграть. Брызги влево, брызги вправо, брызги все, куда попало. Хорошо, что есть вода на белом свете. Чтобы веселее было, мы еще добавим мыло. Будет много мыльной пены на планете. Мы помоем дружно уши, чтобы было легче слушать. И не забудем про живот. И потрем, конечно, спинку, ведь красив, как на картинке, тот, кто чистеньким живет. Моем руки, моем ноги, моем голову и щеки. Так чудесно под водою нам плескаться. Все исчезли вдруг микробы, будем мы здоровы, чтобы бегать, прыгать и вокруг всем улыбаться.
4: Ой,
0: что?
4: Профессор Бондарчук!
0: Что такое? Что? Что, Веселевич?
4: А что, если ко мне в рот попал уже вредный микроб?
0: Не переживай, моя дорогая племянница. Мне есть что об этом сказать. Прошу вас, садитесь, пожалуйста, за стол. Итак, у меня для вас есть прекрасная новость. Господь Бог, когда сотворил человека, Он поместил внутрь каждого из нас одного сильного защитника от болезней и микробов.
4: Защитник?
0: Да. У него очень странное и красивое имя. Его зовут иммунитет.
4: Ух ты! Да. Иммунитет!
0: Да. И когда внутрь нашего организма попадают микробы или болезни, иммунитет начинает с ними бороться.
4: Так почему же мы тогда болеем, если у нас есть такой помощник, иммунитет?
0: Все очень просто, моя дорогая племянница. Все очень просто. Дело все в том, что
5: болезнь
0: это...
5: Болезнь сильнее.
0: Да, да, такое бывает. Дело все в том, что этот иммунитет, он может быть очень сильным, таким здоровым, крепким, а может быть очень болезненным и вялым. И нам нужно ему помочь, чтобы он был крепким, сильным и справлялся со всеми микробами.
4: А как мы ему поможем стать сильным?
5: Зарядку нужно делать.
0: Все очень просто. Правильно, Мирослав.
5: И есть полезная пища.
0: Правильно.
5: Не выходить на
0: улицу. Молодцы, молодцы. А еще что? Зарядку.
5: Только чистить зубы.
0: Чистить зубы. Умница. Еще что?
5: Мыться.
0: Зарядку. Мыться.
5: Умываться.
0: Умываться.
5: Мыть ноги.
0: Мыть ноги.
5: И за... все тело.
0: И все тело. А еще что? Закаляться. Пить воду, есть овощи и фрукты.
5: Полезная пища.
4: И мыть с мылом.
0: Совершенно верно. Вовремя ложиться спать. И делать вот эти все правильные вещи. Радоваться солнышку, купаться, закаляться, делать зарядку и при этом быть бодрым.
5: Благодарите Бога.
0: Да, благодарить Бога. Спасибо, Василиса. И при этом быть бодрыми и веселыми, потому что Господь Бог сказал, что веселое сердце помогает быть здоровым.
4: Я с удовольствием буду помогать своему иммунитету. Я обязательно буду гулять, пить воду, есть фрукты.
0: Все это правильно. А еще иммунитет будет очень рад нашим чистым рукам. Ведь тогда иммунитету будет проще справляться с этими микробами.
4: Да.
0: Ведь тогда их очень... мало попадет в наш организм, если мы будем руки мыть.
4: Да, я обязательно-обязательно буду мыть и фрукты, и руки. А вот можно, например, попачкать руки, если сделать веселую поделку?
0: Но только если мы потом их вымоем.
4: Обязательно. Сейчас мы с вами будем пачкать руки, чтобы сделать веселое солнышко. Подержите вам листочек, он должен будет здесь лежать.
0: Мазнем наши
4: руки. Здесь, вот здесь. И вот сейчас я вам раздам вот такие листочки. На нем я уже приклеила солнышко, а вы, ребята, можете приклеить сами. Вот, держите. Я каждому подготовила для вас листочек с таким веселым солнышком. Держите. Вот. А сейчас закручивайте рукава. И мы будем с вами пачкать.
5: У вас не закручивается.
4: Ой. Вот это у нас Мироши.
5: Ой.
4: Это вам с Василисой.
1: Ой, мамочка.
4: Видите, какая интересная поделка. Так, все будет прекрасно. Теперь мы берем наши пальчики и аккуратненько, не пачкая никого, пачкаем только свои пальчики.
0: Что, туда макать, да?
4: Да, да. Вот наши пальчики, это будут лучики нашего солнышка. Побольше, побольше, Максу. Побольше, Василиса.
5: Как красиво.
4: Так, теперь мы растопыриваем свои пальчики, ладошку кладем на кружочек и делаем аккуратненько. Вот такие лучики. Вот. Потом листочек можно аккуратно повернуть, если получится. Так.
5: Ой, так, так интересно макать.
4: И мне интересно. Я думаю, ребят, вам тоже будет очень интересно. Так.
0: Ой.
1: Так. Ой, каляк-маляк.
4: Так, у всех получились лучики?
5: У меня еще нет.
4: Давайте доделываем свои лучики, потому что у нас еще надо будет делать нашему солнышку глазки и улыбку. Немножечко протрем наши ручки, так, чтобы нарисовать глазки. Вытирай.
0: Ты у нас прекрасная.
4: Вытирай.
0: Будешь еще и чистенькая.
4: Сейчас как раз солнышко немножечко подсохнет.
5: Они у меня
4: так вытираются? Давай я тебе.
5: Мне нужна вода.
4: Ничего, мы потом водой помоем.
0: Сейчас пойдем мыть руки.
4: Так, отлично, молодцы. Теперь держите фломастеры. И очень аккуратненько рисуем глазки, точечки и небольшую улыбку, да? Выбирайте, где места посуше есть на солнышке. Так, профессор Бодрячок. Вот такие глазки, маленькие-маленькие глазки. Солнышко. Так. У тебя красные глазки? Так, и улыбку. Так, рисуем улыбку. Вот такое красивое, веселое солнышко.
5: Вот.
4: Давайте покажем ребятам, какое солнышко у нас получилось. Ребята, давайте все так же радоваться, как это солнышко.
0: Дорогие ребята, нарисуйте каждый свое солнышко и пришлите нам, чтобы мы тоже посмотрели, какое солнышко у вас получилось. Ну а сейчас наш урок закончился, и нам пора идти мыть руки. Да. А с вами мы прощаемся. До скорых встреч.
4: До свидания, ребята.
0: До свидания, до свидания. Так, мыть руки.
4: Побежали. Побежали.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Каждый человек, исследующий Священное Писание, хорошо знает о том, что у Иисуса Христа было 12 учеников. И это действительно так. Было 12 человек, которые за ним ходили повсюду. Они слушали его проповеди, они знали его учения, и они разделяли его трудности. Но у Иисуса Христа были еще ученики. Это было 70 учеников, которые ходили и благовествовали по повелению Иисуса Христа. И это была большая толпа людей, которые слушали его всегда, когда он готов был проповедовать. Но были еще ученики, о которых мы в Священном Писании читаем очень немного. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, мы читаем историю об одном таком человеке. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Мы коротко напомним эту историю. Никодим был очень известным человеком. И когда он услышал об Иисусе, когда он вник в его учение, ему стало очень интересно. Ему было интересно встретиться с Иисусом. Он хотел задавать ему разные вопросы, но он всегда стеснялся это сделать, потому что ему казалось, что все узнают об этом, и он потеряет уважение и, возможно, даже свое важное положение в обществе. И вот однажды Никодим собрался с духом и отправился к Иисусу для того, чтобы задать ему вопросы и получить ответы. И Иисус Христос очень деликатно поговорил с этим интересным человеком и нисколько не упрекал его за то, что он мог бы и раньше прийти. А почему он не слушает его в толпе? Почему Никодим открыто не исповедует свою веру? Возможно, сейчас меня слушает человек, который верит в Господа, знает о том, что Господь чего-то особенного от него ожидает, но, несмотря на все это, стесняется о своей вере открыто рассказать окружающим людям. Мы читаем о том, что Никодим был честным и искренним человеком. И порой нам действительно мешают внешние обстоятельства открыто свидетельствовать о своей вере. Если мы только на пути христианского становления, то это вполне нормально.

0: И даже если мы сомневаемся, и нам кажется, что у нас есть еще немножечко времени для того, чтобы помедлить, для того, чтобы подумать, помните, мы можем потерять это время навсегда. Пусть Господь даст особой мудрости, и не будем забывать о том, что Он стучится в двери сердца постоянно. Нам со своей стороны нужно открыть.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Безопасность детей дома – вопрос, который родителям приходится решать постоянно. Мамы и папы предусматривают каждый нюанс, чтобы обеспечить безопасность грудного ребенка. С точностью до миллиметра выверяют расстояние между прутьями кроватки, пеленают малыша только на специальном нескользком коврике, измеряют температуру воды в ванночке термометром. Но настоящий труд начинается тогда, когда ребенок осваивает свободное передвижение по дому. А безопасность

0: Если ребенка в доме, что может случиться и какова должна быть тактика родителей, расскажет нам сегодня специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами будем говорить о безопасности ребенка в доме. Когда я нахожусь дома и вообще, когда родители дома, чаще всего они считают, что все хорошо, все под контролем, ребенок никуда не денется и с ним все будет в порядке. Но дети активные, и часто на, казалось бы, пустом месте случается какой-то неприятный эпизод. Скажите, какие места вы считаете в доме самыми опасными?
1: Ну, прежде всего, это окна, это электроприборы, это бытовая химия, да, какие-то крепкие напитки, медикаменты, это острые приборы. И это вода, ванная, вот это самое, наверное, опасное. И это места, где стоят тяжелые предметы. Тяжелый телевизор, да, шкаф, на который тоже положили тяжелый предмет, чтобы ребенок не стянул это на себя.
0: Чем опасен доступ ребенка к бытовой химии?
1: Ну, дети у нас познают мир через рот, да? А они видят красивую упаковку, да, и им не скажешь, что вот это вредно, они не понимают. Им нужно это попробовать, да. Если это у нас щелочь, если это у нас кислота, ребенок может получить очень сильные ожоги. Ожоги пищевода, если он проглотит это дальше, ожоги желудка. Иногда они настолько глубокие, что прожигают ребенок себе даже до трахеи. Да? Тяжелые свищи, ожоги, тяжелые восстановительные операции в нескольких этапах. Да?
0: Я всегда думала, что такого быть не должно, потому что ну, это же невкусно. И я всегда была уверена, что ну, это, наверное, не представляет опасность, потому что ребенок, если даже захочет попробовать, он уже сразу же поймет, что это нехорошо и не станет. А столько случаев, действительно, когда дети, в общем-то, серьезный урон себе наносят.
1: Да, действительно, ребенок возьмет в рот, и он это выплюнет. Да, большую часть он выплюнет, потому что это невкусно, это жгется. Но какую-то часть он проглотит, и даже вот небольшой вот этой концентрации хватит для того, чтобы получить ожог.
0: А чем опасен доступ ребенка к алкоголю?
1: Для ребенка нужно меньше концентрации, да, чтобы получить отравление, токсическое отравление, впасть в кому, да, и в тяжелые летальные последствия.
0: Даже в кому? Да?
1: Конечно, идеально, если у вас дома не будет алкоголя.
0: Вообще?
1: Да, и если что-то есть, ставьте, прежде, чтобы ребенок... И уж тем более никоим образом не показывайте ему на личном примере, да, как употреблять. Такие последствия могут быть.
0: Ребенок добрался до аптечки, нашел там разные цветные пилюли, таблетки, капсулы, сиропы, может быть, что-то в жидком виде, брызгалки какие-нибудь. Где должна храниться аптечка, чтобы он туда не добрался, и в то же время, чтобы лекарства оставляли свои свойства, потому что на всех лекарствах есть ограничения по температуре.
1: Да, если у вас лекарство хранится в холодильнике, вы ставите на самую верхнюю полку, обычно это закрывающиеся крышкой полки во всех отсеках, да, и храните их там. Если это остальные лекарства, они, как обычно, как правило, хранятся в темном помещении, вы в специальную аптечку, в специальную коробку и кладете вверх или закрывающиеся ящики, недоступные для детей.
0: То есть куда-то наверх,
1: да.
0: Так, чтобы это вообще никак не просвечивало и не было понятно, что там находится, да? Даже чтобы интереса, наверное, не возникло у ребенка.
1: Да, потому что детям вот все очень привлекательны, да?
0: Они еще гладенькие.
1: Они блестят, мама его лечит, ему дает таблетку, она ему дает витаминки, они вкусные. Ребенок, они очень часто в сладких оболочках, да, кишечно-растворимых. Ребенок проглотил. И одной он не ограничится. Если, особенно, это не какой-нибудь безопасный активированный уголь, если это транквилизаторы, если это вещества, влияющие на печень, на нервную систему, тяжелые случаи, тяжелые последствия.
0: Что сделать, если мы обнаружили, что ребенок что-то вот такое наглотался?
1: Мама должна взять упаковку. Упаковку от лекарства она должна взять с собой. Ага. Немедленно мы вызываем медицинскую помощь. Мы даем ребенку большое количество холодной воды. Обязательно холодные, потому что теплая вода растворит лекарство, теплая вода быстрее всасывается и быстрее попадет это вещество. Попробуйте вызвать рвоту ребенку. Мы даем большой объем воды и пытаемся вызвать рвоту ребенка. Если это отравление химическими средствами, бытовой химией, как мы говорили выше, ни в коем случае нельзя вызвать рвоту у ребенка, нельзя ему заливать какой-то другой жидкости, так как вы можете ему, если ребенок взрослый, можно полоскать рот холодной воды, выплюнуть. Если он будет глотать дальше, он распространит себе этот ожог. А если вы будете вызывать рвоту, да, вы сделаете только хуже. Вы увеличите степень ожога и распространенность этого ожога. Да? В этом случае мы сразу же обращаемся за медицинской помощью. Да? Если это лекарство, упаковка, вода и вызываем рвоту.
0: Угу. Понятно, спасибо. Вот у нас здесь есть разные мелкие предметы. Такие тоже красивые. Бусины, пуговицы. Дети находят булавки. Что делать, если ребенок это проглотил или подавился этим? Вот какая здесь, какой принцип действия здесь?
1: Ну, тактика разная, да. Рассмотрим с вами, если ребенок проглотил мелкие пуговки, угу. Да? Вот не острые, да. Угу. А если ребенок проглотит круглый предмет, вы уверены, что он его не вдохнул, а проглотил, да? Угу. Мы сообщаем врачу и следим.
0: За стул?
1: За стул. Мы ждем, когда это выйдет, да? Если это не очень плотно и очень крупно. Смотрим за состоянием ребенка, потому что оно может где-то там повернуться по ходу кишечника, застрять. И смотрим, чтобы стул был регулярный, чтобы не было рвоты, чтобы не нарушалась моторика. Если это вдруг непроходимость, да, мы срочно обращаемся, пока нету никаких отмираний стенок кишечника, да, пока нам не нужно будет делать резекцию. Угу. Если вдруг какие-то нарушения. Если ребенок проглотил острый предмет, да, иголку, угу. Да, вы уверены, что он ее проглотил. В этом случае мы как можно быстрее обращаемся за медицинской помощью. Да. Как правило, острые предметы, они у нас рентген-позитивные. Врачи делают рентген и следят, в каком месте расположено. Да? Если это еще в желудке, то мы можем сделать гастроскопию, щипцами удалить. Угу. Если это пошло ниже, дальше, то врач наблюдает по ходу рентгена, по ходу, как оно это проходит. Если где-то препятствие, да, срочно делают операцию. Как правило, детей кладут в стационар. Угу. Да? Что еще может наш ребенок, да, проглотить? Вот, например,
0: массу всего может. Например, магнит может проглотить, магнит, или батарейка.
1: Да, вот если, да. Очень опасны батарейки, да, на что мы обратим внимание, это батарейки. Особенно батарейки круглые, плоские.
0: Как таблеточка.
1: Как таблетки, да. Эти батарейки имеют свойство тем, что они прилипают к стенке пищевода. Mm. И у ребенка симптомы интоксикации, температуры. Родители не понимают, что происходит.
0: Можно подумать, что он просто заболел.
1: Да, просто заболел, а тем временем там идет ожог, сильнейший щелочной ожог, и прожигается стенка пищевода до трахеи, тяжелые последствия операции. Да, мы следим за батарейками. У нас отдельно все игрушки с батарейками обязательно прикручиваются шурупами. Нету никакой доступности. И израсходные батарейки мы утилизируем в специально отведенные места в магазинах, да, угу. Это вот если проглотил. Если ребенок у нас глотает гелевые шарики, да, которые вот способны увеличиваться в размерах, да, они у нас рентген негативные, их не будет видно, да, и мы следим за состоянием ребенка, да, если ребенок ухудшается состояние, это значит, произошла обтурация, непроходимость, и мы говорим об этом врачам, вот, и реагируем на это.
0: А если ребенок подавился?
1: Да, если ребенок подавился, это значит, что ребенок вдохнул, да, если у него пошло не в пищевод, это пошло в дыхательные пути. Вы должны убедиться, да, что ребенок действительно подавился. Как понять, что ребенок подавился?
0: Ну, у него затрудненное дыхание.
1: Да, он или не дышит, он синеет, да, он становится красным, он становится синим, он издает странные звуки, да, такие покашливания, или он не издает звуков вообще, да. Странно, если маленький ребенок не издает звуков, да. И вот хотелось бы показать вам такие способы, да, на нашем малыше, как можно помочь ребенку освободить дыхательные пути от предметов. Если у нас малыш маленький, грудной, да, это будет один способ. Если ребенок постарше, если он уже большой, да, там 5-6-7 лет, вы не можете его так поместить на своей руке, я потом покажу другой способ. Вы увидели ребенка. Сначала вы поворачиваете его лицом к себе. Лучше все мероприятия проводить на полу. Или на диване, чтобы ребенок не упал. Вы нервничаете, он может выскользнуть, упасть, ударится. Да. Да? Вы садитесь на пол и дальше работаете с ребенком. Вы поворачиваете его лицом к себе. Фиксируете головку, смотрите в рот. Если вы видите предмет, который торчит, вот прям в ротовой полости вы достаете его, и ребенок задышал, все.
0: Но да, здесь есть вероятность запихнуть его дальше, потому что у мамы трясутся руки от волнения.
1: Да, если его не видно, видно очень далеко, вы не трогаете. Угу. Потому что есть вероятность, что вы протолкнете дальше, он застрянет в голосовой щели, и произойдет рефлекторный спазм, и такой спазм снять очень тяжело. Угу. Поэтому если так вот не торчит вот прям вот из зубов, то мы проводим следующее мероприятие. Мы кладем ребенка подбородком на руку себе, ножки зажимаем под мышкой, да? Голова у нас ниже попы. Если ребенок большой, крупный, то ноги вы можете положить просто себе, да? На ногу. Обязательно зажимаем ребенка, да? Рука под подбородком. И папа, если папа, он может просто нажимать
0: куда?
1: Сильными усилиями на спинку ребенка, рукой на спинку ребенка к грудке. 5 раз. Если мама, если она послабее, она может стучать. Да? Это должно быть резко, это должно быть сильно. Вот мы делаем такие 2, 3, 4, 5. Обычно на первом-втором стуке идет у нас выдох, вылетает этот предмет. Если этого не произошло, мы поворачиваем ребенка лицом к себе, перекладываем на другую руку, фиксируем ножки ребенка, двумя указательными пальцами ставим в одну точку ниже линии сосков, ниже, к животику, не к голове, а ниже. И 5 сильных вдавливаний, прям постарайтесь максимально сильно до позвоночника. 1, 2, 3, 4, 5. Вообще должно на этом этапе все разрешиться благополучно, ребенок откашляется. Если этого не произошло, вы опять быстро берете ребенка, переворачиваете, повторяете все заново. 1, 2, 3, 4, 5. Не задышал. 1, 2, 3, 4, 5. Угу. И так вы продолжаете. Это должно помочь. Если у ребенка вылетело, если появился хоть какой-то кашель, вы оставляете его откашливаться, потому что кашель намного лучше любых ваших мероприятий, постукиваний и потряхиваний. Он откашливается, он задышал. Ребенок порозовел, все обошлось хорошо. Я рекомендую вам потренироваться, каждой маме протренироваться дома. Заранее. Это на кукле или на ребенке его, не стучать по нему. Вот именно вот эти перекладывания, чтобы в какой-то такой ситуации вы уже были готовы. Несложно. Зажали, чтобы ребенок не пал, чтобы вы были уверены. Если ребенок более старшего возраста, вы не можете его вот так вот положить, вам тяжело, да, и вот если просто надавливание, он уже, у него большая грудная клетка, вы применяете прием Хемлика. Вы подходите сзади, на уровне его грудной клетки, ставите себе, вот он должен стоять или сидеть, просто вы обхватываете его сзади, двумя руками скрещиваете руки. Вот так вот, перед его замок, перед нагрудной стенкой. И резкими движениями приближайте его к себе груди, как бы, да? 1, 3, 4, 5. Да? Еще раз покажу так. Вы даже почувствуете себе, как вот даже ребенком вы себе врете, и вы чувствуете, как вы выдыхаете. Ребенок тоже должен выкашлять это. В принципе, это применяется и для взрослого. В любой ситуации, когда подавился взрослый и нет кашля, он синеет, вы можете применить к нему вот этот прием.
0: Спасибо. Очень сложно детям объяснить, что не надо лазить в розетки, не надо обсасывать провода. Вот, например, мой ребенок очень любил кусать зарядное устройство, он его так вешал и здорово кусал, даже однажды испортил мне таким образом зарядку. А как же лучше обезопасить ребенка от электричества?
1: Ну, существуют специальные протекторы, да, вот заглушки для розеток, да, вы заглушаете розетки, если вам надо, вы достаете и этим пользуетесь, да, вы убираете провода, розетки стараетесь делать в недоступном месте, там, да, за диванами или повыше для ребенка. И следите за ребенком. Самое главное, в принципе, ребенок не должен оставаться без присмотра. А если случилось так, что ребенка ударило током, да, и напряжение большое, ребенок не дышит, первая помощь при этом изолировать его от электричества, да, каким-то предметом, который не проводит электричество, резина, дерево, вы отодвигаете его. И если ребенок не дышит, не подает признаков жизни, вы тогда делаете ему непрямой массаж сердца, да?
0: Uh-huh.
1: Если грудничком, я опять покажу на нашей кукле, если это у нас грудничок двумя пальцами, если это взрослый постарше одной рукой, если большой двумя руками, да? И количество нажимов у нас зависит от возраста ребенка. Чем меньше, тем чаще. Вот у маленьких 90 в минуту, у старших меньше, да? Вот, например, маленький, раз, два, три, четыре, вдох. Вы ему вдыхаете, закрываете нос, вдыхаете в рот. Если грудной, прям сразу в нос, в рот. Раз, два, три, четыре, вдох. Раз, два, три, четыре, вдох. Если ребенок задышал, или если вдруг у него не отключалось дыхание, вы облегчаете ему дыхание, открываете, обеспечиваете доступ свежего воздуха.
0: Кислород. Поговорим об игрушках. Какие игрушки более опасны для ребенка? Вот как раз, да, что он может, не знаю, проглотить и как себе навредить?
1: Ну, это все игрушки, даже мягкие игрушки, которые содержат мелкие компоненты, да. Ребенок может отгрызть.
0: То есть вот такая вот штучка, да, казалось бы, безобидный цветочек.
1: Да.
0: Он может его отгрызть.
1: Да. Ну, это все игрушки, которые не соответствуют по маркировке для возраста ребенка, да. А мелкие детальки он запихнет их себе угодно, куда в нос, в ухо, куда только не пихают детки, да. Вот. Нужно подбирать соответственно возрасту ребенка, чтобы было все безопасно, чтобы не было мелких деталей. Если у вас есть ребенок 12 лет, он играет в лего, и ребенок годовалый, да?
0: Который обязательно придет и будет там же ковыряться.
1: Вы это все следите и отдельно убираете.
0: И я хотела еще спросить, вот у нас такие штуки лежат, это для чего?
1: Это для, по большей части, для купания в воде, да, чтобы ребенок, это было не скользко, мы приклеиваем, и ребенок не скользит.
0: Он на присосках, да?
1: Он на присосочках, да, да, они бывают ковриками, бывают такими маленькими, или на скользкие поверхности дома, да. И еще вот по поводу воды, никогда не оставляйте ребенка без присмотра купаться. Если он уже умеет стоять и сидеть, если ему уже 5 лет, ребенок не должен находиться один.
0: Ясно. Спасибо большое. Было очень интересно, познавательно. Наш с вами цикл передач закончился. Мы вам очень благодарны за то время, которое вы нам уделили. Всего вам хорошего, счастливого пути. До новых встреч.
1: До свидания.
0: Подведем итоги. Любящие родители должны постараться максимально обезопасить жизнь своего ребенка, ведь у малышей еще нет страха и жизненного опыта. Постарайтесь просчитать на шаг-два вперед развитие опасных ситуаций и сделать все зависящее от вас, чтобы устранить их. При угрожающих жизни состояниях будьте готовы оказать ребенку первую помощь и своевременно обратитесь за медицинской помощью. И, конечно же, не оставляйте малыша без присмотра. Будьте здоровы вы и ваши дети. До встречи!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Без пророческого слова христианство обречено на то, что оно будет топтаться на месте в невременном, так сказать, измерении.
4: Из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии, где говорится о том, как дева в чреве приимет, родит сына, назовут имя ему Иммануил.
5: В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаии – одна из самых известных и читаемых.
1: В этой программе – книги, входящие в пророческий раздел Библии, цель пророческих книг, рекомендации по чтению пророческих книг, обзор книги пророка Исаии.
5: После прочтения Нового Завета и знакомства с Пятикнижием, книгами исторического цикла и поэтическими книгами, нужно обратить внимание и на самую большую часть, достаточно большую часть, это книги пророческие. Таких книг в Библии, которые начинаются со слов «книга», «пророка», название книги, «книга пророка» такого-то, их 16. В этом разделе еще одна маленькая книга, которая тоже входит в этот раздел, это книга «Плач Иеремии». Пророков мы делим по объему, не по значению, на больших и малых. Большие пророки – это книги, в которых много глав. Вот, Исаия – 66 глав, там, Иеремия – больше 50 глав. То есть книги с большим объемом. Иезекииль – большая книга. Даниил – он чуть меньше, он близок к малым пророкам по объему. Книга Даниила в еврейских списках относится к писаниям, не к пророкам. Малых пророков – они бывают от одной главы до 6 глав, да, до 12 тоже глав. Но они все входят в одну книгу, их 12. И книга так и называется, 12 по-еврейски, Трайасар. Вот как они следуют в наших Библиях. Осия, Иаиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария, Малахия. Ну, пожалуй, из всех пророков самый известный – это пророк Иона. Просто в этой книге довольно занимательный сюжет, и мы помним кита. Джота изображает заглотнувшим Иону по бедра. Видны лишь ноги, которыми несчастный молотит по воздуху. Тот же сюжет увековечивает Микеланджело и Дали. В Гауди есть витраж, где Иона неспешно выходит из пасти рыбы, словно пассажир из отверстых челюстей парома. Иона, который выглядит совершенно по-разному, похож на фавна или бородатый старец, может похвастаться очень солидной и богатой иконографией. Ною остается только позавидовать ему. Ну, так об этом написал Джулиан Барнс в своей книге «История мира» в 10,5 главах. Читать пророческие книги надо, конечно, понимая, что библейские пророки не предсказывают будущее в узком смысле слова. Они провозвестники воли Божьей. Даже упомянутый нами в книге пророка, по книге Ионы пророк предвещает гибель города Неве через 40 дней, но город не разрушен, потому что в результате его проповеди город покаялся, то есть отказался от грехов и возвал к Богу. И он сетует: «Господи, не это ли я говорил, когда был еще в стране моей? Я побежал в Фарсис, потому что знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии». То есть Бог в книге пророка Иона предстает добрым и милосердным Богом.
3: Каждое поколение читает библейские пророчества своими глазами, понимаете? Вот. Им кажется, что вот эти события, которые там записаны, это именно в наше время происходит. И я скажу, что в некотором смысле это и правильно, потому что многогранность и глубина каждого библейского текста, она так велика, что она универсальна во всех культурах, во всякое время и везде, где только она проповедуется. Это Божий диалог с человечеством и с каждым из нас в отдельности.
6: как правило, библейские пророчества мы не можем предугадать, как они исполнятся. То есть библейские пророчества, они даны скорее для того, чтобы, когда они исполнятся, мы увидели, что Бог руководит историей, что все под его контролем. Но сказать, что вот это пророчество, оно означает вот это, и там через 5 лет что-то произойдет, это называется богословские спекуляции. Эти вещи, ну, к библейскому тексту применять не стоит.
5: Любую пророческую книгу надо читать, предварительно познакомившись с ее устройством, немного почитав о пророке. То есть нужно какое-то введение или предисловие, чтобы настроиться на книгу. Не все надо книги начинать сначала читать. Например, книга пророка Исаии рассказывает об Исаии в 6 главе. В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаии одна из самых известных и читаемых. Его имя Ишаяху означает «Спаситель мой Яхве». Это прежде всего великий пророк, поэтому его книга наиболее цитируемая в Новом Завете после книги Псалтырь. Вслед за Иеронимом христианские комментаторы называют книгу пророка Исаии «Евангелие в Ветхом Завете». О жизни Исаии сохранилось лишь скупые сведения. Известно, что он был сыном Амоса и совершал свое служение в Иерусалиме во второй половине 8 века до Рождества Христова. Обо всем остальном сообщает нам иудейская традиция. Он происходил из царского рода, был женат, у него было 2 сына. Об этом, кстати, говорит сама книга. О его мученической смерти пишут уже ранние христианские авторы, и, возможно, об этом говорится в послании к евреям. Их распиливали надвое. Послание к евреям, 11 глава. Пророческая миссия Исаии связана с Иудеем и ее столицей Иерусалим, потому что здесь он произносил свои огненные проповеди, поэмы. Исаия как раз жил в эпоху трагических потрясений. Он был призван к служению в один из самых трудных периодов истории своего народа. В год смерти Узии царя, 6 глава, 1 стих, за которыми последовали десятилетия страшных бедствий. Как и все пророки Древнего Израиля, он живо откликается на политические международные события своего времени. Его пророчество, главах с 1 по 39, следует рассматривать как раз в общем контексте истории Ближнего Востока второй половины 8 века, когда росла и укреплялась Ассирийская империя, завоевывала все новые и новые земли, в том числе Иудею, что в конце концов привело к падению и исчезновению большей части Израиля. 10 колен Северного царства, мы помним, что Израиль разделился на 2 царства, Северное, которым было 10 колен, и Южное, Иудейское царство. И они противились союзу с языческой империей. Исаия был не только пророком, он был еще и поэтом. Поэтика из тех книги неповторима, язык чрезвычайно богат, форма многопланова. Пророческие вести, грозные предостережения о судах Божьих, обличения, они соседствуют в ней с плачами и погребальными песнопениями. Там есть гимны и сатирические песни и порицания. Получается так, что Исаия, подобно другим библейским пророкам, отдал свой поэтический дар пророческому служению. И вот глава 6, она описывает его призвание.
7: «В год смерти Озии царя увидел я владыку Господа. Он восседал на высоком, вознесенном престоле, и края рис его стелились по всему храму. Над престолом его парили серафимы шестикрылые. 2 крыльями они прикрывали лица, 2 ноги, а 2 крыла раскрывались в полете. Восклицая, они вторили друг другу: «Свят, свят, свят Господь воинств! Вся земля исполнена славы Его!» От звуков этих сотрясались врата, и храм наполнился дымом. Тогда вскричал я в испуге: «Горе мне! Погиб я! Сам я человек с устами, оскверненными грехом, и живу с такими же людьми, а глаза мои видели царя, Господа воинств». Тогда один из серафимов подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь с жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал: «Теперь, когда коснулось это уст твоих, вина твоя удалена, и грех твой прощен». И я услышал, как Владыка Господь вопрошал: «Кого мне направить к народу своему? Кто будет вестником нашим?» Я отозвался: «Я готов пойти. Отправь меня».
5: Исаия услышал призыв Господа возвестить народу страшную весть о суде, побудить вернуться к Господу, даровать надежду, указать, что явится росток Господень, который будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле. В пророческих вестях Исаии события 8 и 6 веков до Рождества Христова представляют собой единый процесс суда, где великие империи – это орудие в руках Бога Яхве. Конечная цель – духовное обновление и возрождение народа. Одно из ключевых понятий Исаии – это суд Божий. Вот с ним и связана центральная тема первой части книги. Первая часть – это главы с 1 по 39.
1: Тема суда – ведущая тема Исаии. С суда и начинается первая глава, когда пророк взывает к небу и земле, призывая их во свидетели. «Слушай, небо, и ты, земля, внимай тому, что говорит Господь. Я взрастил сыновей и возвысил их, а они восстали против меня». Далее Исаия говорит о том, что приговор может быть оправдательным на условии послушания, изменения образа жизни, когда справедливость по Божьим законам станет ведущим принципом жизни. «Придите же и рассудим, — говорит Господь, — если даже багровы ваши грехи, чистыми сделаю вас, белыми, как снег». Исаия предсказывает появление ростка Господнего, Мессии, в главе 4. «В тот же день росток Господень во всей красе и славе явится, и плод земли будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле». В главе 10 Господь говорит, что Ассирия станет орудием его возмездия над его непослушным народом, называя вторжение врага днем суда. «Я пошлю Ассирию на племя неверное, на народ, что разгневал меня, грабить грабительски, добывая добычу, попирать их, словно грязь на улице».
5: Пророк, живущий при израильском царе Факе и иудейском царе Ахазе, видел беззаконие земных владык, их пагубные указы, коварство, алчность, притеснение сирот, бедняков, вдов. Кстати, сироты, вдовы и бедняки – это социально как раз угнетенные классы, и именно с них, о них больше всего говорит пророк. К ним обращена его весть, когда он пытается спасти этот народ. И надо сказать, что когда возникает позднее богословие, которое говорит об освобождении народов, угнетаемых другими народами, то книга пророка Исаии становится актуальной для этих народов.
4: Что касается пророчеств. Пророчества, они обычно имеют все-таки два измерения. Может быть, и больше мы найдем, но как минимум два. Они произносились в конкретное время по конкретному поводу. Кроме того, у них есть какое-то глобальное измерение. Если они попали в Священное Писание, значит, даже когда это время прошло, этот повод так или иначе перестал быть актуальным, в них все равно осталось что-то значимое и важное. Но из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии.
1: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее».
4: Конечно, это очень хорошо совпадает с представлениями о рождении Христа, да, в Евангелиях. И напрямую Евангелие, особенно Матфея, ссылается на это пророчество. Но если почитать книгу Исаии, 7 главу в контексте, мы увидим очень простую ситуацию. Там Южное царство Иудейское находится под угрозой вторжения со стороны Северного царства Израильского в союзе с Сирией. И вот царь Ахаз, он волнуется по этому поводу. Ему навстречу выходит пророк Исаия и говорит: «Не беспокойся, и вот дева родит сына, ему назовут имя Эммануил, и еще этот ребенок будет совсем маленьким, а эти северные царства, они пропадут, да, то есть уже перестанут быть угрозой». Очень конкретное пророчество, связанное с абсолютно конкретным эпизодом в истории Израиля, который давно прошел. его нету. Но почему-то получилось так, что этот текст сохранялся, воспринимался уже как пророчество о некотором чудесном рождении младенца в какой-то отдаленной более перспективе. И, соответственно, получалось, что речь идет не просто о рождении ребенка вот здесь и сейчас, тем более, что в оригинале там стоит слово «альма», которое не обязательно означает «дева», оно может означать «молодую женщину». И, возможно, Исаия показывал на какую-то молодую женщину, может быть, жену царя Ахаза, говоря, вот твоя жена родит сына, он будет еще совсем маленьким, а уже ситуация исправится. Да? Но впоследствии мы начинаем воспринимать какой-то более глубокий смысл пророчества. И это вполне закономерно, потому что пророчество, видимо, это не предсказание будущего, ну, как всякие там аналитики, какой будет курс доллара, продавать доллар или покупать, какая будет погода, да, вот уже многие планируют летний отпуск, наверное, жарко будет летом или нет, куда лучше поехать, да, на север поедем, а вдруг там дожди будут, на юг, а вдруг будет слишком жарко, к морю, а вдруг там шторма и вода холодная, да, в лес, а вдруг вспышка энцефалита, надо все это знать заранее. Вот пророчество – это не такой прогноз, который нам часто бывает интересен. Но это некий такой взгляд сверху на то, что происходит здесь.
5: Исаии известна жизнь простых людей, которые предаются всевозможным страстям. Даже эти простые люди уходят в идолопоклонство, стяжательство, чувственным удовольствием. Конечно, Исаию сокрушал духовную ущербность отвернувшихся от Господа людей. То есть он говорит, что торжествует лицемерие, набожность напускная, эгоизм, гордыня. Говорит он так.
8: «Язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло».
5: Причина надвигающейся гибели, они в том, что в духовном состоянии каждого отдельного человека, народа в целом. Отсюда грозное пророчество, точнее, обличение пророка – это лейтмотив первой части книги. Когда пророк обличает, он призывает народ вернуться к Господу. В общем-то, выражение, когда мы говорим о покаянии, «обратитесь», это происходит как раз из еврейского выражения «повернитесь». Да? То есть слово «обратитесь» несет в себе эту идею поворота. Вы можете вернуться к Богу, вернуться к твердыне, обрести в нем внутреннюю духовную силу, чтобы выстоять под натиском бедствий и эпохи.
8: Слово «шув» легло в основы концепции покаяния, раскаяния. Раскаяние, еврейское «тшува», буквально «возвращение», исправление поведения, являющееся условием божественного прощения. При раскаянии человек должен испытывать искреннее отвращение к своему проступку и, более того, доказать это отвращение всем своим поведением, прекратить грешить и начать совершать благие поступки. «И да оставит злодей свой путь, нечестивец, недобрые мысли свои. Пусть все они к Господу вернутся, Он их помилует. К Богу нашему Его прощение безгранично».
5: «Если не будете твердой в вере, — говорит Исаия, — не устоите». В этом смысле как раз синодальный перевод не очень точен. Он говорит, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. То есть не очень понятно, о чем идет речь. А вторая часть книги, главы 40 по 66, они посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении пленников на Сион, об избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима, об Израиле как светоч для других народов, об искупительной миссии страдающего слуги Божьего и признании верховной власти Яхве над всеми народами.
8: Книга пророка Исаии явно делится на две части. Главы с 1 по 39 содержат предостережения и обетования, предсказания о судьбах народов, а также о Божьем суде над миром. Рассказывается об осуществлении ряда предсказаний. Главы с 40 по 66 посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении изгнанников на Сион, избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима,
1: об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего Божия слуги и признание верховной власти Бога Яхве всеми народами. Это вести надежды и утешения.
5: Для пророческих вестей этой части книги характерна величавая простота и лиризм. Это прежде всего вести надежды и утешения.
1: «Утешайте, народ мой, утешайте его, — говорит Бог ваш. Ласково говорите с Иерусалимом, возвестите ему, что его борьба окончена».
4: Вот пророчество, мне кажется, похоже на то, как мы такие рыбы, живущие в реке. Река времени течет, мы в этой реке плаваем, даже не замечая, как она течет, но нас с течением ее все время куда-то сносит. А вот представим себе, что некоторая рыба обрела способность летать. Она не просто выпрыгнула из воды, запрыгнула. Это с нами часто бывает. Да? Мы выходим в какую-то иную реальность, да? Вот, по крайней мере, в своем воображении. А вот какая-то рыба выпрыгнула, взлетела и увидела всю реку. Увидела ее исток, увидела устье. И она нам рассказывает, как эта река течет. А мы в реке этого не видим. Мы там видим водоросли какие-то, там раки ползают, другие рыбы плавают. У нас тут своя жизнь. Мы не понимаем, откуда эта река вытекла и куда она впадает. А вот эта рыба нам рассказывает. Она посмотрела, увидела, потом нырнула к нам обратно. С рыбами такого не бывает, конечно. И рассказала. И мы, может быть, на нее очень обиделись, потому что у нас тут, знаете, раки, у нас тут, знаете, рыбы, водоросли, ракушки. А эта рыба нам объясняет, вы знаете, есть исток реки, вы знаете, есть устье, мы все когда-нибудь в море приплывем. Зачем нам это море? Оно соленое, мы там жить не хотим. Да? Вот с пророками основная проблема в том, что они рассказывают нам обо всем. И смотрите, я сравнил течение реки со временем. И пока мы рыбы, мы не видим, что эта вода течет куда-то, нас несет течением, и мы в нем существуем. Иногда замечаем, что мы переместились. А эта летучая рыба, она нам описала всю реку сразу. Для нее течение, она его видит, но для нее течение – это не то, в чем она существует, это то, что она наблюдает одновременно начало и конец. Да? И поэтому, говоря с нами, рыбами внутри реки, она описывает и исток, и устье одновременно, и наше положение, и то, куда нас вынесет. Она нас предупреждает, вы знаете, вот там дальше сети, там рыбаки сети поставили, я видела сверху, вы туда не плывите. А мы говорим, да ну какие сети, мы даже не знаем, что это такое. И продолжаем плыть туда уверенно в эту сторону. И для нас это важно, допустим, здесь и сейчас, что нам про сети объяснили, а рыбам, которые придут потом, будет важно, что описали течение реки, что у реки есть исток, есть устье, есть смысл, есть направление, и рыбаки, которые появляются, они появляются в определенных местах, не в любом же месте рыбу ловят, да? И мы можем понимать, в каких местах. Пусть мы это место уже проплыли, но там дальше другое такое же, да? Понимаем, как избежать каких-то неприятностей и тому подобные вещи. Вот пророки похожи, мне кажется, на это в таких очень общих чертах.
5: Главы 40 по 50 по 55 содержат пророчества, обращенные к изгнанникам в Вавилоне. Касаются событий второй половины VI века до Рождества Христова. А главы 56 по 66 пророчески изображают новую жизнь избавленного народа, которая будет возрождена, устроена согласно завету, союзу с Господом. Пророк стремится, чтобы народ жил не в отчаянии. Он измучен войнами, он измучен изгнанием. Поэтому поддержкой и ободрением он спасает его от парализующей ностальгии по прошлому. Пророку Божьему открывается будущее.
1: Последние главы иногда называют третьей частью Исаии. Там говорится о счастливом завершении истории земли. «Воистину, новое небо творю я и новую землю. О прежних же и самая память исчезнет. На ум уже никому они не придут». «Вечными да будут радость и ликование Твое о том, что созидаю я ныне. И Иерусалим я сотворю, чтобы был он средоточием радости, народ его отрадует».
5: Именно этот мотив потом будет повторен в последней главе, последней книги Библии, книги Откровения. Сама история не предопределена роковым образом, как это казалось ранее. Господь Бог вершит историю. Он властит над миром. Народы пред ним, что капли из ведра. Грех будет удален и искуплен. Преображение достигнет пределов самой Вселенной. Народ Божий обретет те благословения, которых он желает.
1: «Как новое небо и земля новая, которые я творю, прибудут предо мной, возвещает Господь, так прибудет вовек потомство ваше и ваше имя».
5: Кстати, эти последние главы с 39 по 66, вот вторая часть, 40 по 66, они настолько иногда точно описывают будущее, что исследователи думают о том, что эти книги были написаны после того, как народ вернулся из плена израильского. То есть относят написание этой части к более позднему периоду. И говорят, что это был человек, который подражал Исаию. Позднее эти главы были присоединены к основной части книги пророка Исаия. То есть Исаия – обличитель, а потом пришел другой человек, который подражал ему, так называемый второй Исаия, и написал вторую часть. На самом деле мы видим в книге «Внутреннее единство» и обороты, повторяющиеся первой части, повторяются во второй, и мы видим, как книга построена очень интересно, то есть она сама внутри показывает исполнение внутреннего единства. То есть вряд ли эту книгу можно разделить на несколько частей.
3: Лично для меня изучение библейских пророчеств началось где-то с 5 лет. Мы жили в Польше, мой отец православный священник, но адвентистские книгоноши занесли тогда тоже книги. И вот как раз занесли книгу толкование, такая брошюрочка толкование книги пророка Даниила. Вот. Это настолько меня заинтересовало, маленького, что там стоит истукан, что вот камень падает, я не мог понять. Но мне сказали, что это штундистская книжка, и тебе это рано еще понимать. Но прошли годы, Господь дал мне понять эту книгу, потому что я и сам ее стал преподавать. Понимаете? И отвечая на ваш вопрос, вот, что Бог помогает понимать библейские пророчества тому, кто хочет их понимать. И будет понимать столько, если он больше хочет понимать, Дух Святой поможет ему больше их понимать. Как Даниил. Он Даниил, говорит, написано в 7 главе, «Я потребовал от ангела более глубокого изъяснения о четвертом звере и о малом роге, который на нем появился, и о 10 рогах». То есть в данном случае, если бы он этого не потребовал и не востребовал был более глубокого понимания истины, ангел бы Божий сказал, вот видишь, вот тут ты слышал, слышал, 4 эти символа, это 4 царства. Ты понял? Понял. Все. Хватит себя? Хватит. Все. А он говорит, мне не хватит, я хочу более точного понимания. Я думаю, это тот принцип, которым Бог раскрывает истину для каждого времени.
9: Духовной жаждою томим, в пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился, перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы, моих ушей коснулся он. Их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горни ангелов в полет, и гад морских подводный ход, и дольний лозы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои, вложил десницею крова. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Анастасия Сергеева.
2: Здравствуйте, дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки. Воспитание детей – вот главное направление нашей программы. Мы будем рады, если в передаче «Мамины секреты» вы почерпнете для себя что-то полезное, что поможет вам стать ближе к своему ребенку. Сегодня мы продолжим тему об особенностях воспитания приемного ребенка. Стоит ли говорить ребенку, что он не родной? Этот вопрос задают себе многие родители, усыновившие малыша. Если все-таки говорить, то когда и как это сделать максимально безболезненно? Горькая правда или сладкая ложь? Этот вопрос начинает мучить приемных родителей еще до того, как малыш приходит в семью и остается с ними все то время, пока правда о биологических родителях спрятана вместе с документами об усыновлении в тайных уголках дома. Главное ваше желание в этом вопросе – это не причинить боли своему ребенку. Вам кажется, что горькая правда может навсегда отравить ему жизнь. Вы словно примеряете на себя эту ситуацию, вы размышляете о том, как бы вы чувствовали, если бы вдруг родители, которых вы любили, оказались неродными. Безусловно, это было бы ударом. И в первую очередь это сокрушающий удар по самооценке. Я не нужен, от меня отказались, я плохой, хуже, чем другие. Однако не будем забывать, одни отказались, а другие согласились. Вот они, люди, которые любят, заботятся и желают только добра. Если вы смотрите на эту ситуацию глазами ребенка, то видите только факт отказа. А если вы смотрите на нее глазами взрослого человека, то понимаете, что те, кто отказались от малыша по каким-то причинам, не были готовы к его появлению или не могли благополучно воспитывать его. Вы же такую возможность имеете. Ваши действия были осознаны. Вы готовы любить и растить этого человека. А значит, он ничего не потерял, а только приобрел от смены родителей.

0: и вы, имея такой жизненный опыт, способны донести эту мысль до своего ребенка и доказать, что отказ биологических родителей не имеет к его личности никакого отношения, что он лично от этого не стал хуже. Представим себя на месте подростка, которому сообщают о том, что мама с папой, которых он помнит с детства, не рожали его, а взяли из детского дома. Один из первых вопросов, которые возникают в голове в такой ситуации, это «почему мне не сказали раньше?». Для большинства людей горькая правда действительно дороже сладкой лжи. Потому что осознание того, что самые близкие в жизни люди долгое время обманывали, очень болезненно. Порой даже невыносимо. Ведь до определенного момента ребенок все в своей жизни воспринимает через родителей. Их слова – истина в первой инстанции. И если вдруг из фундамента доверия выбивается такой основополагающий камень, то теперь под сомнение ставится каждое слово, когда-либо произнесенное близкими людьми. Это может навсегда подорвать доверие ребенка как к своим родителям, так и к людям вообще. Предподростковый и подростковый возраст, то есть от 12 и старше, является самым неподходящим для подобной новости, потому как в этот момент все и вся ставится ребенком под сомнение. Скачет настроение и самооценка. Любые слова и действия родителей воспринимаются в штыки. Ребенок часто испытывает чувство одиночества. Ему непонятны многие социальные явления. Мир кажется ему враждебным и непредсказуемым. В этот момент сообщение о том, что его когда-то бросили, и потом долгое время не говорили правду, будет очень болезненным. Поэтому в таком возрасте нужно максимально аккуратно подбирать слова. А лучше не откладывать разговор до того момента, когда ребенок станет подростком. Большинство приемных родителей умышленно оттягивают момент открытия правды, потому что считают, что дети не способны понять в раннем возрасте, что такое детский дом, разницу между биологическими и приемными родителями. Чаще всего дело не в этом, и родители пытаются обмануть самих себя, прикрываясь неготовностью малыша к тяжелому открытию. Просто родителям страшно. А вдруг, узнав о том, что они не настоящие родители, ребенок перестанет их считать родными? Помните, если ребенок начал задаваться вопросом своего появления на свет, то он готов к любой информации, которую дадут ему его родители. Главное, чтобы это было максимально близко к правде. У него не должно быть никакого ощущения обмана. Если вы с самого начала не делаете из этого секрета, и рассказывайте о его появлении в вашей семье как о чем-то естественном и положительном, то и реакция малыша будет соответствующей. Так что лучший возраст для раскрытия тайны – это возраст первых вопросов из серии «Откуда я появился?». Но ситуации бывают разные, и разные бывают дети. Кто-то начинает задавать вопросы о своем рождении раньше, кто-то позже, а кому-то уже начали говорить неправду какое-то время назад и только потом поняли, что сколько веревочки не виться, а конец все равно будет. Дети в возрасте до 4 лет мало интересуются подробностями своего появления на свет. У них еще почти нет прошлого и совсем нет представлений о будущем. Они живут только сейчас. И поэтому им важно, чтобы в этот момент все было легко и гармонично. Очень чуткие к душевному состоянию родителей, малыши в это время безошибочно определят темы, на которые вы не хотите с ними говорить и не будут задавать вопросов. И это не от того, что им не интересно, а потому что родители не хотят отвечать на вопросы. В этот период жизни малышей самое главное не то, что вы будете говорить им, а что вы будете чувствовать в сердце при поднятии вопроса об усыновлении. Прочувствуйте, что это не стыдная, болезненная тайна под семью замками. Возможно, вы спасли жизнь этому ребенку. И нет ничего страшного, если вместо аиста или капусты в вашем рассказе уже появится дом, куда приносят детей, в котором вы выбрали замечательного малыша. Для ребенка в возрасте до 4 лет все слова мамы и папы воспринимаются буквально. Минув глупые рассказы про капусту, вы можете сказать, что усыновили ребенка, то есть завели себе сына или дочку. Не поняв пока истинного смысла этого процесса, он успокоится на этом. Узнав правду, но по-прежнему считаю вас самыми настоящими мамой и папой. Еще одним хорошим заделом на будущее будет сбор информации о том отрезке прошлого вашего ребенка, которое он провел не с вами. Вы можете сфотографировать детский дом и вас с малышом на его фоне. Если у вас есть информация о его первом родном доме, то стоит сфотографировать и его тоже. Собирайте всю информацию, даже самую незначительную, на ваш взгляд. Скорее всего, когда малыш вырастет, он захочет узнать всю правду, и тогда у вас будет возможность ему помочь. В возрасте от 5 до 7 лет детей начинают одолевать сотни вопросов, в том числе о появлении их на свет. Здесь они сами облегчат вам задачу, с неподдельным интересом выясняя значение каждого произнесенного вами слова. Потому что им уже важно знать не только то, что все в порядке. Им важно действительно понять, как это произошло. Это самый подходящий период для открытия секрета его рождения. Отвечать на вопросы малыша надо спокойно, четко, просто и максимально понятно для его уровня развития. Не пытайтесь говорить с ним об этом как со взрослым и мотивировать уход его родителей глобальными социальными проблемами или что-то еще, что в таком возрасте понять сложно. А вот испугаться можно. Но и добрых, позитивных сказок, не имеющих ничего общего с реальностью, тоже рассказывать не нужно. Выбирайте путь незамысловатой правды, сопровождаемой доброй, любящей улыбкой. Не забудьте упомянуть в своем рассказе о том, что есть родители, которые могут родить и воспитать ребенка. И есть те, которые могут родить, но не могут воспитать. И есть, наконец, те, которые не могут родить, но могут воспитать. Тогда те, которые родили, отдают детей тем, кто может их воспитывать. И тогда все счастливы, и родители, и ребенок. Будьте готовы к тому, что ребенок не один и не два раза может спросить вас об истории своего появления в вашей семье. Бывает так, что детям надо несколько раз услышать одну и ту же историю, чтобы зафиксировать в памяти свои представления на какую-либо тему. В этот период у детей могут возникнуть проблемы с посещением детского сада. Малыш будет бояться, что родители не придут за ним и оставят его там навсегда. Для того, чтобы избежать этой проблемы или хотя бы смягчить ее, нужно четко разделить в голове ребенка причины, по которым он оказался когда-то в детском доме, и причины, по которым он сейчас отправляется в детский сад. Делайте упор на то, что в детском саду ему будет весело и интересно. Там он будет играть, гулять, кушать и спать во время тихого часа. А потом он и другие дети вечером отправятся домой, к мамам и папам. И вы бы сами пошли с ним с большим удовольствием, да только взрослых туда не пускают. Да, с младшими малышами все понятно. Но бывает, что родители все-таки затянули с этим разговором до подросткового возраста. Что делать? Когда вы решаете сообщить своему ребенку, что он приемный, очень важно подобрать момент в ваших отношениях. Лучше, если в этот день или несколько предыдущих дней вы не будете конфликтовать, а иначе ваше сообщение может показаться ему подходящим обоснованием для происходящих семейных конфликтов. Стоит сразу подчеркнуть тот факт, что все это время вы любили и любите его, и биологическое происхождение как не сказывалось, так и не будет сказываться на вашем отношении к нему. Несомненно, стоит извиниться перед ребенком, что вы не открыли ему правду раньше. Объясните свое решение скрывать правду тем, что вы не хотели делать ему больно. И говорите это сейчас потому, что он стал взрослым. И потому вы можете говорить с ним как со взрослым, надеясь на полное взаимопонимание и поддержку. Часто в подростковом возрасте у приемных детей возникает желание найти своих биологических родителей. В этом возрасте подростки вплотную заняты самоопределением, осознанием своей роли в обществе и так далее. Им может казаться, что, отыскав своих настоящих маму и папу, они смогут найти ответы на многие вопросы, касающиеся их самих. Не мешайте им начинать поиск, даже помогите, предоставив всю имеющуюся у вас информацию. Однако стоит предупредить ребенка о том, что велика вероятность разочарования. Возможно, биологические родители не захотят пойти на контакт, они могут оказаться больными и тому подобное. Будьте готовы к тому, чтобы успокоить и всеми возможными силами поддержать своего ребенка в случае неудачи. В заключение, можем предложить родителям еще один важный аргумент. Если вы верующий человек, сообщите ребенку, что у вас тоже два отца. Один тот, которого вы называете папой, а малыш называет его дедушкой. И второй – это Бог, то есть отец всех людей. Подчеркните важную роль и того, и другого в вашей жизни. Перечисляйте с благодарностью все, что дают вам земные родители, а также то, что может дать только Небесный Отец. Пусть ребенок осознает, что для вас этот факт – преимущество. Но прежде чем этот разговор состоится, в втайне заручитесь поддержкой вашего небесного родителя. В этом поможет искренняя молитва. Дорогие родители, наша программа подошла к концу. Мы хотим обратиться к родителям, которые уже сообщили своим приемным детям об их появлении в своей семье. Пожалуйста, поделитесь своими опытами. В каком возрасте и каким образом вы сумели сделать это? Какова была реакция ребенка? Ваши советы – это бесценный кладезь для других родителей. В следующей программе мы продолжим разговор о приемных детях. Всего вам доброго, до новых встреч!
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Довгель.
2: Мир вам, друзья! Ощущаете ли вы себя счастливым человеком? Прямо сегодня, в этот день. На всякий случай расскажу вам одну историю о человеке, который признан самым удачливым, самым везучим человеком в мире. Фране Селах. Он родился в Хорватии в 1929 году прямо в рыбацкой лодке. В 1962 году во время путешествия его поезд, на котором он ехал, сошел с рельсов и начал тонуть в ледяной воде горной реки. Фране удалось выплыть, несмотря на сломанную руку. В 1963 году он летел самолетом, и уже самолет заходил на посадку. Фране отстегнул ремень для того, чтобы перекинуться пару словами со стюардессой. В это время самолет коснулся деревьев крыльями и буквально начал разрушаться в воздухе. Фране выкинуло потоком воздуха из самолета, и он приземлился прямо в сток сена. Но на этом все не закончилось. В 1966 году автобус, на котором он ехал, сорвался в пропасть. Опять, отделавшись только несколькими царапинами, он смог избежать гибели. В 1970 году его автомобиль взорвался. Взорвался бензобак. Но Фране уцелел и даже не было никаких серьезных повреждений. Через два года его автомобиль снова загорелся прямо по дороге. Что-то случилось с топливной системой. У него только опалились брови. В 1996 году, когда он гулял по городу, его сбил автобус. Он отделался парой синяками. Но и этого мало. В 2002 году, первый раз в жизни, единственный, он купил лотерейный билет и выиграл почти миллион долларов. Будучи уже пожилым человеком, деньги он частично пожертвовал церковь, частично раздал неимущим людям из своего села. Ну, счастливый человек, удачливый. Друзья мои, когда я открываю послание к Эфесянам, то я могу вам сказать, что он жалкий неудачник по сравнению со всеми вами, кто имеет драгоценную веру в Иисуса Христа. Посмотрите, что пишет апостол Павел. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть апостол Павел утверждает, что каждый верующий человек получил все благословения неба. Они наши. Они принадлежат нам по великому дару Божьей благодати. И этого достаточно, чтобы мы могли быть счастливыми, чувствовать себя таковыми каждый день жизни. И пусть этот день будет наполнен для вас радостью, любовью Господа и ликованием того, как благ Господь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
2: Друзья, скоро наша земля погибнет.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
2: Друзья, приходите скорее.
3: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
5: Можно мы с вами?
3: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем жирафов?
6: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
3: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
5: А я бы почистила капибару.
4: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
5: Я пошел чистить капибару.
6: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
7: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
6: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
8: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
5: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
6: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего два. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
8: Какую растительную пищу вы знаете?
5: Фрукты. Зерна.
3: Трава.
5: Фрукты.
3: Зерна.
5: Листья.
3: Листья.
7: Дедушка, а какой второй признак?
6: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
8: А каких животных с копытами вы знаете?
3: Газель Томпсона.
5: Лошадь.
3: Барашки.
8: Правильно. А еще кого-нибудь помните?
5: Козлики.
4: Олень.
8: Да. А это кто?
5: Носорог? У него что, есть копыта?
8: Да, только он относится к нечистым животным.
7: Почему? Он же плавает.
6: Да, но копыта у них не раздвоены.
5: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
8: Правильно.
5: И у ослика копыта не раздвоены.
6: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
3: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
9: Но его семья уже никогда не попали к себе домой.
8: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
5: Ого!
8: Пока земля полностью не покрылась водой.
7: И даже горы?
9: И даже самые высокие горы.
7: И Эверест?
9: И Макалу, и Килиманджаро.
7: И Килиманджаро?
9: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
8: А потом дождь внезапно прекратился.
3: А я пошла в свою комнату.
8: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
6: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
9: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
6: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
9: Но ворон вернулся в ковчег.
6: Тогда Ной выпустил голубя.
9: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
5: Да, терпеливый был этот Ной.
8: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
3: Ура, земля высохла, можно выходить?
6: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
5: Ура!
6: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
9: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
11: Благословен Господь Бог Израилев, от века и до века.
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Вадим Макиян.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Существует такое мнение, что после рождения Иисуса Христа люди спасаются верой. А до рождения Иисуса Христа люди спасаются делами, то есть законом. Давайте посмотрим, что говорит на этот счет Библия. Будем с вами изучать и откроем вместе послание апостола Павла к римлянам. 3 глава, и читаем с 20 стиха. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Мы видим, что Новый Завет говорит о том, что делами закона не оправдается никакая плоть. Идем далее. Римлянам 3 глава, 28 стих читаем. «Ибо мы знаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Получается, что действительно в Новом Завете оправдание по вере. Открываем Галатам 2 главу и читаем 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Соблюдение закона без веры не спасает человека. Об этом говорит Священное Писание. Почему? Да просто потому, что мы грешим все равно. И Священное Писание говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нету праведного ни одного. Поэтому делами закона мы не можем оправдаться, а только верой в Иисуса Христа. Хорошо, сделаем вывод. Делами закона нельзя оправдаться, а только верой. И эту же мысль подтверждает апостол Павел в послании к римлянам 1 главе 17 стихе. «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». И далее, Галатам 3 глава 11 стих. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный своей верою жив будет. Послание к евреям, 10 глава, 38 стих. Та же самая мысль, дорогие друзья. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, говорит Господь. Праведный верою жив будет. Я часто слышу, опять повторю свою мысль, что получается, в Новом Завете праведный верою живет, а в Ветхом Завете оправдывается законом. Но давайте посмотрим, кого комментирует апостол Павел. Откроем Ветхий Завет и будем читать вместе с вами пророка Аввакума. Пророка Аввакума. Читаем 2 главу, 4 стих. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». То есть мы видим, что оказывается до рождения Иисуса Христа, до его смерти, праведный тоже верою жив был. Получается, что все новозаветние писания – это комментарии к Ветхому Завету. И вот подтверждение еще одной этой мысли. Послание апостола Павла к римлянам, 4 глава, читаем с 1 по 12 стих. Тут говорится о ветхозаветнем времени. Читаем с вами. «Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. «Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты». Блажен человек, которому Бог не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в обрезании, чтобы и им вменилась праведность. Получается, что и Авраам получил оправдание тоже по вере, а не по делам. Мы делаем вывод, что и в Ветхом Завете, и в Новом люди спасались верою. Но только есть небольшая разница. В Ветхом Завете люди спасались верою в будущего Мессию, то есть Иисуса Христа, а в наше время, в Новом Завете, мы спасаемся верою в уже умершего Иисуса, нашего Господа. Идем дальше. Значит, сделаем небольшое отступление. Что такое вообще грех, в принципе, когда мы говорим о слове «грех»? Давайте посмотрим, что Библия говорит на эту тему. Что такое грех? Всякий Иоанна, 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». В Новом Завете говорится о том, что грех есть беззаконие. Как же так получается? Если мы оправдываемся верою, то зачем нам закон? Получается, что все-таки закон есть. Я хочу обратить ваше внимание, что когда мы говорим о том, что в Ветхом Завете люди оправдывались верою, то мы видим, что это не отменяло исполнение закона в Ветхом Завете. Та же история и в Новом Завете. Всякий, делающий грех, делает беззаконие, и грех есть беззаконие. То есть человек живет без закона, без закона. Понимаете, человек, живущий без закона, делает грех. Грех есть беззаконие. Так говорит Священное Писание. Послание к римлянам, 3 глава, 20 стих, говорит так. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». То есть, если есть закон, то мы понимаем, что такое грех, а нет закона, нет греха. Так говорит Священное Писание. И далее очень интересно тоже сказано, римлянам 7 глава 7 стих. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Ну, никак. Но я не иначе познал грех, как посредством закона. Ибо я и не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Вспомните, где написано «не пожелай»? Это 10 заповедей. Мы знаем, что здесь идет речь о десятисловном законе. Он говорит «не пожелай». Римлянам 4 глава, 15 стих. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона и нет преступления». Ну, подождите. Если мы говорим, что в новозаветнее время нет закона, то зачем пришел Иисус? Он же пришел. Вот для чего? Если говорим, что не имеем греха, 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих, то обманываем самих себя. Значит, мы грешны в Новом Завете. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Получается, что в Новом Завете мы должны исповедовать свои грехи. А если мы говорим, что нет закона, и мы оправдываемся только верою, то нет грехов. Но Священное Писание говорит, что мы должны исповедовать грехи. И Иисус, который, будучи верен и праведен, простит нам. Сам Иисус будет нас прощать. И только Иисусу мы должны исповедовать грехи. Об этом говорит Священное Писание. И никому другому, кроме нашего Иисуса Христа, нашего Господа. Если есть закон, значит, есть грех. И если есть грех, то значит, есть закон. Очень многие христиане говорят, что закон, который был дан на Синае, отменен в Новом Завете. Если закон отменен, то я еще раз повторюсь, то нету греха. То тогда очень интересно получается. Можно нам сегодня убивать и насиловать, но нет, так нельзя делать, потому что тогда мы будем грешить, и грехи нужно будет исповедовать. Если мы говорим, что нравственный закон отменен, то сегодня можно делать все, что угодно. Так не может быть, не для этого пришел Господь. И вот что говорит Иисус по поводу нас с вами. Евангелие от Луки, 5 глава, 31 стих. Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Значит, есть больные. Луки, 5 глава, 32 стих. «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Зачем же призвать к покаянию, когда нету греха и нету закона? Мы видим, что закон есть. Давайте коротко посмотрим, что говорит Новый Завет вообще в принципе о законе. Иакова, 1 глава, 22 стих. «Будьте же исполнителями слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». И тут внимание, 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы и пребудет в нем?» Мы видим, что нужно вникать в закон совершенный, закон свободы и пребывать в нем. «Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии, блажен будет в исполнении закона», говорит Иаков. Давайте дальше. Титу, 2 глава, 14 стих. «Который дал себя за нас», то есть Иисус, «чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистив в себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Есть беззаконие, значит, нужно очищать нас от него. Откровение, 22 глава, 14 стих. Это последняя книга Библии. Внимание, очень важный для нас с вами, жителей, для людей, которые живут в Новом Завете. Важный стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Блаженны те, которые соблюдают какие-то заповеди Божии. Мы будем разбираться, какие. Римлянам 3:31. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем верой своей. Есть еще один способ оправдания в вопросах закона, и вот какой он. Часто люди говорят: «Ну пришел Иисус и умер за нас. Он уже за нас умер, и нам не придется умирать». Давайте посмотрим, действительно ли это так. Действительно ли просто верующий человек в Иисуса Христа может просто получить без никаких действий, без ничего спасения? Да, спасение постигается только верой. Но вера, закон что делает? Утверждает. И поэтому Священное Писание говорит очень об интересном. Прочитаем об этом в Евангелии от Матфея, 7 главе, 21 стихе. Читаем. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Люди были верующие, чудеса творили, бесов изгоняли. Исцеления совершали людей. «И тогда объявлю им, — говорит Господь, — я никогда не знал вас. Отойдите от меня, и внимание — это то, что нам нужно. Делающие беззаконие». Делающие беззаконие, живущие без закона, отойдите от меня. Верующие в меня, но живущие без закона, говорит Господь, отойдите от меня. Мало делать добрые дела. Мало просто делать добро людям. Господь говорит, покажите любовь свою и ко мне тоже. Есть некоторые тексты, которые используются без изучения для того, чтобы показать, что якобы закон десятисловный отменен. Я хочу вам их прочитать, чтобы вы примерно о них понимали, о чем идет речь. Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 15 стих. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устраняя мир». Упразднив вражду плотью, а закон заповедей учением. Давайте далее. Колоссянам 2 глава 14 стих. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его из среды и пригвоздил ко кресту». Послание к евреям 7 глава 12 стих. «Потому что с переменной священства необходимо быть и перемене закона». То есть мы здесь читаем, что какой-то закон в Новом Завете должен быть отменен. Давайте вспомним вкратце, какие вообще были законы даны Израилю. Это церемониальный закон, это догматический закон, то есть закон, который формировал и структурировал деятельность жизненную всех израильтян. То есть в наше время это как бы конституция наша, а в то время это был закон, который регулировал все отношения между людьми, между Израилем того времени. Значит, мы поняли, что в Новом Завете какой-то закон был отменен. Мы увидим, что Новый Завет, когда упоминает слово «закон» в стихах, он упоминает не некий закон, который был, но он везде называется одним словом «закон». Церемониальный ли, догматический ли, десятисловный ли, десять заповедей – все называется закон. То есть мы должны разобраться, что же на самом деле отменено в Новом Завете. И это мы сделаем обязательно в следующей нашей встрече. Сейчас мы посмотрим, что говорит Новый Завет о законе в Новом Завете. Евангелие от Луки, 16 глава, 17 стих. Читаем вместе с вами. «Но скорее небо и земля перейдут, нежели одна черта из закона пропадет». Иакова 2 глава, 10-11 стих. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», то есть это десятисловный закон, сказал «и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Десятисловный закон в Новом Завете есть. Иаков об этом говорит. Римлянам 3 глава, 31 стих. Итак, мы уничтожаем закон верой? Никак, но закон утверждаем. 1 Коринфянам 7 глава, 19 стих. Апостол Павел четко заявляет. Обрезание – ничто. И необрезание – ничто. Но все в соблюдении заповедей Божьих. Друзья, мы видим из вышеперечисленного, что некий закон есть в Новом Завете. Он есть, и его никуда мы не можем деть. Давайте посмотрим, насколько этот закон он актуален. Еще раз, сегодня и вообще в наше время, и до какого времени этот закон будет актуален, десятисловный, который был дан. Мы разберемся в следующий раз обязательно среди законов, но мы видим, что сейчас Иаков говорит о неком десятисловном законе, и он актуален. Почему он актуален во времена Нового Завета? Да просто потому, что об этом говорит Библия. Посмотрим, где. Об этом сказано в книге Второзакония, это Ветхий Завет, 10 глава. Мы читаем с 1 стиха. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору. И две сии скрижали были в руках моих. И внимание! И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, те 10 заповедей, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их мне». И далее, 5 стих, читаем Второзаконие, 10 глава, 5 стих. «И обратился я и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь». И далее, в 8 стихе, в этой же главе, есть описание этого ковчега. Что это за ковчег? «В то время отделил Господь колено Левина, чтобы носить ковчег завета, ковчег договора». Получается, что 10 заповедей, скрижали, были положены в ковчег завета Божия. В другом месте Священное Писание говорит о том, что это ковчег завета, завет вечный, вечный. А вот теперь подходим, друзья, к самому интересному. Это был Ветхий Завет. Как же в Новом Завете, десятисловие, где оно находится, где оно должно быть, в каком ковчеге оно должно быть? Давайте посмотрим. Вот Евреям 10 глава 16 стих. «Вот завет, который завещаю им после тех дней».

писанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». То есть Дух Святой в Новом Завете вписал закон Божий, десятисловный, к нам в сердце, в разум. Если в Ветхом Завете люди соблюдали его, потому что так было написано и повелел Господь соблюдать на скрижалях, то в Новом Завете люди уже не могут жить без него. Они исполняют его потому, что по-другому жить не могут. Они не могут воровать больше, они не могут изменять своим женам более и мужьям, они не могут больше завидовать. Они больше не могут грубить своим родителям, они хотят их почитать, потому что закон вписан в сердце. Они хотят соблюдать седьмой день, субботу, потому что Господь сказал, и это вписано в их сердце. И так далее со всеми заповедями. И вот тут открывается еще более интересно в книге «Апокалипсис», 11 главе, Откровение, 11 глава, 19 стих. Сказано так. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Дорогие друзья, вы посмотрите, что здесь написано. Иоанн видит ковчег завета в Новом Завете. После рождения Иисуса Христа в небесном храме он видит ковчег завета, в который были вложены 10 заповедей. Почему я так говорю? Да потому что земное святилище, земной ковчег был построен по образу небесного, и об этом говорит Священное Писание. Давайте посмотрим. Евреям 8 глава, 5 стих. «Которые служат образу и тени небесного». И тут внимание, то, что нам нужно. «Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, делай все по образу, показанному тебе на горе». Мы читаем, что тени небесного, тени небесного. Земной ковчег был создан по образу небесного. И сегодня 10 заповедей лежат в небесном ковчеге до сего дня. Дорогой друг, мы увидели сегодня на страницах Священного Писания, что какой-то закон мы должны соблюдать. И этот закон мы увидели, что он был десятисловный закон, который до сего дня лежит в ковчеге Господнем. Мы увидели, что Новый Завет говорит о том, что закон существует. Мы увидели, что в ветхозаветнее время народ Божий, который спасался верою, он также соблюдал закон. И мы видим жизнь всех апостолов и учеников Христа, что они также в Новом Завете соблюдали закон. Почитайте Новый Завет, вы посмотрите, вы увидите, как они соблюдали субботний день, как они соблюдали первую заповедь, вторую, третью, как они соблюдали четвертую, пятую, шестую и все заповеди Божии. И сегодня, если я хочу исполнить то, что сказал Господь, если я хочу истинно верить верой, которая мне даст жизнь вечную, то христианин Нового Завета должен верить в Иисуса Христа, который умер за мои и за ваши грехи. И для того, чтобы показать свою любовь к этому Христу, я должен исполнить Его заповеди. Иисус сказал так: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Но часто я слышу, что эти заповеди – это просто помощь ближним. Но мы посмотрим в следующей встрече, на самом деле ли это так. Будьте здоровы, будьте мудры, читайте Библию с молитвой, и вам откроет Господь, что вам нужно делать сегодня. Всего вам наилучшего, всего доброго.

почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас в мир вкусной, а главное – здоровой пищи. «Ищи болезнь на дне своей тарелки», – гласит древняя китайская пословица. И действительно, это так. Как часто мы приходим на кухню, чтобы поесть, а потом идем в больницу, чтобы лечиться от тех болезней, которые приобрели в том числе и неправильным питанием. А нельзя ли совместить приятное с полезным? Нельзя ли есть то, что будет лечить нас, а не калечить? Существуют ли такие продукты, которые оказывали бы на наш организм благотворное, почти медицинское влияние? Да, такие продукты существуют, и прежде всего это растительная пища. Растения защищают нас. Чем больше мы будем употреблять овощей и фруктов, тем легче наш организм справится с неблагоприятными факторами внутри и вне нас. Давно известно, что один из лучших способов употребления овощей – это салаты.
1: Салат с баклажанами. Нарезать овощи. Один болгарский перец, два помидора и одну луковицу. Два баклажана запечь в духовке в течение 15-20 минут. Готовые баклажаны очистить, нарезать и смешать с овощами. Добавить 3 зубчика чеснока, соль и базилик по вкусу. Заправить растительным маслом.
2: Баклажан – один из очень полезных овощей, хотя мы не так часто используем его в пищу. Дело в том, что он содержит вещества, способствующие усилению кроветворения. А значит, баклажаны хорошо употреблять всем, особенно тем, у кого невысокий уровень гемоглобина в крови. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: возрождении. В студии священнослужитель Андрей Довгиль.
1: У того, кто занят воспитанием, как правило, есть целый арсенал средств, методов, чтобы добиться своей цели. И есть какой-то последний, самый сильный аргумент, способ достичь необходимой цели. Бог, который воспитывает, меняет, учит, наставляет нас, какой его последний, самый действенный, самый тяжелый аргумент в его процессе воспитания нас с вами, нас, грешников, строящих грешные планы, живущие жизнью, часто противоречащей Божьим нормативам или установлениям? И какие есть варианты? Конечно, в первую очередь хочется размышлять, думать о таком важном, сильном, действительно действенном способе, как любить человека. Любовью, своим вниманием, своим расположением, помочь человеку меняться. Это хороший действенный способ в определенных ситуациях, во многих, может быть, в большинстве, но не всегда. А когда ситуация запущена, когда бунт внутренний достигает апогея, когда человек или группа людей активно противодействует Богу, когда все проявления любви игнорируются, когда сиюминутное, бытовое заслоняет собой вечное, когда Бога не слышат. Что делает Бог? Для ответа на этот вопрос сегодня мы прочитаем несколько мест из Священного Писания. И первым таким местом будет первая глава из книги пророка Михея. Сама по себе книга – это достаточно тяжелая, именно тяжелая в детальном исследовании, потому что она очень точно, очень подробно живописует падшую природу человеческую, насколько глубоко греховность проникает в нашу жизнь и в те сферы, о которых мы даже думать не думаем и привыкаем, и не реагируем на какие-то вещи, которые нас окружают, а которые Бог болезненно переносит. И в конце концов у Бога есть средства, как это все преодолеть, и есть решение. Это книга Михея, вы ее почитайте обязательно и порадуйтесь, и там будет, знаете как, сначала будет все в печаль, а в конце будет в радость. Но сегодня я чуть более широкую картину хочу с вами увидеть в Священном Писании, и поэтому из Михея мы только первую главу прочитаем, и давайте вот с вами посмотрим, что же здесь показано нам с вами. Прямо со вступления есть такая предыстория, что ли, к нашему разговору сегодняшнему. Михея, первая глава. «Слово Господне, которое было к Михею, марасфитянину, в дни Иофама, Ахаза, Езеки, царей иудейские, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме». Сразу вводятся, как действующие лица, два города. Два города-символа, два центра братских народов, когда-то единого народа, который разделился на два народа. Иерусалим, столица иудеи, и Самария, столица остальных отколовшихся от ветхозаветнего единого государства, государства Соломона, колена. Они избрали своей столицей Самарии, и с этого времени началось их соперничество. У Иерусалима были свои аргументы, свои козыри. Это же, конечно, в первую очередь храм. Храм, в котором совершалось спасение людей, в котором приносились жертвы, в котором было явное присутствие Бога. Самаритяне, Самария, они сделали свое ответное решение, и царь Иеровоам I он продвинул такую интересную религиозную доктрину. Дескать, ну, невидимый Бог — это как-то сложно, и нужно что-то то, что для народа будет поактуальнее, посовременнее, возможно, даже, как-то в контекстнее для той культуры, в которой мы находимся. И он вводит поклонение тоже Богу Яхве, но по идолопоклонническим мотивам. То есть ставится несколько статуй, быков, и израильтянам всем говорят, знаете что, там в Иерусалиме они что-то понимают, но вот конкретика. Вот эти вот быки, они и есть вот символ Бога Яхве. Приходите сюда. То есть создается государственная религия, идеология, отличная от иудейской, ну, потому что это законы, наверное, управления государствами. Если государство стало самостоятельным, значит, идеология должна быть тоже. А тогда, иначе, как там рассуждал царь, иначе они обратно там соединятся потом, и не будет вот этого нашего уникального отдельного государства. И вот эти два народа, которые на одном языке, по сути дела, говорили и думали, они становятся в какие-то моменты враждебны друг другу, они противоборствуют, они конкурируют, и там такая взаимная неприязнь, которые во дни Иисуса Христа остается. Вы помните, какие там были противопоставления самаритяне, иудеи? То есть это уже пошло на столетия, эти разделения. И вот Бога, конечно же, не устраивает, что 10 колен, они выбрали какой-то неправильный путь, они решили изобрести какую-то собственную религию, и средства никакие не помогают, да, то есть проходит какое-то время, проходит десятилетия, столетия, ситуация не меняется, усугубляется, и Бог ну, сначала посылает там каких-то пророков, учителей, Илью, там, Елисея, еще других пророков, которые чудеса совершают, добрые дела и указывают на истинного Бога. Но все это не работает. И в конце концов, давайте мы с вами почитаем Михея, голос Божий, звучит голос Божий. «Слушайте все народы, внимая земля и все, что ее наполняет, да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего». Здесь очень важная такая исходная точка. Господь говорит, что вот все происходящее в среде верующих людей – оно достигло той точки, что уже Бог не на их стороне, а Он свидетель против них. И это очень серьезная ситуация. Бог становится свидетелем против своего народа, того, кто был его народом, и он будет как-то особенно действовать. И дальше описывается такое апокалиптическое событие, апокалиптическое событие, но которое оно имеет реальное отображение в истории, потому что говорится вот о конкретной ситуации между иудейским государством, самарийским государством. И Бог говорит, что произойдет в истории. И вот описание. И вот Господь исходит от места своего, не зайдет, наступит на высоты земли, горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. Зато сделаю Самарию грудой развалин в поле, местом разведения винограда, низрину долину камней, обнажу основание ее, все истуканы ее будут разбиты, все любодейные дары ее сожжены будут огнем. Когда вы читаете эти строки, то картина, которая возникает у нас перед глазами, ну вот, если буквально понимать эти Божьи обещания, Бог говорит, что я лично спущусь на землю, растают горы, произойдут разрушения, и у нас с вами есть история, исторические свидетельства. Что же произошло? Хроники. В 722 году до нашей эры царь Саргон, царь ассирийский, начинает войну против Самарии. Все, что Бог описывал как его личное участие в разрушении, оказывается, проявляется как военное действие. Это последний Божий аргумент. Это самое страшное средство, которое позволяет Богу достичь тех целей, которые Он ставит перед собой, решить те проблемы, которые не решались в мирное время, и их приходится решать военное. В Евангелии от Луки в 13 главе есть история об Иисусе Христе. Иисус встречается с учениками, и ученики приносят ему свежие новости. И эти новости трагические. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Они рассказывают Иисусу о страшном диктаторе, оккупанте, который в их городе, и рассказывает о его беззакониях. А Иисус не поддерживает вот этот разговор. Он другое, у них же спрашивает, думаете, эти галилеяне, их жизнь как-то вот конкретно вот этих вот людей связана с вот тем, что произошла эта беда, эта трагедия? Думаете, они были грешнее других? Думаете, Бог так прямолинейно вмешивается, наказывает? Нет. Нет, говорю вам. И даже он не объясняет, почему именно с теми галилеянами эта история произошла. Но он переводит фокус на жизнь тех, кто у него спрашивает. Тех, кто задается вопросом, а почему все это происходит? А как вы живете? Другой вопрос. У Бога уже к людям, которые видят трагедию, которые участвуют, которых эта трагедия касается. А как вы живете? Если не покаетесь, вот так же бессмысленно, случайным образом, жестоко погибнете. И дальше он сам уже говорит. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамска, грешнее, виновнее были всех живущих в Иерусалиме, что это они какие-то особенные, неправильные, вот что-то в них такое было? Нет. Если не покаетесь, все так же погибнете. Все так же погибнете. То есть, вот исходя из этого отрывка, мы можем применить это как универсальное правило. Трагедии, самые страшные трагедии Бог допускает. Он управляет всеми процессами. В конечном итоге Бог все происходящее в мире, Он берет ответственность на себя за все происходящее в мире. За всю боль, за все катастрофические явления и за войны. Но вывод верующие люди должны делать, не исходя из какой-то повестки сиюминутной, но должны взглянуть на себя, посмотреть на свою жизнь, посмотреть на свое внутреннее состояние и услышать эти слова Иисуса Христа. Сегодня ты ужасаешься тем, что происходит или произошло где-то рядом. Подумай о своей жизни. Подумай, насколько она хрупка. Насколько краткосрочна человеческая жизнь, насколько сложно выстроить правильные отношения с Богом и где находятся эти взаимоотношения. Что происходит в социуме, в народе, в котором ты живешь? Потому что вот Бог с болью это описывает. Посмотрите, вот опять же вернусь к Михею. Бог говорит Михею, который иудей. Самария – это как бы конкурирующая сторона, враждебная сторона. Они воевали там между собой периодически. То есть постоянно враждебная такая, две враждебных нации получилось, да, которые, в принципе, на одном языке-то разговаривают. И они постоянно то один у одного города отожмет, то другой у другого. Это постоянная такая вот была возня там. И они ненавидели друг друга. И, казалось бы, Михей должен просто расцвести такой, о, Господь, ну ты молодец, наконец-то ты вот этих вот самарян нечестивых, ты вот их научишь правильному богопоклонению, научишь их родину любить, там еще каким-то вещам научишь, вот так им и надо. Ну нет, посмотрите, когда Михей произносит, что все истуканы, да, там истуканы, да, там идолопоклонство, да, там какие-то неправильные вещи, все это будет разбито, сожжено. И дальше Михей удивительную вещь говорит: об этом буду я плакать. Оказывается, Божий человек, он плачет. Казалось бы, правильные вещи, да, разрушили там эти капища, этих быков там разворотили, чтобы не стояли, этот позор, карикатура на Бога. А он говорит: я буду плакать и рыдать, ходить, как ограбленный, обнаженный, выть, как шакал, и плакать, и страус, как страусы, потому что болезненно поражение Самарии. Потому что война – это страшная боль. И состояние, знаете, здесь вот как бы один человек не может быть оторван от того, где он живет. Да? То есть вот есть Самария, там есть отдельные люди, наверное, есть отдельно хорошие люди, какое-то число нехороших людей. Но глобально общество было испорчено. Оно портилось, оно развращалось, оно шло к неправильным целям, к идеалам каким-то, не тем. И последний Божий инструмент — война. Для чего? Для того, чтобы кто-то остановился и начал думать, что происходит. Становился на колени и каялся. И единственный верный ответ христианина, когда он сталкивается с самым страшным бедствием, это покаяние. Мы ничего не можем изменить. Мы не можем влиять на политику и не должны влиять на политику. Я лично считаю, что никакие там участия в каких-то там, знаете, часто на это провоцируют, там, вот, чтобы как-то мы активно включились в какую-то повестку дня. Самое главное, активная повестка дня, когда приходит беда, это каяться. Покаяние личное, покаяние церквей. Но боль, которую мы сегодня чувствуем, она должна нас привести к этому состоянию. Мы должны быть теми, которые будут зовать других людей покаяться пред Богом. Потому что тот, кто начал, он только тот и может закончить бедствие. Если Илья сказал: я помолюсь, и наступит засуха, Бог это сделает, то никто другой не сможет отменить эту засуху. Никто не может это бедствие отменить. Тот, кто начал, тот и закончит. И если это бедствие сегодня бьет в самое сердце, если он разрушает твой рассудок, и ты не можешь жить, спать нормально, то у тебя не получится заглушить это, там, придумать себе какое-то веселье, чтобы не думать о какой-то беде или переживании. Есть только один путь – встать на колени и каяться, просить прощения у Бога и менять свои жизни. Других вариантов каких-то мы с вами не найдем. И вот эти примеры покаяния, покаяния народа, покаяния верующих людей. Если вы откроете книгу Судей, они там, в принципе, на потоке. Там идет как вот конвейер, то есть одно за одним мы читаем, что народ израильский забывает о Боге, приходит какой-то военачальник с войсками, порабощают, они живут в мучениях, в переживаниях, в кризисе, каются, Бог посылает освобождение. И так много раз, и так много раз. Десятки лет могут длиться эти бедственные времена, приходит покаяние, Бог освобождает и дает свободу, дает то, что кажется таким важным, нужным, но что ни в коем случае никогда не придет без покаяния. И это бессмысленно. Если останавливается бедствие, которое, я тоже думаю, с особой болью сердечной Бог допускает, чтобы решить те вопросы, которые не решаются никакими другими путями, как войной, я думаю, Бог очень переживает, больше нас с вами, потому что Он более эмоционален, более чувствителен ко всякого рода злу. Но Ему приходится допустить, чтобы было решение. И когда мы начинаем вдруг как-то особенно стенать и переживать, а почему, а доколе, а как, а может, Господь, останови, пожалуйста, те процессы, которые являются сильнейшими воспитательными процессами, то стоит задаться вопросом: а если Бог сейчас остановит? Если сегодня Бог прекратит это бедствие, что, все сразу начнут Библию читать? Все сразу начнут молиться? Все пойдут в церкви? Для чего мы хотим, чтобы бедствие останавливалось? Чтобы дальше продолжать грешить? Так как мы грешили раньше, так Бог и посылает все беды, те или иные, которые являются такими запредельными, критическими, для того, чтобы наша жизнь изменилась. Чтобы мы не вернулись к старому. Чтобы мы начали жить по-новому. Чтобы Бог занял новое место в нашей жизни. Чтобы Его стандарты в нашей жизни поднялись на ту высоту, которую Он хочет видеть, а не которая нам удобна. Бог будет вести к покаянию. И Он это уже делает. Он делает это в разных народах. Мы живем в своей повестке дня, мы сами в нашей стране, в нашей ситуации, мы чувствуем нашу боль, и она для того же, для чего говорил Иисус Христос. Вы видите все это? Если вы не покаетесь, вы погибнете так же. Нет других вариантов. Покаяние или жизнь. И это очень серьезный разговор. И Библия пронизана этим на самом деле. Потому что Библия – это книга войн, книга бедствий. Это не только книга благодати. Благодать как раз-таки и проявляется, и простирается к тем, кто попросил у Бога помиловать их. А помилование – это акт покаяния, акт сожаления о том, как ты неправильно жил, как ты допускал неправильное жить вокруг себя, как ты жил безбожной жизнью, и Бог не очень-то тебе был нужен. Да, ты выделял какой-то узкий сектор, там несколько часов в неделю, чтобы прийти и так напитаться какой-то духовной религиозностью, а потом, из чего состояла твоя жизнь? Из сытого равновесия. Так вот, Бог и послал бедствие, чтобы выбить из этого равновесия и спасти и тебя, и весь народ. Это библейский принцип, который работал и работает. И пока не прекратится, история Земли будет работать дальше. И однажды, мы знаем священную историю и пророчество, и книгу Откровения, однажды Господь сойдет на Землю реально в последнем боестолкновении. Когда уже окончательно оформятся два лагеря. Когда спасенные будут с Богом, а те, которые выбрали погибель и не каялись пред Богом, в последнем безумном рывке пойдут на штурм небесного Иерусалима. И слава лица Божьего остановит их. Это предвкушение будущего. Это тоже страшный момент. И Бог это сделает. И Его благодать в том, что сегодня, допуская самые тяжелые переживания для нашей жизни, Он взрыхливает наше внутреннее естество для того, чтобы мы оказались чувствительны к Его голосу, к Его воле, пали перед Ним и покаялись. Богу нашему слава! А нам с вами очень серьезно воспринять те предупреждения Бога, которые никого уже не оставляют равнодушным в том состоянии, в котором мы когда-то благоденствовали. Пусть Бог увидит настоящие плоды покаяния в сердце каждого человека, в твоем сердце, дорогой зритель или слушатель. Это Божье дело, дело твоего спасения. Это благодать, которая простирается к тебе. Ответь Богу своим покаянием.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этот человек был одним из самых глубоких и оригинальных умов прошлого столетия. Его вклад в развитие воздухоплавания не был превзойден, пожалуй, никем. Он был пионером создания больших пассажирских самолетов. Но больше всего он известен как изобретатель вертолетов в их современном очертании со знакомым каждому хвостовым пропеллером.
1: Дело всей жизни. Игорь Сикорский.
2: Игорь Иванович Сикорский родился 25 мая 1889 года в Киеве в семье известного психотерапевта, профессора Киевского университета Ивана Алексеевича Сикорского. Отец воспитывал его в духе преданности церкви, престолу и отечеству, а также помог сыну развить непоколебимую волю и уникальное упорство в достижении цели. С детства Игорь Иванович любил мастерить технические игрушки. Однажды в книге о Леонардо да Винчи он увидел рисунок вертолета, каким тот представлялся великому мастеру в далеком 15 веке, и попытался сделать модель, используя электродвигатели и батарейки, которые тогда уже продавались в городских магазинах. Но, к сожалению, у него пока ничего не вышло. Обычно мальчики забывают о таких игрушках, но Игорь не забыл. Не забыл ни в гимназии, ни в военно-морской академии, не забыл и в политехническом институте. Правда, с самолетами дело шло лучше. Сикорский строил их прямо на даче. Одновременно улучшал от модели к модели и учился летать на них. Конечно, были и аварии. Ни в одной он серьезно не пострадал. Зато извлек полезные уроки. К примеру, он быстро понял, что двигатель нельзя ставить позади пилота. В феврале 1912 года лучшая модель Сикорского С-6А получила первый приз на Московской авиационной выставке. Затем последовали дипломы почетного доктора многих университетов мира и академика многих академий. Но обычного инженерного диплома у него еще не было. Институт был давно заброшен. Летом 1913 года Сикорский стал и в течение года оставался единственным летчиком в мире, который мог поднять в воздух четырехмоторный самолет «Грант». Он сразу побил все мировые рекорды по грузоподъемности. Во время одного из полетов воздушный гигант поднял 16 человек. Позднее этот самолет стал называться «Илья Муромец».
0: Летом 1913 года Николай II выразил желание лично увидеть летающее чудо. Для этой царственной инспекции я прилетел в Царское Село, где был высочайше пожалован наградными часами.
2: Всего в России в 1909-1917 годах Сикорским было создано 2,5 десятка базовых моделей самолетов, не считая их модификаций и совместных разработок. 2 вертолета, 3 аэросаней и 1 авиадвигатель. С самого начала проявилась черта, присущая Игорю в течение всей его жизни. Это учет человеческого фактора в производственной деятельности и внимание к людям. Когда в России пришли к власти большевики, Игорю было 28 лет. Революция кардинально изменила судьбу знаменитого конструктора. С середины 1917 года все работы по строительству самолетов прекратились. Производство лихорадили митинги и забастовки. Солдаты на фронте и рабочие в тылу начали расправляться с неугодными им офицерами и инженерами. А Сикорский был известен своей преданностью престолу.
0: С болью в сердце я покинул родину. Сначала я жил во Франции, а в 1919 году эмигрировал в США. Однако за океаном, как и в послевоенной Европе, авиапромышленность стремительно сокращалась. Прибыв в Нью-Йорк, я оказался без средств к существованию и был вынужден работать учителем вечерней школы.
2: В 1923 году ему удалось создать компанию русских иммигрантов, причастных к авиации. Это были инженеры, рабочие и летчики. Жизнь как-то налаживалась. Из Советского Союза приехали две сестры и дочка. Жена эмигрировать отказалась. И Игорь Иванович вступил во второй брак с Елизаветой Алексеевной Семеновой. Брак был счастливый. Один за другим появились четыре сына. Русская фирма Сикорского получила очень много заказов и в 1938 году приступила к разработке принципиально нового и в то время еще никому не ведомого летательного аппарата – вертолета. Великий конструктор в третий раз начинал свою творческую карьеру практически с нуля. Первый экспериментальный вертолет Сикорского поднялся в воздух под его управлением 14 сентября 1939 года. Он имел одновинтовую схему с автоматом перекоса и хвостовым рулевым винтом. В настоящее время эта схема стала классической. По ней построено свыше 90% вертолетов всего мира. Великий конструктор никогда не скрывал своего негативного отношения к событиям, происходившим на родине. Но при этом всегда оставался патриотом России. Он так обращался к соотечественникам-иммигрантам.
0: Нам нужно работать, а главное – учиться тому, что поможет нам восстановить родину, когда она от нас этого потребует.
2: Сикорский много сделал для пропаганды в Америке достижений русской культуры и науки, бессменно оставаясь членом правления Толстовского фонда, общества русской культуры и так далее. Оказывал моральную и финансовую поддержку выходцам из России, различным общественным и политическим иммигрантским организациям. Также он выступал с лекциями и докладами, причем не обязательно на авиационные темы. Игорь Иванович Сикорский был глубоко религиозным человеком. Однажды, когда его спросили после очередного испытательного полета, видел ли он Бога, летая в небе, он ответил:
0: «Нет, Бога я не видел. Но он мне помогал. С незапамятных времен люди связывали солнце и звезды непосредственно или образно с идеей божественного провидения. Свет и жизнь, исходящие от солнца, равно как и безмолвная таинственная красота звезд, казалось, олицетворяют саму волю Божию и пути ее осуществления».
2: Сикорский написал ряд книг и брошюр, которые специалисты относят к числу наиболее оригинальных произведений русской зарубежной богословской мысли. Его книги освещают трудные, но неизменно уважительные отношения между автором и Богом. У Сикорского есть глубокое рассуждение о молитве «Отче наш». В нем он анализирует каждое слово Господней молитвы и рассказывает современному читателю о ее вечной актуальности и непреходящей ценности для души христианина.
0: «Часто гуляя один по лесам или взбираясь на горы, я размышлял над этой великой молитвой, пока не начал понимать, что помимо прямого значения нескольких внешне простых фраз, молитва также заключает в себе очень обширный и глубокий смысл. Как правило, хороший отец желает своим детям только добра. В общем, он обеспечивает своих детей всем, что нужно для нормальной жизни и развития, обычно совершенно бескорыстно. Веря и понимая, что даже самый лучший и благородный, но земной отец, несомненно, стоит несравненно ниже Отца Небесного, человек духовно умиляется, обращаясь к Создателю и Повелителю Вселенной словами «Отче наш».
1: Дело всех жизней. Игорь Сикорский.
2: По мнению выдающегося русского мыслителя Ивана Александровича Ильина России дано от Бога великое задание – хранить веру христианскую в первозданной чистоте. А за это ей даны великие дары, несметные природные богатства, огромная территория и необычайная одаренность ее народа. Игорь Иванович Сикорский сыграл судьбоносную роль на важнейших путях становления и развития авиации. Но прежде всего его заботило другое.
0: И достижения науки и техники, которые так заметно подняли материальный уровень жизни людей и дали человечеству замечательные новые механические игрушки, электричество, самолеты, радио, да и многое другое, в конечном счете оказались бессильными поднять человечество нравственно и духовно. Собственных сил человечества недостаточно для борьбы со злом. Необходима помощь от Бога. А народы, уклонившиеся к безбожию, потерпели крах. Мир, который полагается на материальное в ущерб духовному, не имеет будущего.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Нас спрашивают, какой пророк провел 3 дня в желудке у кита и почему? На самом деле на первую часть вопроса ответить легко. А об этом нам говорит книга пророка Ионы, 2 глава, стих 1. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Вот мы видим ответ, что это Иона. Но вот вопрос «почему?» немножечко сложнее. И для этого нужен контекст. Если мы обратимся к первой главе книги пророка Иона, то мы увидим, что Господь повелевает Ионе пойти в Ниневию и сказать, что город будет разрушен. Иона не хочет этого делать. Видимо, потому что город языческий, возможно, действительно, люди в этом городе были очень жестокие и злые, и Иона опасается за свою собственную жизнь. Поэтому он первым делом просто спускается, вместо того, чтобы идти в Ниневию, спускается вниз в Иопию и садится на корабль, чтобы отправиться в Испанию. На корабле он спускается в самый трюм, спит, а во время этого происходит шторм. Естественно, моряки задаются вопросом, из-за кого их постигла такая участь. Да? Они начинают пытаться выяснить этот вопрос. И тогда Иона говорит о том, что Бог его посылает на самом деле выполнить свою волю, а он этого не хочет. И тогда, чтобы спасти моряков, Иона даже готов, чтобы его бросили за борт. И его бросают за борт. И вот тогда вот здесь, во 2 главе, мы видим, что Бог повелевает большому киту Иону поглотить. На самом деле вопрос кита очень интересен. Дословно это большая рыба. То есть мы не знаем вообще, кто это был. То есть, что это за морское животное было, да? То есть, большая рыба. Кто она? Кит, кашалот и так далее. То есть, на самом деле, это сложно очень установить. Суть рассказа состоит в том, что на самом деле Иона, когда бежит от Бога, он пускается все ниже, ниже, ниже, ниже и очень даже глубоко. И как мы видим, он пускается вначале по карте географически, спускается вниз. Потом он уходит на трюм корабля, опускается вниз. Потом он, его поглощает большая рыба, и она тоже уходит на дно. То есть такое ощущение, как будто Иона в своем бегстве от Бога опускается настолько низко, что уже, казалось бы, нету низшей точки. И вот в этой низшей точке, на которую опустился Иона, он начинает молиться Богу. И второй стих об этом говорит. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». И целая вторая глава книги Ионы рассказывает эту молитву. Молитва Иона о том, что он просит Бога о помощи. И в заключении, конечно, мы видим, что потом чудесным образом Господь говорит, что, чтобы он изверг Иону на сушу. Да? Иона живой чудом, и вот теперь он понимает, что против Бога идти не стоит. Лучше исполнить то, чего Бог велит. И уже теперь во второй раз, когда приходит слово Господне к Иону пророка. Иона пророк идет в Ниневию, потому что он знает, что лучше с Богом не тягаться, а лучше исполнить Божье поручение так, как Господь говорит. И это хорошая иллюстрация для нас, что когда Господь лично обращается ко мне и велит что-то сделать, важно лучше это исполнить сразу, но не на второй раз. Иначе нам придется, как пророку Ионе, пройти вот такие трудности и испытания в своей жизни. Так что лучше уж слушаться Господа и всех его велений. И будет там благословение.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Добрый день. Вы хорошо спите, вы дышите правильно и выполняете физические упражнения. Но у вас все еще перед глазами стресс. Перед вами страх о том событии, в котором вы не можете справиться с ним. Ничего не работает. На самом деле нет, все работает. Но факторы, которые мы представляли вам выше, они предупреждают стресс. Однако есть в нашем разуме то, что само по себе вызывает стресс. Об этом мы и поговорим сегодня. Итак, стресс – это то, что происходит с нами в результате нашего незнания. И очень часто стресс возникает из-за того, что мы не знаем, например, какую-то технику. Так, например, на заре компьютеризации секретарш специально заставляли разбирать и собирать компьютер, чтобы они поняли, что это простая механическая часть. Если ваши дети боятся пауков или каких-то других насекомых, что вам нужно сделать? Вам нужно дать своему ребенку книжки, которые бы объяснили, что это за животное, как оно живет, какие повадки оно имеет. На самом деле, в данном случае вы получите то, что избавит вашего ребенка от страха. По крайней мере, я так сделал со своим ребенком, и был хороший результат. Вы знаете, нам нужно научиться предупреждать многие стрессы в нашей жизни с помощью того, чтобы мы вооружались знаниями, что на самом деле происходит. Но для этого нам важно изменить нашу схему. Все дело в том, что в нашей схеме о понимании стресса должна встать еще одна буква. Итак, смотрим схему. Мы выяснили с вами на предыдущих занятиях, вот это мы, а вот наш раздражитель. И сам по себе стресс возникает не из-за того, что мы встретились с этим раздражителем, а это реакция нашего организма. Так вот, представьте себе, что этой буквой между этими двумя человеками будет бинокль. Это ваше представление об том человеке, который находится рядом, или о каком-то предмете. Как вы считаете на самом деле, что является раздражителем, так оно и представляется нам. И знание о предмете, о насекомом, о животном дает нам некое представление. И если речь идет о предмете, например, о компьютере, его нужно старательно изучить. На примере отношения детей к паукам было также представлено, что нужно изучить паука, тогда мы с вами избавимся от страха. Но есть еще одно. Это, например, человек испытывает стресс от чувства, которое связано с его неправильным духовным пониманием. «Бог меня не любит». Это очень часто постигает людей, когда они сталкиваются с каким-нибудь несчастьем. Они говорят именно эту фразу: «Бог ко мне не благоволит». Я думаю, вам стоит разобраться в этом вопросе, тщательно исследовав Священное Писание, понимая, кто есть Бог, какую волю, какое желание Он имеет по отношению к нам, что Бог сделал для того, чтобы нам было хорошо в отношениях с ними. И для этого у нас есть Библия. Библия, в ней Бог отражает понимание своей любви. В ней мы обращаем внимание на вопрос, что Бог никогда не изменяется. И Священное Писание во многих местах повторяет эту фразу: «Я не изменяюсь». В конечном итоге, финалом, кульминацией Священного Писания для нас предстает Иисус Христос, Сын Божий, который умирает на Голгофском кресте за человека. И я сказал лишь только малое в общем, но скажу вам, что вопрос любви Бога к человеку следует взращивать себе каждый раз, изучая и исследуя Священное Писание. Потому что каждый раз, сталкиваясь с различным злом в этом мире, с грехом и его проявлением, Нам порой становится грустно, печально. Мы встаем в противопоставление Богу и считаем для себя, что Бог нас не любит. Любовь Бога к человеку – это сильная платформа, чтобы устоять от самых разных стрессов нашей жизни. С такой уверенностью вас не постигнут стрессы, которые только приходят на память человеку. У вас крепкое представление, которое однажды сказал апостол Павел. И сказал это представление и апостол Иоанн, и многие другие апостолы. Бог есть любовь. Это не просто слова, это есть их опыт познания Бога в своей жизни. Желаю вам этого опыта, и помните, выход есть.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: ведущая Елена Палашкова.
1: Знаете, я сегодня хотела предложить вам поговорить еще об одном запрещенном способе применения эдемского дара. И это сексуальные отношения за деньги. Проституция. Что страшного в проституции? Давайте ответим на вопрос.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
3: Ну, мне кажется, что проституция в первую очередь, ну, человек, который использует свое тело таким образом именно в сексуальном плане для заработка денег, мне кажется, что это пренебрежение Богом. Почему? Объясню. Потому что тело, которое я имею, дал мне Бог. Он меня сотворил по образу и подобию своему. И использовать это тело не по назначению, а в данном случае проституция – это как раз-таки использование не для того, для чего Бог создал. Это значит пренебрегать самим Богом. Не только собой, своим телом, но Богом, который дал мне его.
4: Проституция – это суррогат. Это попытка удовлетворить вот то стремление к глубочайшему удовлетворению, заложенному Творцом, вот таким способом, который не дает вот того,
1: нет,
4: чего человек хочет.
1: Нет, ну почему удовлетворение? Нет, это зарабатывание денег. Проституция.
4: Это, ну, это со стороны женщины, так, а со стороны мужчины? Нет. Это удовлетворение.
5: Своих влечений, плоских
4: потребностей.
1: А, ну, со стороны мужчины, да, конечно. Потому что он потребитель.
3: Но тут вопрос еще, чем мотивирована женщина,
1: да,
3: занимаясь этим? Ну, только лишь заработком денег? Или же могут быть еще и другие какие-то...
5: Или она ищет любовь.
3: Интересы. Нет, ну, может быть, как уже звучало, женщина гетеросексуальна.
1: Угу.
3: И для нее смена партнеров вот такая вот интенсивная, и она, может быть, получает от этого... какое-то удовлетворение. Сложно сказать, не могу.
1: Да, но понятно, но райский образец, да, предполагал целостность на всех уровнях. И сексуальной, и физической, и ментальной, и духовной.
5: Знаете,
1: а вот здесь вот что начинается, да? То есть
5: вспоминаю.
1: Только вот тело, да, используется в каких-то целях.
5: Однажды один мой знакомый, он поделился своим опытом, когда он общался с девушкой легкого поведения. Вот, и он, ну, говорит, у меня было такое мнение, что, наверное, они, у них насколько богатый опыт, ну, вообще вот жизненный опыт, да, потому что они разных партнеров видят, с разными людьми общаются. И, говорит, я попытался вот заговорить с ней, вот, и пообщаться, выяснить вообще, ну, вот, так сказать, глубину опыта, да, потому что сексуальные отношения – это познание, мы говорили об этом. Но, говорит, я столкнулся с тем, что это абсолютно выхолощенный человек, это оболочка, это тело. И проституция страшна тем, что она убивает внутренность человека, она убивает его личность, она стирает эту личность. Ну, не говоря уже о заболеваниях, передающихся половым путем, а о том, что, ну, скажем так, проститутки – это группа риска. Их часто убивают, часто насилуют самым страшным образом и так далее.
6: Искажает образ женщины. Вот проституция. У меня был личный опыт такой в своей жизни. Я совершал служение, и город мой, в котором я находился, он был расположен на такой большой дороге, как мы называли. Это Москва-Минск, выход на запад. Вот. И там в 90-е годы, когда было сложно с работой, с производствами разрушали, была перестройка, и вот там много женщин, они выходили на эту трассу и, значит, продавали себя за деньги. И вот я однажды ехал на совещание в Смоленск и еду на своей машине, вижу вдалеке, значит, на остановке стоит, мне как показалось, бабушка стоит, такая немножко сгорбленная. Думаю, надо бабушку подвезти, видно, где-то недалеко здесь живет, надо подвезти ее. Когда я остановился, и эта бабушка заглянула мне в салон машины, я посмотрю, лицо-то молодое. Я не ожидал, так, ну, говорю, садитесь вам куда, но мне здесь недалеко. Ну, я еду, и она стала задавать вопросы, спрашивает, как вас зовут. Я говорю, меня зовут Андрей, называла свое имя. Едем дальше, и я слышу в своих ушах вопрос: а вы не хотите секса? И вот я, будучи пастором, вообще не был готов к такому повороту событий.
3: Был шокирован.
6: Был шокирован, да. И я так про себя помолился, думаю, что, как ей это помочь женщине, потому что понимаю, что она занимается не тем. Но вид у нее был такой не очень респектабельный и не вызывающий каких-то, может быть, желаний, как женщине. Вот. Но вот, я говорю, а почему вы этим занимаетесь? Я, конечно, отказался, говорю, мне это не надо, у меня есть жена, у меня нет проблем с этим. Я говорю, а почему вы этим занимаетесь? Она говорит, ну вот у меня, я живу в деревне, у меня маленькие дети, мужа нет, вот надо как-то зарабатывать, работать негде.
1: Ну вот, да, причина.
6: Вот, и я ей пожелал тогда, говорю, есть Господь, который вас любит, и, пожалуйста, не занимайтесь этим. Подумайте о ваших детях, о вашем будущем, о здоровье.
3: Наверное, все пасторы, кто оказывались в таких ситуациях, говорили те же слова. Потому что вы говорите, и мне очень знакомо это. Да. Когда девушка точно так же подходила и предлагала свои услуги. Вы знаете, я ее спросил, дитя, я вот так к ней обратился, дитя, что тебя побудило это делать? Она мне ответила, как и вам, что мне нужно.